0: системе, в которой они росли, это было приоритетом.
1: Высшее образование давало преимущество.
0: Да.
1: А некоторым вот, нужно образование, извини, как некий пинок для того, чтобы развиваться.
0: Да, дисциплина. Определенная. Потому что ты не можешь сам себя собрать, очень тяжело. А там тебя держат в рамках и дают домашнее задание, вот это все, это помогает.
1: Ну, вообще просто высшее образование. Что это такое, да? И вот вопрос, который я хочу начать, он прям, вот я его уже фактически озвучил. Обязательно ли сегодня иметь высшее образование в наше время?
0: Я думаю, что нет.
2: Также думаю, полностью поддерживаю.
0: Есть фирмы, в которых управляют старшее поколение, и там тебе необходимо иметь высшее образование, потому что для них это приоритет. Ну, взять тебя или другого человека, и они будут смотреть на твою корочку. Но это касается именно каких-то фундаментальных государственных организаций. В них, да, но если ты готов сам развиваться,
2: даже, наверное,
0: допустим.
2: Не в госорганизациях. В организации, где нужен вот точный просчет, медицина.
1: То есть, есть определенные профессии, где обязательно высшее образование.
0: Но в целом образование не обязательно. Вопрос уже в другом, уже в твоем личном. Нужно оно тебе для чего и так далее.
1: Поэтому вот этот вопрос, на который вот сейчас каждый из вас ответил, он немножечко неправильно поставлен, потому что никогда, наверное, на нашей земле не было еще такого времени, когда высшее образование было бы обязательно.
0: Ну, тебя не убьют, то есть не придут сказать, ты без вышки,
1: все. Просто если формально отвечать на этот вопрос,
0: нет,
1: и все. Никогда тебя никто не заставляет иметь высшее образование. Но все-таки этот вопрос откуда-то появился, значит, он несет в себе какой-то другой подтекст. Чего-то, когда этот вопрос кто-то задает, вот, да, обязательно сегодня иметь высшее образование, он что-то другое имеет в виду? Что имеют в виду люди, которые лоббируют высшее образование и говорят... Обязательно ли нужно иметь высшее образование? Или наоборот, лоббируешь,
2: кажется,
1: не нужно иметь высшее образование?
2: В общем, важно тем, кто, во-первых, на этом работает и зарабатывает. Ну, то есть все учителя, педагоги высших институтов и так далее. Наверное, некоторая часть научного комьюнити. И вот наши, так сказать, старики. Потому что для них высшее образование было путем... комфортной жизни.
0: Ну, был бесплатным участием, во-первых.
1: Вот, да. Кстати, наши старики не все имеют высшее образование,
0: да,
1: потому что они жили в послевоенные годы,
2: да,
1: и не у всех была возможность, к сожалению, получить
2: вот
1: высшее образование.
2: Поэтому есть такой триггер в мозгу, то, что если у тебя нет высшего образования, то ты по жизни никто.
0: Ты пропадешь.
2: Да, и пропадешь.
0: Да, да. И на самом деле это-то как раз-таки выбивает тебя из колеи, потому что очень часто люди идут на высшее образование. Ну, давайте говорить честно, не так это и просто, как кажется, то есть как бы логично, да, то есть ты закончил школу и поступил там в университет. Но вступительные экзамены, возможности оплаты обучения, и, ну, это очень часто из-за этого люди идут на те профессии учиться, на которые им совершенно не подходит, но они идут это, на
3: ради
0: это
3: корочки.
0: Ради корочки.
1: То потому есть, что вот на эти баллы прошли они,
0: да,
1: вот эти профессии они прошли, поэтому они на
0: здесь
1: них
0: здесь я
1: идут.
0: Буду на бюджете, я пойду сюда. И у меня есть даже знакомая, которая отличница была в школе, но она не смогла поступить туда, куда хотела, но проходила вот туда, и она туда пошла. И, ну, для меня это, мне кажется, время, оно дороже, чем вот потыкать вот этим стереотипом.
1: Ну, так почему тогда люди так сильно
2: время
1: стремятся
2: нервы,
1: к высшему образованию?
2: Я вообще, я вспоминаю, как у нас ну, пару девочек отличниц было, если в 11 классе. Еще они так заморачивались, там полгода, вот с февраля до экзаменов, они там чуть ли не ночами сидели, и, в общем, они тоже не поступили туда, куда хотели.
0: А нас это закладывают. Нас это закладывают изначально. То есть,
1: кто?
0: Родители, учителя.
1: Значит, у вас хорошие родители.
0: Отличные родители. Я не спорю.
3: Родители хотят, чтобы дети реализовали то, чего они сами не смогли. Особенно вот уже, считай, бабушки, дедушки, которые наши, да, у них нет высшего образования, они хотят, чтобы у нас оно было, потому что в их системе, в которой они росли, это было приоритетом.
1: Высшее образование давало преимущество.
0: Да.
1: Я не думаю, что это было приоритет. То есть складывается впечатление, что высшее образование дает преимущество, да? Вот поэтому вот отсюда этот вопрос. Ну, всем ли нужно иметь высшее образование? И здесь две точки зрения. Первые говорят, высшее образование дает преимущество, оно нужно. Давайте, какое преимущество дает высшее образование?
0: Вообще развитие.
3: Коммуникация,
0: развитие.
3: Социализация, потому что ты все равно контактируешь с очень большими людьми, и тебе нужно с ними находиться.
1: А в плане выбора профессии дает образование преимущество высшее?
0: Выбора?
4: В плане, ну ты же изначально выбираешь перед тем, как пойти учиться.
1: В плане профессии, которая будет тебе нравиться, которая
2: Скажем
1: будет
2: так,
1: обеспечивать тебя по жизни.
2: Те профессии, в которых ты можешь вступить после окончания высшего образования, ты можешь со спокойной душой пойти в KFC и получать так же. Угу. Вот, то есть...
1: То есть выбор профессии, он увеличивается. Все-таки высшее образование дает преимущество в выборе.
4: Да. Или наоборот ограничивает. Почему? Ты выучился на этого, и уже пойти туда ты не сможешь.
1: Ты можешь всегда взять какие-то курсы, и у тебя уже будет
4: Тогда я могу взять курсы и по этой профессии?
1: Нет. Ты возьмешь курсы, но у тебя не будет высшего образования. А тут у тебя высшее образование, которое дает тебе право работать в больших областях.
2: Это смотря где.
1: А переобучение, переквалификация, она прилагается к твоему диплому, и ты можешь уже... быть специалистом в этой области, а база высшего образования, она у тебя осталась.
0: Опять момент, то, о чем мы говорили, есть категория, в которой ты не можешь работать. Угу. Медицина, строительство, ну, то есть инженеры, там, архитекторы, учителя,
1: где
0: ты не можешь учить, если у тебя нет высшего образования.
1: Да, педагогика.
0: Какие-то курсы, на которых преподают люди, не имея высшего образования, Как ты можешь доверить человеку, у которого нету его?
1: А что хотят сказать люди, которые говорят, не, высшее образование не обязательно. Я без высшего образования добился больше успеха в жизни, чем вот эти люди, которые потратили полжизни на учебу, а сейчас нищеброды.
4: Но они все равно чему-то учились, возможно. Я думаю, что есть люди, которые, не имея высшего образования, просмотрели много курсов, посмотрели по той специальности или по той профессии, которая им интересна, по той деятельности.
1: Но формально они высшего образования не получили.
4: Сейчас
1: понятно,
4: можно
1: что
4: из Google,
1: они учились.
4: Извините, научиться большему, чем в университете.
1: Да, но формально они высшее образование не получили. Все говорят, высшее образование не надо. То есть... Что?
0: В их сфере. Все же со своей колокольни судят.
1: Ну, давайте возьмем сферу финансового обеспечения. С точки зрения финансового обеспечения, финансового достатка и хорошей зарплаты, высшее образование надо или не надо? Обязательно или нет?
4: В данный момент
2: я считаю, что тоже нет.
0: Потому что у нас сейчас интернет процветает. Сейчас деньги рубят IT-компании, SMM-компании, все, что связано с интернетом, интернет-продвижением и приложениями.
1: А разве эти люди без высшего образования?
0: Курсы. Ты можешь закончить
4: курсы и зарабатывать. Очень много смотрела все-таки с высшим. Искала, честно.
0: Люди, которые... Вот почти все приложения, которые у нас сейчас есть, это создали люди, у которых не было образования.
4: Есть исключения, да.
0: Они просто покопались.
4: Они гении, наверное.
0: Да, момент того, что нужно ли тебе высшее образование для того, чтобы реализовать себя. Если ты знаешь, что... Момент же не в том, что ты хочешь заработать денег, да? Тебе нужно реализовать себя и свои потребности. Если ты чувствуешь, что ты хочешь быть врачом, тебе, пожалуйста, иди, трать 10 лет, они учатся, да, в среднем, там, 6-10, тебе оно нужно, потому что ты хочешь быть не просто врачом, хорошим врачом, и да, деньги, ну, которые ты будешь получать, это бонус, потому что хорошие врачи зарабатывают
1: это
0: много. Да, это призвание.
4: Опять же цель, да.
0: Вот, а если ты чувствуешь, что ты хочешь, там, я не знаю, сидеть в социальных сетях и продвигать другие компании, тебе не обязательно идти на связи с общественностью, там, на рекламу, на еще что-то, потому что сейчас очень много курсов, которые идут там меньше года, полгода, еще что-то, а зарабатывать ты будешь уже сейчас. Но еще бывает так, что ты можешь работать сам на себя, а есть компании, опять-таки, в некоторых компаниях все еще смотрят, потому что мы говорим про Россию, старшие члены компании, они смотрят на диплом, когда берут человека на работу.
1: То есть можно сделать такой кратенький вывод, что наличие как такового формального высшего образования – это еще далеко не успех, не залог твоей
4: Конечно.
1: Хорошей зарплаты, твоей жизни, обеспечения твоей жизни финансами и так далее. Потому что и без высшего образования мы знаем примеры, когда люди достаточно хорошо себя обеспечивают. Но в то же самое время и отсутствие высшего образования – не залог того, что ты хорошо устроишься в жизни. Да. Это, наверное… зависит от чего-то другого.
4: Не знаю, я вот по своему личному опыту пришла к такой мысли, что все-таки даже вот это, например, даже если брать со школы, много предметов, мы задаемся вопросом, зачем мы вот это сейчас изучаем, если я даже своей этой деятельностью заниматься не буду.
1: Да.
4: Но все-таки я убеждена в том, что общая развивающая какая-то информация по разным сферам жизни у тебя быть должна. И даже высшее образование ты тратишь, например, ты по специальности, у тебя не так бывает много предметов в начале, да, на первом-втором курсе.
1: Как общие какие-то развивающие предметы.
4: Да, равно еще продолжаешь чему-то учиться, ты думаешь, зачем мне вот это, я пришел сюда учиться там рекламе. Но все равно это очень важно, это развивает твой мозг. Вообще любая какая-то вот эта умственная деятельность, она развивает твой мозг, и она тебе помогает потом осваивать по твоей уже специальности информацию намного проще, быстрее.
1: Давайте поговорим все-таки. Какие преимущества высшего образования?
4: Ну вот опять же.
1: Так, развитие.
4: Знание, развитие.
1: Личностное развитие.
0: Тебя изначально окружает комьюнити, которое имеет такие же цели, как и ты. И ты заводишь в процессе обучения определенные полезные связи, которые тебе пригодятся, когда ты будешь уже работать в этой профессии.
1: Наверное, если мы возьмем такой коротенький исторический обзор, да, совсем кратенький, то мы увидим, что люди всегда, как появилось высшее образование, всегда стремились получить высшее образование. Потому что, во-первых, это было престижно, да, с социальной точки зрения, с точки зрения того, если это высшее образование, значит, ты, ну, как бы такой продвинутый человек. Люди всегда стремились получить высшее образование с точки зрения получения именно образования и возможности потом себя самореализовать и работать, да. Наверное, вот эта идея о том, что высшее образование, ну, это уже так себе, оно вот больше в наше время так развивается, потому что многие образования, ну, многие образовательные программы, они стали чисто формальными, и люди просто стремятся получить диплом просто для того, чтобы было, но это и лично их не развивает. Да? И, наверное, именно сегодня теряется вот этот интерес к высшему образованию именно поэтому.
4: Многие изначально даже не знают, куда им пойти. То есть многие просто перестали ставить цели какие-то и обращать внимание на свое призвание.
1: Да. Но с другой стороны, другая сторона этой медали, что залог высшего образования, ну, высшее образование не является залогом или как бы гарантом успеха, и еще не означает, что если ты получишь высшее образование, что ты всего добьешься в жизни, добьешься того, чего ты хочешь, и вообще, что образование сделает выше, диплом о высшем образовании сделает тебя, так скажем,
4: хорошим человеком. Давайте на чистоту. Многие могут даже сказать, что ты хороший, потому что ты с вышкой.
1: Да.
4: Это такой бред, ребят. Да. Ну что в смысле?
0: Тут еще момент того, что мы не знаем, что будет дальше. То, что хорошо, сейчас многие работы, ну, как бы мы можем их получить, пройдя курсы. А если через 10 лет, ну, там, произойдет какая-то катастрофа, у нас не будет интернета и еще что-то, а люди с руками и мозгами нужны будут всегда. То есть...
2: Ну, короче,
1: давай.
2: Вот я сейчас послушал всех.
1: Сергей сидел, молчал. Давай, скажи.
2: В общем, поставь точку. Что важно, как мне кажется, реально важно. Во-первых, это комьюнити, в котором ты находишься. Потому что вообще образование, короче, не ставим в расчет, если мы берем технические профессии, типа с точными вычислениями связанными. Короче, вот, высшее образование не ровнее комьюнити, если оно думающее и развивающееся само по себе. Если ты попадешь в это комьюнити, то все у тебя будет хорошо в жизни. Не пропадешь точно никогда. Вот и все. И мне кажется, лучше вкладываться в развитие своего комьюнити, если оно думающее, и ты нашел своих людей, нежели чем вкладываться в вышку, в бесполезное общество, которое тебя окружает там и так далее.
1: Я все-таки вот еще такую тему, ну, такую подтему хотела затронуть. Смотрите, вот это вот действительно много предвзятых мнений связано с образованием или его отсутствием. Есть такая, как вот подспудно, оно тоже идет немножко, наверное, из прошлого, что если ты без образования, значит, ну, что-то вот никак, да? Образование и ценность человека. Мы можем поставить между этими понятиями знак равно?
4: Нет, но мы можем сделать определенные выводы о человеке. В плане того, что, например, он, я могу сказать, если там человек с высшим образованием, он целеустремленный. Почему я не могу так сказать?
1: Да.
4: Это что-то будет говорить о тебе.
1: Как раз я хотел сказать, что это большая ошибка ставить ценность человека в зависимости от того, какое образование он получил. Мы же не знаем, почему он не получил того или иного образования. Может, у него просто не было возможности, может, у него такие жизненные обстоятельства. На самом деле он может быть очень хорошим, добрым, порядочным человеком, как бы нужным членом общества и все. То есть, как бы, вот. Поэтому мы не можем судить о человеке. А может быть совершенно и наоборот.
4: А еще у нас любят покупать сейчас дипломы, не нужно забывать.
1: Да.
4: И ходить там, вот я с высшим образованием.
1: А на самом деле при этом просто...
4: Что ты знаешь?
0: Но если человек сам получил образование, мы можем сделать вывод, что он как минимум... не упертый, но как это сказать, ему пришлось искать лазейки, чтобы его получить, потому что это все равно тяжело. Ну, как да, бы. Ну, тебе нужно договариваться. Да? Он находчивый.
4: А если у него богатые родители? Там находчивости.
2: По факту об этом никто не думает никогда. Кроме студентов.
0: Я считаю, что я находчивая. 5 лет. Уже почти закончились. Еще чуть-чуть.
1: Я хочу сказать вот по своему личному опыту о ценности образования, на что лично себе я испытал. К сожалению, может быть, я испытал не, даже не тогда, когда я учился, ну, получал свое первое образование, а уже когда учился дальше. Я реально увидел, что образование, в первую очередь, задача образования – это формирование тебя как личности, формирование тебя как человека. Ну, то есть это даже не просто важно, что ты получаешь какую-то специальность, а сколько то, что от тебя образование развивает. Вообще, наверное, правильно, когда человек всю жизнь в чем-то должен развиваться. Некоторые могут развиваться самостоятельно, им не нужно для этого поступать куда-то. Да? Они могут, конечно. Они много читают, и они сами себя дисциплинируют в вопросах развития, собственного развития. А вот, некоторым нужно образование, извини. Как некий пинок для того, чтобы развиваться.
4: Дисциплина определенная, потому что ты не можешь сам себя собрать, очень тяжело. А там тебя держат в рамках и дают домашнее задание, вот это все, это помогает.
1: Поэтому, наверное, делая выводы, друзья, мы можем сказать, что если у вас есть возможность получить высшее образование, это всегда неплохо. Если у вас не было такой возможности, от этого вы не стали хуже или лучше. Друзья, самое главное, чтобы было в вашей жизни, растите, развивайтесь в том, что вам нравится, и делайте этот мир лучше. Ну а мы также, как и обычно, ждем ваши комментарии на нашем сайте и в социальных сетях.
0: Пока!

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Дорогая церковь, все, кто в офлайн и все, кто в онлайн. Два приходится слова таких произносить после пандемии. Я помню, в 92-м году я был на программе Джона Картера. Наверное, многие из вас тоже были на этой программе. И там я получил Библию. Помню, Ветхий Завет был отдельно, вот такой толщины, и Новый Завет отдельно был. Помните, да, было две книги дарили, Ветхий и Новый Завет. Ну и, конечно же, когда я получил Ветхий и Новый Завет, вот в таком формате Библию, я ее стал читать. Ну вот, получается, что с 92-го года чтение Библии для меня, ну, стало таким, ну, не то что дисциплиной, а какой-то такой нормой жизни, части моей жизни. То есть я без этого как бы не мыслю. Ну и изучая Библию очень внимательно, я стал замечать, что в Священном Писании есть иногда какие-то несостыковки. Ну, один евангелист, например, говорит одно, другой евангелист немножечко по-другому эти события описывает. Ну и, конечно же, эти моменты, они иногда смущали. Я не понимал, почему вроде бы так. Вроде Библия, Слово Божие, да, не должно же быть каких-то несостыковок, не противоречий. Но, тем не менее, мне это было очень интересно, и я до сих пор, изучая вот так Священное Писание, иногда ищу специально какие-то несостыковки, потом размышляю, почему они вообще есть в тексте. И какой смысл вкладывали те или иные авторы, когда они писали тот или иной отрывок, эти слова, почему они, так сказать, между собой не договорились. Но я не об этом сейчас. Когда я учился в Заокской духовной академии, сейчас он называется Заокский адвентистский университет, то на одном из предметов, если не ошибаюсь, по-моему, предмет назывался «Синоптические Евангелия». Это три Евангелия. Евангелия от Марка, Матфея и Луки, вы знаете, они называются синопсис общий, да, от того, что они, ну, вместе идут. Если Евангелие от Иоанна смотреть, то это Евангелие, оно немножечко отличается от всех трех Евангелий. И вот на этом предмете преподаватель задал очень интересную задачу нам. Попробовать изучить отрывок и сравнить этот отрывок в трех Евангелиях. То есть в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Посмотреть на них и посмотреть, в чем отличие, чем они отличаются друг от друга, и ответить на вопрос, что каждый евангелист хотел сказать. Очень интересное занятие, кстати, тоже рекомендую всем, кто вообще читает Библию, изучает Библию на серьезном уровне. Вот именно этот подход и метод. Но к чему я все это говорю? Тема моей проповеди называется «Два Христа, а смерть одна». «Два Христа, а смерть одна». Почему именно так я назвал эту проповедь, вы поймете в конце. Поэтому если вы досидите до конца, да, и если вы не отключитесь, вы узнаете, почему она так называется. Ну, это маленькая интрига. Да, с тем, чтобы было интересно слушать и смотреть, те, кто нас смотрит. И мне бы хотелось предложить, чтобы мы поразмышляли с вами над двумя рассказами о смерти Иисуса Христа из двух Евангелий. Первое Евангелие – это Евангелие от Марка, 15 глава. А второй отрывок смерти Христа и суда над ним, да, – это Евангелие от Луки, 23 глава. Вот над двумя вот этими рассказами мы попробуем с вами поразмышлять. Но несколько замечаний для того, чтобы вы меня правильно поняли, потому что я боюсь святых, которые иногда все как-то буквально понимают. Вы знаете, когда мы с вами читаем Библию, и уже более-менее многие истории в Библии нам знакомы, срабатывает, к сожалению, одна не очень хорошая черта, которую мы часто произносим и говорим себе. «Я все знаю». Произносите вы так? Может быть, не вслух, но, может быть, в своих мыслях вы говорите: «Я знаю, Я знаю все, что в Библии уже написано. Тем более, если вы читаете Библию, ее можно за один год прочитать всю Библию, то есть все 66 книг. И если вы читаете именно по такому плану Библии, то если вы уже в церкви 20 или 25 лет, то, по сути, вы 25 раз могли уже прочитать всю Библию. Так ведь? И, значит, вы ее знаете уже вдоль и поперек. Все, даже многие тексты наизусть, а может быть, даже и главы. И вот здесь и кроется одна опасность, что когда мы читаем Библию, мы не читаем ее, послушайте, это очень важно, мы не читаем ее внимательно. Мы не вникаем в текст, мы не вчитываемся в текст. Мы пробегаем эту историю, потому что она нам понятна, потому что мы ее знаем. Как говорится, мы это уже проходили, это для первого класса. А для меня, святого и праведного, и мужа благочестивого, или дочери Божией, которая уже в церкви, понимаете, испокон веков, я уже все это знаю. Так вот, это вот ошибка. Я предлагаю, чтобы сейчас мы попробовали очень внимательно, пристально читать текст и сравнивать два евангельских текста – Марка и Луки. И мы увидим с вами именно отличия. И вот эти отличия нам нужны для того, чтобы понять, о чем хотел сказать Марк, когда он будет писать о суде и казни над Иисусом. И о чем хотел сказать Лука, когда он тоже пишет о суде и казни над Иисусом. И мы увидим и сделаем определенные выводы. Но это в конце. Сейчас я не буду говорить, а то будет неинтересно. Вы скажете аминь и разойдетесь. Нам это не нужно. Нам нужно пока почитать. Итак, мы начнем с Евангелия от Марка. Готовы? Я изложу всего, по крайней мере, 4 тезиса у Марка, 4 отличия, на которых мы сосредоточимся. На самом деле их больше, но у нас нет времени, и вы устанете, учитывая, что современный человек, сильно находящийся под влиянием соцсетей, испортил свой ум, мышление, уже мыслить объективно и долго слушать. Понимаете, мы уже устаем, нам нужно... Я не знаю, как вы, но я смотрю на Ютубе многие проповеди или выступления уже в ускоренной записи. На 2 вставлю, один или на 1,75 или на 2. То есть я уже не могу слушать, мне надо быстрее все прослушать, все понять, чем, потому что времени не хватает и много слишком информации. Итак, первое. Когда евангелист Марк пишет о смерти Иисуса Христа, ну и о его казни и суде над ним, он подчеркивает, что Иисус был немногословным. Давайте смотреть. Во втором стихе Евангелия от Марка, 15 глава, я говорил до этого, да, Евангелие от Марка, 15 глава. Да, Евангелие от Марка, 15 глава, второй текст. Молимся про себя и читаем. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Затем мы посмотрим на 5 стих. «Но Иисус на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился». Вот это очень важно. Два этих текста. Во втором тексте Пилат спрашивает Иисуса, он ли царь иудейский, и Христос говорит краткую фразу: «Ты говоришь». После этого, когда Пилат начинает задавать вопросы Иисусу, Марк констатирует: на это ничего не отвечал. Все. И если мы будем читать всю 15 главу, мы увидим, высказывание Иисуса только будет одно, и только на кресте. Читаем 34 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: Элои, Элои, лама савахвани, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Все. Итак, в 15 главе, когда мы читаем и сравниваем, как Иисуса судят, как его ведут на казнь, и как его распинают, и как он себя ведет на кресте, мы видим всего только два высказывания Иисуса, две речи. «Ты говоришь» и цитата из Псалмы. «Элои, Элои, лама самохвани». Все. Запомнили это? Это очень важно. Теперь, если мы откроем Евангелие от Луки, но я прошу вас Евангелие от Марка не закрывать, потому что мы вот так с вами будем от одного Евангелия к другому переходить. Теперь мы открываем 23 главу Евангелия от Луки. И мы смотрим, что в 23 главе Евангелия от Луки тоже идет допрос Пилата. Казнь Иисуса, да, описано, как его ведут, и как он висит на кресте, как он умирает. Но давайте мы посмотрим все высказывания Иисуса, все его речения. Да, когда Пилат его допрашивает в 3 стихе, спрашивает он его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Вроде бы все следует Евангелию от Марка, так? И в 9 стихе: «И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему». Вроде бы следует за Марком. Но когда мы видим, как Иисус несет крест, в 27 стихе, то мы видим, происходит очень интересное со Христом. Как будто он останавливается и начинает говорить целую речь. Читаем 27 стиха. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: „Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: пойдите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Ну и дальше: «Вели с ним на смерть и двух злодеев». Итак, это второе высказывание Иисуса. Давайте дальше смотреть. Когда Иисус уже висит на кресте, в 34 стихе, что он говорит? Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Третье высказывание Иисуса. То есть Иисус молится за римских солдат, которые делят, бросают жребий об его одежде. Читаем дальше, стих 43, когда Иисус говорит разбойнику, который вдруг раскаялся, да, и просит, чтобы Иисус его помянул, когда он будет у Бога, да, в присутствии Бога. Что ему говорит Иисус? «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ну, вы знаете эти интересы с запятой, да, что на самом деле: «Истинно говорю тебе, ныне же, да, будешь со мной в раю». Затем, 46 стих, Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Итак, сколько в Евангелии от Луки мы видим слов или речений Иисуса? Раз, мы насчитали, 2, 3, 4, 5. В Евангелии от Марка Иисус говорит только одну фразу у Пилата и одну на кресте. В Евангелии от Луки мы видим, что Иисус говорит и говорит достаточно много. Он говорит женщинам, останавливаясь, да, целую речь. Он молится за римских солдат, которые делят его одежду. Он говорит разбойнику обетование, обещание, что он его примет в своем царстве. И он обращается к отцу уверенно, чтобы тот принял его. Вторая отличительная черта. Давайте мы посмотрим с вами на Евангелие от Марка, и мы увидим одну тоже немаловажную деталь. Но для этого нам понадобится 14 глава. В 14 главе, когда в Гефсимании приходит за Иисусом, чтобы его арестовать, и его арестовывают, только Марк, ну и Матфей говорят о том, именно прямо это подчеркивает, что Иисуса оставили все. Читаем. Евангелие от Марка, 14 глава, 50 стих. «Тогда, оставив его, все бежали». Все бежали, оставив Иисуса. Это говорит Марк, и это говорит Матфей. Если вы сравните, в данном случае Матфей следует за Марком. И 51 стих. «Один юноша, завернувшись по нагому телу и в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». То есть, интересно, это только у Марка есть. Но подчеркивается, Иисус оставляет все. Хотя потом далее будет говориться о том, что Петр следует за Христом и будет во дворе греться у костра, да, и всматриваться, что происходит с Иисусом. Да, и там он именно будет Иисуса предавать трижды. Но именно это. Но если мы посмотрим с вами на Евангелие от Луки, можете даже не искать, а дома прочитать 22 и 23 главы, то вы увидите, что Лука вообще не говорит о том, что Иисуса оставили, что все бежали и его бросили одного. Этого нет. Я сейчас не говорю о том, что Лука так не считал. Но просто у Лука это упускает. И интересно, что только у Луки есть одна очень интересная деталь про Петра, которой нет в других Евангелиях. Знаете, какая? Когда Петр греется у костра и трижды Иисуса предает, то Лука сообщает нам одну деталь очень интересную, что Петр и Иисус могли друг друга видеть. Ну, пусть на расстоянии, но могли друг друга видеть. Ни один евангелист об этом не говорит, но только Лука. Смотрите. Это 22 глава, стих 60 и 61. Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, когда он говорил ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Только Лука говорит о том, что Иисус не оставлен, а он может видеть своих учеников, своего ученика. Понимаете? И хотя бы зрительно посмотреть на него, и, возможно, взгляд Иисуса на Петра в нем эти слова напомнил, хотя другие евангелисты и Матфей и Марк говорят о том, что Петр вспомнил от пения петуха, а Лука говорит, что он это вспомнил от чего? От того, что Иисус посмотрел на него. Поэтому вторая деталь немаловажная. У Марка Иисус оставлен всеми. А у Луки есть какая-то связь. Да? Дальше идем. Более того, если мы посмотрим на Луку, который больше подчеркивает, что Иисус был невинен, и этого не делают ни Матфей, ни Марк. Давайте мы посмотрим. Вы просто удивитесь тому, насколько так целенаправленно Лука пишет об этом. 23 глава. Лука несколько раз словами Пилата подчеркивает, что Иисус был невиновен. Смотрите, 4 стих. Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». 14 стих. «Сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем, том, в чем вы обвиняете его». 15 стих. «И Ирод также, ибо я послал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». 22 стих. «Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал он? Я ничего достойного смерти. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу». Вы видите? Этого нет у других евангелистов. Лука подчеркивает, что Иисус невинен. И прям целенаправленно это делает, что он был невиновен. Но другие евангелисты об этом ничего не говорят. Они об этом умалчивают. Наоборот, они просто говорят о том, что Иисус был оставлен всеми, его бросили одного. А здесь Иисус невинен, да? И это признают другие, его как бы поддерживают. Даже, казалось бы, Пилат. Но Пилат на стороне Христа. Ну, какое-то время. И он за него. Давайте смотреть дальше. Третий аспект. Отчаяние Иисуса у Марка. Если мы вернемся к Евангелию от Марка, то у меня к вам вопрос. Какие единственные слова евангелист Марк вкладывает в слова Иисуса, которые он произносит на кресте? Какие? «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Вы понимаете? Вы вслушаетесь в эти слова. Это вопль отчаяния. Это крик богооставленности. Причем это цитата из Псалма 21, второй текст. И в этом псалме, если вы посмотрите этот псалом, мы не будем сейчас его читать, у нас времени мало, иначе это долго будет. Но если вы посмотрите 21 псалом, этот псалом пишет Давид. И пишет он прежде всего о себе, как его все бросили, вокруг него его кружили враги, замышляют коварные замыслы. И там Давид вот в этом отчаянии говорит: «Боже, почему ты меня оставил?» И Христос вспоминает этот псалом. И вот в эту минуту отчаяния на кресте он тоже цитирует слова псалмопевца о том, что Бог его оставил. У Марка Иисус чувствует богооставленность. Понимаете? Он оставлен своими учениками, и он оставлен Богом. А насчет Луки? А у Луки Иисус совершенно другие слова произносит. Какие? Давайте смотреть, что произносит на кресте Иисус у Луки. 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сказав сие, испустил дух. И вы знаете, что у Луки Иисус произносит совершенно другой псалом. Это псалом 30, 6 текст. Псалом 36. Эту молитву, ну, по крайней мере, так считает, что псалом 30 читали на вечер. Евреи читали этот псалом на вечер. Когда они ложились спать, они произносили: «Господи, в руки предаю Твой дух». Потому что мы будем спать, мы будем беззащитны, мы не знаем, что с нами может ночью случиться. Да? Но поэтому они выражали так свою уверенность, что они отдают свою жизнь в руки Бога, и пока они спят, Бог их будет беречь. Христос у Луки что делает? Он уверен в том, что он делает и что он совершает. И он предает свою жизнь, свой дух кому? В руки Бога. Он не Бога оставлен, понимаете? Он не оставлен Богом. Наоборот, он, Бог его слышит и молитву принимает. И он уверенно молится на кресте о том, что он будет услышан. Дальше идем. И последнее, четвертое различие. Это завеса. Если мы посмотрим на Евангелие от Марка, то я хотел бы, чтобы вы обратили внимательно на детали, при которых завеса разрывается. Для этого нам нужно открыть Евангелие от Марка, 15 главу, и прочитать стих 37 и 38. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был кто? Сын Божий». Очень интересно. Скажите, пожалуйста, когда завеса разорвалась по Евангелию от Марка? После того, как Иисус испустил дух. Правильно я прочитал? В ваших Евангелиях от Марка тоже так же? А теперь внимательно читаем Евангелие от Луки. Читаем Евангелие от Луки. 44 стих и ниже. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“. И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал: „Истинно человек этот был кто? Праведник. Не сын Божий, а праведник“». Вы заметили разницу? Или нет? Кто видит вообще различие? Я один только, или здесь есть кто видит это различие? Вопрос. Когда завеса по Евангелию от Луки разорвалась? До. У Марка после, а у Луки до. Понимаете? И евангелисты два это подчеркивают, потому что совершенно разница большая между Марком и Лукой, как понимает Иисуса Марк, его смерть, и как понимает смерть Иисуса Лука. Еще раз. Лука воспринимает смерть Иисуса как оправдание Иисуса и суд Божий над еврейским народом. Почему? Сейчас вы это увидите. Просто все важно для того, чтобы мы внимательно всегда читали. Когда завеса разрывается, а вспомните, пожалуйста, что трижды Пилат говорит про Христа, что он что? Он невиновен. И когда невиновного казнят, то разрывается завеса, и таким образом Бог совершает свой суд. Он показывает, что храмовое служение, что он не приемлет. Почему? Потому что невинный был казнен. И дальше. Сотник почему-то не говорит, что истинно этот человек Сын Божий, а сотник почему-то говорит, что этот человек был праведником. Понимаете, римский солдат, который увидел вот то, что происходит, да, он воспринял это, что это действительно Иисус был праведным. Дальше. Но обратите внимание на то, какова реакция людей после этого. Послушайте, это очень важно. 48 стих. «И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, и что делал? Что делал народ, когда возвращался после того, как Иисус умер? Что он делал? Бил себя что? В грудь. Что означает жест «бить себя в грудь»? Вот этот жест «бить себя в грудь» – это выражение сильной скорби, понимаете? Выражение сильной скорби, сильного раскаяния, понимаете? Люди каются. То есть толпа, которая вначале кричала «распни», теперь уходит с места креста, с места распятия, наоборот, в каком состоянии? В состоянии раскаяния. И знаете, кто это подчеркивает? Это только Лука подчеркивает. У других евангелистов этого нет. Понимаете, как интересно? Потому что для Луки его понимание смерти совершенно другое, не такое, как понимание смерти у Марка. Мы сейчас подходим, не переживайте, сейчас скоро будет завершение. Мы подходим к самому важному, кульминации. Да? Для Луки, давайте повторим, Лука говорит об Иисусе, что Иисус очень часто изрекает, ну или говорит речение, так? У Марка Иисус молчаливый. Лука подчеркивает, что Иисус невиновен, он невинен. И он уверен в Боге. Такое ощущение складывается, что Иисус у Луки сознательно, уверенно идет на казнь. Он ничего не боится, не страшится, не смущается того, что его предстоит претерпеть. Идет уверенно, смело и бесстрашно. И перед смертью свою жизнь отдает Богу, зная, что он проснется на третий день. Но в Евангелии от Марка Иисус совершенно другой. Он молчит. Его оставили все. Даже Бог его оставил. И когда Иисус умирает, то после только смерти его разрывается завеса, которая говорит совершенно о другом. Марк хочет подчеркнуть, что то, что совершил Иисус, жертву, которую он принес, теперь что? Богом принято. И жертва Иисуса – это его искупление людей. Давайте мы теперь подведем, к чему я вообще хочу сказать. Когда мы с вами читаем Евангелие, знаете, чем мы занимаемся чаще всего? Мы занимаемся тем, что мы пытаемся Евангелие вместе соединить. Братья и сестры, Евангелисты не сидели в одной комнате и не писали Евангелие вместе. Они писали Евангелие порознь, не зная даже друг друга, но вот близко. Вообще в разных местах они писали Евангелие. И вот важный момент, что когда они пишут Евангелие, то они по-разному пытаются представить Иисуса и Его смерть. По-разному. Потому что они вкладывают совершенно разные значения и разный смысл. И поэтому иногда вот эти детали, они очень нужны для того, чтобы понять, что хотят сказать тот или иной евангелист. Самым первым было написано Евангелие от Марка. Возможно, спустя 30-35 лет после распятия Христа. Понимаете? Иисуса распяли где-то в 30-31 году. Евангелие от Марка было написано где-то в 60-м, примерно, в 65-м годах. Сколько лет прошло? Считайте. Ну, 35-34 года. Лука пишет свое Евангелие, возможно, в 70-м году. Сколько прошло? Еще 5 лет. А если взять Евангелие от Иоанна, вообще 95-96 года. Огромный интервал. И евангелисты – это люди, которые передают благую весть, и в эту благую весть они вкладывают свою веру, как они понимают Иисуса. Каким Иисус им открылся? Каким они Его видят? Они Его таким и описывают, вкладывая в описание Иисуса свое богословие, свое понимание, мироощущение и свое мировоззрение. И поэтому, когда мы читаем Евангелие, мы видим разные Иисусы. Вот почему я назвал проповедь «Два Христа» или «Два Иисуса», а смерть одна. Все евангелисты сходятся в том, что Иисус был распят. Все понимают, что Иисус был арестован, казнен, распят, и Он воскрес. Но они по-разному понимают, и каждый евангелист показывает какую-то свою грань открывшемуся ему Иисуса Христа. Смерть, которая открылась ему, она по-другому воспринимается у каждого евангелиста. И когда Марк пишет свое Евангелие, а вы знаете о том, что Евангелие от Марка самое короткое, и, возможно, ну, по одной из версий, Евангелие от Марка на самом деле заканчивалось 8 стихом. Если вы откроете Евангелие от Марка 16 главу, то вы видите у нас больше стихов в Евангелии от Марка, а в ранних рукописях Евангелие от Марка заканчивается всего-навсего не 20 стихом, а 8 стихом. И по одной из версий, возможно, Марк, который пишет Евангелие, не дописал его до конца, потому что его казнили. И, возможно, часть христиан в этот момент, когда Марк пишет это Евангелие, пишет своей аудитории, он понимает, что люди, возможно, христиане, которые поверили в Бога, теперь испытывают притеснение и гонение, трудности за свою веру. И у них возникает вопрос: «Бог, где ты? Почему ты нас оставил? Мы же праведно верим, мы же правильно живем, мы же по заповедям твоим поступаем, мы же исповедуем тебя, как Господа и Мессии. Почему на нас свалилось это все?» И Марк пишет это Евангелие, потому что он хочет сказать: посмотрите, братья и сестры, что с Иисусом было. С ним было что? То же самое, что с нами сейчас происходит. Его тоже все оставили. И Бог тоже, казалось бы, отвернулся. И Иисус на кресте тоже вопиет и кричит: «Господи, почему ты меня оставил?» Но его смерть – это что? Это искупление. Это искупление. И поэтому, возможно,

той аудитории, которому он пишет это Евангелие. Он говорит: братья и сестры, не отчаивайтесь. Не сдавайтесь. Даже если вы гонимы, что? Будьте уверены, что Бог с вами, и Он на вашей стороне. Не надо сдаваться. Посмотрите на Иисуса. Иисус смело шел на казнь. Да? Он даже молился за своих обидчиков. Он даже разбойника прощает. И он даже уверенно на кресте творит молитву: «Отче, предаю свой дух в руки твои». Он уверен. Он не отчаян. И он не брошен и не забыт Богом. Он знает, что Бог с ним. Он праведен и страдает невинно. И Бог совершит свой суд, отмщение свое, потому что он праведен и он невиновен. И Лука хочет сказать этим верующим людям: не надо отчаиваться, что вы впадаете в такие трудные трудности, что люди вас не понимают и не разделяют вашу веру. Вы праведны, вы благочестивы, потому что вы приняли Его, и вы с Ним, вы со Христом, и Христос с вами. Не нужно отчаиваться, не нужно сдаваться. Возвещайте, даже будучи плененными и арестованными, возвещайте, говорите о Христе, не бойтесь о Нем свидетельствовать. Вы понимаете, к чему я говорю? Совершенно два разных, что? Взгляда на смерть. Но и это Евангелие является частью чего? Библии. И вот здесь второй вывод, который я хотел бы сделать. Почему вообще я эту проповедь говорю? Вы знаете, братья и сестры, меня очень огорчает то, как христиане не могут ладить друг с другом. Как люди одной веры, даже одного вероисповедания, вообще не могут друг друга понять. Они даже их не слышат друг друга. Понимаете? Потому что куча предрассудков сидит в голове, куча каких-то таких формулировок. Причем, знаете, один считает свою формулировку правильнее формулировки другого. Вы встречались вообще такое? Когда я говорю об этой ситуации, это есть на самом деле или я просто какой-то странный товарищ просто? А? Да. В одной деноминации мы можем друг с другом ссориться, спорить по каким-то разным вопросам, незначительным порой. Понимаете? Доказывая друг другу свою собственную правоту и исключительность. Но когда мы видим четыре Евангелия, о чем эти говорят четыре Евангелия? Эти четыре Евангелия говорят о том, что каждый евангелист как-то по-своему для себя открывал Христа. И ничего, и они друг с другом ладили, они в чем-то сходились, да, они понимали, да, есть общие вероисповеданные истины, но были какие-то детали, и они уважали друг друга в этих деталях. Вот в этом разнообразии, в этом разном подходе опыта и понимания Иисуса друг друга. Да, мы по-разному можем понимать Иисуса, понимаете? По-разному. Он кому-то открылся Иисус более сильный и уверенный, а кому-то открылся Иисус слабый, больше человеческий. Понимаете? И что? Но это теперь не означает, что теперь Иисус одного хуже Иисуса чего? Другого. Просто мне открылась эта сторона в Боге. Может быть, мне больше открылся человеческий Иисус, Иисус сострадающий и милосердный, а кому-то открылся Иисус более уверенный, да, организованный и так далее. Так ведь? Бог нам по-разному всем открывается. И у нас у всех свой какой-то путь, своя тропа. И мы по-разному приходим к Богу. Кто-то уже давно в церкви, а кто-то пришел недавно. И здесь, скорее всего, вот это расхождение в Евангелиях должно нас научить быть друг к другу терпимее и быть друг к другу снисходительными. Понимать друг друга больше и вслушиваться друг в друга в слова, которые мы произносим. И поддерживать друг друга в разных минутах жизни. Потому что кто-то может отчаяться, и этому человеку нужны слова ободрения. А кто-то силен и уверенно держится даже в трудные времена, и ему не нужны эти слова ободрения, потому что он сам готов ободрять, понимаете? Он держится мужественно. Мы разные. Мы не похожи друг на друга. Но то, что нас объединяет, это живой Христос, который нам открылся, и который нам открывается, и открывается нам по-разному.

Не всем одинаково. И если мы начнем друг с другом сейчас говорить о Боге, только о Боге, поверьте, мы столько друг о друге узнаем, но мы об этом говорим мало. И в силу того, что мы мало слушаем, и в силу того, что мы мало говорим, и происходит вот это, что мы начинаем друг с другом спорить, что-то доказывать, перетягивать одних других на свою сторону, да? И в итоге идет какое-то деление. Нет, ранние христиане понимали, что для них очень важно, чтобы христианская церковь была едина. Но единство, оно только во взаимопонимании лучше всего достигается. О каком единстве может идти речь, если мы не понимаем друг друга? О каком? Если мы не готовы друг друга слушать, друг друга понять и принять. Вот важный аспект, о котором я хотел подвести. Пусть Господь поможет нам и благословит нас, вот читая Евангелие, сравнивать и видеть, что как каждый евангелист добавляет какой-то духовный опыт, какое-то важное зернышко истины в моем понимании Христа. Каждый евангелист. И другой верующий тоже может в этом мне помочь. Будем молиться, чтобы Господь помог нам и благословил нас. Помолимся. Дорогой наш Господь, Ты видишь нас как Твоих детей. Мы все разные, и мы все пришли вот такие разные к Тебе, к одному единому Богу. И у каждого из нас свое какое-то понимание Тебя. Да и Ты, наверное, открываешь себя с какой-то стороны каждому из нас. И вот то, что человек открыл тебя, для него это ценно. А мы порой не хотим даже услышать и понять другую точку зрения. Мы порой бываем категоричны, слишком надменны, слишком спешны и уверены в своей собственной правоте. Господь, конечно, важна истина, но Ты тоже ее открыл нам во Христе Иисусе. Ведь эти слова Иисус и сказал: «Я есть путь истинной жизни». Ты есть истина, Бог. И когда мы идем все к Тебе разными путями, движемся к Тебе, то помоги нам, наоборот, обогащать друг друга опытом познания Тебя. Помоги обогащать, поддерживать и вносить целое, а не дробить. Господь, избавь нас от этой категоричности, суровости, жесткости, самовозвышения, тщеславия и гордости. Избави. Помоги и дай нам смирение вслушиваться в друг друга, всматриваться в другого, в его опыт. И брать этот опыт, может быть, в основу свою, чтобы тоже себя обогатить, свой духовный мир, свое понимание и представление. Благослови нас, Господь, Твою Церковь, чтобы мы так росли и мы так друг с другом ладили. Ради Христа молимся. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Сталкиваясь в своей жизни с испытаниями и сложностями, человек начинает по-другому смотреть на мир и все происходящее вокруг. Как в таких случаях человек заново может открыть для себя Бога? В гостях у нас руководитель общероссийской общественной организации «Центр оказания помощи АДРА» Александр Леухин. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время. Сегодня вы с нами.
2: Спасибо за приглашение.
1: Александр, скажите, удавалось ли вам в трудные моменты как-то по-новому открывать Бога в своей жизни?
2: Знаете, Анна, в своей жизни, если рассмотреть в мою жизнь в ретроспективе, у меня было три этапа переосмысления моего отношения к Богу, к Господу. Угу. И каждый момент, конечно, он отличался один от другого. Какие-то моменты это были просто переходные какие-то этапы в жизни. В один момент это было действительно испытание в моей жизни, которое серьезно повлияло на переосмысление моих отношений с Богом.
1: Вы сказали три этапа. А вот можно поподробнее? Я знаю, что основной, связанный с болезнью, онкологическое заболевание.
2: Да, три этапа. Первый этап, я для себя выделяю, это этап детства и взросления. Когда в моей жизни, когда я жил в Якутии, моя мама или отец принесли первую Библию. Это было такое издание, детское издание, в которое были записаны все нам известные истории про Вавилонскую башню, про Самсона, про Давида и Голиафа. И это было издание, сделанное практически вручную на копировальном аппарате, сшитое нитками. Но вот те истории, которые я читал, они настолько меня захватили. И вот эти чудеса, которые Господь через людей осуществлял, были такими вдохновляющими. Я зачитал эту книгу до дыр. Второй этап случился уже в более позднем возрасте, когда у меня начались отношения с моей будущей супругой, с девушкой. Мы стали дружить. И она в это время начала ходить в церковь, рассказывать мне, предлагать изучать Священное Писание. Mm-hmm. Этот момент тоже оказал серьезное влияние и в дальнейшем сыграл значительные перемены в моей жизни. И третий этап, действительно, как вы уже сказали, этот этап связан был с трудностями, когда у меня было обнаружено онкологическое заболевание, и после этого произошли очередные перемены в моем сознании, в отношении с Господом.
1: Да, мы обязательно поговорим об этих этапах более подробно. Такой момент, вот связанный с Якутией, с поселком Мирный, где вы
2: город
1: как раз...
2: Мирный, город Мирный, а жили мы в поселке Чернышевский.
1: Угу. И вот расскажите, как проходило ваше детство и что для вас значит Якутия? Я знаю, что она значит для вас очень много.
2: Да, Якутия действительно в моем сердце навсегда. И несмотря на то, что последние 18 лет я уже живу в Москве, я часто вспоминаю свое детство, свою малую родину. И у меня остались отношения с этим местом. Я родился в семье геологов. Мои родители были геологи. Они сейчас вышли на пенсию. И вот, и, соответственно, вся моя жизнь до 16 лет она прошла в окружении геологов. Мы жили сначала в небольшом поселке, который уже больше не существует, даже на карте его не найти. Потом переезжали несколько раз, потому что геологи постоянно, как кочевники, перемещаются. Конечно. С одного объекта исследования на другое. Несколько лет мы жили в поселке Чернышевский, и потом уже в более сознательном возрасте, после окончания института, я еще вернулся и работал в городе Мирном, который славится самой известной алмазной воронкой, трубкой.
1: Здорово, спасибо, что рассказали. А вот ваши родители геологи, образованные, воспитанные люди, и вы росли в определенных традициях. Вот расскажите, какие это были традиции?
2: Вы знаете, что мне нравится в Якутии, отвечая на ваш вопрос, что мне нравится в Якутии, что в Якутии очень крепкие семьи. Возможно, это связано с менталитетом проживающих так людей, потому что туда обычно ехали интеллигентные семьи, и они создавали интеллигентные люди создавали крепкие семьи. И вот традиция моих родителей, традиция окружающих нас семей, они все были связаны с тем, что действительно крепкие семьи, семейные ценности, они воспитывались в детях. У нас были по несколько детей, у нас были совместные мероприятия, на которых мы встречались, отмечали какие-то праздники, дни рождения. И вот эти крепкие семейные традиции, мне кажется, они действительно во мне, мои родители, взрастили. То есть для меня семейные ценности, они очень важны.
1: Как раз вернемся к вашей супруге Елене. Когда вы ее увидели, вы познакомились в институте, вы учились в одном институте, получается, и вот эта вот первая встреча. Расскажите, вот чем она вам запомнилась и какое впечатление она произвела на вас, Елена?
2: Я не могу сказать, что я точно помню какую-то нашу конкретную первую встречу. Действительно, мы поступили в один институт, учились в одной группе на специальности вычислительной машины, системы комплекса и сети, то есть компьютерное образование, IT-специальность. У нас было очень мало девушек, и, соответственно, большая часть были парни. И когда девушки... Когда на 20 парней приходится, грубо говоря, 4 девушки, ты начинаешь обращать внимание и среди них выбирать... ту, которая тебе больше нравится. Но свою будущую супругу в тот момент я действительно заметил, мне кажется, с первого взгляда, с первого раза я ее увидел и обратил на нее внимание, потому что молодая, красивая девушка, стройная, симпатичная, интересная, привлекла мое внимание. И, соответственно, чем больше я на нее смотрел, тем больше у меня было желание с ней познакомиться, начать общаться.
1: Она уже была христианкой на тот момент, верующей девушкой. Вот скажите, вы узнали об этом уже в процессе общения. Как вы к этому отнеслись?
2: Насколько я знаю, она как раз в этот момент только начала изучать Библию. То есть ее мама уже была членом церкви. Она приняла крещение, она постоянно посещала церковь. То есть участвовала в жизни церкви. Уже была не просто... прихожанка, была активной прихожанкой, уже активного церковлена. А моя супруга, благодаря своей маме, также по шаг за шагом приобщалась к, там, к изучению Священного Писания, как я уже сказал, и, соответственно, начала посещать церковь, начала посещать собрания, встречи с молодежью. И об этом, когда мы начали встречаться, она, конечно, мне тоже делилась этой информацией, она приглашала меня на какие-то встречи, рассказывала много, приносила Библии читать, какие-то материалы.
1: А вы как к этому относились? Вам нравилось?
2: Я вам уже сказал, что в детстве я читал детскую версию Библии. Конечно, мне нравилось. Обычно, знаете, вот люди, которые первый раз берут в руку Библию, есть несколько книг, которые мы читаем. Это «Экклесиаст», «Притчи». И мне действительно нравилось читать вот книги мудрости. То есть интересные советы. А когда ты молодой, когда ты начинаешь какие-то размышлять о чем-то, вот эти все, как сейчас называют, цитаты или как называют, статусы ВКонтакте. Вот это все то, что написано, все мудрые мысли, которые написаны вот в книге
1: «Экклесиаст». Вам откликалось это очень, да?
2: Мне очень нравилось, да. И даже в один момент, когда мне подарили книгу там, «100 мудрых мыслей», даже не 100, 1000 мудрых мыслей, такая толстая книга. И в ней было много того, что я читал в Библии. То есть просто было перенесено целые главы из Библии, вот из этих книг, которые я уже назвал, они были перенесены в эти книги мудрости. Потому что действительно мудрые мысли.
1: С Еленой вы были дружны, вы общались, поддерживали связь, контакт. Вот расскажите, что произошло дальше. Я знаю, что вы уехали потом, да?
2: Да, 5 лет мы общались, пока мы учились вместе в институте. Мы тесно общались, конечно, это общение было связано, как в любых отношениях, с периодами взлета, падений, в плане каких-то, может быть, разочарований в друг друга или наоборот, в чем-то мы друг друга, наоборот, восхищались больше или меньше. Это в любых отношениях такие происходят, взлеты и падения. Да, и после окончания института мы расстались, потому что я поехал работать в Якутию, и в моей голове была идея, что я поеду сейчас, заработаю денег на свадьбу, соответственно, я вернусь и эту свадьбу организую. Но, к сожалению, я так понял, моя супруга не знала о моей идее и думала, что, наверное, я могу и не вернуться. И для нее очень было важно, чтобы ее будущий супруг, он был членом церкви, а я в то время не планировал, не планировал каких-то дальнейших шагов. Поэтому мы расстались на какое-то время, и потом обстоятельства так сложились, что пришлось опять воссоединиться.
1: Вы встретились?
2: Мы встретились, да, я получил от своей супруги письмо, что по электронной почте, что она не сможет связать свое будущее с человеком, который не является членом церкви. Для меня, конечно, это было разочарование. В плане, что... Не то, что разочарование, я даже расстроился, я сказал. Не разочаровался, а расстроился из-за этого. Но в тот момент я принял для себя решение, что для меня важнее связать жизнь с ней, чем делая между выбор остаться с ней и быть в церкви или потерять ее. Я сделал выбор остаться с ней и при этом изменить свою жизнь и остаться, и принять церковь, принять участие в жизни церкви.
1: То есть можно так сказать, что любовь в этих сложных, да, трудностях в вашей жизни сыграла основную роль, любовь к вашей супруге?
2: Любовь сыграла роль, да. Но при этом я хочу заметить, чтобы у наших зрителей не возникло недопонимания, что я все равно оставался верующим человеком. Возможно, моя вера была, она, так сказать, неорганизованной, хаотичной. То есть, да, действительно, я верил в Бога еще с детства. Я знал, что Бог есть. Я не отрицал присутствие в моей жизни. Может быть, я был далек от Него. Вот. И этот поступок, который я совершил, ну, я скажу так, совершил ради своей супруги эти изменения в жизни, чтобы связать с ней жизнь, как бы остаться вместе. Они дали определенный толчок и в дальнейшем в моих отношениях и с Богом. Потому что это вовлекло меня в более активную жизнь, более активные действия в жизни церкви, более активное изучение Священного Писания, Библии.
1: Я также знаю, что Елена продолжала молиться за вас, несмотря на расставание, расстояние. Вы как-то ощущали изменения в своей душе вот в этот период?
2: Ну, если честно говорить, что вот этот период с того момента, как мы расстались, и как я получал от нее сообщение, он был наполнен всем, чем угодно, но только не размышлениями о Боге или о нашей совместной дальнейшей жизни. То есть мои планы, как я уже сказал, да, были заработать денег, приехать и организовать пышную свадьбу.
1: А можно ли так сказать, что вот это вот расставание с вашей будущей женой, оно как-то вот укрепило вас вот в этих обстоятельствах?
2: Расставание нет. Укрепило меня вот это письмо, что если ты не будешь членом церкви, то мы не сможем быть вместе. То есть я не могу связать свою жизнь. Оно не укрепило даже, оно, более сказать, дало толчок изменениям в моей жизни.
1: А когда вы уже воссоединились, и вы поняли, что жизнь начинает меняться, как бы и вы сами уже по-другому начинаете воспринимать, да, все происходящее вокруг, и вера ваша начинает, соответственно, крепнуть. Вот после этого какие у вас начали выстраиваться взаимоотношения с Богом?
2: Знаете, Анна, я всегда, когда разговариваю с своими подчиненными и когда требую от них что-то, я говорю, что для меня очень важно два момента в отношениях. Первый момент — это честность, второй момент — это преданность. Соответственно, когда я связал жизнь с своей супругой и в дальнейшем я связал свою жизнь с церковью, я вот эти принципы использую в своей личной жизни. То есть честность перед Богом, перед братьями и сестрами церкви и преданность тому, во что я вовлекаюсь. То есть преданность церкви, преданность учению. Конечно, это, может быть, начинается как формально и звучит как формально, но когда все, что начинается формально и имеет какую-то систему, оно в дальнейшем перерастает в принцип жизни. Я думаю, что вот эта формальность, может быть, некоторая в моих отношениях с Богом, она все-таки переросла в более какие-то полноценные отношения, более тесные, доверительные.
1: И вот расскажите поподробнее относительно вот этой вот укрепившейся уже вашей веры, да, когда вот уже вы понимаете, что вы честны со всеми окружающими и с собой.
2: Да. Но вот момент знаете, один. Вот я расскажу тогда, хорошо, я понял.
1: Да, пример.
2: А когда я принял крещение, то есть для того, чтобы заключить брак, мне надо было пройти целый обряд. Первое, что я сделал, я взял отпуск в своей организации, я работал в Якутскэнерго, был руководителем компьютерного отдела. Я взял отпуск и приехал к супруге, мы договорились, что мы едем совместно, встречаемся в Москве и едем в город Ульяновск, где в данный момент начиналась евангельская кампания. по результатам которой я смогу принять крещение. Угу. Соответственно, я приехал в Ульяновское. Мы приехали туда, там был пастор в этом городе, работал. Мы приехали как снег на голову к нему. Он настолько был удивлен, но тем не менее он не отказал. Он принял нас, нашел нам место, где провести время. Я спал на лавке в общине. Супругу мою дали небольшую комнатку. То есть мы совместно провели несколько недель, посещая эту евангельскую компанию, изучая уроки, и по результатам которого стало крещение. И через несколько недель пастор согласился нас венчать и, соответственно, заключить в брак. Вот. Это был пример действительно такого посвящения и хорошего отношения к людей, который очень сильно повлиял. Затем мы вернулись в Якутию. И для меня вот эта маленькая, небольшая якутская церковь, в которой мы ходили, где было человек 30, и большая часть из них была летчики гражданской авиации. Это очень удивительный момент. Вот она для меня стала родной. Там мы учились заново общаться, учились открывать для себя Бога, учились изучать Священное Писание, уроки субботней школы. Опять же, первый опыт десятины, когда пришлось из зарплаты отдать десятую часть, как написано в Священном Писании.
1: А была радость вот от всего того, что стало происходить в вашей жизни? Вы ощущали радость?
2: Была радость, потому что действительно мы соединили свои жизни вместе. Но и особый момент, который я для себя отметил, чтобы не было ощущения потери, что я ничего не потерял от того, что я изменил свою жизнь. То есть я не перестал пить алкоголь, или я перестал работать по субботам, либо я перестал есть какие-то определенные виды продуктов. То есть вот для меня, я вот анализируя вот этот момент, я вижу, что я не ощущал вот этой потери. То есть некоторые думают, что если мы связываем свою жизнь с Господом или мы к чему-то обращаемся, мы теряем что-то. Для меня вот этого ощущения потери не было. Больше было ощущение приобретения.
1: Вот это очень важная мысль, которую вы сейчас подчеркнули. Потому что, идя к Богу, многие думают, что они что-то
2: мы
1: обязательно должны
2: ограничиваем себя,
1: потерять. Да. А вот после вот этих испытаний, сложностей, когда уже брак ваш состоялся, вы были благословлены как семья, появилось двое деток.
2: Трое.
1: И сначала двое, и вот я хочу как раз к испытанию очередному подвести вас. Вы занимались бегом, и однажды вы почувствовали плохо себя. Да. И здесь вот в этом моменте вы вроде по-мужски хотели промолчать, утаить даже, можно сказать, эту всю ситуацию, но жена, от нее ничего не скроешь, она сказала вам: «Александр, пора обратиться уже к врачу». Вот расскажите, что вы испытали в тот момент и как уже к этому подошли?
2: Знаете, это действительно долгая история, и это, может быть, история даже больше об эгоизме. Потому что все началось с того, что, как я часто рассказывал в других передачах людям, которые со мной общались, я рассказывал, начинал, что это история об эгоизме, о том, как я хотел в среднем возрасте, мне было 35 лет, и я почувствовал, что я набираю лишний вес, и захотел быть молодым спортивным красавчиком. И в этот момент, соответственно, я активно занялся спортом. Тренажерный зал, плавание, и в том числе бег, хотел пробежать марафон, хотел бы пробежать его быстрее всех, как всегда, по максимуму, быть максималистом, перфекционистом. Вот. И вот эти мои усилия, мне кажется, они действительно сильно сказались, подорвали мое здоровье. И в один момент просто я уже не мог, даже я помню сейчас, как это в 2015 году я стоял в Москве на мосту и наблюдал, как люди пробегают московский марафон в 2015 году, как под мостом пробегает последний участник, это был дедушка лет 80, может, даже больше. За ним ехало 3 скорой машины, 3 полицейские, и уже все участники марафона давно пробежали. А я стоял разочарованный, почему я вот чувствую себя настолько плохо, что не могу уже бегать, даже ходить тяжело было. И после этого момента пришло сознание, что нужно идти уже к врачу. Хотя и моя супруга, и моя мама, они уже несколько месяцев меня отправляли, говорили, что пора бы уже что-то сделать. Я думаю, ну, все обойдется. И вот, соответственно, когда посетил врача, было обнаружено онкологическое заболевание, настал такой период, вот, особенно я помню этот период от момента обнаружения до момента операции, это настолько было сильное потрясение, что я лежал вот в больнице. Я вспоминаю этот момент, что единственное, я мог что делать, это плакать и читать Священное Писание, книгу «Псалтырь». У меня несколько любимых псалмов, и я искал для себя ответы в Библии, почему это произошло со мной, и на какие опыты я могу положиться. Mm-hmm. Соответственно, я рассказываю, опять же, и говорю, что, допустим, опыт Езекии, mm-hmm. который заболел смертельный, который обратился к Господу, и Господь продлил его жизнь на 20 лет. Книга «Псалтырь», где Давид очень часто и много вопиет Господу, со слезами говорит: «Господи, помилуй меня».
1: Да, на грани между жизнью и смертью. Да.
2: Вот этот опыт, он сыграл сильную роль, помог мне, опять же, во-первых, преодолеть этот момент, то есть обратиться к Господу, преодолеть вот этот тяжелый момент. Плюс поддержка родных и близких, она, конечно, сильно важна, в том числе моей супруги, как-то, я знаю, на многое пошла, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь мне. И это укрепило и, опять же, семейные отношения в моменте, и могло активнее понять, что Господь присутствует в твоей жизни, что действительно, если ты со слезами обращаешься искренне, ищешь Его искренне, Господь всегда может тебя поддержать, помочь.
1: А вот какие переосмысления у вас произошли, да, вот в этих испытаниях? Как вы по-новому открыли для себя Бога?
2: Знаете, случилось так, что, может быть, я честно для себя, если признаваться, то в момент до обнаружения вот, заболевания я стал охладевать, скажем так, назовем это период охлаждения, потому что дети, рутина, ничего нового в жизни интересного не происходит, как бы быт заедает. И вот эта встряска, она как бы была таким переломным моментом, когда ты пытаешься что-то для себя новое выйти. То есть, если раньше, вот я вам сказал, что я пытался быть лучшим бегуном, лучшим спортсменом, самым быстрым, самым профессиональным, вот такие моменты, когда мы пытаемся в своей жизни чего-то добиться, стать самым лучшим и подрывая здоровье, а потом, когда мы видим, что в жизни нет ничего важнее нашего здоровья или семьи, или каких-то других ценностей, не связанных с материальным миром, что материальное, оно все приходящее как слава, как богатство, как какие-то ценности материальные. И вот и все, что нам остается, это наши отношения с Богом. Потому что я часто думаю об этом моменте, что как человек приходит одним в мир без всего, так он из этого мира и уходит.
1: Вы подметили такую еще очень интересную мысль, что ваши близкие, они не растерялись, они оказали вам поддержку. Эмоционально это очень важно.
2: Да, эмоциональную, и материальную. То есть это очень было большое благословение, что я не чувствовал себя в этот момент в нужде, потому что все, что я, в чем я нуждался, я имел. То есть это, опять же, интересный опыт отношения с людьми. То есть ты видишь, как люди по-разному относятся к какой-то серьезной проблеме. То есть кто-то пытается изолироваться от тебя, кто-то, наоборот, пытается сделать для себя тебя по максимуму, кто-то впадает в какую-то растерянность. Интересный опыт.
1: Да. Вы видели также людей, которые тоже столкнулись с онкологией, видели различные опыты, да, в жизни и судьбах этих людей. Как это на вас отразилось?
2: Знаете, вот весь путь от того, как был поставлен диагноз до конца лечения, химиотерапии, и дальше, даже дальше я сталкивался с людьми, очень интересными, очень разными людьми. Я помню, в больнице со мной лежало два человека, а оба оказались воинами-афганцами. Было интересно слушать их опыт, как они поддерживали меня, как они поддерживали друг друга. Как санитарка, которая оказывала нам какую-то помощь, она говорила, что Господь тебя любит. У нее были иконки, и она приходила и говорила: Господь тебя любит, тебе надо обязательно покаяться, что-то в этом роде, и Господь тебя благословит, спасет. Вот, не теряй надежды. Такой у нее был такой подход. Потом, когда я вышел из больницы, был особый обряд елея помазания. Тоже интересный опыт, когда ты открываешься перед Богом, просишь Его обратить особое внимание, обратить, поддержать тебя, исцелить. Вот.
1: А когда вот это елея помазание произошло, вы почувствовали облегчение, может быть? Вот что вы испытали?
2: А знаете, когда человек, который пришел, пастор, пришел совершать этот обряд, Это было настолько, как сказать, интимно, может быть, что я расплакался перед ним, и было тяжело. Ну, как бы, с одной стороны, я настолько открылся, с другой стороны, да, вот такой эмоциональный выплеск, всплеск произошел, и вот чувствовалось какое-то, знаете, вот, ну, интимность момента, что действительно ты открываешься перед Богом, приносишь ему все свои проблемы и просишь его поучаствовать в моей жизни.
1: Вы почувствовали вот это участие активное, может быть, Бога в вашей жизни?
2: А, может быть, оно не чувствуется единомоментно, но когда ты проходишь какие-то этапы, небольшие этапы, ты видишь, как действительно все складывалось, как вот этот пазл мы складываем в картину в какую-то. Так вот, участие Господа в твоей жизни, оно так же, как пазл, помаленьку складывается, и в итоге получается полноценная картина его влияния на твою жизнь.
1: Уже после того, как вы перенесли вот это заболевание, какие переосмысления у вас лично произошли?
2: Ну, в первую очередь, это переоценка ценностей, мне кажется. То есть ты переоцениваешь ценность. Конечно, я не преуменьшаю в нашей жизни влияние материальных ценностей, денег, либо работы, либо какого-то успеха. Это все есть, и оно все какое-то играет роль в нашей жизни. Но тем не менее, ты начинаешь понимать, я должен, по крайней мере, себя в голове держать, ценность жизни как таковой, и то, что жизнь, она все равно окончится, потому что каждый из нас смертен. И, соответственно, в конце пути, если ты человек неверующий, если ты считаешь, что на этом твоя жизнь закончена, то для тебя дальше пути нет. А если человек, ты веришь, что Господь тебя возродит при своем втором пришествии, это, соответственно, совершенно другое. Другое отношение к жизни уже. Ты понимаешь, что ты можешь жить спокойно и верен делать свое дело, что, что будущее все равно есть. Да, мы умрем, но будущее оно есть.
1: Вы изменились. Вы изменились эмоционально, духовно. И вот эти изменения, когда в вас произошли, вы начали что-то предпринимать, да, что-то делать, вы начали коммуницировать с людьми. То, что, собственно, раньше вам было не свойственно. Вот расскажите об этом.
2: Знаете, Анна, я вам скажу так, что нет ничего более постоянного, чем человек. Даже если какие-то моменты мы считаем, что изменились, мы всегда склонны откатиться назад. Да, в чем-то отношение поменялось, но я остался все тем же Александром, которым я был. Изменилось отношение, и это очень сильно повлияло общение с теми людьми, которыми я встретился на своем пути. Соответственно, да, я сказал, изменилось мое отношение к тому, что я стал больше, может быть, доверять свои проблемы Богу, а не пытаться решить их все самостоятельно. И отношение к тому, что ценности, переосмысление ценностей с материальных на нематериальные. Вот. Ну и этот опыт, который я пережил, он очень сильно помог мне в общении с людьми. Действительно, я в детстве, я вот помню, для меня даже было сложно в магазин сходить, потому что не любил общаться с людьми. А когда я начал встречаться с такими же людьми, у которых такие же проблемы, как у меня, мы рассказывали друг другу свои опыты, открывались друг к другу. И, соответственно, это помогло, во-первых, в построении какого-то сообщества, в котором мы каждый могли быть полезным друг другу. Во-вторых, навыки коммуникации, они росли, и росло желание помогать другим людям. То есть сначала, может быть, подсказать какой-то совет, потом сделать что-то большее, еще большее, как-то организовать уже что-то, какое-то серьезное мероприятие, либо участвовать в серьезном мероприятии.
1: Я также знаю, что уже после этого серьезного испытания у вас родилась дочка.
2: Да.
1: Можете ли вы это назвать не только плодом любви, а еще и плодом укрепившейся веры и, ну, вот этих вот всех испытаний, как такой кульминационный момент? Можно так назвать?
2: Ну, я могу сказать, что это, конечно, действительно большое благословение. Благословение, тем более у нас старшему сыну 20 лет, а дочке всего 3,5. Поэтому такая разница. Одна с одной стороны кажется людям большое, но с другой стороны для нас, мы видим, как наши дети растут, они начинают самостоятельную жизнь, а у нас еще на несколько лет вперед есть возможность поиграться с маленьким ребенком, Это благословение.
1: Да, начинаешь уже по-другому, можно сказать, заново. Открывается мир, потому что ты как будто заново растешь вместе с этим ребенком. А я бы хотела еще вернуться вот к тому моменту, когда вы были в том состоянии, когда вот уже понимаете, что на грани жизни и смерти. И я знаю, что в одном интервью вы сказали такую фразу, что я пошел играть со своим ребенком, словно в последний раз. Ну, я понимал, что этот раз может оказаться последним.
2: Возможно, я такое сказал.
1: Да. И вот скажите, вот в тот момент, когда вы играли с ребенком, вот что вы испытывали, что было у вас в душе? Думали ли вы о болезни вообще?
2: А я расскажу вам другой опыт.
1: Да, конечно.
2: Когда я лежал в больнице, и я взял с собой Библию, взял фотографию, тогда у меня еще младшей дочки Полины, взял и прикрепил к себе на стену. Хотя сотрудники медучреждения были против, но бесполезно было спорить, я ее прикрепил, она висела у меня. Я один из моментов, почему она висела, я думал, потому что я все, что делаю, вот это все трудности, которые я должен пройти в том числе ради своих детей. Потому что у меня такая была идея пафосная, почему, кто, если я сейчас умру, кто поведет мою дочку под алтарь, под венец. Вот такая идея была. Соответственно, да, я помню, было тяжело, потому что, когда я вернулся, начал проходить химиотерапию. Я помню, мне нужно было вводить детей в школу, была зима, и были проблемы с руками, то есть ощущение холода. Я выходил, как вот руки сотни иголок пронзали. Соответственно.
1: То есть чувствительность очень высокая была?
2: Было тяжело, но все равно, если ты продолжаешь что-то делать, если ты не замыкаешься, я знаю два типа людей, которые замыкаются и думают, что все плохо, я сейчас умру. И есть люди, которые продолжают бороться, продолжают жить ради какой-то цели, соответственно. Вот эти люди, у них вероятность того, что все будет хорошо, намного выше, чем люди, которые легли и просто сдались.
1: А как думаете, от чего это зависит? Потому что это явление очень распространенное, и очень многие духом падают быстро, изгорают быстро в этой ситуации.
2: Несколько причин. Первая причина, я сказал, что, может быть, это качество характера, но мне кажется, больше от того, что люди не видят цели в жизни. То есть какая цель? Если жить, бороться ради того, что жить, это одна цель. Если бороться ради кого-то, это уже другая цель абсолютно. Соответственно, если бороться, чтобы помочь другим, третье. То есть, мне кажется, люди, которые сдаются, они просто теряют перед собой цель. Не то, что они теряют, может быть, теряют и цель, и надежду. Надежду, которая, что в их случае что-то пойдет не так, или надежду, что они могут вылечиться. Я уже сказал, да, и для меня вот этот опыт изучения Библии, изучения опыта Езекии в том числе, он был очень важным, потому что в нашей жизни, когда мы пытаемся какую-то проблему решить или попытаемся что-то сделать, мы всегда ищем пример. И если мы не находим этого примера, мы просто теряемся. И вот Библия, она вот этих примеров полна. То есть пример того, как было предательство, пример того, как человек был в тяжелой ситуации, он вылечился. В Новом Завете очень много примеров, как Иисус всякие чудеса делал, и примеры, как люди исцелялись. Но в то же время есть разные примеры, как люди умирали. Поэтому если мы пытаемся найти... я веду к тому, что если мы хотим какую-то проблему преодолеть, мы всегда ищем примеры. И вот Библия, она таких примеров полна. И для меня вот этот пример, он был таким островком надежды, камнем, от которого я мог оттолкнуться и преодолеть эту проблему, всплыть, преодолеть проблему, выйти из вот этой пучины. А кто-то не находит вот такого камня, на который можно опереться. То есть либо нет семьи, либо нет надежных людей в окружении, либо нет знания о Боге. Потому что Господь действительно, Он действительно краеугольный камень, от которого мы можем в нашей жизни оттолкнуться.
1: Да, как внутренняя такая опора,
2: да.
1: Непоколебимая. А у вас стали происходить еще изменения в том плане, что вы захотели помогать людям? Захотели что-то такое придумать, организовать, чтобы облегчить жизнь тех страждающих людей?
2: Да, действительно, я, видя проблемы, видя, общаясь с людьми, стал общаться, больше общаться и стараться найти свое место в этом обществе, чтобы помочь тем же, которые столкнулись с проблемой. В онкосообществе есть такое понятие «равное консультирование». Это люди, которые прошли болезнь, и на своем опыте теперь они помогают другим. Они называются равными консультантами. Они помогают людям с маршрутизацией в больницах, советами, как найти поддержку. И вот во многих областях такое есть. Но вот в онкосообществе есть равноконструктирование. Я участвовал в этих группах и разных помогал волонтерам в разных фондах. Пытался найти свое место в этом сообществе, что-то своими способностями поддержать, внести какие-то позитивные изменения в жизни людей.
1: А вот было ли это для вас как вот плодом вот этой веры, укрепившейся, да, уже в вас? Или вы тем самым все-таки отвлекались от, может быть, внутренних еще пока не совсем устоявшихся переживаний?
2: Я думаю, что это не плод и не отвлечение. Это процесс, это последствия того, что я ощутил изменения в своей жизни, которые произошли вследствие вот этих изменений внутренних. То есть я нашел поддержку, я нашел опору, и я не скрываю, рассказываю, в чем я действительно нашел опору. В своей вере и в своей семье, которая поддержала меня.
1: Когда вы видите людей, которые в очень сложных ситуациях находятся, жизненных, кто-то также болен, о чем вы в первую очередь с ними разговариваете?
2: Это сложный вопрос. Знаете, я за последние несколько лет, вот я уже 8 лет как излечился, считаю себя здоровым человеком, за последние 8 лет очень много моих друзей умерли, с которыми мы общались, с которыми мы проходили вот этот путь. И тем не менее, люди продолжают болеть и продолжают задавать вопросы, что мне делать в ситуации. Первое, что я говорю, тебе нужно перестать волноваться. То есть, потому что перестать бояться. Потому что страх – самый главный враг наш. Страх смерти – самый главный враг. То есть если ты успокоишься, если ты попытаешься найти вот эту опору, если ты попытаешься найти какое-то утешение, успокоишься. Главное – быть спокойным и не паниковать. И вот в этом спокойствии я нашел это спокойствие в изучении Священного Писания. А если ты найдешь так же, как я, это будет хорошо. Если что-то тебя другое успокоит, главное, что не вредно. Ни алкоголь, ни наркотики, потому что это только усугубит ситуацию. Вот. А точка опоры, которая может быть твоя семья, опять же, то это тебе даст надежду, даст тебе возможность правильно оценить лечение, правильно оценить свой путь и в дальнейшем получить лучшее лечение. Я об этом говорю.
1: Александр, а были ли такие примеры, когда послушав вас и увидев ваш опыт, человек тоже захотел изменить свою жизнь?
2: Со мной такими не делились, но мне кажется, что они обязательно были, потому что я не скрываю свои проблемы. Знаете, в сообществе, в онкосообществе не принято особо рассказывать. И если кто-то рассказывает, то это обычно женщины. Мужчин не так много, которые делятся своим опытом. Было несколько человек, моих друзей, которыми проходили этот путь. И если не скрывать, если рассказывать открыто об этом, то больше людей получат возможность быть исцеленными.
1: Александр, уже подводя итог, скажите, ваша вера, она укрепилась на сегодняшний день, несмотря на все сложности?
2: 100% укрепилась. И, как я сказал, каждый жизненный этап, он был важен. То есть в детстве она укрепилась благодаря чтению простой детской Библии. Во взрослом возрасте она укрепилась отношениями с человеком, который был посвящен, который был, знал Слово Божие, и который был открыт для дальнейших отношений, готов был поддержать в трудном выборе, потому что супруга моя действительно поддержала, она не бросила меня в тот момент, когда я принял решение изменить свою жизнь. И также третий жизненный этап, конечно, он изменил мою жизнь еще сильнее, то есть он сделал мои отношения теснее. То есть каждая проблема, либо каждый радостный момент, они могут быть переломным моментом или ключевой точкой в твоем отношении с Богом.
1: Александр, огромное вам спасибо за это искреннее общение и желаю щедрых Божьих благословений для вас и для ваших близких.
2: Спасибо.
1: Несмотря на трудности, наша жизнь продолжается. И милость, и любовь Господа к нам никогда не иссякнут, потому что, как сказано в Священном Писании, Господь долготерпелив и многомилостив.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал экклезиаст. Все суета. Такова реальная ситуация. Смерть является частью любой человеческой биографии. Интересное наблюдение. Когда археолог исследует развалины древнего города, больше всего он находит останков человеческих костей. Какой страшный парадокс. Один археолог сказал: археология больше всего материала находит на кладбище. Страшно, не правда ли? Для того, чтобы найти следы человеческой жизни, надо исследовать захоронение, исследовать смерть. Сейчас мы находимся на стене Иерусалима. С этой стены открывается панорама самого большого кладбища в городе. Кладбище, расположенного на склоне Елеонской горы. На этом кладбище есть могилы пророков Агея и Захарии. На этом кладбище на протяжении многих веков хоронили известных людей. И сейчас люди, имеющие деньги, стремятся заплатить любую сумму для того, чтобы оказаться похороненными там. Наше путешествие сегодня так и называется – «По гробницам Иерусалима». Какие тайны содержат могилы Иерусалима? Какие секреты до сих пор не раскрыты и хранятся там? Это цель нашего сегодняшнего размышления.

В основании горы Елеонской находится одна из самых первых могил. Высеченный в скале склеп последнего библейского пророка, пророка Захарии. Именно он сказал –

позиция, истолкование Священного Писания, которое пользуется иудеи, Мидраш, говорит, что Мессия придет и коснется своими ногами Елеонской горы. Тогда исполнится пророчество Захарии. Тогда всякий, кто лежит во гробах, на этой горе воскреснет. Именно поэтому очень многие люди любой ценой стремятся быть похороненными там. Перспективой вечной смерти мало кто может согласиться.

Рядом с могилой пророка Захарии находится могила Авессалома. Это одна из самых древних могил, находящаяся здесь, у подножия Елеонской горы. Авессалом был сыном Давида, который был кандидатом на царство, однако ему было не втерпеж. Он решил поднять руку на собственного отца, дабы, умертвив его, захватить престол поскорее. Вот уж такая интересная особенность этой жизни. Вот человек Божий, а вот преступник. И оба они покоятся вместе. Смерть касается каждого человека на этой земле. «Ибо проклята земля за тебя», сказано было Адаму после того, как он согрешил. «Будешь ее обрабатывать в поте лица, в поте лица будешь есть хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой был взят ты. Ибо прах ты есть, и в прах возвратишься». Вот такой круговорот и получается. Получается он после грехопадения, которое совершилось с человеком. Адам был сотворен из праха земного для вечной жизни. Но, ослушавшись Бога, он возвратился в прах. Однако вернемся опять к Авессалому. Давид, когда узнал о том, что Авессалом умер в сражении, опечалился. Он не хотел смерти сына своего, несмотря на то, что сын его хотел убить. Он просил: «Сохраните сына жизнь. Я хочу поговорить с ним. Я хочу посмотреть ему в глаза». Но Авессалом погиб. Погиб случайно, погиб нелепой смертью, как бы наказанный за свою гордость, за свою надменность, за эту наглую попытку поднять руку на своего отца. Но Давид не рад этому. Узнав о смерти сына, он горько плачет. «Увы, увы, Авессалом мой, Авессалом!» Так плакал Давид. Так плачет и Господь о смерти всякого человека, даже самого отпетого грешника и преступника. Ведь это его дитя. Господь все равно плачет о каждом. Возникает естественный вопрос. Неужели этот порочный круг рождения и смерти бесконечен? Есть ли какой-то выход из этого? Можно ли разомкнуть этот круг? Что ж, попробуем узнать. Может быть, ответ мы найдем в Священном Писании. Продолжим исследовать.

0: Исследовать могилы старого Иерусалима.
1: Земля обетованная.
0: В 2 километрах от могилы Авессалома находится могила его отца Давида. В Библии написано: «И умер царь Давид, и был похоронен на горе Сион». Мы находимся с вами на горе Сион. Здесь одно из святых мест иудейской религии. Мы не знаем, насколько действительно правда, что Давид похоронен именно здесь. Но люди приходят сюда на поклонение. На поклонение могиле Давида. Какое страшное слово в действительности. Поклонение могилам. Мы так часто привыкли слышать это. Мы настолько привыкли к понятию смерть, что без нее мы не представляем свою собственную жизнь. Именно поэтому стремимся поклоняться могилам, независимо от того, есть там эти люди или нет их там. Несмотря на большое количество различий, которые существуют между христианством и иудаизмом, очень интересно заметить вот эту общую особенность. И в той, и в другой религии на могилах ставят свечи. Здесь, на могиле Давида, ставят свечи погибшим во времена Великой Отечественной и Второй мировой войны евреям в память о них. Удивительно все-таки. Могила – место памяти. Однако, как ни парадоксально это может звучать, но место памяти очень часто может превратиться в горячую точку. Мы, к сожалению, не можем посетить с вами могилу Рахили. Там тоже стоят свечки. Однако эта могила находится в Вифлееме. И в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта посещение этого места невозможно. Как ни странно, но именно вокруг этого места, в Вифлееме, очень часто возникают столкновения между иудеями и мусульманами. Точно так же, как они возникают и в Хевроне, пожалуй, самой горячей точке Израиля. Потому что на этом месте упорно держится небольшая группка поселенцев. Несмотря ни на что, они готовы выдержать любую осаду и любые условия, лишь бы только сохранить за собой право поклонения могиле Авраама, который в иудейской традиции так называется, а в мусульманской называется Ибрагимом. И именно за это, за право поклонения мертвым, идет непримиримая война.

Такое впечатление, что на горе Сион буквально-таки самая большая концентрация могил всевозможных вероисповеданий. В 20 метрах от могилы царя Давида находится могила Марии, матери Иисуса, которая является одним из самых святейших мест для католической церкви. Церкви, которая исповедует догмат о воскресении Девы Марии.

На месте предполагаемого захоронения Марии Матери Иисуса была выстроена прекрасная церковь, которая своим ансамблем сейчас венчает гору Сион и является воистину ее украшением и символом. Глядя на ее прекрасный архитектурный ансамбль, невольно задумываешься. Воистину, смерть вдохновляет многих художников. Многие шедевры архитектуры выстроены на месте чьей-то могилы, в месте чьей-то смерти. И кажется, что если бы люди не умирали, так не было бы этих шедевров архитектуры.

0: А вот и самая главная могила для миллионов христиан. Это гроб Господень. Место, которое, предполагаемо, является местом захоронения Иисуса Христа. Она расположена в так называемой ротонде Иисуса, которая состоит из двух отделений. Первое отделение – это место, где ангел сообщил Марии о том, что Иисус воскрес. Второе отделение – сам гроб. Весьма странным является место расположения этой ротонды. Она как будто бы стоит ни на чем. Нет здесь ни горы, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего какое-то еврейское захоронение. Хотя сторонники этой концепции говорят о том, что здесь была когда-то отвесная скала, но ее срыли. Оставим это на их суд. Однако, большому сожалению, эта гора была, это место было камнем преткновения, начиная с X века, когда Папа Римский по всей Европе разослал призыв: «Вооружаемся и идем отнимем гроб Господень из рук неверных». С этого момента начинается непримиримая борьба между христианами и мусульманами за право обладанием гробом Господним. Какое странное словосочетание. Гроб того, кто жив. Однако это, к сожалению, факт. Еще один факт, написавший не одну страницу кровавой истории.
1: Если есть какой-то факт, подтверждающий, что действительно в этом районе находилось когда-то место захоронения Иисуса Христа, то это вот это отверстие в стене, в часовне, принадлежащей сирийскому патриарху. К сожалению, в связи с арабо-израильским конфликтом состояние этой часовни оставляет желать лучшего. Престол патриарха не отремонтирован, стены некому было покрасить к 2000-летию. Однако это отверстие ведет нас в разветвленную сеть пещер, где археологи обнаружили множество останков человеческих костей. Это старое кладбище, происхождение которого мы, к сожалению, не знаем.
2: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Есть еще одна гробница в Иерусалиме. Могила, о которой хотелось бы рассказать. Эта могила расположена в саду в 300 метрах к востоку от Иерусалима, Дамасских воротах. Были проведены раскопки здесь. И было найдено, что, по-видимому, этот сад принадлежал богатому человеку. Здесь выращивались оливки. Впереди, справа от меня, находится большой пресс, где производилось оливковое масло. Однако, вот что еще было открыто. Вот здесь находится фундамент одной из очень старых христианских церквей. Люди здесь собирались на поклонение Господу. Рядом со входом вот в эту пещеру, которая явно служила могилой, но в ней не было обнаружено человеческих костей. Именно об этом гласит Евангелие. Благая весть, которую апостол Павел определяет конкретно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Его нет здесь, он воскрес. Вот это сердцевина вести Евангелия. Весть об Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Мы знаем о разных религиях. Каждая религия имеет лидера. И у каждого лидера есть своя могила. Могила Мухаммеда в Мекке. Могила Будды в Гималаях. Но эта могила пуста. Мы даже не знаем, была ли это действительно могила Иисуса Христа. Потому что для нас это не столь важно. Для нас важно знать, что Он жив. Весть о воскресении из мертвых красной нитью проходит через все Священное Писание. Вот как говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 15 глава. Он продолжает говорить о том, что такое Евангелие. 12 стих. «Если же Христос проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых». Как это может быть, иными словами, говорит апостол Павел, если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Зачем соблюдать обряды? Зачем читать Писание? Зачем ходить в церковь, если не понимаем того, что мы служим живому Богу? А что дает нам это понимание? Оно дает нам все. Апостол Павел продолжает свою мысль и переводит фокус на нас. Как эта весть о воскресении Иисуса Христа касается нас лично? А вот как. Говорю вам тайно. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертие. Вот ради чего стоит жить и верить. Преодолевать трудности этой жизни, терпеть страдания. Потому что у нас есть будущее, о котором мы не будем сожалеть. Когда-то один известный французский философ Рене Декарт сказал такие слова. «У верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Потому что если Бога нет, то и верующие, и неверующие умрут, и никто не узнает о своей правоте. Но если Господь есть, если Он действительно жив и выполнит свое обетование, то верующий человек получит исполнение своей надежды, а неверующий будет горько сожалеть. Весть о воскресении из мертвых является центральной вестью Библии. От первой ее книги до последней. В самой первой книге Священного Писания записано. Говорит Иов, тот, который много страдал. Он сказал, в своих страданиях и муках он произнес замечательные слова. А я знаю, что Искупитель мой жив. И что он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою силу. И я во плоти увижу его. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Ожидаем ли мы сегодня воскресшего Господа? Надеемся ли мы воскреснуть вместе с Ним? Я приглашаю вас над этим задуматься, ибо это самый главный вопрос. В этом вопросе смысл нашей жизни.
3: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
5: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? И что такое понятие дружбы? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный психолог Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо вам, что вы с нами. Виталий, скажите, пожалуйста, что такое понимание дружбы, да, для мужчины, для женщины? Как они должны взаимодействовать так, чтобы дружить между друг другом?
4: Ну, мы будем говорить о дружбе между мужем и женой, хорошо? Потому что если говорить о дружбе между мальчиком и девочкой, между парнем и девушкой, то там совершенно иная тема. Мы сегодня будем говорить о потребностях мужчины вообще в браке, да, то есть какова потребность мужчины. И одна из основных потребностей мужчины как раз заключается дружеские или товарищеские отношения со своей женой, со своей избранницей, спутницей по жизни. И хотелось бы сакцентировать внимание на том, почему это важно. Вот почему важно, вот эти отношения важны. Вы знаете, что женщина, она более адаптивна к социуму. У нее больше знакомых, у нее больше подруг. Ну, не в плане сильно дружеских отношений, а вот таких товарищеских отношений. Потому что женщина более эмоциональна. И если говорить даже о детстве, да, с детства мы видим, что девочки, они более общительные. И даже когда они в куколки играют, они проговаривают, они разговаривают, они о чем-то говорят, они строят какие-то диалоги. Поэтому женщина, она более развита в плане общительности.
3: То есть я правильно вас понимаю, что женщина, она, так скажем, такой коммуникатор, более активная, общительна, а мужчина, в свою очередь, ведь мы часто можем заметить мужчин гораздо более активных, более коммуницирующих с людьми. Вот как вы можете раскрыть этот вопрос?
4: Да, ну, есть исключения из правил, да, там большая часть женщин — это существа, которые могут в коммуникации легко себя воспринимать или себя легко подавать. Мужчины в большей части более закрытые существа. И даже те, которые коммуникабельны, те, которые, ну, допустим, они могут общаться, это не говорит, что они имеют друга или товарища по жизненному пути. Или даже если он имеет этого друга и товарища, то их не так много, как на первый взгляд кажется.
3: То есть может казаться, да, например, визуально, что мужчина там такой коммуникатор активный. На самом деле очень узкий круг людей, да, там может быть предусмотрен.
4: Ну, именно по причине того, что если вы с детства за детьми наблюдаете, за мальчиками, да, то вы видите, что они больше склонны играть там с конструкторами, с машинками, более замкнуты в себе, а девочки более раскрепощенные. Поэтому у девочки в школе больше подружек, больше там контактов каких-то, больше связей. Если даже взять вот сейчас соцсети, там, интернет, там, ВКонтакт, или я не знаю, где еще там, ТикТок,
3: ну, или
4: Инстаграм, да, то вы, если заглянуть на дружбу, да, там, в ТикТоке или в Инстаграме, то вы увидите, что там тысяча. И у парней, допустим, там 50, 80. Ну, там разница огромная. Поэтому у парней большой вакуум, так скажу, во взаимоотношениях. И для мужчины, для мужа, одна из основных потребностей именно та, чтобы жена была его другом и товарищем на жизненном пути. Особенно это важно, чтобы проявлялось в минуты не просто его труда, да, в минуты отдыха, в минуты каких-то развлечений, каких-то увлечений. И причину я могу назвать даже, почему это важно. Потому что когда мужчина занимается, ну, мне кажется, не только мужчина, когда мужчина или женщина занимается делом, которое им очень нравится, то они воспринимают это дело как положительное. Положительные эмоции. И когда женщина, его любимая, находится рядом с ним, то мы хотим того или нет. На уровне даже подсознания мужчина воспринимает свою жену со знаком плюс. Да? То есть он, глядя на нее, то, что она с ним участвует в этом процессе, он рассматривает ее постоянно как то, что ему приносит удовлетворение, удовольствие, благо. Вот. Это очень важно. Кстати, вот еще хочу одно замечание сделать, там, или заметить одну интересную вещь. Вот если вы возьмете, то если говорить о важности дружеских отношений, да, греческое слово, вернее, русское слово «любовь» имеет 7 греческих глаголов о любви. И когда люди знакомятся, работает, или как, на первом месте находится глагол «эрос», да, это чувственные отношения, эмоциональные отношения, имеющие эмоциональную окраску. Но мы с вами знаем, что когда люди вступили в брак, через некоторое время эмоции утихают, да, и жизнь становится очень ровненькой. Поэтому необходимо в браке развивать все остальные 7 глаголов, которые, ну, которые имеют греческое значение этих глаголов. Допустим, да, там «сторге», «филио». «Филио» — это как раз дружеские отношения. И если мы хотим в браке жить долго и счастливо, да, то есть, а у женщины, мы когда будем говорить о потребностях женщин, мы увидим, что у нее тоже есть одна из потребностей. Так вот, если она хочет жить долго и счастливо, она должна с мужем выстраивать дружеские отношения.
3: А как женщина правильно должна выстраивать эти дружеские взаимоотношения? Она ведь по-другому понимает, ну, для нее понятие дружба, оно совершенно другое, чем у мужчины. Как нужно ей правильно это все построить с мужчиной?
4: Ну, во-первых, мне кажется, что женщине нужно в этом плане понимать следующее. Да? Я понимаю, что и женщине дружба нужна, и ей нужны дружеские отношения, и ей нужно проводить время вместе со своим мужем, и ей нужно заниматься какими-то интересными вещами. Да? Потому что что такое, когда мы даем определение дружбе, это то, что объединяет людей в определенных целях, в определенных взглядах, в определенных привязанностях. И не всегда эти цели, взгляды и привязанности могут совпадать уже у мужа и жены. Да? Потому что первая причина, они были, во-первых, когда познакомились, у них зашкаливал эрос, да, там эмоции, и люди уже сделали этот шаг, они вступили в брачный союз, а потом раз, и начинает открываться, что, слушай, у нас не так много там, общих интересов каких-то, да. Я ходила с ним на футбол, потому что ему это нравилось. Вот. И теперь, когда вы уже вступили в брачные отношения, и мы понимаем, что для мужчины это очень важно, да, то есть это очень важная как составляющая взаимоотношения для него дружба.
3: То есть вот я правильно вас понимаю, что для него, в принципе, важности-то остальное, ну вот как кроме сексуальной близости и дружбы, а остальное как-то особо-то и не играет
4: нет,
3: роли.
4: Нет, играет, но мы об этом чуть попозже поговорим. Так я веду к тому, что для него дружба — это очень важно. И поэтому женщине нужно отдать преимущество в этих отношениях в плане того, как он хочет строить эти отношения, в его заинтересованности. То есть здесь нужно немножко подстроиться уже. Объясню, почему. Допустим, мы берем с вами статистику разводов. И мы с вами знаем, да, там вот люди поженились, они начали строить отношения, и вы берете статистику разводов, и разводы примерно так, большое количество разводов от 1,5 лет до 3,5 лет. То есть распадаются браки. Ну, что-то не срослось, не понравилось, говорят, там не сошлись характерами и так далее. Вот браки распались. Дальше мы смотрим с вами статистику. Меньше разводов там, через 5 лет, еще меньше разводов, допустим, через 9 лет, через 10 лет совместной жизни. И потом, бах, мы приходим к вам, с вами с такой цифрой, что после 20-25 лет совместной жизни опять огромное количество разводов. Почему? То есть почему статистика говорит о таких вещах? К этому возрасту совместной жизни 20-25 лет если у вас были дети, если были какие-то определенные планы в отношении того, как воспитать детей, как дать им образование, да, и у мужчин есть определенная доля ответственности. И у женщин есть определенная доля ответственности в отношении материнства и у него в отношении отцовства и воспитания детей. И поэтому они продолжают жить вместе. Да? То есть вы смотрите, иногда может даже создаваться видимость красивой семьи, то есть они вместе ходят в парк, они вместе в кино входят и так далее и тому подобное. Когда дети становятся взрослыми и вылетают из отеческого гнездышка, родителей совершенно ничего, то есть мужа и жену уже совершенно ничего не объединяет. Их объединяло в совместной жизни дети.
3: Только дети, да. Да? А как вот это понять, что только дети их объединяют на периоде вот выстраивания взаимоотношений, когда дети появляются, растут?
4: Тут, Ань, тут не нужно понимать, почему только дети, да? Нужно выстраивать отношения дружеские.
3: То есть уметь это делать, да, и учиться,
4: да,
3: этому.
4: Нужно узнать, какие интересы у вашего мужа есть. Угу. Вот, допустим, я бы задал вопрос сегодня вам. Ну вот, вы замужем, да? Знаете ли вы, чем сегодня заинтересован ваш муж? Что его интересует? О чем он мечтает? Какие у него планы? Что ему больше всего хочется на свете? Ну, не в плане там картошки поесть, понимаете, а вот именно в таком глобальном масштабном плане. И особенно еще, вот почему я сделал этот акцент на том, что вы должны ему предпочтение отдать. Я со своей супругой, допустим, разговариваю, говорю, мне хотелось бы поехать отдыхать. И она говорит, хорошо. И дальше она говорит, мы едем отдыхать, к примеру, там, в Крым. А я говорю, а я против. Она говорит, а мне без разницы, что ты против, мы едем в Крым отдыхать. Вот это неправильный подход. Нет, я не говорю, что моя жена так говорит. Я как пример привожу. Что важно отдавать предпочтение выбора мужчине. И, допустим, если ему нравится, там, допустим, кататься на велосипеде, да, нужно научиться кататься на велосипеде. Если ему нравится ходить в спортзал, вы можете, знаете, вот еще как вообще как дружеские отношения складываются. Вы можете в спортзал не ходить с ним. Не ходите с ним в спортзал. Но вы должны его в этом всячески поддержать. Да, вы должны сказать, ты молодец, ты крутой, ты ходишь заниматься в зал. О, какие у тебя бицепсы огромные, супер. Вообще дружеские отношения, понимаете, они же подразумевают взаимную свободу выбора. И даже когда вот вы друзья между собой, ну, с кем-то вы дружите, вы же не будете подругу заставлять делать то, что вы хотите. Или, допустим, вы идете куда-то там поужинать в ресторан или в кафе, вы же не будете подругу свою заставлять брать тот же самый там ланч, что и вы берете. Так и здесь. Вот дружеские отношения – это не обязательно ломать себя, чтобы строить отношения с мужем. Но это нужно, его выбор нужно поддерживать.
3: И как правильно сделать это, поддержать его выбор? Чтобы это не было вот каким-то, да, лицемерием. Я там сыграю сейчас роль, дабы вот, чтобы все было хорошо там, да, в плане отношений. Как женщина должна поддержать его, когда, к примеру, ей не нравится тема автомобилей, когда ей не нравится тоже, ну, направление спорта, да, например, какое-то определенное, а мужчина в этом плане хочет развиваться. Вот она как должна здесь себя повести?
4: Мне в жизни много чего не нравится. Тем не менее, нужно уметь принимать увлечение или занятие своего близкого, родного человека. Да? Понятно, что многие вещи вы можете не разделять. Опять же говорю, что вы можете не разделять. Вы можете сами этим не увлекаться, но его выбор вы должны поддерживать. Кстати, я вам приведу такой маленький пример. Слышали, наверное, да, что мужчину делает женщина. Слышали такое высказывание?
3: Насколько оно правдиво?
4: Я расскажу вам одну маленькую историю. Представьте себе, в одном классе учатся Света и Таня. Света и Таня. Обе девочки примерно одной успеваемости. Одна девочка растет в полной семье. Ее очень, Таню, к примеру, растет в полной семье. Ее очень родители любят. Папа ее очень ценит. Папа даже ей пишет определенные письма какие-то. Говорит ей, пишет ей о том, что она... Это счастье, это свет в окошечке. Он благодарен, что она появилась на свет. Все, что она не будет делать, они будут ее поддерживать. То есть ребенок вырос с хорошей самооценкой внутренней. Вторая, кто сказал, одна Таня, вторая? Света, да? Света. Вот. А вторая Света выросла в семье, где ей постоянно говорили, ты плохо учишься, возьми пример с Тани. Таня вот молодец, отличница, она получает за контрольные хорошие отметки. Она выросла с... не с полным чувством...
3: С недостаточности какой-то, да?
4: Да, с самооценкой, да, с недостаточной самооценкой. Они обе вышли замуж, и Таня, и Света. Тане попался муж, сомневающийся такой, очень тихий, в компании она встретила такой, и сразу было видно, что у него очень низкая самооценка. Но, тем не менее, этот парень очень такой был любознательный, и к нему было хорошее отношение на работе, и ему предложили продвижение по карьерной лестнице. И Таня сказала, Коля, у тебя все получится, вперед, давай, двигайся, я тебя поддержу. Ты же молодец, ты же знаешь это в совершенстве. И этот Коля двигается по карьерной лестнице, в конечном итоге становится сам руководителем большой фирмы. Берем Свету, точно так же. она выходит замуж за человека, который имел нормальную самооценку к себе. И он попадает в такую же организацию и говорит, я хочу двигаться по карьерной лестнице. Она ему говорит, слушай, давай не будем. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вдруг что-то пойдет не так. У нас очень мало сбережений. Вдруг тебя уволят. Если там что-то пойдет не так, на тебя все свалят. И он говорит, о, точно, точно, да, давай, давай, не будем торопиться. Две практически одинаковые истории. Одна имеет финал happy-end, другая совершенно отрицательный финал. Почему? Потому что одна женщина поддержала своего мужа во всем, а вторая нет. И эти отношения можно перенести не только на мужа и жену, да, то есть, допустим, мама и сын, там, допустим, мама и дочь или папа и дочь. То есть очень важно, когда жена поддержит своего мужа. Для мужчины это очень важно.
3: То есть я правильно понимаю, что без здоровой самооценки женщины это невозможно? То есть вы правильно привели сейчас в пример, да, вот этих двух женщин, которые изначально были с определенными самооценками. Угу. Соответственно, потом в свою семью они это все несут. И насколько грамотно будет общение с мужем, зависит от того, насколько женщина,
4: да,
3: любит
4: поэтому,
3: себя.
4: Поэтому, когда мужчина, ну, ваш муж говорит, мне нравятся машины, то женщина, правильная женщина, да, там я вам текст интересный
3: мудрая
4: приведу,
3: женщина.
4: Там, знаете, там написано, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками, даже тогда, когда у тебя все есть. Поэтому мужчина очень сильно нуждается в том, чтобы вы были его другом. А друг – это тот человек, который поддерживает. Поэтому, да, вам может не нравиться какие-то вещи, но вы должны понять, что муж – это глава, да, и его нужно в этом поддерживать. Нравятся ему машины – поддерживайте его в этом. Ну, там, ищите какие-то вещи, ну, интересные о машинах, там, посылайте ему смс-ки про машины, я не знаю, ВКонтакте ему, отправьте тачку красивую. И таким образом вы будете его другом, и у вас будут общие интересы. И вы, прожив вот эти 20-25 лет, когда сегодня говорят, у нас 15 лет в браке, это еще ничего. 20 лет в браке, это ничего. Вот когда вы скажете, мы 30 лет в браке, и вот мы друзья, вот это классно. Поэтому потребность мужчины, дружеские отношения. Дружите с мужем. Ему тяжело найти людей, с кем дружить. Поэтому вы должны стать его другом.
3: Мужчина, соответственно, на это ответит уже любовью, да, женщине?
4: Ответит.
3: Определенными какими-то, да, вот, тоже своими и комплиментами и прочее, то, в чем нуждается жена.
4: Ну да, мы с вами говорим о том, что есть потребности у женщины, есть потребности у мужчины. Правильно. Не тогда, когда женщина получает и не отдает, или когда мужчина получает и не отдает. Угу. Правильно, когда оба работают для того, чтобы восполнить эти потребности друг для друга. И тогда люди счастливы.
3: Да, самое главное, чтобы это было взаимно.
4: Да.
3: Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы относительно дружбы. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно поддерживать взаимоотношения, особенно дружеские. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте нам их, не стесняйтесь. Я уверена, что у вас есть комментарии. Пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа «Контрасты души».
2: В современном мире все чаще перед человеком стоит проблема, как свою веру выразить, как свою веру удержать, как ее сохранить. И это все сводится к вопросу свободы совести. Сегодня у нас в гостях магистр богословия Василий Ничек. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы будем говорить о свободе совести и о том, насколько важно для человека понимать, что за этим термином стоит. Как вы понимаете этот термин?
3: Прежде хотелось бы дать определение тому, что мы понимаем, когда говорим о свободе. Свобода – это понятие, которое имеет богословское или библейское определение, но есть светское определение. И если мы рассмотрим с точки зрения светского понятия, мы увидим, что много есть свобод, которые гарантированы человеку как в международном законодательстве, так и, в частности, в нашем российском законодательстве. И говоря о свободе, подразумевается то, что человек имеет право свободно выбирать. Если говорим об образовании, свободно выбирать, где учиться, сколько времени учиться. Человек имеет свободное право выбирать вопрос лечения, какого врача лечиться. Человек имеет свободное право выбирать работу. По крайней мере, это гарантированно. Мы будем говорить как де юре. Говоря с точки зрения библейской, свобода подразумевается опять-таки как возможность принимать решение в своей жизни, что делать и как делать.
2: А что влияет на решение, которое человек принимает вообще?
3: Я бы, наверное, сказал, что в большей степени влияние оказывает внутреннее убеждение и личное фактор понимания, что человеку нужно, зачем.
2: Но откуда он понимает, что ему нужно или не нужно?
3: Внутреннее личное убеждение, не более
2: того. Но когда они появляются у человека? То есть, есть ли такой момент, когда их просто нет? Или есть такой момент, когда человек думает, что его убеждения, в принципе, не настолько важны, как общие убеждения, к которым нужно присоединиться?
3: Ну, простите, давайте мы вспомним, когда у человека появляется маленький ребенок, который кричит «дай». Почему кричит?
2: Но это инстинкт, а свобода совести не есть инстинкт.
3: Мы говорим о свободе в принципе изначально. То маленький ребенок кричит «дай», потому что он выбор свой делает, и он считает, что ему это нужно. И в этом случае, конечно, как бы выбор остается уже за родителем. В какой ситуации дать, что хочет ребенок, в какой ситуации посмотреть.
2: То есть, на самом деле, маленький человек, он манипулятор. То есть, ему хочется, и уже родитель определяет, будет он вестись на это желание или не будет. Но мы говорим сейчас о свободе воли и изъявления. То есть, предполагается, что у человека есть совесть, да, когда она появляется, откуда она берется. Во-вторых, эта совесть должна быть как-то свободная, другой совести какой-то, да. То есть, свобода совести подразумевает то, насколько я понимаю, что у разных людей есть разная совесть, и мы друг от друга, в принципе, свободны. Или не так?
3: Говоря о свободе совести, в большинстве ученые сходятся во мнении, что свобода совести – это свобода именно убеждений и в большей степени религиозных убеждений. Когда мы говорим о свободе религиозных убеждений, мы говорим о праве человека выбирать, верить. А в принципе, не верить – тоже это свобода совести.
2: Смотрите, я так понимаю, что человек в течение жизни получает какую-то информацию о вере. Мы понимаем, что человек, в принципе, инстинктивно в что-то верит. Но он получает информацию о том, как верить, да, то есть обрядовую информацию, если с родителями посещает храм, или там церковь, или мечеть, да. Или он получает информацию духовную, да, через какой-то мистический опыт, в молитве, медитациях, видениях. Либо он получает информацию через тексты священные, да, Коран, Библия, Бхагавад-гита, там другие тексты. То есть он как впитывает в себя, как губка, религиозность. И теперь на каком этапе он должен выбирать? И что он должен выбрать? То есть с чем он должен оперировать в этом выборе?
3: Я бы хотел сказать, что человек, наверное, выбор делает в своей жизни тогда, когда он начинает самостоятельно анализировать, во что он верит. Тогда у человека идет процесс определения. Если человек не задумывается о своих убеждениях, а воспринимает их просто только лишь как данность того, что он получил извне.
2: Из традиции. Да,
3: либо от родителей, либо от той среды, в которой он живет. Приняв эту данность, он идет, не задумываясь. То здесь, наверное, говорить о свободе как свободе совести не приходится. Это, в общем-то, скажем так, культурологическое самоопределение себя в той среде, в которой ты живешь. Когда мы говорим о свободе совести, то мы возвращаемся к тому, что, в принципе, ну, я буду говорить с традиции, с точки зрения христианской традиции. Мы видим, что свобода совести как фактор, данный человеку в его жизни, это то, что сопровождало человека изначально. От от самого начала бытия человеческого. Когда мы открываем Священное Писание буквально в первых же главах, мы сразу же находим, Бог, сотворив человека, дал ему право выбирать, действовать в соответствии со своей совестью. Бог человеку сказал: «Я тебе предлагаю, чтобы ты мог жить вот в этом окружении, которое для тебя дано, этот сад, этот мир животный, природы. Ты, господин, управляй всем этим. Но я хочу тебе сказать, что ты, конечно, свободен делать другой выбор. Одно только могу дать предупреждение. Если ты выберешь другое, будет беда».
2: Но у меня вопрос, почему не третье? Почему Бог поставил человека перед выбором, на самом деле? Но это не свобода выбора была, это выбор был из двух вариантов. Так же, как, например, Бог не дал мужчине женщину и еще третий вариант. Он ему дал только женщину, и выбора, в принципе, и нет. Так же, как два дерева, да, о которых вы намекнули, да? То есть они стояли рядом, но это всего два дерева.
3: Ну, там было не два дерева, это был сад. А сад – это гораздо больше, чем два дерева.
2: Не, ну, было дерево жизни, дерево познания.
3: И большой-большой сад.
2: Да, но выбор-то основной был между двумя деревьями, вся борьба шла.
3: Выбор шел между всем садом и деревом познания добра и зла. Вот это был выбор. Не между двумя деревьями. Между всем садом и одним деревом познания добра и зла. Если возвратиться к тому, что вы говорите, что выбора не было. Как же не было? Что такое альтернатива? Альтернатива тогда, когда есть что-то второе, кроме одного. И поэтому, конечно, можно сказать, было, можно сказать, третье, а почему не четвертое? То есть
2: мы живем
3: у нас
2: в современном
3: предела
2: мире.
3: Нет. У нас предела нет. И в принципе, конечно, если так говорить, есть желание всегда, если будет пятое, тогда у вас возникнет вопрос, почему не шестое? Но если будет шестое, у вас возникнет вопрос, почему не седьмое?
2: Безусловно, давайте есть свобода или нет?
3: В принципе, возвратимся к тому, свободы нет тогда, когда нет альтернативы.
2: Согласен.
3: Если есть альтернатива хотя бы одна еще, это уже свобода.
2: Кто дает альтернативу?
3: Если мы говорим о вопросе свободы совести, то, наверное, альтернатива идет от того, во что или в кого мы верим.
2: Но вот если мы верим в единого Бога, да, ну мы не пантеисты.
3: Так.
2: Вот, единый Бог. Какая у него альтернатива? Опять мы придем к софическому вопросу, может ли Бог сотворить камень, который сам не может поднять, да? То есть, может ли Бог единый дать альтернативу человеку верить в единого или в неединого? То есть, может ли он дать альтернативу какую-то?
3: Вы знаете, наверное, исходя из того бытия, в котором мы сегодня живем, мы видим, что эта альтернатива была дана. Я говорю как человек верующий. Если посмотреть на тот мир, который был изначально сотворен, которому, я верю, Господь, посмотрев на него, сказал: «Хорошо, весьма хорошо». И человеку сказал: «Вот в этом мире, в этой среде ты можешь жить, делать все, что хочешь. Управляй, господствуй, распоряжайся этим. Единственное, только помни, есть определенное дерево, от которого, если ты вкусишь, тогда ты поменяешь свои убеждения».
2: Но тогда Бог себе противоречит, что делай все, что хочешь. На самом деле, я не думаю, что Бог сказал «делай все, что хочешь». Была там другая фраза. Например, «делай, как я». А «делай, как я» – это значит, что не все, что хочешь. Потому что все, что хочешь, это делай, как Люцифер.
3: Но почему же? «Делай, как я» – это опять-таки свобода. Извините, когда я своему ребенку говорю «делай, как я», я этим ему говорю, что если ты будешь идти и делать так, как я, в принципе, у тебя будет получаться. Я что, у ребенка забрал право делать по-другому?
2: Именно это и пропагандирует современный мир, что ребенок имеет право выбора, уже родившись.
3: Так вот, как раз об этом я и возвращаюсь, что, сотворив человека, Бог это право выбора, право свободы совести дал человеку. И право верить или не верить Бог дал человеку. И как раз оппонент Бога, ну тот, которого мы в христианской традиции называем сатана, дьявол, он как раз сделал обратное. Он убедил человека в том, что если человек сделает другой выбор, он что-то приобретет гораздо большее. В принципе, он не обманул. Он сказал, говорит, если вы вкусите от этого дерева, вы узнаете, что есть добро и зло. Он не обманул, он правду сказал. Это реально, что Адам и Ева не знали, что такое зло. И он правду сказал, вы узнаете, что зло. Единственное, что он не до конца открыл, и это Адам и Ева, в принципе, наверное, не могли бы и понять. Каковы же будут последствия того, что они теперь будут знать зло?
2: Так, свобода – это все-таки как слепые котята, либо свобода – это ясный взгляд на будущее. То есть, как вы определяете свободу? Потому что, когда человек выбирает религию, давайте вернемся к тому, к чему мы пришли, да, что на каком-то этапе человек выбирает религию. Независимо от того, получил он или не получил какие-то данные, да, в любом случае он выбирает, следовать ли традициям, либо искать свой путь. В любом случае человек выбирает это на каком-то этапе. И теперь у меня вопрос. Свобода – это предвидение будущего или просто мне захотелось?
3: Свобода, она основана на убеждении в том, что я нахожу для себя как лучшее. Если мы говорим о свободе совести, что меня часто печалит в современном обществе, люди чаще всего свои религиозные убеждения воспринимают с точки зрения национально-культурной самобытности. В большей степени люди, говоря о своих религиозных убеждениях, опираются не на то, во что они верят, реально, а потому что так верили мои бабушки, дедушки, так верят окружение. И вообще большинство в той среде, где я нахожусь, верят вот так.
2: А что, это плохо?
3: Это, знаете, похоже на то. Я родился в этой квартире. Здесь, в этой квартире, есть вот такие батареи, которые, в принципе, принадлежат к этой квартире. И я уже ничего поменять понять не могу, я принимаю, что это так. И я всю жизнь теперь буду основываться, не задумываясь о том, а может быть, реально что-то стоит поменять? А может быть, неправы были те, кто вот так сделали до меня? Ну, и когда мы говорим о свободе совести, извините, то в этом случае мы видим, что совесть религиозная, она должна опираться на какие-то авторитеты. И авторитетом человек быть не может.
2: Почему же? Смотрите, я поспорю с вами. Например, для меня очень большой авторитет мой отец. Мой дед еще больший авторитет для меня. Прадеда я не помню, но так уж случилось. Для людей в нашей стране тоже авторитет их предки. Я думаю, что их выбор когда-то был основан на доброй воле. Сделаем предположение, да? И теперь все поколения основаны на этой вере. Они выбирают это в трезвом уме. Конечно, помнят, что в детстве их крестили, но в любом случае это их выбор. Почему мы должны говорить, что это плохой выбор? Другой вопрос. У нас есть дети, да? Мы люди верующие. И вдруг наши дети прочитали Бхагавад-гиту

0: верит, почему его родители так верят, как они верят. По этой причине я могу сказать, что наша свобода совести должна опираться на убеждение. А убеждение, как Священное Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И убеждения человека должны приходить из того, что он сам исследовал и сам увидел. Невозможно сделать так, чтобы все люди думали одинаково. Это может быть насилие над волей человека на какой-то период. Но любое насилие над волей человека, оно заканчивается чаще всего трагедией. История нашей Земли, она достаточно много наполнена историческими событиями, когда кого-то усиленно заставляли как-то поступать в соответствии с чьими-то убеждениями. Самые тяжелые, самые жестокие войны – это религиозные войны, если посмотреть на историю. И религиозные войны, они чаще всего шли именно из-за того, что люди хотели заставить других верить так, как они считают, что это правильно.
1: Может быть, и есть в этом сила религии, что ты настолько убежден в своей правоте и убежден в неправоте других, что готов за это жизнь отдать. Разве это плохо? Даже Великая Отечественная война была мы за правду, мы за победу.
0: Вы знаете, когда речь идет о том, что отдать свою жизнь – это одна сторона вопроса. Когда речь идет о том, что ты готов забрать другую жизнь
1: – согласен.
0: Это другая сторона вопроса. И по этой причине, конечно же, сегодня, на мой взгляд, в обществе человеческом есть опасность того, что многим людям есть желание вот навязать их убеждение, сказать, что они должны верить вот так и не иначе. Потому что если ты татарин, то ты мусульманин. Если ты бурят, то ты будь добр, будь буддист. Если ты украинец или русский, то не забудь, что ты православный. Если немец, то можешь быть лютеранином, конечно, еще. Я как бы примеры привожу. По этой причине нам нужно всегда помнить, что свобода совести – это тот выбор, который даже Бог, Творец, дал человеку изначально, не забрав эту свободу у своего творения. И если Бог, Творец, дал волю выбора человеку, если Иисус Христос, придя на землю, дал свободу выбора людям, которые окружали Его, они имели возможность выбирать, поверить в Него или нет. Конечно, мы видим, что на национальном религиозном факторе произошло то, что и Христа распяли. Потому что, в принципе, Он проповедовал не так, как проповедовала традиция, не так, как была национальная религия вероисповедания. И за это его распяли.
1: То есть Христос был неформалом, да, своего рода?
0: Знаете, наверное, понятие неформала немножечко другая сфера, нежели религиозная. Он был нетрадиционен, вот так бы я сказал. Он проповедовал нетрадиционную религию, потому что традиции, устоявшиеся в том обществе, они были немножечко другие. Исходя из этого, возникала проблема. И сегодня, я думаю, это не без провидения Божьего и законодательно закреплено, что каждый человек имеет возможность и право выбирать, во что верить и как верить.
1: И мы еще один момент не обсудили. Человек, приняв решение, основываясь на каких-то убеждениях, принимает решение стать или верить по-другому, другой обряд и другое исповедание. Он же предателем становится своей веры, предателем своей нации, в конце концов, своего прошлого. Он ведь отказывается от прошлого. Начиная верить по-другому, ты должен отказаться от всего, что верил до этого. Как быть с этим?
0: Именно так сегодня и воспринимается данный факт, когда люди веру свою строят на убеждения. Говоря с точки зрения христианской традиции, возвращаясь к Евангелию, мы можем увидеть, что Иисус Христос четко сказал, Священное Писание говорит, Бог, Христос, христианство принадлежит не одной национальности. Христианство принадлежит не одному народу. Вероисповедание принадлежит не какой-то одной национальности. Соответственно, если мы говорим, что изменив что-то в своих убеждениях, ты предаешь народность, ты предаешь традицию, ты предаешь свою национальность, становишься предателем, в этом случае мы вступаем в противоречие со Словом Божьим, потому что мы тогда должны христианство привязать к одной национальности. Но так как Христос, Он наднационален, говорит всем коленам, всем языкам и всем народам принадлежит вот эта истина об Иисусе Христе. В этом случае мы возвращаемся к тому, что Христос дал человеку свободу выбора, независимо от национальности, но как раз есть тот, кто является его противником, который заинтересован, чтобы привязать нас к одной национальности, к одним убеждениям. Но Бог говорит, исследуйте Священное Писание, и вы будете тогда понимать. Сегодня люди, к сожалению, свободу свою пытаются построить чисто на национальных традициях каких-то. И я могу сказать, каждый верующий христианин должен возвратиться к первоисточнику, которым является Священное Писание, и, следуя, для себя находить ответ.
1: Спасибо вам за вашу точку зрения. У нас в гостях был магистр богословия Василий Ничек. Мы говорили о свободе совести, о том, что свобода совести является неотъемлемой частью личности человека, и человек сам должен выбрать, в кого верить, как исповедовать свою религию, и никто не может повлиять или навязать свое мнение другому человеку. Мы прощаемся, всего хорошего, до свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о

0: своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Привет, ребят. Сегодня мы будем играть в футбол.
1: Привет.
0: Марк, а зачем тебе футбольный мяч?
1: Ты же сама сказала, что сегодня мы будем играть в футбол.
0: Да, но это необычный футбол, смотри.
1: Ух ты, а это что такое?
0: Это футбольное поле. Я сделала его из картонной коробки. Это ворота, они делаются из пластикового стаканчика. И болельщики.
1: Болельщики? А почему они так называются? Они что, заболели?
0: Нет, здоровье у них отличное. Они болеют за футбол, потому что спорт очень любят.
2: А я тоже спорт люблю. Я вчера весь вечер смотрела по телевизору.
0: Выходит, что ты тоже болельщик?
2: Выходит, да.
0: Но перед телевизором болеть не очень полезно для здоровья. Гораздо полезнее самому играть в футбол.
1: А я и сам играю. Вот, смотри, как я умею.
0: Марк, мячом лучше на улице играть.
1: Не переживай, все под контролем.
0: Предупреждаю, добром это не кончится. Я так и думала.
1: Но я же не знала, что так получится.
0: Зато я знала, поэтому предупреждала тебя, что мячом надо играть на улице, а не в комнате. Стой, ты что делаешь?
1: Как что? Вытираю со стола.
0: Моим любимым шарфиком?
1: Ой, я же не знал.
0: Не знал. Для того, чтобы поступать правильно, не обязательно все всегда знать. Иногда важно прислушиваться к хорошим советам. Вот если ты бы сразу послушался меня и не стал играть мячом в комнате, вот теперь еще и шарф мне стирать.
1: Ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе его сам постираю?
0: Да нет. Думаю, я справлюсь.
1: Ну, ты меня прощаешь?
0: Да прощаю, прощаю. В конце концов, краски и шарф – это мелочи. Бывает и хуже. Вот иногда непослушание приводит к очень плохим последствиям. Помнишь, что случилось с первыми людьми?
2: Ты имеешь в виду Адама и Еву? Они там яблоко съели, что ли?
0: Вот многие думают, что все дело в яблоке. А дело-то вовсе не в яблоке.
1: А в чем же дело?
0: А это мы сейчас и будем вспоминать.

0: Эта история случилась в самом начале, когда Бог только-только сотворил наш мир. Первого человека звали Адам. Адаму было грустно одному, и поэтому Бог сотворил для него Еву.
1: Бог поселил первых людей в Эдемском саду, где росло дерево жизни. Адам и Ева были счастливы и могли жить вечно.
0: Но в Эдемском саду росло и другое дерево – дерево познания добра и зла. Бог предупредил первых людей – если они съедят плоды дерева познания, то станут смертны.
1: И вот как-то Ева пошла прогуляться по саду и наткнулась на дерево познания.
0: Она не смогла сдержать свое любопытство и остановилась, чтобы получше рассмотреть плоды этого дерева.
1: Вдруг из ветвей раздалось шипение. Это был змей. Но это был необычный змей. Он заговорил с Евой человеческим голосом. Правда ли это, что Бог запретил вам есть всякие плоды?
0: Нет, он запретил нам есть только плоды дерева познания.
1: А знаешь, почему он вам запретил их есть? Потому что он скрывает от вас настоящую правду. Если вы съедите плоды дерева познания, то вы не умрете, а сами станете как боги.
0: Услышав эти слова, Ева засомневалась. А вдруг змей прав, и Бог действительно обманывает их? Плоды казались ей такими прекрасными. В конце концов, Ева не устояла перед искушением и сорвала один плод. А потом еще один. А потом вместе с Евой плоды стал есть и Адам.
1: Так люди не послушались Бога и совершили самый первый грех на земле.
0: Потом они, конечно, спрятались. Им же теперь было стыдно встречаться с Богом.
1: И вот Бог пришел в Эдемский сад, чтобы пообщаться с людьми. «Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Не ел ли ты плодов с дерева познания?»
0: Пришлось Адаму выйти и во всем признаться. При этом он стал обвинять Еву. А Ева же сказала, что тоже ни в чем не виновата. Во всем виноват змей. И чем больше они обвиняли друг друга, тем яснее становилось, что люди уже никогда не будут такими счастливыми, как прежде. Потому что вместе с непослушанием в мир проникло зло.
1: Богу ничего не оставалось, как закрыть перед людьми путь к дереву жизни. Иначе зло могло бы жить вечно.
0: Для всех потомков Адама и Евы эта история служит хорошим уроком. Одно, казалось бы, маленькое непослушание может принести столько бед.
2: А все-таки какой плод съели Адам и Ева?
3: Одни почему-то думают, что это было яблоко, другие еще что-то. На самом деле никто точно не знает.
2: Тогда с этого дня я вообще фрукты не буду есть.
3: Это почему это?
2: Чтобы случайно не съесть тот самый плод.
3: Твое послушание, конечно, похвально, но оно здесь, Марк, совершенно ни к чему. Во-первых, дерево познания добра и зла росло в Эдемском саду, а не в обычном. А во-вторых, это древняя заповедь, и она относилась только к тем людям, а к нам она не относится. Поэтому можешь совершенно спокойно есть все фрукты.
2: Значит, у Бога для нас нет никаких запретов?
3: Почему? Есть, но я бы их назвала не запретами, а заповедями или правилами. Сам Бог дал их людям, чтобы они использовали их в своей жизни, соблюдали эти правила и были счастливы.
2: Я знаю, они записаны в Библии.
3: Да, их ровно 10.
2: Не обманывай.
3: Я не обманываю.
2: Да нет, это одно из правил. Не обманывай. А еще я помню, слушайся маму с папой.
3: Не бери чужого еще есть, не завидуй.
2: А еще не играй в футбол руками.
3: Что-то я такого правила не припомню.
2: Шутка.
3: Кстати, о футболе. У нас же все готово.
2: Да, только я не поняла, как в него играть.
3: Сейчас я тебе расскажу. Это твои, Марк, ворота, это мои. Да, самые важные правила. Мяч руками трогать нельзя. Можно на него только дуть через трубочку. Итак, мяч на середину поля.
2: Игра началась! Гол! Гол! Мы чемпионы!
3: Марк, ты нарушил правила, играл руками.
2: Да я просто гол хотел побыстрее забить.
3: Да, но при этом ты нарушил правила. Представляешь, что было бы, если все люди нарушали бы правила?
0: Тогда на дорогах случались бы одни аварии, и тебе пришлось бы ходить пешком. И ты бы не смог по телевизору посмотреть свой любимый мультик.
1: Это почему еще?
0: А потому что в телевизионной программе будет указано одно время, а начнется он совершенно в другое. Или вообще не начнется.
1: Это ужасно.
0: Да, кругом будет беспорядок. Люди перестанут друг другу верить, и вообще мир начнет разваливаться на кусочки.
1: И... Ладно, ладно, я все понял. Давай мы лучше еще раз в футбол сыграем.
3: По правилам?
1: По правилам.
3: Ну, давай.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу.
1: Ребят, сегодня мы перечислили не все из 10 заповедей. Какие еще вы знаете заповеди?
0: А если не знаете, напишите нам, и мы вышлем вам вот такие открыточки с 10 заповедями.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания, ребята.
1: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы снова в нашем формате «Лицемерию.нет». Сегодня хотелось бы поговорить о свободе. Свободе выбора, свободе воли и всем, что вокруг этого связано. Нет ли в этих свободах тоже некого лицемерия отчасти?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Вот традиционно с определения начнем.
3: Свобода выбора – это свобода выбирать из различных вариантов, предложений и возможностей ту, которую тебе хочется. И самое интересное, что отличает свободу выбора от свободы воли. Да? Свобода воли человека – это способность принимать решения и следовать им. Свобода воли – это способность принимать решения. А свобода выбора – это значит, ну, выбирать.
4: Ну, это же близко на самом деле, потому что если я проанализировал, принял решение, я тут же и выбираю, в общем-то.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, кстати, очень интересно, что они отличаются.
3: Следовать своим решениям, следовать своему выбору. Потому что человек может много чего хотеть, мечтать, но так и никогда ничего не сделать для того, чтобы последовать за своей там, мечтой. Там.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Ну, а Бернард Шоу говорил, свобода – это ответственность. Да. Вот почему так многие боятся ее.
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Я между свободой выбора и свободой воли часто ставил знак равенства, не задумываясь о том, что там все-таки есть нюансы. Вот. И если свобода воли – это возможность принимать решения, а свобода выбора – это уже реализовывать это решение, получается так. Очень интересно, совершенно разные грани. Как это в нашей жизни, ну, реализовывается? Сейчас очень много, на самом деле, говорят о человеческих свободах. Очень много правозащитников, которые защищают права человека, и в том числе его, ну, права и свободы. Да? Нет ли в этом лицемерие, потому что, защищая права одного человека, мы неизбежно начинаем ущемлять права другого человека.
3: Как говорят, свобода, твоя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. Да? Да.
6: Но Бог наделил каждого человека первичным правом при сотворении. Ага. Это первичное право как раз свобода. Вот Николай Ануфрич Лоский об этом говорил так. Вместе с любовью и свободой есть неотъемлемое право каждого человека. Только свободное существо может быть совершенным. Только свободное существо может быть совершенным. Если человек находится под гнетом, он не может быть совершенным.
1: Под гнетом, да. А если существо в принципе не свободно, то есть оно вот, ну, запрограммировано быть там, на определенные действия, не может ли оно быть совершенным в рамках своих действий?
6: Запрограммировано кем?
1: Ну, а создателем.
6: Как раз программа-то не была заложена. Ну, если бы она была заложена, дискета, сознание.
1: Да хорошо,
6: все были бы.
1: Ну, животный мир тогда свободен,
3: мир,
1: не свободен.
3: Свою функцию
6: животный мир не свободен. Они живут по законам, которые определены им четко от А до Я, все.
1: Интересно.
6: А человек свободен.
1: Но у животных тоже есть душа, об этом тоже четко написано, что этот, в Священном Писании. Это...
6: Четвертая глава Экклесиаста?
1: И в Бытие тоже.
6: Нефеш. Как живое существо. Не как отдельная субстанция душа, а как живое существо. Да, конечно.
1: Ну и в таком случае, что животное, душа, живое существо, что человек, стал человек душой, живое существо. Ничем, в принципе, от нас не отличается. Я часто встречал людей, которые пытаются сказать, что у животных-то одни инстинкты и нет выбора. Ничего подобного. Натуралисты очень много зафиксировали реальных случаев, когда они просто ставят камеры, наблюдать за животными в их вот, естественной среде обитания, когда те делают очень даже сознательный выбор. И принимаются и групповые решения, и личностные решения, и самые разные решения. И и мораль у них там есть, чего только там не наблюдается.
6: Ну, мораль, скорее, она основана только на инстинктах, которые определены и заложены им. В отличие от человека, животные все-таки не обладают такой свободой выбора, как человек.
1: Приведу два примера из жизни животных. Пример первый. У одного фермера, у него была овчарня, ну, то есть у него овцы были, и пес у него сторожевой был. И что-то фермер начал замечать, что пропадают овцы. Вот. И вроде пес не лает, и ничего. Ну, что делать? Последил, ничего не заметил, поставил, значит, видеонаблюдение. И вот так эта история вышла в свет. И он обратил внимание, что его пес научился снимать свой ошейник. Вот он вылазит из него. Угу. Вот. И, ну, он, в принципе, не шибко-то и был привязан, но хватает овцу, но он не убивает ее здесь. Он ее аккуратно хватает и несет в лес. Вот. Уносит ее. И возвращается. Через некоторое время уже без овцы. Ну, естественно, это заинтриговало его, и он решил проследить. И, в общем, взялся следить за своим псом. И проследил, и выяснил следующее, что этот пес его уносит ее в лес, эту овцу. В лесу он ее, значит, убивает, ест ее, возвращается назад, в ручье обмывает морду, приходит обратно, и утром, как ни в чем не бывало, встречает своего хозяина, виляет хвостиком, ночью ничего не было. Вот такое, казалось бы, ну, хитрость проявляет. Другая история параллельно. Это история с цаплями была. Это уже натуралисты сняли. Семья цапель, вот у них гнездо, вот у них там яйца. И яйца высиживает, значит, самка. Самец летает на болото там ловить лягушек, там корм, еще что-то. Прилетает, ее кормит, она сидит здесь высиживает. Но так как они, значит, наблюдают за гнездом, он улетает, прилетает, они увидели, что-то повадился к ней, извините, другой самец. Повадился, раз прилетит, другой раз прилетит. Они там уже, у них какие-то взаимоотношения там начинаются. И тут в один прекрасный момент возвращается ее законный, ну, если можно так назвать, муж, и наблюдает вот эту сцену. Не полез вмешиваться, как можно было бы предположить, что начались бы обычные разборки самцов и до чего-то дошло. Нет, не полез вмешиваться, он остановился, увидел это с большого расстояния, развернулся, улетел в стаю. В стае они долго галдели, потом вся стая прилетела к гнезду и заклевали до смерти обоих.
4: О, интересно.
1: И мы после этого говорим об инстинктах в животном мире? Извините, свобода выбора.
6: Так, ну в таком случае у меня есть текст Писания приготовлен на этот случай.
1: Замечательно.
6: «Всякая плоть извратила свой путь».
1: О, да.
6: Вот так Священное Писание говорит. Когда человек – венец творения, вышел из Божьего контроля и руководства Божьего, и отторг ту свободу, которая дарована была ему изначально при сотворении, тогда и вся подвластная природа ему извратила свой путь. Мы наблюдаем так называемые полигамные браки в стае, у тех же уток. Они не живут парами. Там сплошная полигамия, там страшные вещи. А в том же стаде овец.
1: Тоже всякое наблюдается.
6: Да. Но это не означает теперь, что они сделали сами такой выбор.
1: Ну, я бы предпочел к людям все-таки вернуться.
4: Ну да, вот к людям. Да, мне вот интереснее все-таки, вот даже взять, если обычную семью, там, дети, муж, жена, дети, обладают ли дети свободой воли, выбора? Потому что родители же определяют им, что делать, во сколько вставать, куда идти, чем питаться. Вот есть ли на самом
1: одеваться?
4: Деле, да, вот эта свобода, о которой мы говорим?
1: Ребенок подрастает, и они ему говорят: ты знаешь, тебе надо ходить в школу. А он говорит: а я не хочу. Они говорят: нет, тебе надо. И уже...
4: Ну так вот есть она, эта свобода вообще, в принципе,
1: с рождения
4: у человека?
1: Или мы только говорим и кричим о свободе, которой на самом деле у нас нет?
6: Мы, наверное, путаем свободу и... так скажем, анархию. Это разные вещи. Человек склонен к анархии по природе и сути своей, то есть беспорядку. Но Бог определил порядок вещей. Конечно же, изначально, еще раз я повторюсь, что человек был создан свободным в Эдемском саду. И гарантией этой свободы право свободы и выбора было не что иное, как дерево познания добра и зла. Вот оттуда нужно исходить. И первые люди, Адам с Евой, избрали свободно. Никто их не принуждал к тому, чтобы вкусить от плодов дерева познания добра и зла. Они сделали это свободно. Еве понравилось, она это сделала. Если бы не было дерева познания добра и зла, мы сегодня бы не говорили вообще о свободе.
4: Угу. Ну, то есть свобода, она предполагает какие-то ограничения, да?
6: Обязательно.
4: Свобода – это не означает, что ты ну, вообще ничем не ограничен.
1: Нет, ну, извините, мы все-таки в рамках какой-то системы, что ли, разговариваем, потому что мы люди, у нас есть тело, мы не умеем летать, мы там еще что-то. То есть мы в любом случае ограниченные существа, так или иначе. Просто говорим о той свободе, которая у нас, которая физически нам доступна. То есть вот свобода выбирать, вот выпить из этого стакана воды или нет. Вот, свобода выбирать, вот, не знаю, во что одеться, во сколько подняться там, и прочее. То есть до определенной степени эта свобода в любом случае должна быть.
3: До определенной степени она есть. Вот то, что родители как бы определяют поступки детей в какой-то степени, да, это связано с тем, что свобода переплетена с ответственностью. Вот, вот, вот об этом Виталий Семенович сказал, я вот прочитаю это определение. Свобода и ответственность – это две стороны одной медали. Это два понятия, которые тесно переплетены между собой. Свобода и ответственность – две стороны одного целого социальной и человеческой деятельности. Вот. Свобода порождает ответственность, а ответственность направляет свободу.
6: А как здорово!
3: Вот!
6: Дай аминь! Вот точно!
4: Свобода порождает
6: ответственность.
3: Да, а ответственность направляет свободу.
6: Вот так вот.
3: И поэтому, когда родители как бы имеют ответственность за своих детей, они не разрешают им творить анархию или ну, там, вопреки там, их детского ума, там, понимания каких-то там вещей, да, они нечто, ну, они помогают детям правильно развиваться просто элементарно. Угу.
6: Уже на основании своего жизненного опыта они подсказывают, что правильно, что нет. Они сами это пережили, они сами, как говорится, обожглись на многих вещах, и теперь не хотят, чтобы их дети страдали вот просто так из-за ничего.
4: То есть свобода – это как величайший дар, данный Богом человеку, но он не всегда им может правильно воспользоваться, просто не совсем, когда правильно представляет, что это такое, да? Ведь некоторым кажется, что свобода – это вообще, ну…
3: Все можно.
4: Все можно, это делаю, вот, что хочу, свобода. Беру, что увидел.
6: Это как раз не свобода.
3: Это мечта.
6: Вот говорят закон. Ума, да? Любой закон страны, в общем-то, что он декларирует и что он регламентирует? Он регламентирует сохранение жизненных форм. В целом живых существ, а человека в первую очередь. Точно так же Бог определил изначально в Едемском саду гарантию сохранения жизни, причем вечной жизни, вечной. Адам с Евой могли жить вечно. Они были созданы именно с таким статусом. Но вдруг вторгается грех, разрыв отношений с Богом, вот это дерево познания добра и зла, непослушание, что влечет к смерти.
4: А могли они жить, если бы не было этого дерева познания добра и зла? Так же счастливо и интересно.
6: Естественно.
4: Наслаждаясь всеми.
1: Тогда можно было бы говорить, что у них не было выбора.
4: Но Бог они были бы счастливы?
6: Они были бы тогда запрограммированные роботы.
1: Ну, вот почему? Счастье. Просто выбора бы не было.
6: А выбора нет, значит, нечего выбирать, значит, они уже не свободны. Угу. То есть поэтому это... Бог слишком мудр, чтобы ошибаться. Он никогда не ошибается.
1: Но тут есть тоже интересный нюанс. Мы сказали, что у родителей есть ответственность за своих детей. Пока дети не вполне взрослые, не могут полностью отвечать за свои поступки, не могут предугадывать и знать наперед, что повлечет за собой тот или иной поступок свой, то родители за них отвечают и направляют. И что-то им разрешают, а что-то им откровенно запрещают. И иногда даже наказывают, чтобы не допустить действительно какой-то беды. И мы говорим, да, все, родители правомерно ограничивают свободу детей для того, чтобы обезопасить этих детей от самих себя же, от какой-то действительно непоправимых последствий. Вот у нас, пожалуйста, Эдемский сад, Адам, Ева и Бог, как их отец. Угу. Есть выбор, который не может, его не может не быть. Вот у нас есть дерево познания добра и зла, Бог предупреждает, говорит, не ешь от него, будет плохо, вот. Но когда Ева, не понимая до конца всей сути вещей, что же будет плохо, не понимая, что завтра они могут лишиться рая, завтра они могут стать смертными, что завтра это навлечет на них проклятие и убийство, и их дети будут друг друга убивать, и вообще здесь все просто в полнейший хаос превратится. Угу. Не понимая, на самом деле, не понимая всех этих последствий, хоть и были бы они предупреждены, точно так же, как ребенок. Ты ему говоришь, не лезь к горячему чайнику, ты обожжешься. Он может быть...
4: Не подходи к розетке.
1: Или не подходи к розетке. Он не понимает. Он верит тебе. Он, может быть, даже и понял слова. Но на самом деле он всей глубины последствий не осознает. И когда ты видишь, что он полез, и знаешь, что это смертельная опасность, ты готов его наказать, ты готов его отдернуть, но ты его не пустишь. Но я не пущу своего. Если смогу вообще физически его от этого удержать. Почему Бог не делает этого же? Как? Там смертельная опасность. Там разрушение вообще всего благополучия этих существ. И он позволяет, чтобы они там пообщались со змеей, он позволяет, чтобы она была введена в заблуждение змеем. Угу. И не вмешивается вот в эти взаимоотношения со змеем. Хотя мог бы, причем у нее осталась бы свобода выбора. Да, змей ей сказал. Но пришел бы ангел от Бога, пришел бы Господь сам и сказал бы, знаешь, вообще-то этот змей тебе, ну, врет. А разве напомнил бы об этом.
6: А разве Бог не сказал Адаму с Евой сразу об этом? Он же сказал, смертью умрешь. Какие нужны еще предостережения? Четко было сказано определенно. Это мы, может быть, с пятого раза понимаем. Или с десятого. Адам с Евой хорошо это поняли. Вот были высокоорганизованы существами.
1: Я поэтому с детьми и сравнил. Дети, может, и понимают, что это будет больно, но они не понимают всех последствий до конца.
3: Ведь родители контролируют детей до определенного возраста.
6: Да.
3: Все равно рано или поздно наступает момент, когда ребенок принимает сам решение.
1: Да, все правильно. То есть, когда мой ребенок полезет к горячему один раз, я его остановлю. Когда он полезет второй раз, я скажу, ну ладно, попробуй. И он прикоснется к этому чайнику, одернет ручку, скажет, больно, ну и придет ко мне, я ему помажу, пожалею его, и он после этого поймет. Но первый раз-то я его одерну.
6: И Бог одергивал, и Бог говорил, и Бог предупреждал.
4: И ангелов посылал, чтобы они беседы проводили, и предупреждали, и говорили. Не, ну вот как раз идея интересная, но мы одергиваем до тех пор, пока мы можем одергивать. Ну, до тех пор, пока это считается нормальным. Вот он маленький, он еще не может отвечать сам за себя, а уже когда вырастает, нам нужно отпустить. Там они должны принимать решения самостоятельно. И мы даем им возможность реализовать себя. Вот с Адамом и с Евой, наверное, было нечто то же самое. Когда Бог, уже проговорив все эти моменты достаточно много и долго, и предупредив об этом, может быть, не раз, потому что Ева, помните, она говорит змею, Бог сказал, даже не прикасайтесь.
6: Да.
4: Но мы в Писании не находим там вот этих слов «не прикасайтесь». Бог сказал просто «не ешьте», угу. А в предыдущей главе. Но у Евы, видимо, это настолько засело в сознании, что даже не подходите к этому дереву познания добра, даже не прикасайтесь к нему. Угу. Это говорит о том, что Бог провел достаточно тщательную работу с ними.
1: Просто очень коротко вся эта ситуация в Священном Писании описана,
6: да,
1: и там остается много неясного. Действительно ли были там такие вот ликбезы, да, и пояснения, и насколько они были основательны, чтобы можно было после этого сказать, ну ладно, делай теперь что хочешь.
6: Ну вот последствия, они известны. К чему это привело? Один из поэтов Серебряного века написал, «И шли века, и стены рая пали». И сад его зарос, и одичал, и по ночам зверей уж не пугали блистание небесного меча. И человек решил вернуться к раю суе, решил или хотел забыть он золотой тот сон, и сатана, злорадно торжествуя, воздвиг на месте рая Вавилон. Вот что стало. Последствия. Ужасные, страшные последствия. И мы эти последствия видим. И сегодня уже, да, Адам с Евой не имели такого опыта, но мы-то имеем. Сколько веков прошло? Тысячелетий. И, наверное, достаточно вот этих страниц Священного Писания, всех этих историй, которые изложены в этой святой книге, не повторять ошибок чужих людей. Кто-то сказал, только глупец учится на своих, а мудрый на чужих. Учится.
1: В итоге мудрые учатся у глупых. Ну, глупые делают ошибки, а мудрый учится.
6: Но он не повторяет их.
1: Ну, он учится у глупого.
6: Он понимает, что к чему это привело, последствия вот какие. Поэтому свобода как гарантия жизни на земле, она дана. И ей нужно дорожить.
4: Бог на примере человеческой семьи даже, когда рассказал притчу о блудном сыне, там отец позволяет сыну взять свою часть имения, отправиться в дальнюю страну, хотя он уже заранее знает, по сути дела, чем все это закончится. Но он позволяет ему это сделать. Да. И тот уходит, все растратил, прокутил все свое имение. Но когда он оказался вот в таком состоянии, когда нет ничего, написано «пришел в себя», вот это очень важный момент. Мне кажется, Бог в своей мудрости, он допускает, он не бьет человека. Он и сегодня мог бы, по сути дела, по рукам ударить и сказать: «Слушай, не лезь, куда ты, что тебя ждет?» Но Бог позволяет человеку до конца осуществить свой выбор, чтобы человек пришел в себя в какой-то момент.
3: Я бы назвал это «Бог дает человеку право на ошибку». И прям по-настоящему дает. Вот мне, как родителю, тяжело дать своим детям право на ошибку. Я представляю, как тяжело это Богу, но он это дает.
6: Да.
3: И Адам и Ева, вот мы видим, это настоящий пример. Да, последствия этой ошибки в том числе. Да.
6: Но они первые ощутили последствия этой ошибки. Во-первых, лишились невинной чистоты. Одежду праведности потеряли.
1: Да
6: это подумать только об этом.
3: И
6: рай потерян. И вечная жизнь, теперь нужно поте лица добывать хлеб свой, трудиться, работать. Причем порой непосильный труд. И все это благодаря неправильному выбору, который сделали первые люди.
1: Самое интересное, что ответственность за это наступила достаточно быстро и неотвратимо, бесповоротно. То есть им говорят: все, вот ты выбрала вот это, да. Теперь как бы рай, извините, уже закрыт. Все. И, может быть, они и хотели вернуться, и, может быть, и раскаивались, но Господь сказал: ну, одно дело твое покаяние, а другое дело последствия твоего выбора. То есть, простить я тебя могу, а вот с выбором, извините, ты пожинаешь то, что ты выбрал.
3: Поэтому, наверное, когда мы говорим о свободе выбора, да, мы должны понимать, что мы, как люди, действительно вот, определенные имеем ограничения, и мы должны понимать свободу выбора как не то, что вот что хочу, то и выбираю. Да? Мы в первую очередь говорим о той свободе выбирать Бога, да, жизнь с Богом, или выбирать иной путь. И это право нам Господь дал.
4: Жизнь без Него.
3: Да, или жизнь без Него. Это право нам Господь дал, и это право есть абсолютно у всех. Это главная, ну, как бы, ценность.
6: Первичное право. Человека.
1: Маленький момент еще сюда добавлю. Еще одно полено, скажем так, в огонь. Один прекрасный момент, мне один из друзей детства задал такой вопрос: а почему Бог, вот, защищая свободу выбора человека, не дает полную информацию об этом выборе? То есть, ну, взял бы он каким-то сверхъестественным образом, показал, вот этого я ожидаю от человека, если человек хочет там жить и мне угодить. Вот. Или вот Бог, вот дьявол, вот чтобы все знали и все видели. А вот теперь выбирайте. А то получается, что у людей выбор этот, знаете, очень относительный. Если у Адама и Евы было все четко, Бог сказал одно, дерево вот, но на нем змей говорит другое. И они как-то более-менее осознанно выбирают. То сейчас у человека выбора, знаете, от серого до серого со всеми градациями между ними. Вот. Такая религия, сякая религия, отсутствие религии, еще что-нибудь. И что из этого выбрать? И такая каша в голове происходит у большинства людей, что подойти, изучить и сознательно выбрать что-то вообще не представляется возможным, потому что пока все изучишь, жизни не хватит.
6: Вот по этому поводу есть возражение. Кто-то сказал: Бог открывает путь к вечности лишь только тем, кто не боится огня истины, испепеляющей жизнь, на очищающего душу. Вот этим людям Бог открывает путь к вечности. Не всем получается. Почему? Эти люди боятся. Страх.
1: А страх перед чем?
6: Страх перед неизвестностью. И если этот страх перед неизвестностью превалирующим является...
1: Или перед истиной, может быть.
6: Даже. Да, и даже они бросаются во все тяжкие. Это проблема. А другие заявляют: да моя жизнь моя. И как хочу, так и проживу эту жизнь.
1: Ну и в итоге они делают свой выбор, как хотят, так и проживают.
6: Да, и выбор неправильный.
1: увы.
6: Очень неправильные. Последствия такого выбора ужасны.
1: Есть ли у нас какие свидетельства, что Бог может вообще спасать человека вне зависимости от его знаний, то есть как бы учитывая ту информацию, которая есть у человека. Потому что мы понимаем сейчас, что донести до человека полную истину о Боге и о его предпочтениях, и о его плане для человека до каждого практически нереально. Но как тогда быть? Как тогда Богу делить вообще людей? Как ему судить тогда этих людей?
6: Ну вот в Священном Писании есть текст 13 главе книги пророка Захарии. Шестой такой знаменитый текст, вы его все хорошо знаете, да? Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. То есть разговор идет о тех людях, которые не знакомы со Христом. Они спросят, поставят вопрос, отчего у тебя рубцы на руках? Историю эту не слышали, ничего не знали, но они будут где?
1: Но, судя по всему, уже речь о спасенных идет.
6: Да. Они будут все спасенных, потому что только Бог знает, услышав эту истину, человек принял ее или бы нет. Возьмем, скажем, бабушку, которая имеет образование один месяц первого класса. Такие, ну, сегодня немного таких осталось, но были. И эта бабушка, не имея выбора, то, что ей предложили, следовало этому пути. От чистого сердца соблюдала все повеления, уставы, обряды, как могла. Только Бог знает, если бы она услышала истину в настоящем свете, как бы она поступила, это будет решать или играть решающую роль в вопросе ее спасения. Потому что Бог заинтересован в спасении всех людей, а не в уничтожении их. Потому что Бог не человека-убийца,
3: а спаситель.
6: А спаситель.
1: Да. И вот это, наверное, для многих христиан может оказаться шоком, что люди, не знающие Христа, могут оказаться вперед так называемых христиан.
3: Абсолютно верно. Потому что многие христиане воспринимают знание о Христе как информацию о Христе, да, знание, да, Библии, угу, плана спасения и так далее. Но ведь на самом деле настоящее христианство, вообще настоящая религия – это взаимоотношения с Богом. И Бог в любом случае, даже если человек вот родился, может, даже в языческом каком-то обществе, но если он искренен, да, на те откровения, которые Бог ему дает, даже минимальные, и он в рамках своего вот этого познания о Боге выстраивает с ним взаимоотношения спасительные, очень много будет спасенных.
1: Остается жить по совести, что
3: которых
1: называется.
3: Мы не знаем, но которые будут.
1: Хорошо, мы с вами пообщались. Я так понимаю, что наша свобода выбора упирается в нашу совесть. Если мы согласно с этой совестью живем и не противоречим сами себе, вот тут у нас есть надежда на милость Божью по отношению к каждому человеку. Спасибо, друзья.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Что любят дети? Во-первых, дети любят сладкое. Во-вторых, яркое. Используя эти особенности детского восприятия, производители хорошо научились отвечать их запросам. Сможете ли вы найти ребенка, который бы не любил цветные дрожжи в маленьких ярких пакетиках? Их и некоторые взрослые обожают. Смешные, яркие, в руках не тают. Возникает вопрос, а почему, собственно, они не тают?

0: внутрь человеческого организма попадают редко, чего не скажешь о цветном дрожже. Теперь о многоцветности. На этикетке в самом конце состава конфет скромно расположились пищевые красители, единой группой, без всякой расшифровки. Если цветов по меньшей мере 5, выходит, что и красителей должно быть не менее 5. Однако, чтобы не отпугнуть покупателя обилием Е-добавок, поименно их могут не называть. Это должно насторожить вас, так как некоторые красители могут принести вред организму, а регулярное употребление детьми продуктов с красителями вызывает у них импульсивность, проблемы с концентрацией внимания и снижение успеваемости. Читаем этикетку дальше. Загуститель декстрин. Один из немногих клеев, допущенных в пищевую промышленность. При производстве дрожжей используется также эмульгатор и ароматизаторы. Получается целый калейдоскоп добавок Е. При покупке сладостей ребенку обращайте внимание на то, что делает их сладкими. Сахар или подсластитель? Подсластитель – синтетическое вещество. Особенно горячие споры вызывают у специалистов подсластители аспартам Е951 и ацесульфам Е950. В результате опытов и исследований независимые ученые пришли к выводу, что аспартам является канцерогеном и приводит к раковым заболеваниям у лабораторных животных. В настоящий момент разрешенная доза аспартама равна 40 мг на килограмм массы тела взрослого человека. Поставщики сырья утверждают, что ни аспартам, ни его компоненты не накапливаются в организме. Медики возражают. Это, верно, далеко не для всех. По другим данным, при нагревании аспартам распадается на формальдегид, метанол и прочее, то есть превращаются в яд, который может вызывать симптомы рассеянного склероза, провоцировать эпилепсию, диабет и многие другие болезни и болезненные ощущения. В Соединенных Штатах Америки были документально подтверждены случаи отравления аспартамом. Аспартам не является официально запрещенным веществом, поэтому вы можете его встретить во многих продуктах. Не покупайте продукты с подсластителем Е951, если хотите уберечь своего ребенка от употребления аспартама. Для тех, кто пришел в магазин с детьми, раскроем одну торговую хитрость. Хотя ее уже многие сами поняли. Особенность кроется в способе выкладки товаров. Есть такая особая зона перед кассами, так называемая зона ожидания. Там вы стоите с уже набранной корзиной покупок и ждете своей очереди. А справа и слева от вас находятся мелкие, но очень яркие товары, которые вы, собственно, и не собирались покупать. Яркие сладости выложены там на уровне глаз ребенка, поэтому ребенок начинает выпрашивать их, капризничать, и родитель сдается. Но времени на то, чтобы оценить продукт, взятый в зоне ожидания, как правило, нет. Тем не менее, стоит знать, что чаще всего именно туда, на лотки перед кассой, выкладываются товары с наибольшим содержанием химических добавок. Лучше сразу приучить детей к тому, что вы никогда не покупаете сладости в зоне ожидания, чем раз за разом выдерживать бой возле касс за очередную вредную сладость. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Мэри Крисмас! Христос родился! С Рождеством! И вас с Рождеством! Супер! Здорово! Давай что-нибудь купим, давай подарим им что-нибудь. Наверное, вот это самые распространенные фразы на это время с 25 декабря по 7 января. Приветствую вас, друзья, и сегодня мы поговорим о Рождестве. Рождество – это событие, которое невозможно обойти стороной. Во-первых, оно очень красиво и подробно представлено в двух Евангелиях. Это Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. Второе, очень важное обстоятельство – это то, что очень подробно раскрыто очень много деталей, связанных с рождением Иисуса. Это и путешествие Марии, которая была в положении на ослике на протяжении там, 160 километров. Это, кстати, было очень неблизко, потому что то, где они жили, и в Вифлеем, куда они дошли, это 158-163 километра. Ну, а теперь представьте, что ехать нужно на, как говорят, на сносях и плюс на ослике. Это не Мерседес, это даже не Опель, это даже не Рено, это даже не Жигули и не Запорожец. Это все можно пережить. Это надо было просто или идти рядом с ним, или ехать на нем. Вы понимаете, что такое Рождество было для Марии. А представьте сюрприз. Они пришли в город Иерусалим. Праздник, перепись, все туда сошлись, тьма народу, и нигде нет места. Ни в одной гостинице, ни один человек не нашел в себе хоть чуточку, хоть толику какой-то жалости, чтобы сказать: мужчина, может быть, вы уступили бы место вот этой женщине, которая должна вот-вот скоро родить, я бы им дал этот номер в гостинице, или хотя бы уголок, они бы, может, там две женщины да как-нибудь и поместились. Не было места в гостинице. Нужно было еще 15 километров пройти в сторону, чтобы дойти до Вифлеема. И там уже, находясь в Вифлееме, нашлось единственное место. Это так называемый вертеп. Между прочим, когда говорят вертеп разбойников, да, сразу такая ассоциация. Это не банда вертеп. Вертеп дословно переводится как пещера. То есть они тоже нашли пещеру, и в этой пещере как бы такие наслоения камней, туда заходили стада, а там сидели пастухи, когда были холодные такие времена, чтобы там пересидеть непогоду или переночевать. И вот там, в этом хлеву, искусственном хлеву, куда много людей пришло, поселилась и эта молодая пара на время пребывания там. Итак, давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стих, читаем следующее. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Итак, часть этой истории – она в Евангелии от Луки раскрыта более широко. Я не хочу сейчас на некоторые детали обращать внимание намеренно, потому что немножечко хочется по-другому посмотреть на это событие. Не так, знаете, как вот принято, может быть, давайте я вам покажу такие сейчас, знаете, рождественские открыточки всевозможные. Люди друг друга поздравляют, дарят, ангел, который там говорит пастухам о том, что родился ребенок. Иисус маленький лежит на соломе, и в нее, в эту ясельку заглядывает ослик или там корова. Это все как бы классика, мы ее и так знаем. Но я бы хотел обратить внимание на целую череду исполнения пророчеств. И почему важно это событие сегодня для нас. Но возникает и второй вопрос. Событие важное, а даты нету. Вот в чем беда, понимаете? Даты нету. И поэтому, когда мы видим, что даты нету, может возникнуть такое впечатление, что вот та дата, которую мы как бы исповедуем, да, как некоторые люди сегодня отстаивают, 25 декабря, либо 7 января. Но хочу сразу снять это определенное напряжение. И, кстати, вы можете в интернете легко найти причины все-все-все, почему 25-е, почему 7-е, потому что это два разных календаря, и не существует православного Рождества и католического Рождества, нету такого, оно одно Рождество, и причем в обоих этих, кстати, церквах оно празднуется практически одинаково. Вопрос в том, что одна церковь живет по новому стилю, григорианскому стилю календаря, а православная церковь осталась на старом стиле, это юлианский календарь, это еще далеко, скажем, туда, в Рим, когда Юлий Цезарь был, и это был его календарь. Так вот, что интересно, когда они, скажем, разделились, да, и вот по какому календарю праздновать, конечно, речь шла однозначно о дне великого, да, или большого солнцестояния. То есть это когда вот уже там в декабре после вот этих чисел наступало самое большое, скажем, солнцестояние, когда ночь была длинная, да, получается, самая длинная ночь, и потом уже солнце начинает увеличиваться, рождение солнца, грубо говоря, наращивает свои обороты. Конечно, много язычества во всем этом есть, но давайте обратим внимание вот на что. Почему Бог не дал дату рождения Иисуса? Между прочим, в Библии есть несколько историй, я одну, допустим, сейчас вот приведу, когда Моисей, великий вождь народа Божьего, очень скромный, потому что о нем сказано, что он был кратчайший из всех людей на земле. Так вот, этот Моисей, когда умер, у него не осталось могилы, места, где можно было бы пойти и попроведать, как говорят, да, его. Почему? Потому что Господь сохранил свой народ от идолопоклонства, потому что он его успокоил на горе, потом там же воскресил и забрал на небо. И ходили, искали могилу Моисея, так и не нашли. Конечно, не могли ее найти, потому что Господь ее намеренно убрал, чтобы не было идолопоклонства. Возникает вопрос, столько деталей, вот особенно в Евангелии от Луки, и как они ехали, и как шла перепись, и как они искали это место. Волхвы принесли дары, видение, сон, то есть все есть, даты нету. Хоть бы какая-нибудь привязка, вот как мы читаем в другом месте, да, например, в одни там царя Ирода, в 15-й год правления Тиверия Кесаря или еще кого-то, чтобы можно было привязаться. Нету этой даты. И понятно, что Новый год, хоть 25 декабря, хоть 7 января, это не те даты, которые подходят под рождение Иисуса Христа. Почему не те даты? Очень просто. Потому что в это время пастухи уже со стадами на поле не пасут. И никто не ночует в хлеву в это время года. Это холодно. И поэтому явно, что речь идет, скорее всего, об осени. Ну, догадок много, не будем на это тратить свое время. Это никак не влияет ни на наше спасение с вами, ни на какие-то другие вещи, потому что самое главное, что произошло, что в мир родился Спаситель. И вот в Евангелии от Матфея написано, что ты родишь сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. 21 стих. То есть она должна родить сына и наречет ему имя Иисус, потому что он спасет своих людей от грехов их. Вы видите, какая цель рождения Иисуса? Поэтому вот эти все детали, хлев, это все ну, как пазлы одной большой картины, что сатана очень не хотел, чтобы Христос родился на этой земле. Поэтому, когда он родился, Ирод, как написано здесь, он выведал от волхвов время рождение, место рождения, да, и как здесь написано, собрав 4 стих, всех первосвященников и книжников народных, спрашивал, где должно родиться Христу, то есть помазанному Мессии. И вот они говорят, в Вифлееме иудейском, ибо так написано, через пророка. Вы видите, уже второй раз сказано о пророках. И это, кстати, очень важно. Если мы во что-то верим, то во что мы верим, это должно быть подтверждено пророками, апостолами и самим Иисусом Христом. Это очень серьезный факт доказательства, скажем, правоты и верности этого вопроса. Поэтому, когда мы здесь читаем о том, что у них произошло вот именно вот эта встреча, и Ирод сполошился, написано «весь Иерусалим с ним», да, и вот тут приводится фрагмент «и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных». «Ибо из тебя произойдет мне вождь, который упасет народ мой Израиля». Вы посмотрите в одном коротком отрывке, сколько раз употребляется важное выражение о спасении. То есть он спасет своих людей от грехов, он родился для того, чтобы Израиль спасти. Это важная цель пришествия Иисуса. Дата не столь важна, как событие, поэтому нельзя подменять эти понятия местами. То есть вместо события больше праздновать дату, чем само событие. И я хочу сказать, что действительно сегодня, 7 января, люди, например, празднуют в таких странах, как Россия, Украина, там, да, сербская, грузинская, иерусалимская церкви. Там они придерживаются вот этого старого календаря, да, Рождества по старому стилю. И вот этот разбег как раз-таки в 2 недели, он такими является. И вы знаете, что после Рождества потом 14 января делают так называемый Старый Новый Год. Ну, тут как бы все просто, все понятно. Ну, а теперь давайте посмотрим еще на некоторые интересные моменты. То, что Христос родился не в этот день, это однозначно. Вероятность, однако, 365. То есть, явно он в один из дней родился, но в какой мы точно не знаем. Поэтому то, что рождение Иисуса разделило эпоху, это да и аминь. Мы считаем до Рождества Христова и после Рождества Христова. А что же является центром? Центром является спасение. Так написано в Библии. Христос пришел на эту землю только с одной целью, единственной целью – дать надежду грешнику, протянуть ему свою руку и помочь ему подняться. Все остальное можно было бы сделать, как мы сейчас часто используем слово, дистанционно. Он мог сделать дистанционно через пророка, передать какую-то весть, передать какое-то послание, новость, правила, законы и так далее. Но он пришел лично, прожил жизнь в самой бедной простой семье, трудился своими собственными руками. Для чего, вопрос? Не для того, чтобы потом над ним посмеялись и потом, еще спустя годы и тысячелетия, как мы сейчас живем, могли продолжать еще, знаете, так, ну я не скажу высмеивать, а подсмеиваться над учениями Иисуса Христа, над понятием честность, над понятием порядочность, доброта, там, отзывчивость и так далее. И вы видите сегодня, что эти вещи, они стали очень дефицитны. А ведь это то, что принес Иисус. И мы видим как бы две силы борющиеся. Дьявола, который сделал все, чтобы Христа не приняли как царя, как мессию, как спасителя. И Бога, который даже в самых трудных моментах и обстоятельствах он сохранил свое дитя, своего возлюбленного сына. И вот это очень интересная история, да, что идут вот эти бойни, противостояния. И вы помните, что Ирод, например, он настолько далеко зашел, что он послал войска и истребили всех детей до 2 лет. То есть, чтобы а вдруг он родится большим, да, а вдруг он необычный, он необыкновенный, мы будем искать маленького, а Бог пошлет большого мессию. Но он так и не понял самого главного, что он имел дело с Богом, а с Богом так нельзя себя вести. От него ничего не спрятано, его невозможно обмануть. И, кстати, и ему невозможно обмануть, он никогда этого не сделает. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы, размышляя о Рождестве, все-таки вспомнили о Боге, о великом Боге, который возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Потрясающий стих, стих о спасении, стих о моей надежде, что я грешник, но Иисус пришел в этот мир, умер, жил, умер, родился, жил, умер и воскрес для того, чтобы я мог пройти этот путь и пройти его вместе со Христом. Вы знаете, мне хотелось бы сделать еще акцент вот на каком вопросе. Я как-то отвечал на этот вопрос, я помню, задавали его, а почему Иосиф хотел отпустить Марию тайно? И вот интересно то, что как бы здесь возникает такой непонятный вопрос. Вообще, как бы, смотрите, какая разница. Для нас сегодня Рождество – это время тратить деньги, да? Это какие-то вот miracle, мистика, да, вот такая, вот что-то должно произойти, вот в рождественскую ночь, вот, вот там родился ребенок, вот, а тут вот должно что-то случиться, сбыться какое-то желание, главное его загадать. Но, друзья дорогие, позвольте сказать очень важную вещь. Не надо играть в мистику. Давайте не будем этим заниматься. Надо открыть очень простую истину. Иисус и Бог на нашей стороне. Все небо на стороне кающегося грешника. И только сатана поддерживает атмосферу непокаяния, чтобы ни один человек не покаялся. Поэтому я не верю в лотерею. Вы много раз выигрывали в лотерею? Конечно, по теории вероятности, кто-то выигрывает в лотерею. Да, такое бывает. Но это не то, чем, как сказать, можно зарабатывать себе на жизнь, да, или жить. Это может быть вообще никогда не случится в жизни определенных людей. Хотя они будут исправно покупать билеты лотерейные, но этого никогда с ними не произойдет. Так вот, возвращаясь к Иосифу, хочу сказать, что ему было очень нелегко. Марии тоже было нелегко. И младенцу было нелегко. Может быть, он, конечно, маленький тогда был в объятиях мамы. Не на белых простынях, да, там, не вот в этих с приглушенным светом, LED-подсветкой спальни в детской, где тихонько музыка играет, где стоит радионянечка, да, которая там все нам расскажет, где бутылочки, игрушки развешаны. Он родился в очень, знаете, таком, наверное, неприветливом месте. Мария перенесла очень длинное путешествие. Кто-то говорит, 10 дней надо идти, ну, 150 километров, вот посчитайте. Сколько надо, если 5 километров в час идти? Человек идет, допустим, 15 часов. Представляете, да? То есть он проходит 25 километров. А с беременной сколько ты пройдешь, да? Даже, может, и 20 не пройдешь. Может быть, и 10 пройдешь в день. Ну, вот теперь считайте. 2 недели нужно странствовать, путешествовать. И тут не скажешь, давай притопим, тут камер нету, мы проскочим. Такого не может быть. По вот этим ухабам, по этой жаре, да, или тогда уже... Возможно, это была как раз-таки осень, а может быть и лето. Вот они шли, шли пешком. Иосиф вдруг, скажем, вообще как бы как мужчина не может ей найти хорошую гостиницу. Разве это не стресс? Вообще, как только он обручился с Марией, у него начались проблемы, стресс. И вот эта идея, что он узнает о том, что у нее должен родиться ребенок. И он как бы в таком замешательстве. Ну как так? А они еще не поженились. А если мы сейчас только поженимся, а потом будет свадьба, ну, свадьба, поженимся, а потом родится ребенок. Знаете, умные, мудрые еврейские женщины быстро все умеют посчитать и прикинуть и сказать, не сходится. И тогда его репутация, а у него хорошая репутация, потому что о нем сказано, что он был праведный муж, праведный, 19 стих. То есть на него падет тень. И он решил отпустить Марию. То есть отпустить ее к себе домой. И вот есть интересно, я так много разного всего перечитал на эту тему, что говорят и богословы, и историки. Так вот, получается несколько моментов. Первый, что почему Иосиф хотел тайно отпустить Марию. Он был слишком очарован. И когда узнал о ее беременности, то не считал себя достойным жить с такой праведной девушкой, да, которая удостоилась чести родить ребенка от Духа Святого путем абсолютно доселе неведомого и после сели от толи неведомого такого же события, чтобы вот так произошло зачатие от Духа Святого. И он понял, что он ему но-но-но, пусть она идет, она святая, Бог о ней позаботится, все, это без меня. Есть вторая точка зрения, что он не хотел быть опозоренным, потому что люди могли, как я уже сказал, узнать, что она родила раньше. И так как это было до свадьбы, мы еще раз видим библейское подтверждение, что правильно семью надо начинать не с постели, а именно с отношений, с добрых, порядочных отношений. Потом с взятия на себя обязанностей и ответственности, то бишь зафиксировав эти все вопросы в органах государственной власти, да, то есть чтобы мы, и девушка, и парень могли быть спокойны, получить для себя эти документы. Кто-то скажет, ну это же штамп в паспорте. Нет, это не штамп в паспорте. Наши права, документы, это тоже бумага. И деньги – это бумага, но мы же понимаем, что это, например, деньги – это казначейский билет стоимостью, то есть он зарезервирован с определенной стоимостью, у него есть какая-то стоимость. Также и документы, точно так же и эта печать, это не просто разговор. И поэтому у меня где-то на канале даже есть проповедь о гражданском браке и так далее. Так вот, я там очень подробно разбирал, почему это не считается браком, потому что создается иллюзия, некая иллюзия у людей, которые живут вот до брака официально, не взяв на себя ответственность друг за друга, то получается очень интересная вещь. Девушка живет с такой иллюзией семьи, что ее любят, что у нее есть семья, а парень живет с такой иллюзией свободы, знаете, ну я же ничего не подписывал, в ЗАГСе не был, так что я, если найду чуть лучше, я как бы, в принципе, готов отойти. Ну, это отдельная тема. Так вот, Иосиф подтверждает, что он все-таки остался верен своей Марии, и он хотел поступить. Что было на самом деле? Я не знаю. Давайте подождем немножко и спросим у него лично и скажем: Иосиф, что с тобой происходило? Почему ты так решил сделать с Марией? И, возможно, он нам расскажет, что там действительно происходило. Вот. Но, опять же, посмотрите, как красиво написано: «Рождество Иисуса было так». Не написано «когда». Вот что важно, да, чтобы этот день обоготворить. Посмотрите, кстати, вот Бог сделал субботу святым днем. Он говорит: шесть дней работай и делай всякие дела твои, а святой день субботний, мой святой, да, не делай в этот день никакого дела. Посмотрите, как сегодня люди, вообще вот некоторые прям неистово говорят: не имеет значения какой день, мне не нужен этот день, я в любой день для меня суббота. Но это неправильно. Понимаете, это неправильно, потому что Бог дал определенное правило, как должно быть. Поэтому здесь он наоборот убирает день, но высвечивает события, и это важно. И поэтому, когда он это сделал, то мы понимаем, что произошло нечто очень-очень важное. Мне понравилась одна цитата христианской писательницы Эллен Уайт, где она пишет: «Не забудем, что Рождество отмечается в день рождения Спасителя мира. Этот день обычно проводят в неумеренном пиршестве. Для удовлетворения прихотей тратится много денег. В жертву аппетиту и чувственным удовольствием приносятся физические, умственные и нравственные силы человека. Это вошло в привычку. Гордость, мода и потворство аппетиту поглощают огромные суммы денег, что не приносит никакой пользы никому. Зато является причиной расточительства, что неприятно Богу. В наши дни люди более занимаются прославлением самих себя, чем славят Бога. Для этого многие не щадят своего здоровья, бросают деньги на ветер, другие гибнут от обжорства и разврата». Вот так в книге «Вести для молодежи» на 311 странице она написала. Что еще интересно? Я прочитал целую главу, есть книга «Христианский дом», и прям называется глава «Рождество». Очень интересные мысли там описаны вообще о том, что происходило в Библии и что можем мы сегодня сделать. Там стоит вопрос и о елке. Кстати, я очень против, например, моему личному мнению, против живой елки. Я очень надеюсь, что люди когда-то остановятся и перестанут вырубать настоящие вот эти 7-8-летние елочки для того, чтобы 2 недели, а сейчас в последнее время у многих без снега, просто простояло дерево в доме, и потом на этом все закончилось. Вот. Но видите, о чем речь. Когда Христос родился, волхвы принесли ему дары. Он принес спасение всему миру, а люди принесли ему маленькие земные дары, которые, в принципе, он в них не нуждался. Но история повествует, что все-таки, возможно, именно благодаря этим дарам молодой семье Иосиф и Мария, им было за что существовать и определенным образом жить. Ну и, конечно, мы можем очень много сделать для того, чтобы принести радость в дом другим людям. Мы можем тоже подарить подарки. Но пусть это будут полезные подарки. Давайте подарим, может быть, какую-то, я не знаю, книгу. Ну, не просто деньги на ветер, что когда тебе подарили, ты уже смотришь, когда бы и кому бы это можно было передарить. Или наоборот, типа, да давай подарим, пусть они сами разбираются. Давайте уйдем от этого. Давайте чуть-чуть вот повнимательнее друг к другу, потому что, возможно, мы сможем именно на ту кнопочку нажать, которая вызовет у человека такое удовольствие, что действительно он нуждался, и вот он ответ, да, и он чувствует себя великолепно. Еще одна цитата. «В своей премудрости Господь скрыл место, где он похоронил Моисея. Бог похоронил его, и Бог воскресил его и взял на небо. Это было сделано в тайне, чтобы избежать идолопоклонства. Тот, против кого они восставали, когда он совершал деятельное служение, кого они до крайности раздражали, был обожаем народом, да, почти как Бог после того, как смерть разлучила его с ними. Вот так сказано о Моисее. С этой же целью он скрыл точный день пришествия Христа, чтобы люди поклонялись не дню, а Христу, как Искупителю мира, и тому, кто должен быть признан, кому нужно доверять, на кого можно положиться, кто может спасать всех приходящих к Нему. Сердца должны быть отданы Христу Иисусу, как Сыну безграничного Бога. Вот это мне очень цитата понравилась, поэтому я бы очень хотел, чтобы мы вот, знаете, не просто сделали что-то такое этакое, знаете, как бывает вот на Новый год, я знаю, молодежь, они вот теряют, как бы, ну, у нас еще будет на эту тему мысль, проповедь, вы услышите, да, что в новогоднюю ночь что-то должно произойти, а ведь корни-то уходят в язычество глубоко, почему все не спят? Почему потом после новогодней ночи так много клиентов в мебельном магазине, в отделе посуды и в травматологии, кстати, тоже немало, да, и в токсикологии, там, где все это, скажем, где все встречаются. Почему так? Потому что неправильно делаем. Точно так же и с Рождеством. Мы не столько должны неистово вот этот день отмечать, сколько должны восхититься тем событием, которое произошло. И, конечно же, сделать этот день особенным. Пусть Господь нас благословит в том, чтобы в небесных книгах, чтобы напротив наших имен было записано такое Рождество, которое никогда раньше с нами не происходило, что мы будем не просто бороться и доказывать друг другу, кто прав, а кто не прав, так все-таки 25 или 7. Это вопрос уже давно решен, и обе даты, как мы сказали, они не являются доподлинными. Но события пропустить нельзя. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не просто тратили деньги на безделушки или на удовольствие, как сегодня многие, да, делают. О, надо на рождественский куда-нибудь поехать отдохнуть. И это надо. Но вопрос в том, чтобы Христос в нашей жизни занял очень достойное место, потому что Он этого воистину достоин. Пусть Господь нас благословит, чтобы вот эти события в нашей жизни, а именно очищение, спасение от греха свершилось. Поэтому велик Господь, жив Господь, и Иисус придет для того, чтобы спасти своих детей. С вами ненадолго прощаемся. До скорых встреч.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: Духовное наследие.
1: Я часто думаю о том, как все перепутано в нашей жизни. Что часто простое нам кажется сложным, а черное — белым и белое — черным. Я думаю, что часто любящий Бог представлен нами как существо, которое только и желает, чтобы наказать нас, которое следит за каждым нашим шагом и думает: вот здесь ты оступился, значит, будешь наказан. А здесь ты сказал грубое слово, значит, тоже тебе не повезет. И мне кажется, что когда мы отказываемся от Бога, мы не просто остаемся сами с собой, мы попадаем в руки гораздо более опасного, сильного и коварного противника — сатаны. Мы никогда не останемся сами с собой. И если мы отвергаем Бога, мы обращаемся к дьяволу. И дьявол опасен тем, что все его предложения кажутся прекрасными на первый взгляд, но всегда, всегда последствия ужасны. Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь высшей мзды, сорвите плод и будете как боги. Для юношей открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл, нам ясен ужас древнего соблазна. Когда внезапно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно». Да, смерть — это, пожалуй, единственный момент нашей жизни, когда мы обращаемся к Богу. Когда люди неверующие вдруг внезапно становятся верующими. Когда все наше существо вопит от тяжести, от переполненности чувствами. И мы не можем выйти из этого круга, мы не можем разорвать ту цепь безысходности, которая охватывает нас. Что делать? Кому идти? Как жить дальше, когда самый твой любимый человек, близкий друг, мать, отец, уходят из нашей жизни? И что тогда? Разбей безысходность верой, отчаяние молитвой. Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видать дороги. Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Да, выход будет всегда. И именно к престолу Бога, потому что другого выхода нет. Потому что либо смерть, либо жизнь. И жизнь с Богом. Потому что, наверное, самое прекрасное в этом мире безысходности, когда нет выхода, когда некуда посмотреть, знать, что есть существо, которое любит тебя, которое умерло за тебя, которое жизнь положило и душу отдало для того, чтобы ты жил сейчас. И что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, у тебя всегда есть возможность обратиться к Богу, вернуться, жить в мире с Ним. Наверное, ради любимого человека можно многое вытерпеть. Можно жить, можно терпеть боль, можно мучиться, но знать, что если от этого жизнь любимого человека будет лучше, если кто-то отдал свою жизнь для того, чтобы ты мог жить, наслаждаться этой жизнью сейчас, то ты можешь вытерпеть эту боль, эту муку. Не сладко все, и горечь, и печаль, и каждая минута трудных будет, поскольку Бог — начало всех начал. Со мною был, со мною есть и будет. Моя душа наполнена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вздох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и жизнь. Не только этой, но и вечной жизни. И все-таки богопознание. И все-таки жизнь с Богом. Жизнь с Богом здесь, сейчас. И познать мы Бога можем только в Его книге, в Библии. Открыть для себя этот удивительный характер этого удивительного существа, которое так нас любит. Ведь мы не можем любить того, о котором ничего не знаем. Мы не можем любить человека, жизнь которого для нас загадка. А в Библии раскрыта полнота Его любви, полнота Его характера. А главное, почему Он нас так любит. Thank you.
0: Духовное наследие.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Потому что Господь готов был отдать даже Своего возлюбленного Сына ради нашей жизни на этой земле, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы мы все имели не только эту жизнь, не только на этой земле, на суетной, на грешной, но и там, на небесах, чтобы все наше существо могло открыться в любви Божьей. И так страшно бывает, когда люди отворачиваются от Бога, когда они говорят, что мы живем здесь, нам и здесь хорошо, нам нет дела до того, что ты умер за нас. Нам все равно, кто ты есть и для чего ты приходил на эту землю. Но послушайте, ведь для нас не может быть напрасна эта жертва Христа. Ведь Он дал нам все для того, чтобы мы смогли жить вечно. И вспомните Еву, как ей было тяжело понять, что она потеряла все, проиграв лишь один раз, поддавшись на уловку дьявола и взяв плод, который Господь запретил ей есть. Где та грань, где мы можем открыться навстречу Богу и не встать на путь дьявола? Великолепная поэтесса Наталья Щеглова описывает те последствия, которые произошли с Евой так. В больничном темном коридоре, где воздух болями пропах, сидела Ева в нимбе горя с дебильным сыном на руках. Беспомощность в халате белом, сквозь безнадежность и очки, на них сурово и несмело глядела, как глядят врачи. А змей аптечный у порога, сжав чашу мук, в живом узле шипел, что мудрыми, как боги, рождаться стали на земле, что наши гибельные рощи совсем похожи на Эдем, и что в подземном царстве мощи живого места хватит всем. В психиатрических покоях чуть слышно стрелки на часах считали маленьким изгоем их горьких весен чудеса, и дети те не разумели, что значит жизнь и смерть и грех, что над безумным смехом змея Голгофский крест одержит верх. Да, Голгофский крест одерживает верх. Одерживает верх над всем ужасом нашего мира. И у нас есть возможность жить счастливо на этой земле, прийти к Богу.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я очень рад приветствовать всех вас сегодня на продолжении нашего цикла лекций «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я поднимаю сегодня, я так понимаю, она дискутируется во многих странах. Лет 15 назад мне пришлось в одной из газет читать интервью с человеком, который, в общем-то, приводил в исполнение смертные приговоры. И он рассказывал о том, как ему сложно приходилось иногда лишать жизни человека. То есть он рассказывал, как тогда в Советском Союзе приводился приговор в исполнение, простой пулей, да, это уже не 37-й год, массовые расстрелы, это, мы говорим, 89-й год. И мы знаем исторически, что в начале 90-х годов при президенте Ельцине Российская Федерация ввела мораторий на смертную казнь. И поэтому вопрос, в общем-то, дискутируется. И с одной стороны, конечно, очень непростой вопрос, понимаете? Возьмем совсем недавнюю историю. Изувер в Норвегии, Брейвик такой, слышали? Он приехал на остров, где отдыхали дети. Он взял автоматы, пистолеты, перестрелял детей, а в Норвегии гуманное законодательство, больше 15 лет не дают. И он получает эти 15 лет, ему там весь комфорт. В камере там душ, телевизор, интернет. И вот иногда смотришь на такие жуткие случаи. И я читал статьи тоже. В России велись споры о том, что справедливо ли таких людей оставлять в живых вот таким вот образом. Но с другой стороны, смотрите, что мы видим, этот слайд. Это я в Гугле искал долго, чтобы найти что-то более или менее. Это символический слайд. Это в одной из западных стран перед посольством одной из стран, где практикуется побиение камнями. Если бы вы увидели эти образы, эти фотографии, как это делается, просто ужасно. Женщину за супружескую неверность, там что было, что не было, непонятно, взяли, закопали по плечи в песок, и вот такими булыжниками в голову кидают. Это демонстрация. показывающее просто грим, а я просто не мог позволить себе взять и показать, что можно найти в Гугле. Поэтому, естественно, возникает вопрос, какая позиция Бога? Согласно посланию римлянам, 6 глава, 23 стих, позиция Бога выглядит вот так. Возмездие за грех – смерть. Убийство – это мы можем еще как-то подумать. Прелюбодеяние? Ну, конечно, я понимаю, когда человек обманут своим супругом или своей супругой, но даже при этом далеко не у каждой пострадавшей стороны, понимаете, возникает желание пойти его или ее зарезать. Не пожелай! И за это смерть! В чем здесь что-то мы явно не понимаем? Как примирить в данном случае справедливость Божью и любовь Божью? Это непростой вопрос, друзья мои, непростой. Поэтому нам следует обратиться к практике, которая существовала в ветхозаветном государстве Израиль. И если мы открываем с вами Тору, то мы видим, за какие преступления полагалось, говоря юридическим языком, высшая мера наказания. Вы видите разные преступления. Вот перед вами принесение детей в жертвоприношение. Ужасное преступление, правда? Жуткие извращения, да, инцест, в общем-то, да, Левит, 20 глава, 11 текст. Давайте посмотрим дальше. Тут у нас идут перечисления, опять же, всевозможные инцесты, однополые

мерзостей, которые начинают твориться сегодня в западном мире, в свободных странах, где могут двое мужчин или двое женщин прийти в судебное присутствие городское и зарегистрировать брак, получить свидетельство о браке. Вы знаете, доходит уже до абсурда. Есть церкви, в которых служители, венчане, в синагоге есть такие, в которых раввинах, венчание этим однополым парам устраивают. Так хуже того сейчас поднялся вопрос такой интересный. Вот представьте себе, человек занимается бизнесом, пекарня, кондитерская, торты печет. Кто может заниматься подобными вещами, знает, что хорошие деньги зарабатываются на свадьбах, когда печется большой свадебный торт. Вот представьте себе, приходят двое молодых людей, Джон и Джеймс, и говорят: «Пекарь, пекарь, а спеки нам тортик на нашу свадьбу и напиши: Джон плюс Джеймс равно любовь. И обслужи нашу свадьбу своими кондитерскими изделиями». Пекарь – человек верующий. Он смотрит на эти законы. И он говорит: «Господи, я подчиняюсь этим законам». И он вежливо им скажет, этим двум молодым людям, что его вероубеждения не позволяют ему вот так вот взять и делать это. Он я по своим вероубеждениям, он верит, что брак – это учреждение Богом, союз между мужчиной и женщиной. Вы знаете, что этому пекарю будет? Или фотографу, который не хочет фотографировать эти поцелуи? Засудят и обанкротят. Вот что происходит сейчас в этом современном мире. И я 25 лет наблюдаю уже, как этот кошмар происходит. Вы понимаете, я не желаю никого судить. Каждый человек имеет право выбора. Я не Бог. Я только лишь следую тому, что диктует мне Дух Святой на основании Священного Писания. Я не могу быть совестью другого человека. У меня нет власти сказать, что ты пойдешь там в ад или куда-то. Но понимаете, когда президент компании Apple тратит огромные деньги, и по всем телеканалам, там Fox, CNN, все что угодно, там и BBC, он делает такое заявление о том, что он гомосексуалист. Ну, это все знали. Вопрос не в этом, вопрос в том, что он дальше говорит, что моя гомосексуальность – это для меня уникальный дар от Бога. Вот это уже переходит все границы. Потому что, извините, даже если у тебя миллиарды и десятки миллиардов долларов, ты не Бог. И вот поэтому

одному. Вы понимаете, вот эти законы в Израиле были. И за эти преступления полагалась высшая мера наказания, потому что это все оберегало израильский народ от вот этого разложения общества, деградации общества, которое творится сегодня в мире. Я не удивлюсь, что лет через 20 начнут зарегистрироваться браки между людьми и кошками. Я не удивлюсь этому. Я уже давно ничему не удивляюсь. Вот еще один пример. Пример, за который так более подробно описано. Здесь говорится о сыне израильтянки и египтянина. Есть еще одно подтверждение того, что Бог всех, кто агнца пасхального заколол, всех вывел из Египта. И что этот египтянин, уверовавший Бога, он был частью израильского народа. Он женился на девушке из семьи израилитов. То есть он часть израильского народа, происхождение египетское. Но вот что-то сын у них оказался буйный. Почему? Не знаем. Не обязательно, не потому что это смешанный брак, уверяю вас. Но вот бывает беда с детьми. И он поссорился и начал откровенно, открытую злословить имя Божье. Пришлось его арестовать, как вы видите. И Бог дает повеление. Вот вы видите, очень конкретное. Бог дает повеление, чтобы этого злословившего вывели все из стана, и чтобы все слышавшие возложили на него руки, и чтобы он был побит камнями. Понимаете, тоже Бог поругаем не бывает. Почему здесь? Неужели, может кто-то задать вопрос, вот так вот можно взять человека за инакомыслие и предать смерти? Друзья мои, это не инакомыслие. Человек этот открыто перед всеми хулил имя Божье. И как вы думаете, что будет, если Бог просто бы не отреагировал? То завтра второй будет это делать, а послезавтра третий это будет делать, а послезавтра найдутся те, которые скажут: а зачем нам эти законы? Да Бога вообще нет! Понимаете, к чему это приведет? Это приведет к хаосу и, опять же, к деградации общества. Я почему вам это все показываю, все эти примеры? Я показываю вам это для того, чтобы вы могли на основании этих примеров, ну, будем так говорить, таким юридическим языком, тех статей закона Торы, по которым полагается
за преступление смертная казнь, чтобы вы могли увидеть, что Бог не просто так всех подряд под камни кладет, а Бог говорит о том, что смертная казнь, вот этими статьями о высшей мере наказания, Бог фактически защищает общество от катастрофы. Таким образом, то есть, будь то моральное разложение, будь то открытый вызов, понимаете, на который просто невозможно не отреагировать. Иначе просто тогда Бог потеряет всякий авторитет. И поэтому Бог говорит нам, Левит, 24 глава, 16 по 22 текст, это все записано. Вот в 22 тексте нам сказано, хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его общество. Пришелец ли, туземец, будет ли хулить имя Господне? Вы помните, три категории мы говорили? Гер, Нохри и Ам, Исраэль. То есть народ земли, пришелец, иноземец. То есть оказывается хула на Бога и убийство. Да, тут кто убьет кого-то человека, пусть будет предан смерти. Один суд у вас, как для пришельца, так и для туземца. То есть, иными словами, несмотря на то, что есть три разные слоя общества, да, есть уже природные израильтяне, есть уже пришельцы, которые на пути обращения, а есть те, которые пришли в гости, и каждому свои, как говорится, могут предъявляться требования. То есть тот же иноземец, невозможно от него, например, требовать, чтобы он не верил там в своих каких-то богов. Уже от пришельца, конечно же, требуется. Но иноземец, он на то и иноземец, что он чужой человек. Но если этот иноземец, оказавшись на территории Израиля, решит в открытую хулить имя Бога или решит кого-то убить, один суд. Все становятся равны перед законом. Ну, вы можете посмотреть, мы можем посмотреть еще преступления, за которые не полагалась смертная казнь. Вот, например, за кражу не полагалась смертная казнь. То есть полагалось возмещение ущерба, да? 4 овцы за овцу, 5 волов за вола. Дальше вот вы видите, написано, укравший должен заплатить, а если нечем, то его продают в рабство. Кстати говоря, очень интересно, примечательно, кто в Израиле были рабами. В Израиле рабов не привозили, как с рынка невольничьего. Я вам не показал на экране текст, исход 21 глава, где сказано, что кто украдет человека и продаст его, тому смертная казнь. То есть за работорговлю смертная казнь. Но если человек своровал, а потом ему нечем заплатить штраф, то законодательство требовало, чтобы его продали в услужение на 6 лет. Таким образом, он выплачивал свой штраф.
было своего рода такая вот способ тюремного заключения. То есть в Израиле библейском, ветхозаветном тюрем не было. А вот таким образом поступали с теми, кто воровал. То есть их, либо оплатив 4-5 раз, а что такое за вола заплатить 5 волов? Вол – это как Мерседес С-класса. 5 Мерседесов С-класса. У кого-нибудь есть так прямо? Вынь да положь. Сколько он стоит в рублях? Я даже уже посчитать не могу. То есть, по-моему, 5 миллионов, да? А, 10 миллионов. 10 миллионов, да? Получается 50 миллионов. Вынь да положь, если украл вола. То есть, это вот такие вещи. Кстати говоря, тут даже прописан, вы видите, закон о том, что если человек вдруг случайно, защищаясь ночью, когда он ничего не видит, от вора, который пытается его ограбить, ненароком нанес ему смертельное ранение, как бы сопротивляясь, защищаясь, то его не предавали суду. Вот еще, например, один вариант. Вот, например, исход 21 глава. Мы уже читали, что за убийство – это высшая мера наказания. Но если это убийство не преднамеренное, то таким образом человека не предавали смерти, но его, и он должен был убежать в город-убежище, там, где это были левитские города. И там он должен был находиться до тех пор, пока не умрет первосвященник. Только смерть первосвященника могла человеку, как говорится, снять с него вину. Тоже такой неординарный способ заключения. Вопрос остается. Как в Израиле обеспечивалась законность и порядок? Ответ очень простой. Второзаконие 16:18. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили судом праведным. Понимаете? То есть, когда мы говорим, общество побьет его камнями, не просто какой-то самосуд, что собрались там и начинает кидаться, это все не так. То есть, оказывается, имеет место очень конкретная, организованная судебная система. Эту судебную систему помог создать Моисею его тесть Иофор. Друзья мои, те стихи, которые мы сейчас прочитали, вот Второзаконие 16:18, Исход 18 глава, они очень четко показывают природу древнего ветхозаветного Израиля. Древний ветхозаветный Израиль представлял собой не что иное, как теократическое государство. Что такое теократическое государство? Мы с вами разберем
во второй части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Программа «Независимость». Елена.
1: Первое мое такое употребление было, наверное, где-то в классе 7-8. Мы уходили с уроков и пили алкоголь у подружки дома. Вы знаете, в тот момент я поняла, что вот, я могу чувствовать себя, ну, общность, как бы, и сопричастность с другими людьми. Даже мне стало легко общаться, стало легко как бы налаживать контакт, я могла говорить там о себе, какая я. Ну, то, что у меня внутри было, я не могла об этом сказать когда я была трезва, я стала говорить, ну, когда я была пьяна. Употребление такое, оно было нечасто, но, вы знаете, вот даже на тот момент это не было так по чуть-чуть, красиво. Это всегда было из чашек каких-то или стаканов, и всегда очень помногу. Друзей, с которыми я вот там сообщалась, их было достаточно немного. Ну, это была компания, которую все там начали употреблять. Это был алкоголь, легкие наркотики. Не могу сказать, что мне это очень нравилось, но быть среди людей, как бы быть как другие, меня это привело к тому, что я тоже вместе со всеми стала как бы употреблять. Я чувствовала, что я такая же, как они, как бы мне казалось, что вот оно, ну, как бы это была общность. Я начала учиться, первое время интересно, конечно, что-то новое, новые люди. Я познакомилась там сразу. Мне захотелось познакомиться со старшекурсниками, и я поняла, что дорогу к этому могут проложить наркотики. И, я сделала так, что там, я начала там, с подружкой начали приторговывать наркотиками. Вот, и из-за этого мы, конечно же, стали своими, как бы среди своих. Вот, очень быстро как бы учеба в институте у меня сошла на то, что я как бы приходила в институт, я употребляла, я уходила, употребляла, как бы это были наркотики, алкоголь. Я чувствовала, что я крутая. Ну вот, у меня появилась куча поклонников. Вот в этот момент я поняла, что я абсолютно негатный киутенок, и что, вы знаете, у меня были такие там соперничества, там, чтобы кто-то там, меня пойдет провожать домой. Вот меня это вставило настолько сильно. Мне казалось, что вот она жизнь. Я ушла из института, сменяя наркотик. Достаточно стал тяжелый, но меня отличало от других наркоманов, как я считала, то, что я этот наркотик нюхала очень долгое время. Начались проблемы, я не работала, было тяжело очень находиться дома, потому что меня подозревали, не хотели, наверное, родители на тот момент видеть мое употребление. Я скрывала, я начала воровать деньги. Я вышла замуж, и нам подарили квартиру, куда я переехала вместе с мужем. И это было начало того, что я начала употреблять внутривенно, что наркотиков стало не хватать. Знаете, я рыдала, я пыталась всю свою вину как бы взять на себя. Мне казалось, что это я должна сейчас вытянуть нашу семью. Мы лежали с мужем с моим на диване. Я наблюдала за стрелками часов, до того момента, как придет барыга. И это каждый из дня в день. Вот происходила такая картина: диван, голые стены, черно-белый телевизор и телефон, который мы ждем звонка, как бы человек, который принесет наркотики, чтобы мы побежали туда. Я ушла от мужа, считаю, что мне надоела такая жизнь. Здесь началась череда мужчин, очень сильное употребление наркотиков. В этот момент я всегда чувствовала страх, но мне нужно было как бы быть с мужчиной, чтобы он приносил мне наркотики. Я заболела сепсисом. И у меня поднялась температура 40, я пролежала где-то месяц дома, и все-таки меня положили в больницу, Мне было очень страшно признать то, что вот какие-то проблемы, ну, все, вот что-то сейчас случится, что все узнают. Очень было страшно, что сейчас узнает моя мама, то, что я вот так ее обманывала, что они сейчас узнают, и они от меня отвернутся. Я пролежала в больнице 6 месяцев, ну, около того, около 6 месяцев, почти что при смерти. Ко мне приходила мама там со слезами каждый день. Вот, наверное, это первый момент был, когда проявление моей высшей силы. Я начала молиться. Мне было очень страшно умирать. Что, ну, я понимала, что, скорее всего, меня не спасут. Пришел тогда, помню, заведующий отделением и сказал, ну, вряд ли мы сможем помочь в этом моменте. Ну, как вот в этом случае вряд ли мы сможем помочь. Но я все-таки верила. Верила, что я смогу выжить. Я думала, что вот это вот переломный момент. Я отлежала 6 месяцев, когда я уже начала так немножко приходить в себя. Я опять стала употреблять даже в больнице наркотики так потихонечку, как бы. Я не знала, с чем мне заниматься. Я не работала, я не училась. В принципе, мне этого не надо было делать. У меня не было целей в жизни, у меня не было вообще никаких интересов. Я не знала, с кем мне общаться, потому что старые мои друзья, которые не употребляли, они как бы само собой общение развалилось, потому что у нас были абсолютно разные направления в жизни. У них там учеба, там, не знаю, какие-то построения отношений, семейная жизнь, какие-то хобби. У меня же этого не было ничего. К концу этого момента я жила с мужчиной, который очередной раз вышел из тюрьмы. Мы жили у меня в квартире. Меня, ну, как бы содержала моя мама. У меня было по чувствам полное одиночество. Я ждала смерти, и что я умру именно от наркотиков. Но я понимала, что вот когда-нибудь, ну вот скоро придет это время, но не сегодня, может быть, завтра, как бы я была готова умереть от наркотиков, ну, от того, что это будет или передозировка, как бы, или это еще будет какая-то вот вещь. Ну, я уже, наверное, ждала этого времени, хотя бы маленькая вера, она всегда существовала. Такой переломный момент, когда произошел. Я после Нового года употребила столько, что с моей психикой что-то случилось. У меня просто как бы съехала голова. Ну, я была в невменяемом состоянии. Я чуть ли не вышла из окна. У меня были галлюцинации. Это какие-то, ну, вот очень сильными психотропными веществами, ну, быстрыми наркотиками. И мой молодой человек позвонил моей маме и рассказал ей об этом. Они, мама пришла сразу с моим отчимом и вызвали нарколога, меня там покололи какими-то лекарствами. И через 2 дня я уже лежала в центре. Это был первый момент, первый раз, когда я вообще попала куда-то вот лечиться. Ну вот, и когда я вообще смогла, ну, на себя посмотреть. Я помню, когда начали говорить о своих чувствах, у меня были единственные чувства – это одиночество, страх. Одиночество, страх. Я рыдала у себя в палате от того, что дайте мне, пожалуйста, таблетку на блюдечке, ну, чтобы я ее съела, и я больше не буду такой. Я не буду это чувствовать, я не хотела этого видеть. Я начала ходить на группы. Знаете, там появились люди, которых я увидела, то, что я увидела честных людей, что я могу им верить. И я не хотела возвращаться опять вот в этот ад, где мне казалось, что меня разводят все, а я разводила. Я настолько запуталась, как бы. И последнее мое употребление было на отделении, когда я опять же пошла за толпой и вместе там со всеми употребила. Ну, я настолько сильно испугалась. Я сказала, нет, я не хочу туда обратно, потому что я понимала, что я могу не вернуться опять вот к этим людям, которые в меня поверили, и я поверила им. С этого момента я поняла, что давайте мне шаги, я буду говорить о себе. Хотя страх и низкая самооценка, настолько сильно низкая самооценка, она граничилась тем, что что я абсолютно не такая, как вы, что я круче всех, или что я недостойна. Я недостойна вообще ничего. Ну, в центре я пролежала около 3 месяцев, и я стала ходить на группы, там писать шаги с самого начала, там говорить о себе. Ну, это вот на тот момент мне помогало вот, быть вместе со всеми. Быть со всеми и начать поверить. Ну, вот это, наверное, появилась вера. Мне нравится эта жизнь, она стала, знаете, смыслом моей жизни. Это как смыслом, и жизнь это приносит мне удовольствие. Ну, на сегодня я уже не могу сказать, что я совсем там адаптировалась, там, в трезвость, это все равно меня посещают страхи, там, неуверенность в себе, там, то, что я недостойна. Но это потихонечку вот с помощью молитвы. Молиться я начала еще на терапии, по-моему, лежа на кровати, какими-то своими словами я начала обращаться к Богу, ну, потому что у меня не было необходима какая-то помощь извне. Извне откуда-то вот, ну, не знаю, это есть ощущение, что Бог любящий, что Он меня любит, и я обязательно буду счастливой.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу, касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство «против», а меньшинство «согласно» и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне, появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику, она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденные, засвидетельствованные. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воскликните Господу, вся земля!

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Сегодня у нас ваши ведущие, я, Размик, и мой коллега Сережа, наши гости. Привет, Аня.
2: Привет.
3: Привет.
2: А сегодня мы поговорим о красоте.
1: Да, все верно. Мы будем говорить о красоте. Мы привыкли, что людей делят на два типа. Красивые люди и некрасивые. И как есть красивые душой, так и не.

0: товарищей нет, поэтому говорить конкретно, что вот это вот красиво, довольно сложно. Может быть, скорее всего, это сочетание там каких-то атмосферы, света, частей, отдельные черты лица. Если вот это сочетание приятно для взгляда, наверное, человек скажет, что он красивый.
1: Вот. То есть ты имеешь в виду, что для каждого человека своя красота, кому-то нравятся такие, кому-то такие. Но есть все-таки какое-то понимание красоты, вот какие-то критерии, что вот эти люди для всех могут считаться, этот человек красивый. Да, там какие-то
0: критерии. Внешне?
1: Да, внешне.
0: Я думаю, что нет.
1: Нет.
0: Когда я узнала, что у моего одного знакомого вкус – это такие пышечки девушки, действительно довольно плотные, пухленькие, да, а у другого моего знакомого это нужно, чтобы девушка была просто худая, очень худая, чтобы стройная. Кости было видно, даже не стройная, а именно худая, то я поняла, что действительно нету какого-то стандарта, что вот эта вот девушка красивая.
2: Ну, тут, мне кажется, больше от человека зависит, в какой сфере он воспитывался. Ну, то есть, допустим, чаще он сравнивает, допустим, со своей мамой, чтобы жена была похожа на маму. Вот. Если говорить о красоте внешней, вот, я смотрел программу по BBC, проводили не то что опыты, а эксперименты, вот, подбирали красивых людей, вот, и черты лица красивых людей, они как-то, в общем, они сходятся там вплоть до сантиметра, вот, и даже есть такая схема, которую подставляют к лицу и помогает, то есть, идеальность лица вот, измерить.
0: А, то есть, с моим лицом, чтобы было чем-то похоже,
1: видишь,
0: да?
1: Я говорю, что есть такие какие-то критерии,
2: да.
1: Которые
2: да.
1: Это, так скажем, можно сравнить с ними, что человек близок к совершенству этой красоте или нет. Понятно, что для тебя, может, этот человек, который совершенно красив, там, вот по этим критериям, не очень тебе нравится. У тебя другой вкус, например, и так далее.
3: Найди свой путь.
1: Ну вот я хочу тебе задать вопрос, Ань. А расскажи нам какие-нибудь случаи из своей жизни, что-нибудь интересное, когда твоя внешняя красота или твой внешний вид как-то влиял на людей, или менялись решения, и как-то они строили о тебе, может быть, мнение ошибочное или правильное, исходя из твоей внешности, из твоей красоты.
2: Ты всегда была такой красоткой, или ты вот когда...
0: Ну, я вообще не считаю, что я идеально какой-то красивый человек.
1: У нас, к сожалению, нет этого штампа, чтобы приложить к тебе, проверить.
0: Но
1: разве его дома у себя держит, чтобы никому не показывать?
0: Формат, да. Но... Я знаю, что, допустим, в подростковом возрасте я была пацанкой. То есть у меня были джинсы, комбинезон джинсовый, футболка, кепка, кроссовки. Я жила в довольно-таки бедной семье, то есть у нас не было денег.
1: Ага, то есть это не было твоим решением быть, выбрать такой стиль одежды, это просто вынуждено это было?
0: Ну да, и мне тогда подарили спортивный костюм. Спортивный костюм, но он был по цвету больше такой мужской, темно-синий. И я оделась, как всегда, с папой в маршрутке сажусь, там кроссовки Adidas там, с полосками, спортивный свой костюм, кепка, хвостик сзади. И когда нам говорят, один водитель другому водителю говорит, я сейчас пересажу мужчину с пацаном к тебе. Я как услышала, что я пацан, я к папе поворачиваюсь, говорю, что? Я не пацан. И с этих пор я начала так, все, никаких кепок, я больше этот костюм не одену. Да, и я как-то начала задумываться, что, наверное, больше надо юбочки одевать.
2: Твой круг, он как-то, ты говоришь, была как бы пацанкой, вот, ты общалась тоже с такими пацанами или больше с девчонками?
1: Или это только твой стиль одежды так, а на самом деле ты общалась нормально с девчонками, у тебя были подружки?
0: Да, это были вообще нормальные девчонки, которые там... мне кажется, в то время я больше не смотрела на том, в чем я одета, и тем более у меня не было выбора, что я приду в магазин, я скажу, я вот эту кофточку хочу. Скорее, что дадут или что мы купим. купим с родителями, накопят они тогда.
2: Ну хорошо, а после того, как ты начала вот меняться, свою внешность, одежду как-то, не знаю, волосы распустила, там глаза накрасила.
0: Вообще волосы распустила. Это когда мама пришла домой и говорит: мне надоело, что ты ходишь с хвостиком, сняла с меня резинку для волос и отстригла мне волосы, сделала прическу

0: и сказала, теперь ты будешь ходить так. Я посмотрела в зеркало.
1: Она стригла тебе волосы, а что?
0: Ну, она сделала мне каскад.
2: Прическу.
0: Прическу именно сделала, там челку подстригла. Я стою в зеркало, реву, я говорю, мама, что ты сделала с моими волосами? Но потом я привыкла, потом мне стали говорить комплименты, что, оказывается, это неплохо.
3: Я такая, но ты благодарна маме за это?
0: Ну, в какой-то мере, да, что... Ну, она помогла мне измениться, что она вот толчок такой дала.
1: А, Ань, скажи, пожалуйста, значит, внешняя твоя красота, она как-то помогает тебе, например, решать какие-то твои вопросы сейчас вот в взрослой жизни, когда ты уже серьезная девушка, у тебя есть профессия, ты работаешь. А где-нибудь ты видишь, что твоя внешняя красота, она тебе помогает? Ну, она способствует чему-то, там, как, например, благоприятным условиям на работе.
3: Ну вот у меня, извини, вот смотри, я Аню давно знаю, и ты менял часто работу, я как бы знаю. Вот, и как-то твоя красота, может быть, в этом помогала, что тебя легко брали на работу?
1: А может, как раз ее увольняли с предыдущей работы?
0: Нет, меня не увольняли, я просто была студенткой, я меняла постоянно работы, поэтому сложно сказать, потому что они мне об этом не говорили. Но я предполагаю, что все-таки внешность какую-то роль играет, потому что приятнее же общаться с человеком, который на тебе мил по внешности, да, приятен. То есть я смотрю на тебя, ты мне приятен внешности, поэтому мне больше с тобой приятно общаться в дальнейшем. Поэтому, наверное, да, все-таки работодателям приятно смотреть, там, ну, что красивая девушка, но все же знание, какое-то умение, профессионализм, он все равно в дальнейшем ценится больше на качество работы, на то, как ты относишься к работе, насколько ты честен.
4: Найди, найди свой путь.
1: А вот если мы говорили вначале о внутренней красоте, да? Как она может влиять, и может ли она влиять на внешнюю, то есть на внешнюю красоту? Или это может быть совсем независимые два фактора? То есть человек может быть богат, у него быть богат внутренний мир, он может быть очень красив внутри, но вот внешне он хоть какой-то неопрятненький такой, неуклюжий такой, нелепо одевается и так далее. Вот это может происходить? Или это в любом случае они, это, эти факторы, они зависимы друг от друга? Как ты думаешь?
0: Ну, если говорить про опрятность, то, наверное, все-таки есть что-то зависимость. А если про красоту, недавно читала такой эксперимент, когда один человек одел одежду бомжа и сел вместе посмотреть, как реагирует окружающая среда на него. И там как мимо проходили, как кто-то давал ему деньги, кто-то жадничал, проходил. И я понимаю, что по внешности, в принципе, сложно сказать, какой он в душе, что он думает, что он переживает, поможет ли он в трудный момент. Поэтому сразу смотреть на человека и говорить, что нет, это ужасный человек, там, или он злой, ну, вообще нельзя.
1: Я на самом деле тоже видел недавно в интернете такой эксперимент, девочку. Значит, ну тоже, ее красиво одевали, ну как такой ребенок, такой довольно хорошо одет, прекрасно, и оставляли на улице, по-моему, где-то в Грузии, этот эксперимент был в Грузии. На улице она просто стояла, маленькая, вот так вот, ну, в одежде, к ней люди подходили, спрашивали, девочка, ты чья, кто тебя оставил, где твои родители, там звонили, куда-то узнавали, вот тут девочку нашли, там возьмите ее, там это. То есть подходили к ней много людей, беспокоились об этом. А потом эту девочку одели очень плохо, они его немножко запачкали вот здесь, вот волосы ей растрепали, вот, она такой где-нибудь там заплатка или что-нибудь. И запустили, она в ресторане была, вот там, знаете, обычно забегалки в больших торговых центрах, вот там где просто в холле стоят, там столики, ресторанчик такой. И она вот так ходила, сидела, потом люди проходили, садились, ее отгоняли, как девочка, отойди отсюда. Там, потом она приходила, там подходила, там можно у вас попросить вот это поесть и далее. То есть она вот так вот подходила к людям, они ее отталкивали. Не-не, иди отсюда, иди отсюда. И они потом написали, она просто заплакала, убежала. И они говорят, нам пришлось остановить эксперимент, потому что Дана, или как ее звали, она очень расстроилась из-за того, что ее прям действительно все выгоняли. То есть красота, она очень влияет. Не зря написано, не зря есть такая пословица, да, что по одежке
0: встречают.
1: Провожают
3: по уму. Не красота даже, а ухоженность, мне кажется. Ну, допустим, видишь бедного человека, сразу возникает, ну, попрошайка сейчас опять будет навязываться, просить что-то. Вот. А если, то есть, обычная девочка прошла,
0: Ну, а даже в магазин, когда приходишь какой-нибудь дорогой, как обычно продавцы оценивают? Ну, так, одета не очень, значит, особо покупать не будет, там, да? Ну, там, ну, сразу такое отношение все равно, наверное, бывало, что менялось. А когда придешь, там, по-другому одет, сразу, да, здравствуйте, что вам предложить, там, ну, обслуживают по-другому. Поэтому, мне кажется, люди все-таки смотрят на внешность, и важно, потому что это подчеркивает определенный твой статус, там, твое отношение, насколько там у тебя в кармане много денег, ну, что важно.
1: Вот мне интересно, вот ты можешь похвалиться и, так скажем, похвастаться тем, что, слава богу, тебя Господь создал красивой, что все у тебя хорошо, вот. Ну, тоже мы с Радиком не можем, так скажем, ни на что жаловаться, у нас все хорошо, есть глаза, уши, нос, рот, все, что надо. Но вдруг есть люди, много людей, которые, так скажем, вот получилось так, что они не очень красивые, что, может быть, он родился как-то так, что он с каким-то искривлением лица или с чем-нибудь, с каким-то дефектом. Там, может быть, нос большой, да, там губы широкие, там волосы, лысый человек считает это комплексом. То есть многие люди считают, что вот они обделены красотой. Вот, они смотрят и говорят, ну, тебе хорошо, и говорят, я не знаю, они так не говорили тебе, тебе хорошо, у тебя там все хорошо, у тебя там волосы нормальные, у тебя там это, а вот у меня такого нет. Вот что делать этим людям? Как им в этом мире жить, если они немного некрасивые? Вот как что вы предложите им, вот, что им делать?
0: Знаешь, я просто встречала людей, которые...
1: Обречены ли они, вот, обречены ли они на неудачу, на провалы?
0: Ну, я поняла. Ага. Я просто встречала таких людей, которые, ну, может быть, большинство сказали бы, что они не очень симпатичные, и более того, они отталкивают. Но когда начинаешь их слушать, начинаешь слушать, чем они занимаются, как они горят своим делом, как они зажигают эмоциями, вот, которыми ты просто слушаешь, и гореть сам начинаешь, то есть, вау, я тоже хочу с тобой там это делать, или это очень активные жизненные позиции люди, привлекает, уже начинает не внешность, а именно их внутренний огонь, их внутреннее желание жить, их внутреннее желание развиваться. Вот это очень влечет. Поэтому вот эти горящие глаза, когда, может быть, они не голубые и не насыщены там темно-коричневые.
1: То есть ты сейчас сказала, они что именно... только голубые, значит, и темно-коричневые нормально.
0: Ну, просто все восхищаются там насыщенно красивыми.
1: Ты заметил, что у нас у всех трех карие глаза.
4: Найди свой путь.
3: То есть ты думаешь, что люди с некрасивой внешностью, у них обязательно глубокий мир, душа?
0: Не обязательно, но они...
1: Она имеет в виду, что если они могут быть внешне красивы, но у них глубокий мир красив, то ты не замечаешь вот внешность вообще за этим.
0: Если они действительно имеют внутренний стержень, если они знают, к чему они хотят стремиться, любят свою жизнь, любят себя, то это будет привлекать.
3: Что, как-нибудь можно себя заставить не встречать по одежке? Мы же все привыкли.
1: Вот это интересно.
0: Не думай. Так.
1: Знаешь, я ловил себя на том. Нельзя, мне кажется, никогда заставить себя не встречать по одежке. Мы люди, мы так созданы. Почему-то, что мы сначала у нас визуальное видение, да? Мы же не начинаем сначала говорить с человеком, а потом смотреть на него. Мы сразу на него смотрим, прежде чем как-то разговаривать. И у нас сразу впечатление, хоп, какое-то есть об этом человеке. Наш мозг сразу строит робот так, значит, он может работать так, он зарабатывает примерно столько, примерно такого качества характера он. А потом мы начинаем выяснять, и мозг подстраивает, исходя из этого. Я сам себя тоже ловил на этом, я не получалось, я столько борюсь с этим. Постоянно ты строишь мнение о человеке, часто оно ошибочное, вот это первое, по одежке, по внешнему виду. Вот, поэтому не зря все-таки стоит обращать внимание на свой внешний вид.
0: А я, кстати, ставила эксперимент, ну, чисто для себя. Я начинала разговаривать с людьми, которые на внешность мне
3: неприятны,
0: да, и пыталась изменить. Ну, то есть я, ну, там, ситуации какие-то происходили.
3: Изменить людей?
0: Нет, изменить свои отношения.
3: А как?
0: Ну, то есть я начинала с ними общаться, да, и я так смотрю, человек неопрятный или выглядит, ну, так, не очень приятно для меня. Я начинала общаться, и оказывается, этот человек, ну, который очень интересно мыслит, есть какие-то нестандартные там темы для разговора, которые его беспокоят. И у меня менялось отношение к нему. И в дальнейшем, когда я встречала похожих людей тоже с внешностью, у меня тоже уже не складывалось такое плохое впечатление сразу первое.
1: Кстати, хорошее такое упражнение. Делать, подходить к людям, тем, которые ты, ну, которые ты, может быть, внешне считаешь не очень привлекательными, и это тебя будет...
0: Менять стереотипы.
1: Менять стереотипы, да, это очень сложно, на самом деле. Это я слышал такой эксперимент. Один мужчина пришел, значит, большая конференция, очень много людей, должен был выступать очень серьезный спикер, такой очень знаменитый, все его ждали, но никто не знал, как он выглядит. Никто не знал его лицо, знали имя, фамилию, что он должен приехать. Очень крутой человек, там 1000 буквально народу. И вот он пришел, но он выступил только в конце, и он вышел, он пришел как дед, как бомж. И когда в конце, все на него так отодвигали, так смотрели с презрением, а когда в конце конференции он встает и выходит, все понимают, что это он в этой одежде. И вот так он, короче, учил людей, чтобы на них не влияло, да, не влиял внешний вид. У нас время подошло к концу, мы будем заканчивать. Размик, твои слова.
3: Мои слова таковы. Спасибо, Аня, что ты пришла к нам, поделилась своей историей, своей жизни, порадовал наши взгляды, наш взор своей красотой.
1: И не только своей внутренней красотой.
3: Да. Ну, а так как время пришло к концу, мы вынуждены с вами попрощаться, наши дорогие телезрители. Смотрите нас в следующих программах, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.

0: а я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы опять с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем общение с нашими гостями. Егизарян Эдуард Михайлович, магистр богословия, преподаватель Духовной академии Заокской, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. Сегодня тема пойдет о грехе. Что происходит с прощенным грехом? Когда мы просим прощения, Господь забывает наши грехи или что-то с ними делает? Как вообще происходит вот это прощение? Какой процесс?
2: Ну, нужно сказать, что сегодня большинство христиан, наверное, не ошибусь, если скажу, что это большинство христиан верит, что на кресте все закончилось, закончился процесс искупления, и нам не нужно вникать в то, что происходит дальше, и вообще нет вот этого дальше. То есть человек пришел, прощен, раскаялся в своих грехах, уверовал в жертву Христа, принесенную ради его спасения, и на этом процесс искупления заканчивается. Он прощен, он теперь новый человек, он имеет с Богом новые отношения, и он спасен для вечности. Здесь, наверное, можно сказать, что отчасти да и отчасти нет, потому что грех имеет очень сложную природу. Он касается не только личности человека, он касается и отношения Бога ко греху в частности. Поэтому действительно ли человек получает прощение, когда приходит ко Христу и раскаивается? Мы можем сказать, да, действительно, он приходит, раскаивается в грехе, и он получает прощение, потому что Христос умер за него. Он пролил свою кровь ради его спасения.
1: То есть человек уходит чистым.
2: Человек уходит чистым, когда приходит ко Христу. Но смотрите, что происходит, когда мы говорим о Ветхом Завете. Вот как раз Ветхий Завет показывает, и служение во святилище показывает, что нам нельзя этот процесс упрощать, потому что проблема греха, она гораздо глубже и серьезнее. Человек приходит с жертвой к жертвеннику всесожжения, исповедует свой грех, символически передает этот грех на животное, возлагая на него руки, придавливает это животное, и таким образом символически грех передается на это животное, животное умирает. Кровь пролилась, и фактически животное умирает за человека. И вроде бы человек прощен, но смотрите, что происходит дальше. С этой кровью и с этой жертвой за грех происходят определенные манипуляции. Священник берет часть этой крови, жертвы за грех, и вносит во святилище. Он окропляет этой кровью в первом отделении святилища и таким образом символически переносит грех во святилище. Кроме того, помимо крови, еще одним агентом по переносу греха является сама по себе плоть вот этого животного. Священник должен съесть вот это мясо жертвы за грех. Он должен сварить его в котле, и без соли, без ничего он должен его съесть, и священники, все остальные должны присоединиться вот к этому съедению. Таким образом, сам по себе священник, он становился вот тем объектом, который несет на себе вот этот грех. Он на себя перенимал этот грех. Кстати говоря, вот почему, это еще одна причина, по которой земной священник сегодня, он не может восполнить на себе всего того комплекса действий, которые происходили в Ветхом Завете над этим животным. И таким образом человек, который был виновен во грехе и который приносил это животное, он понимал, что да, он прощен с одной стороны, но отношение Богу ко греху этим самым еще не разрешено, когда он убил это животное. Грех перенесен дальше во святилище. И с этими кровью и плотью вот этой жертвы за грех происходят какие-то действия. Сам священник, он принимает на себя этот грех тем, что он съедает мясо жертвы. Таким образом, он указывал фактически на Христа, который несет на себе наш грех. Потому что когда мы раскаиваемся во грехе, Христос несет на себе грех. И мы прощаем, нас Господь прощает. Но вместе с тем возникает вопрос, а что же происходит дальше? Ведь Христос не является виновником этого греха. Он на себе его несет до поры до времени. И поэтому каждый израильтянин, который приносил туда свою жертву, он фактически наблюдал за тем, что должно произойти дальше. И поэтому каждый израильтянин ожидал того момента, когда Господь разрешит проблему греха, которую он некогда совершил. И не только его, но и любого человека, который приходил в стан, приходил туда, к дверям святилища и приносил свой грех. Они ждали этого великого дня судного, 10-го дня 7-го месяца, когда фактически Господь очищал вот это святилище полностью, и грехи возлагались символически на истинного и подлинного виновника греха, на сатану, которого символизировал, как говорит об этом 16 глава книги Левит, козел для отпущения. Вот этот козел для отпущения, он символизировал сатану, которого в конце концов уводили в пустыню. Вот, и поэтому решение проблемы греха, оно не заканчивается только на кресте, потому что это субъективная сторона вопроса. И поэтому нам нужно расширить эту проблему или постараться посмотреть на нее и еще и с точки зрения Христа, который несет на себе грех, как незаслуженно несет на себе этот грех. И вместе с тем посмотреть на то, как же Господь относится к этому греху и как же Он в конце концов решит проблему греха. Когда и в какой момент и в связи с чем Господь возложит эти грехи на подлинного виновника, на сатану.
0: Далее в программе.
2: Фактически, когда говорится о прощении, говорится о том, что кто-то должен пострадать.
1: Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала. А на кого тогда возлагать? Обратно на меня, это будет справедливо.
3: Уже Господь сам о себе говорит: «Я несу вину».
2: «Прости нас во имя Иисуса Христа». Что это означает?
1: Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею.
0: Небо на земле.
1: Вы так рассказываете, как будто это грех не что-то абстрактное такое, как будто это какая-то физическая грязь, которую вот невозможно просто вот взять, чтобы она испарилась. Ее надо обязательно куда-то вот соскреб, передал, перенес.
2: Совершенно верно, потому что фактически, с одной стороны, хоть грех и является чем-то нематериальным, но мы понимаем, что он не каким-то воздушно-капельным путем там исчезал или переносился и так далее. Грех необходимо было перенести во святое отделение святилища для того, чтобы священник, имея с этим грехом дело, мог бы решить проблему этого греха, чтобы Господь мог бы решить проблему этого греха. А Господь находился во святилище.
1: Угу. Получается, это гораздо, ну, что-то более серьезное, чем мы себе можем представить вообще.
2: Совершенно верно.
1: Ну, а сегодня, вот тогда понятно, тогда через кровь это все приносилось. Сегодня человек согрешил. Как этот грех попадает в святилище?
2: Сегодня, когда мы раскаиваемся во грехе, и когда мы фактически, точно так же, как в ветхозаветные времена, возлагали грех символически на голову жертвы за грех, точно так же сегодня мы исповедуемся во грехе, и мы возлагаем наш грех на Иисуса Христа, который умер за нас, и поэтому мы обращаемся к Богу в молитве и говорим: «Прости нас во имя Иисуса Христа». Что это означает? Христос понес на себе наш грех, и поэтому мы верой возлагаем наш грех на Христа. Но Христос находится во святилище небесном, и Он там решает проблему нашего греха.
1: Вот тут получается какая-то несостыковка, либо я чего-то недопонимаю. Значит, Христос-то умер 2000 лет назад, Он тогда взял вот грехи всего мира и занес их в небесное святилище. А я-то согрешил сегодня, а может быть, еще и завтра. И как этот грех доставить туда? Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею.
2: В том-то и вопрос, что наш грех туда посредством нашей молитвы покаяния, он переносится туда, потому что Христос на себя принял эти грехи. Он принял на себя грехи всех тех людей, которые жили тогда и которые будут жить когда-то еще в будущем. Поэтому вне зависимости от того, что Христос умер 2000 лет назад, тем не менее, его пролитая кровь, она до сих пор имеет значение для нашей духовной жизни. Она играет роль в качестве вот того агента по переносу греха в небесное святилище. Она играет роль для нашего прощения. И поэтому во Христе, когда бы мы ни жили, либо в первом веке, либо в 15 веке, либо в 21 веке, как сейчас, вне зависимости от времени, все равно мы раскаиваемся во грехах, и Христос, благодаря своей жертве, которую Он совершил 2000 лет назад, Он прощает наш грех.
3: Мне хотелось бы в этом отношении прочитать несколько стихов. Они из Ветхого Завета, но в этом их и ценность, что они относятся к той эпохе, ветхозаветной эпохе, и они интересным образом говорят вот об этом самом, вот об этой проблеме переноса греха. В Исход в 32 главе рассказывается о том, как Израиль согрешил, когда Моисей уходил на Синай, отсутствовал долгое время. Когда он вернулся, увидел, что народ поклоняется золотому тельцу. И, конечно, Моисей в гневе, Моисей очень сильно расстроен, и Господь гневается на народ израильский. И после всего Моисей обращается к Господу с молитвой и говорит, 31 стих 32 главы книги «Исход», «Народ сей сделал великий грех». «Сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». Вот это слово «прости» в еврейском – это слово «нести». И его, если буквально переводить, то надо было бы перевести «понеси их грех». Еврейское «носа» – это очень известное слово, очень распространенное слово и очень узкосемантическое, скажем так, слово по смыслу своему, потому что трудно по-другому его перевести. Почему переводчики такой перевод использовали? Ну, потому что переводчик при переводе руководствуется какими-то своими представлениями о Боге, о спасении. Видно, для этого переводчика понятие переноса греха оказалось чем-то довольно странным. Но так или иначе, мы имеем совершенно ясное свидетельство из оригинального текста, что здесь речь идет о том, что Моисей просит, вдумайтесь, Моисей просит Бога, чтобы Господь понес грех. Причем в контексте имеется в виду вот этот грех, который был только что совершен. Происходит совсем немного времени. Мы перелистываем всего лишь одну страничку. После того, как Господь соглашается дальше идти с народом, о чем мы читаем в следующей, 33 главе, Моисей просит, чтобы Бог явился ему и показал себя. Моисей хочет ощутить, что Бог к нему по-особенному благоволит и ищет вот этой встречи с Богом. И Бог ему является, конечно, не так, может быть, как Моисей того хотел, в несколько ограниченном виде являет свою славу и провозглашает свое имя. И вот в этом провозглашении имени тоже очень интересная фраза. Теперь уже не Моисей просит чего-то у Бога, а Бог сам говорит о себе. Седьмой стих. Бог, в шестом начинается вот это провозглашение имени. Господь, Бог человеколюбивый, милосердный и так далее. И дальше. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину. И снова здесь слово, еврейское слово «носа». Несущий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода. Уже Господь сам о себе говорит, я несу вину. При этом Он говорит, я не оставляю без наказания. Конечно, здесь логичен вопрос. Если ты взял на себя вину и понес, то о каком еще наказании может идти речь? Ведь ты уже взял на себя вину. Вот здесь как раз и заключается проблема, которую многие христиане не понимают. Им кажется, что если в Библии сказано, например, в Новом Завете, грехи свои телом вознес на древо, о Христе говорится. Тоже слово «нести», кстати, используется. Грехи телом вознес на древо. То подразумевается, что все, с грехами покончено. Но понес или вознес не означает окончательно уничтожен, потому что, как здесь Бог говорит о себе, я все-таки еще могу и наказать. Могу и наказать. Вот. То есть вот эта идея переноса как раз очень важна для того, чтобы связать между собой некоторые библейские концепции, которые в сознании многих людей не связываются. Как связано, например, прощение и будущий суд, как связана любовь и наказание. Как раз идея переноса позволяет увидеть здесь вот эту нить, которая связывает между собой такие богословские концепции, которые для нас кажутся противоречивыми. Интересно, что когда уже дальше речь идет о жертвах, то в Левит 10 главе, в 17 стихе, мы снова встречаемся с этим словом «нести», но уже применительно к жертве. Если до этого конкретно речь шла о Боге, Моисей просит, Бог говорит, то дальше речь идет о жертве, что указывает на связь между жертвой и тем, кого она представляет собой или олицетворяет собой. И ясно, что это тот самый Бог, которого Моисей просил понести грех. Вот в 17 стихе здесь рассказывается о том, как Моисей сокрушается, что сыны Аароновы и Аарон сам не ели жертвы за грех на святом месте. Обратите внимание, надо было ее есть. «Ибо она, — говорит Моисей, — святыня великая, и она дана вам, чтобы нести грехи общества». В синодальном переводе «снимать грехи общества». Буквально «нести» — то же самое слово, «носа». «Нести грехи общества». То есть жертва в целом представлена как носитель греха здесь. Жертва в целом представлена как носитель греха. А если мы откроем Исход 28 главу, 38 стих, то там первосвященник представлен как такой же носитель греха. Здесь говорится об Аароне, который понесет, вот здесь вот уже верно переведено, без всяких синонимов, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, всех даров и так далее. Понесет на себе, причем Аарон. Вот эти вот библейские указания очень важны, потому что они как раз показывают, что то, что совершается при жертвоприношении, является начальным этапом довольно серьезного процесса и длительного процесса, который должен завершиться не только прощением конкретного человека, а должен привести к решению проблемы в целом для всего мира, для всей Вселенной, что очень важно, потому что Богу важно не просто меня простить, а Богу важно еще и создать вокруг меня такие условия, которые бы характеризовались чистотой, святостью, и чтобы все вместе, и то, что вокруг меня, и то, что во мне, можно было назвать Царством Божьим в полном смысле этого слова. Ведь если проблема решается только в человеке или в людях в целом, но не решается вокруг людей, то Царство Божье как бы не является полным в этом смысле.
1: То есть, если глобально проблему не решили, то да, она опять возникнет.
3: Либо опять возникнет, либо оно, как бы некоторые здесь мы сталкиваемся с неким как бы самообманом. Мы вроде говорим, все решено, но на самом деле все не решено. Решено только то, что имеет отношение ко мне.
0: Небо на земле.
1: Вы сказали, что посредством вот этих манипуляций с переносом решается проблема справедливости и милости одновременно. Каким образом это улаживается?
3: Ну, я уже говорил о том, что благодаря этому мы видим, каким образом Бог решает конечную проблему греха. Это вопрос большой, конечно, в данной передаче мы с вами наверняка не сможем его в полной мере охватить, но идея заключается в чем? Что когда Господь прощает меня, Он проявляет ко мне милость. Он проявляет ко мне милость. Но при этом тот факт, что Он берет на себя грех, не является справедливостью, поскольку Он не виновен сам по себе, Господь, Он не виновен в моем грехе. И справедливость торжествует тогда, когда Он имеет возможность себя снять этот грех и возложить его на того, кто является источником этого греха. Вот, собственно, та точка, вкратце, где происходит
1: получается, что
3: соприкосновение и милость.
1: Нас надо простить, Он с нас грех снял. Сам не виновен, не может на себе этот грех как бы долго держать, потому что он не виновен, то есть не может окончательно
3: В принципе, может, но это тоже несправедливо.
1: Это несправедливо, да. Вот. Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала. А на кого тогда возлагать? Обратно на меня это будет справедливо, но тогда милости нет.
2: Вот смотрите, как апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе говорит, но Бог, это 5 глава, 8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вопрос прощения, он очень интересен в Библии. Фактически, когда говорится о прощении, говорится о том, что кто-то должен пострадать. Угу. Кто-то при этом, когда прощает, кто-то должен что-то потерять. Если это финансовый долг, и я его прощаю кому-то, то я несу на себе фактически последствия вот этого прощения. То есть фактически это какая-то утрата. Поэтому, когда мы говорим о прощении греха, фактически что происходит? Христос нам прощает грех, Господь нам прощает вот этот попранный закон, нарушенную заповедь, Господь нам прощает. Но эту же самую вину Он переносит на Христа, который за нас умирает. Фактически Христос умирает за нас. Поэтому, с одной стороны, милость, конечно же, заключается в том, что Он с нас снимает это преступление, эту вину, этот грех. Но, с другой стороны, Христос страдает за это. Опять же, Христос является неподлинным виновником и зачинщиком греха. Он только это делает для того, чтобы нас освободить от проклятия и нас освободить от этой смерти, нам даровать надежду, несет на себе этот грех, но в конце концов это не есть еще окончательное решение проблемы.
3: То есть да, проблема с этим не решится, потому что грех ведь не только во мне, грех и в окружающем мире, и вот надо решить эту проблему.
2: И в конце концов эта проблема будет решена в конце времени, когда мы знаем о том, что этот грех, и не только мой, но и всех тех людей, которые искренне поверили во Христа и отдали Ему свою жизнь, вся эта вина будет возложена на подлинного зачинщика преступления и грехопадения.
1: То есть на сатану. На сатану, с которого все началось, и вообще совершенно грех верно. Начался. Угу. И таким образом, получается, уже восторжествует справедливость, если грех будет снят с Сына Божьего и возложен на...
2: Совершенно верно. И, кстати говоря, это тоже есть перенос греха. Потому что вот посмотрите, как в Ветхом Завете, когда нам описывается, и, может быть, даже этому нужно посвятить отдельную тему, когда описывается день очищения, в конце концов, вся эта вина всего общества израильского, совершенная за целый год, она возлагается точно так же руками, возлагается и символически переносится на голову козла для отпущения. Его уводят в пустыню, и там он погибает. Это образ сатаны, который фактически понесет на себе всю вину и всю силу вот этой вины и преступления, которое совершено.
1: Ну, остался последний вопрос. А как, почему тогда невозможно сразу прощенный грех возлагать на стану? Зачем нужен посредник? Зачем нужно сначала отдавать его на Христа, который невиновен, чтобы Христос потом вернул его на дьявола? Нельзя ли сразу? То есть я тебя прощаю, ты раскаиваешься, поэтому твой грех идет на дьявола. Все, перенесли, и пусть несет наказание тогда.
3: Дело здесь, видите, в чем? Что у всякого греха есть два субъекта, если так можно сказать. То есть одним субъектом является дьявол, который всех к этому греху подталкивает, является его источником. И вторым субъектом является сам человек, который совершает этот грех. То есть Если делать так, как вы сейчас сказали, то получается, виновником греха является только сатана. А мы как будто и так, вот, только лишь в силу того, что он виновен. Но на самом-то деле Библия говорит о том, что и мы виновники.
1: И
3: мы
1: виновники. Свою часть какая-то есть.
3: Соответственно, что происходит во святилище? Во святилище показано, что за грех человека Господь умирает и несет ответственность, так это назовем, и берет на себя последствия этого греха, то есть смерть. Но вот за эту вторую составляющую или вторую причину, за второго субъекта, за сатану, там не происходит смерти Христа. То есть в конечном счете в святилище как бы разделяются вот эти два субъекта. Есть человек, кающийся, и есть сатана. Но, что еще важно, ведь не все люди получают спасение. Поэтому, если человек не раскаивается, то и с него этот грех не снимается, не происходит переноса, он не приходит, не возлагает руки на жертву. Священник, значит, первосвященник не вносит кровь в святилище. Не происходит вот того, что называется переносом, и получается, что он также, этот человек, не раскаивающийся, погибает, как и сатана. Поэтому смерть Христа эффективна для тех, кто приходит к Нему с верой и раскаивается перед Ним в своих грехах.
1: Спасибо.
3: Хотя, я хочу добавить, предложено всем. То есть смерть, как возможность для прощения, предложена всем, и все могут этим воспользоваться. Но без покаяния, конечно.
1: Да, я так понимаю, эту тему еще надо углублять, потому что надо еще понять и о том, как Господь решает, кого прощать, кого не прощать, когда и как переносить, и должно быть какое-то возмездие. То есть наверняка будет еще речь у нас и передача о суде, и о возмездии за грех. Вот, но это другой раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья. Оставайтесь с нами и будьте внимательны к следующим передачам. Да благословит вас Господь.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Кто-то назвал однажды Вторую мировую войну неизвестной войной. И действительно, что мы о ней знаем? С каждым годом мы узнаем все больше и больше и по-новому оцениваем ее события. Но все больше и больше нас интересует не ее глобальный ход, а судьба простого человека, пережившего военное лихолетие. Вот о чем мы действительно почти ничего не знаем или просто уже забыли. Пройдут года, и в памяти людей о тех днях останутся лишь энциклопедические знания, как бывает со всеми историческими событиями с течением времени. А чувства, переживания, боли и радости рядовых участников тех событий, скорее всего, забудутся. А ведь было в их судьбах так много удивительного, удивительного и необъяснимого. Так много спасительных дел Божьих. Кебышев Петр Кириллович описал для нас с вами свою историю тех дней. Вот что он пишет в своем письме. Война. 1944 год. Было это на реке Неман. Я остался на вражеском берегу один, чтобы прикрывать нашего генерала, уплывающего на резиновой лодке. Он обещал, что когда переплывет на другой берег, то пошлет лодку за мной. Но что-то вышло не так. Петр Кириллович ждал лодку до ночи, но лодки не было. И когда он услышал шум танков и голоса противников, очень естественно испугался. Что делать? Куда деваться? Прыгать в реку? Противник скруче легко расстреляет. Петр Кириллович находился в 7 или 8 метрах от противника. Ему пришла идея лечь под кручу и тихо лежать. Вдруг никто не заметит. И так он и сделал. И как только Петр Кириллович лег и затаился, затих, он потерял сознание. Пришел в себя Петр Кириллович через сутки, когда его уже будили свои на другой стороне реки. Он лежал на травке, спал, прижав автомат к груди под солнышком, сухой, живой и невредимый. Солдат, который его обнаружил, будил его, но не мог разбудить. Офицер тоже трогал его за волосы, за уши, за нос, но Петр Кириллович не просыпался. Но, простите за такие подробности, когда его начали уже будить ногами, он проснулся. Офицер спросил Петра Кирилловича: «Что ты здесь делаешь?» «Сплю». «Ты был на вражеской стороне, один, там были немцы, кто же тебя переправил сюда, на эту сторону?» – спрашивал офицер. «Спросите у генерала», – в конечном итоге ответил Петр Кириллович. Офицер привел Петра Кирилловича к командиру корпуса, объяснил ему суть дела, где нашли Петра Кирилловича, где он был накануне. А генерал приказал офицеру накормить его, напоить, дать лошадь, седло, клинок и обратно в строй. Над Петром Кирилловичем стали все смеяться, стали смеяться солдаты, потому что такие удивительные события с ним случились, а он ничего не может объяснить. И самому Петру Кирилловичу было стыдно, что с ним все это произошло, а он ничего не помнит, ничего не понимает и ничего не может объяснить. Солдаты говорили ему: «Ты в рубашке родился, ты счастливчик», а Петру Кирилловичу было непонятно и стыдно.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: А через 30 лет Господь открыл Петру Кирилловичу действительность случившегося с ним в 44-м. Война окончилась. В 1955 году Петр Кириллович демобилизовался, приехал домой и рассказал отцу о том, что случилось с ним на реке. Отец ответил, что он молился всегда о нем, и Бог спас его. Отец Петра Кирилловича был верующим человеком. После демобилизации Петр Кириллович переехал в город Сочи. Это было в 1974 году. Он был женат, у него было уже двое детей. И вот однажды в парке, во время его работы, где он работал фотографом, подошла к нему пожилая женщина и протянула маленькое Евангелие. Петр Кириллович спросил, сколько стоит? 10 рублей, ответила женщина. Петр Кириллович сразу отдал ей деньги, женщина ушла, а он открыл Евангелие и начал читать. 9-ю.

И в этот момент Бог так повлиял на совесть Петра Кирилловича, что он как будто бы явственно услышал голос. «Петр, Петр, вспомни, как я навел на тебя крепкий сон, как я перенес тебя через реку. Это ли тебе не знамение?» Все это произошло буквально в одно мгновение, во мгновение ока. Петр Кириллович сразу стал на колени и с благодарностью обратился к Богу. Потом, когда он рассказал об этом в церкви, пресвитер церкви сказал: «У Бога все бывает». Может быть, и в вашей судьбе есть такие случаи, которые являются доказательством Божьей заботы и Его присутствия в вашей жизни. Но при этом вы говорите: «Пока я не увижу чудес, не поверю». Вспомните свою жизнь. Быть может, и вам стоит немедленно встать на колени и обратиться к Богу с благодарностью.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Спокойным может быть тот, кто надеется на Бога. Любите ли вы разгадывать ребусы? Я, честно признаться, не очень. Но, несмотря на то, нравится мне это или нет, я вынужден сейчас этим заняться. Дело в том, что среди книг Священного Писания есть одна, в которой, ну, все то, что написано, как бы зашифровано, спрятано. Ну, дело в том, что разгадать смысл может только тот, кто очень хорошо знает Священное Писание. Это не просто книга, это целый набор символов. В ней более 500 ссылок на Ветхий Завет. Сегодня многие спорят о том, как разгадать самые трудные из этих символов, но есть, тем не менее, более понятные. Давайте сейчас попробуем разгадать некоторые. Итак, книга Откровения Иоанна Богослова. Книга представляет собой историю мира, выраженную в символах. И, ну, не просто историю мира, а, пожалуй, историю церкви в этом мире. Здесь взлеты, падения, борьба добра и зла. Ну, в общем, в этой книге сокрыто будущее. Слово «откровение» на греческом языке звучит «апокалипсис». Это слово чаще всего ассоциируется с концом мира, с надвигающейся катастрофой и часто наводит страх. Но я уверяю, это не совсем страшное слово. Ну да, это правда. В этой книге представлен не только конец этого мира, в ней представлено еще и начало будущего. Бог дал эту книгу для того, чтобы дать надежду, не просто для того, чтобы напугать. Вот. Я хочу вместе с вами сейчас уразуметь несколько мест. Ну вот одно из них. Это Откровение, 6 глава. Вот послушайте, что там написано. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Как загадочно! Посмотрите только, здесь речь идет о том, что где-то под жертвенником находятся души, которые вопиют к Богу, требуя расплаты. Из текста видно, что это были люди, которые имели свидетельство от Бога и несли его людям. Судя по всему, это мученики, мученики за веру. Они просят Бога о суде над теми, кто чинил над ними расправу. Что же ждет Бог? Почему он не судит? Ответ дан в этом тексте. Во время кончины мира произойдут определенные события, но это время еще не наступило. Впереди много чего должно произойти в будущем. Родятся, уверуют в Бога такие же люди, как и они, и будут еще жертвы. Многих убьют точно так же, как и тех, ну, которые вопиют из-под жертвенника. И вот когда эти новомученики дополнят число убиенных, вот тогда и наступит время суда, когда Бог вынесет свой вердикт относительно убийц. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Книга Откровения была написана еще в первом веке. И что-то из того будущего, о котором в ней говорится, Ну, для нас уже возможно, уже прошлое. Если оглянуться назад, можно ли в истории увидеть убийство в христианской церкви, связанное с историей христианской церкви? О, еще как можно! Вспомните-ка о костры инквизиции, о крестовые походы, о Варфоломеевская ночь, о иконоборческие споры, о истории раскола в XVII веке, о гонения во времена римских цезарей, о гонения во времена советской власти, а войны вообще и Вторая мировая в частности. Да история не обошлась без кровопролитий. Она почему-то вот как-то вся такая. И среди убитых много тех, кто смерти своей, ну, не заслужили. Вот здесь в книге Откровения говорится об убиенных за Слово Божие. Не о всех убиенных, а убиенных за Слово Божие. Но, скорее всего, здесь говорится о тех, кто проповедовали Евангелие. В 6 главе Апокалипсиса именно эти души вопиют к Богу. Впрочем, тоже странно. Дело в том, что Библия, Священное Писание, говорит о том, что душа человека умирает. Как душа может вопиять к Богу? И почему эти души находятся под каким-то жертвенником? Что это за жертвенник? Или, может быть, есть что-то, ну, что подразумевается под этим жертвенником? Символ есть символ. Что же может рассказать Библия о том, что связано с жертвенником? Или, может быть, что-то связанное с возмездием за пролитую кровь? На самом деле есть что прочесть на эту тему. Давайте посмотрим. Ну вот, во-первых, можно открыть книгу «Бытие», и в 4 главе будет такое интересное повествование. Вот послушайте. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не даст тебе более силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вот так. Вы заметили это слово? Голос крови вопиет из земли. Но кровь не имеет голоса, и тем не менее так написано. У крови нет ни легких, ни рта, ни языка, ни речевого аппарата. Судя по всему, пролитая кровь, ну, просто требует возмездия. Слова о том, что она вопиет, скорее всего, метафоричны. На самом деле Библия много говорит о том, что невинно пролитая кровь требует расплаты и суда. И с этим много что связано. Первый братоубийца Каин получил в возмездие то, что уже при его жизни земля перестала производить для него плоды. Сегодня чего только не придумывают, чтобы увеличить урожай. Ну, генная инженерия тому пример. Да, но и сколько пролито на сегодняшний день невинной крови? Я думаю, это вопрос риторический. В древние времена, если где-то в поле находили мертвого человека, это была проблема, требующая реабилитации жителей тех мест. Предписывалось измерить расстояние от трупа, найденного в поле, до близлежащих городов. Затем выяснялось, какой город будет ближе всего к телу этого убиенного человека. И вот старейшины того города должны были принести в жертву телицу и, вымывая руки над жертвой, произносить, ну, что-то вроде клятвы о том, что они невиновны в крови этого человека. Библия говорит просто о том, что просто так кровь пролитой быть не может. Библия говорит о том, что убийцы должно быть воздаяние, и его не может не быть, особенно если убийца убил не нечаянно, а целенаправленно. В древности разрешалось отомстить тем же, но только если вина точно доказана. А вот в нашем случае вопиют души, требуя расплаты за их невинно пролитую кровь. Они не просто погибли, с ними расправились. Расправились целенаправленно и жестоко. Необходимо в дополнение прочесть еще несколько мест из Священного Писания. Ну, эти места расскажут нам о проливаемой крови. Вот книга Второзакония, 12 глава. Есть такие слова. «Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо, только строго наблюдай, чтобы не есть крови. Потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду». Вот так вот написано. Перед нами вырисовывается интересная картина. Бог запретил принимать в пищу кровь. Причем мясо-то принимать можно, но вот кровь есть нельзя. И аргумент есть, объясняющий, почему нельзя есть кровь. Кровь – это душа. Этот факт требовал правильно забивать животное, мясо которого предназначалось в пищу. Но даже сегодня вы можете в магазине увидеть в продаже куриное мясо, на упаковке которого есть отметка о том, что на птицефабрике эту курицу правильно приготовили и выпустили ее в продажу, и при этом тщательно слили кровь. Ну, эта курица будет стоить немного дороже. Конечно, хочется узнать, как эта кровь является душой. Вот это как? Ну, честно признаться, я не знаю. Библия это не объясняет. Вот сказано только, что кровь – это душа, и все. Каких только толков нет на этот счет. Считают многие, что душа животного отличается от души человека. Но вот вы знаете, в Библии такого ничего не написано. Библия ничего об этом не говорит. Я боюсь пытаться объяснять то, чему в Библии сам Бог не предоставил объяснения. Вот в нашем тексте души вопиют. Они требуют возмездия за невинно пролитую кровь. Каин убил Авеля, и кровь Авеля вопиет. Но это же не значит, что кровь может говорить. Это метафора. Кровь требует возмездия, и все. По-моему, только это имеется в виду. И в книгах Старого Завета сказано, что кровь – это душа. Кровь пролита, она вопиет. Душа – кровь вопиет. По-моему, все ясно. Осталось понять, что же это такое за жертвенник, из-под которого эти души вопиют. Дело все в том, что когда Иисус Христос предсказал разрушение Израильского храма, ну, которое, собственно, исполнилось в 70-м году после Рождества Христова, вот там, в том разрушенном храме, от которого не осталось камня на камне, был единственный на земле жертвенник, о котором может идти речь. На земле больше никакого другого жертвенника нет. Жертвенник – это алтарь, на котором приносились в Ветхом Завете жертвоприношения. Считают еще, что под алтарем, из-под которого могут вопиять души, подразумевается алтарь, золотой алтарь, на котором возносились курения, символ молитв. Ну, я тоже так подумал бы, если бы не одно обстоятельство, которое имело место в храме. Давайте прочитаем с вами из книги Левита, с 4 главы. Вы там найдете такие слова. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, или если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз перед Господом пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». В ветхозаветном храме, когда приносили в жертву за грех, приносили жертву за грех, вот ее кровь выливалась под жертвенник всесожжений. А на кого указывала эта кровь? А на того, кто был истинной жертвой за грех, на Иисуса Христа. Я в свое время имел честь 3,5 года петь в церковном хоре при Духовной Академии. Это было славное время. Мы пели среди других произведений григорианский кант. И там были потрясающие слова. «Грешник спасенный, вот твой царь». Царь вознесенный на алтарь, здесь он пролил святую кровь, он царь царей вовек веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь, как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу. Вот она истинная жертва. Вот он истинный жертвенник. Вот он алтарь. Этот жертвенник символизировал нашу землю, куда с небес пришел Спаситель Иисус Христос, чтобы принести себя в жертву за нас. Именно здесь ему пробили гвоздями руки и ноги. Здесь, вот в эту землю, текла его кровь святая. Та самая кровь, которая пролита за нас с вами, за наши с вами грехи. Вот применяя все это к нашему тексту из Откровения, мы можем увидеть, что кровь убиенных праведников сравнивается с кровью праведного Иисуса Христа. Жертвенник – это земля. В ветхозаветном храме кровь жертвенных животных выливалась в землю под жертвенник всесожжения. Так вот, почему души убиенных за Слово Божие, сравниваемые с кровью праведного Иисуса Христа, вопиют из-под жертвенника. Их всех убили здесь на земле, и их кровь пролилась вот в эту землю. И кровь эта вопиет о возмездии. Почему? А потому что они праведники. Христос тоже праведник. И если пролита кровь праведника, то это не просто кровь. Она сравнивается с жертвенной кровью. Ну, не словами вопиет эта кровь. Это метафора. просто должна восторжествовать справедливость. Да, неприятно осознавать то, что мы живем на земле, где убивают праведников. Надо же, Бог допускает это, и не просто допускает, Он ждет, вот когда история этой жизни на земле придет к своему концу, когда доубивают всех праведников, которым предназначено в будущем быть убитыми для нас в прошлом. Как будто бы Господь ожидает некого времени, когда совершится, ну, некая полнота. Тут спокойным может быть только тот, кто уповает на Бога. Да, есть такое слово в Библии – полнота времени. Ну, это когда уже нет никого, кто потенциально может обратиться к Богу за спасением. В книге Откровения на этот счет написано следующее. В 22 главе. «Се гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и длослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот как великолепно вот сказано. Наступает время, когда на земле не останется никого, кто осознанно не сделал бы выбор либо в пользу Бога, либо в пользу этого мира, судьба которого, в принципе, уже предрешена. Все дело в том, что этого времени никто не знает. Бог скрыл этот момент. Но это время обязательно наступит. Наступит незаметно, только один Бог знает, когда. И Он не назвал это время. Мы только знаем, что пока есть хоть кто-то, кто может принять решение обратиться к Богу, это время не наступит. Но когда оно наступит, как написано, неправедный пусть еще делает неправду еще, нечистый пусть еще сквернится, и праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. А потом говорит Господь, се гряду скоро, и возмездие мое со мною. Что ни говори, но все к этому идет. Мир сей стремительно приближается к своей кончине. И этого ожидают все те, кто надеется на то, что Бог будет праведно судить всех людей. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Обстановка на земле сегодня накалена, как никогда. Почему? Мы читали о крови, о душах, которые вопиют, о возмездии. Пока имеет место вот это ожидание, обстановка спокойной не будет. Мир сегодня наполнен войнами, эпидемиями, смертями, собственно, как и предсказал Иисус Христос, говоря, что всему этому надлежит быть. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Но он сказал, чтобы мы не ужасались, потому что Бог хочет, чтобы и мы тоже поверили в то, что Иисус Христос обещал. Похожее было в те времена, когда израильтяне впали в язычество, ну и среди них тоже стали твориться всякие беззакония, всякое такое, за что среди них исполнялись многие проклятия, описанные в Ветхом Завете. И точно так же Бог поддерживал праведников, говоря: «Не бойтесь, оживут мертвецы ваши». Бог обещал еще в древности, и это обещание Он дал. Вот обещание Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 5 главе. «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Вот оно, то самое возмездие, которого ожидают те, кто представлен как души, вопиющие из-под жертвенника. И та награда тем, кто уповал на Бога, тоже ясна, не воскреснут. Иисус обещал это совершить при своем втором пришествии. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы будем рассуждать с вами об одной большой проблеме, которую переживают многие люди на этой земле. Это проблема одиночества. Состояние одиночества крайне неприятно для человека. И многие, кто переживает это состояние, желают избавиться от него. Иногда даже не знают, как это сделать. Но самое главное, о чем мы всегда задаем себе вопрос, почему к человеку приходит состояние одиночества? И всегда ли это плохо, когда человек один? Может быть, есть там какие-то плюсы, которые помогут нам сосредоточиться на более важных темах. Как человек переживает состояние, когда он один? Есть такое состояние, когда человек даже очень рад и испытывает удовольствие, когда остается один. Я хочу привести пример нашего Спасителя Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея в 14 главе и в 23 стихе написаны такие слова. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». И нигде не написано, что Иисус Христос страдал от того, что он остался один. Почему? Потому что быть одному или просто желание побыть одному – это не всегда плохо и не всегда приносит какое-то печальное настроение. Это личное желание человека. И подобно Иисусу, многие из нас должны хотя бы иногда испытывать желание остаться одному. Это время можно использовать самым лучшим настроением, молитве, рассуждениями, размышлениями, и оно не приносит тяжести, печали или состояния депрессии. Люди испытывают удовольствие, когда остаются одни. Легко можно выйти из этого состояния. Эта причина или это состояние говорит нам о том, что одиночество не приносит нам минуса. Человек быстро переходит из состояния одиночества в состояние беседы, диалога. Быть одному. Вот это состояние «быть одному» – это не негативное состояние, это положительное, и оно не тяготит человека. Когда люди возвращаются к нему, или он выходит к какой-нибудь толпе, к друзьям, группе людей, он быстро перестраивается. Это значит, что человек не страдает от одиночества. У него все нормально с этим состоянием. Это приятное время, когда он хочет провести сам по себе, подумав о чем-либо. Чем же отличается состояние действительно одиночества? Это совершенно противоположное настроение. Во-первых, это очень нежелательное ощущение. Человек чувствует тяжесть внутри. Он не хочет быть один. Нежелательное ощущение. Чаще всего такой человек находится в состоянии плохого настроения. Он как бы печален сам в себе. Он жалеет себя, что он одинок, что ему плохо, что он никому не нужен. И если он находится один, он постоянно в состоянии депрессии или даже постоянное состояние ощущения плохого настроения, нежелательных, отрицательных мыслей и настроений. Это тяготит человека. Он не может быть один. И это уже очень серьезный симптом. Человек находится в состоянии одиночества. И это состояние может углубляться до тех пор, пока человек попадет в состояние депрессии, скатываясь все ниже и ниже. Обычно человек, который переживает одиночество, замкнут. Он может только рассказывать об одном – как он одинок, как ему плохо, какое у него плохое настроение из-за того, что ему некуда деться. Но мы-то находимся на земле среди людей, и люди окружают нас, если это не близкие друзья и родственники. У нас есть соседи, у нас есть знакомые, но эти люди, жалея себя, не хотят ни с кем общаться. И получается такой парадокс. Человек находится среди людей, иногда даже это случается в семье, довольно большая семья, и есть много родственников, и человек все равно чувствует одиночество. Почему же так получается? Кто подвержен вот этому состоянию одиночества больше всего? Обычно люди с комплексом неполноценности более подвергаются одиночеству, ощущают это неприятное настроение, когда вроде бы он никому не нужен. Тот, кто переносит унижение в коллективе, не умеет отстоять какую-то свою точку зрения, обычно они подвержены более состоянию одиночества. Люди с заниженной самооценкой, которые не могут определиться со своими направлениями жизненными, мыслями своими, настроениями, когда у них такая заниженная самооценка, что они не могут что-то сделать, не в состоянии что-то преодолеть, они чувствуют одиночество. Люди, которые перенесли какие-то неудачи, непонимания, ссоры, возможно, разводы, они склонны к тому, чтобы переживать это чувство. Но больше всего попадают в состояние одиночества люди, которые потеряли веру то ли в себя, то ли в друзей, то ли в Бога. Они не имеют этих тесных связей с Богом или потеряли эти связи. И вот тут наступает момент, когда их душа начинает быть в таком жалком состоянии. Они ощущают как бы внутренний духовный сквозняк, холодный воздух, который проходит через мозг их сердце, и они не могут найти покоя, утешения, радости. Они не видят ничего хорошего вокруг себя. Причина одиночества именно в том, что эти люди как-то находятся далеко за границами их чувственности, отношений с Богом. Почему же так произошло? Ведь Господь никогда не думал, чтобы человек чувствовал себя одиноким. Он творил человека для радости. И посмотрите, как Иисус Христос, когда творил человека, беспокоился о том, чтобы он не чувствовал себя одиноким. И сказал Господь, это в книге Бытие, 2 глава, 18 стих, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, Господь сотворил человека для радости, и Он хотел, чтобы человек был счастлив. И когда Адам пошел по этому прекрасному саду и увидел чудесные вещи, которые Господь сотворил вокруг него и окружил этим чудесным даром своим, подарками своими для Адама, он должен был радоваться, петь и сиять от счастья. Но Адам был доволен всем, что у него есть, но одного не хватало ему. И Господь определил это настроение. Нехорошо человеку быть одному. Нужно ему кого-то рядом поставить, чтобы он мог поделиться этой радостью. Итак, человек, который не может поделиться радостью с кем-либо, ощущает одиночество. Может быть, в будущем Адам должен был посоветоваться со своей супругой. Поэтому Господь говорит, да, он нужен человеку помощник, соответствующий ему, или советник, который будет рядом, с кем они могут разговаривать. Итак, речь, которую Господь подарил нам как дар, она способствует тому, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Когда Господь сотворил Адама, мы можем обозначить это – буква «Я» в кружочке – это будет означать, что Адам или мы с вами, это не имеет значения, как личности сотворены Богом. И так как 18 стих 2 главы Бытие описывает нам историю, каким образом Господь окружил эту личность, чтобы он не чувствовал одиночества, давайте просмотрим. Что же Господь увидел? Какие потребности были у человека, чтобы он не чувствовал себя одиноким? Нехорошо быть одному, надо что-то сделать. И что же Господь сделал? Какие потребности удовлетворил Бог, когда Адам почувствовал себя одиноким? Одно из предметов обсуждения Бога с Адамом было то, что Адам хотел кого-то любить. Это было очень важно для Адама. А некого было любить. Лошадки, обезьянки и птички не удовлетворяли его потребности. Он, может быть, и очень хорошо к ним относился, но нужен был такой человек, который стоял рядом с ним. Господь подарил ему прекрасного человека, Еву. Когда он увидел ее, он засиял от радости. Почему? Потому что Господь поставил один щит рядом с Адамом, с его душевным состоянием, защищая его личность. Этот щит – потребность любить. Адам был удовлетворен в этом. Он знал, что теперь он будет любить. «Это кость от кости моей, это плоть от плоти моей, она будет называться женою». Он так был рад, потому что он теперь любит. Он хотел любить. Второй щит, который Господь поставил как защиту личности Адама, это его удовлетворение потребности быть любимым. Конечно же, Ева любила Адама, и Адам любил Еву. Но состояние любить должно быть обратным. Обратная связь – быть любимым. Это еще одна потребность, в которой сегодня нуждается человек. Быть любимым. Но это еще не все. Господь им сказал, когда вы любите и когда вы любимы, вы еще имеете одну потребность, которую нужно удовлетворить. Вы должны быть готовы быть востребованными, давать что-то, отдавать, что-то делать, чем-то заниматься. Вы должны ощутить, что вы нужны, кому-то нужны. И вот когда человек и эту потребность удовлетворил, а Господь сказал, а теперь владычествуйте, вот вам земля, вот вам птицы, вот вам деревья, возделывайте землю, ухаживайте за ней и также оказывайте любовь друг другу. Вы теперь нужны друг другу, вы любите и вы любимы. И Адам с Евой почувствовали, что теперь они не одиноки, они счастливы. И они рады, и они не чувствовали себя одинокими. До какого момента? До грехопадения. А что случилось дальше? Дальше и Ева, и Адам почувствовали, что они отдалились друг от друга. И тут, когда они уже вышли из этого Едемского сада, они почувствовали такое одиночество. Почему? Ведь Адам был рядом с Евой. Ева была рядом с Адамом. Господь им сказал, вот вам земля, обрабатывайте дальше, хотя этот труд будет более тяжелым. Но теперь они почувствовали какой-то душевный холод. Господь знал это, что если бы не было еще какой-то защиты, если бы Господь не окружил человеческую пару еще какими-то щитами, они могли бы погибнуть в этом ощущении одиночества. И до сих пор человек ощущает одиночество, когда вот этих дополнительных защитных функций нет у человека, он их не чувствует. И даже если у него рядом друзья, рядом соседи, рядом члены семьи, и вдруг он начинает ощущать одиночество. Почему? Потому что Господь как раз это и продумал, что человек не может только удовлетвориться защитой внутренних связей в семье близких людей. И Господь поставил еще три щита, которые защищают внутренние связи. Какие это потребности? Что Господь защищает? Оказывается, потребности те же самые. Если у нас было три больших потребности у человека в его душе – любить, быть любимым и быть востребованным – то Господь не изменяет принципы защиты. Любить, быть любимым и быть востребованным остаются как щиты, защищающие личность. Но теперь Господь говорит, а эти щиты будут регулировать отношения между тобою как личностью и мною как твоим Творцом. Как Господь говорит о том, что Он ставит еще один щит, как бы дополнительную защиту, употребляя слово «любить» или «потребность любить». И Господь говорит в Евангелии от Луки, 10 главе, и 27 стихе Он говорит, что «я еще одну защиту тебе поставлю». Любить ты можешь, и ты должен, и если ты хочешь, ты всегда имеешь кого любить. Вдруг твои близкие где-то исчезли. Близкие умирают, это смертные люди. И ты ощущаешь одиночество. Если ты не имеешь дополнительного щита, который удовлетворит твою потребность любить, ты будешь чувствовать одиночество. И поэтому Господь, взывая к человеку, говорит, «Люби, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». И так Господь не оставляет без удовлетворения потребности любить. Дорогой друг, ты всегда можешь поставить этот щит около себя. Тебе есть кого любить, даже если ты на острове одиночества, если ты на необитаемом острове живешь, и у тебя нет людей, которых ты мог бы любить. Господь всегда рядом и удовлетворяет твою потребность. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Если внутренний щит рухнул, тот никогда не рухнет, он всегда будет стоять. Вторая потребность – быть любимым – остается той же. И Господь удовлетворяет и эту потребность. И говорит, могут люди нарушить свой обет любви. Может получиться так, что вы потеряли любимого человека, и вам некого любить, и вас никто не любит. Многие люди в состоянии одиночества как раз об этом и говорят. «Меня никто не любит, и мне некого любить», хотя людей вокруг полно. Господь говорит: «Ты не печалься, тебе есть кого любить, и тебя любят тоже». И Евангелие от Иоанна в 3 главе 16 стихе мы читаем в Библии такие прекрасные слова, которые мы всегда знаем наизусть. Я знаю, что вы и тоже знаете эти слова. Давайте мы их вместе прочитаем, чтобы они запомнились нам еще больше. 3 глава Евангелия от Иоанна и 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так возлюбил Бог мир. Дорогой друг, ты любим, потому что Господь любит тебя вечною любовью. Ты всегда будешь любим, даже если остаешься один. И даже если вокруг тебя никого нет, этот щит никогда не рухнет. Господь никогда не нарушает своих обещаний. Люби Господа Бога твоего, и ты любим им навсегда. Итак, два щита у нас стоят. Но человек все равно чувствует какое-то не очень комфортное состояние души. Почему? Он же любит и любим, потому что не стоит третий щит. А Господь его ставит, твердо ставит, зная, что каждая личность нуждается в третьем щите. И называется он точно так же – быть востребованным. Господь обращается к человеку и говорит: «Ты нужен мне! О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» То есть я хочу, чтобы вы чувствовали, вы мне нужны, вы можете помочь мне. И эта помощь может быть выполнена в том случае, если вы идете кому-то, помогаете кому-то. Я лично делаю это человеку, вашему другу, соседу или кому-то нуждающимся через ваши руки. Вы мне нужны. Вы можете всегда быть востребованы и днем, и ночью. Итак, когда мы это ощущаем, когда мы знаем, что Господь использует нас, и Он готов нам показать эти пути работы нашей, у нас приходит другое настроение. Мы уверены, что у нас рядом с нами, с нашей личностью, стоят крепкие, высокие три щита, которые защищают нас от этих мрачных представлений, что я не любим, я никого не люблю и никому не нужен. Когда люди это думают, они находятся в ужасном состоянии. И люди, которые не знают, что рядом с ними есть большие, крепкие, надежные щиты, которые ставит Господь в своих отношениях с Ним, эти люди страдают. И они пытаются каким-то образом поставить хотя бы какую-то часть щитов. И вот представьте себе, женщина, страдающая в одиночестве и не знающая, как выйти из этого состояния, чем она начинает удовлетворять эту свою потребность. Она ищет кошек или собачек, каких-то животных, как она хочет себя применить где-то. Нужно, необходимо ей быть необходимой кому-то, кому-то помогать. И она думает об этом. И она ищет возможность, кому бы помочь. Не может примениться к людям, потому что, ощущая одиночество, она как бы стоит в стороне от людей. Она ищет животных. И вот люди заводят животных, и десяток, два десятка, три десятка. И они мучаются с ними, тратят всю свою пенсию, ухаживают за этими животными. И почему они как бы оживают немножко? Потому что они поставили маленькие щиты этих земных отношений. Они знают, что кошки их любят, они кошек любят, и они видят, что они удовлетворены. И поэтому они с удовольствием выполняют эту работу. Попробуйте у этих людей забрать кошек. Что будут делать они? Они погибнут. От чего? От одиночества. Другие заводят собак, рыбок, ну кого-нибудь, лишь бы кому-то отдать свою любовь и почувствовать, что эти животные или эти маленькие существа, они отдают тебе свою любовь, и вы можете за ними ухаживать. То есть вы ставите эти щиты. Господь говорил: да, эти щиты должны быть, но на грешной земле эти внутренние щиты отношений могут рухнуть. Когда умирает любимый человек, что первое посещает человеческую голову, мысль? Кому я теперь нужен? Кто меня будет любить? Кого я буду любить? И это как бы окружает человека темнотой, таким промозглым холодным сквозняком. И многие люди, когда говорят такие слова, «Теперь все, у меня руки опустились, некого любить, никто меня не любит, и я никому не нужен». Куда тогда идут эти люди? Что они делают? Они действительно посещают их голову мысль, что они не

любимым и быть востребованным. Насколько вы ощущаете сегодня эту близость с Богом? Если вы пережили какие-то трагедии жизненные, если вы почувствовали, что вы не имеете веры, вы не ощущаете того, что Иисус Христос рядом с вами, это не значит, что Иисуса Христа рядом нет. Когда Давид ощутил такое одиночество, а когда мы его читаем в псалмах, он много раз говорит об этом, и, вздыхая в сердце своем, он кричит буквально к Богу: «Не оставляй меня, Господи! Помоги мне! Прикоснись ко мне! Возьми меня в свои руки!» И вы думаете, как Господь слышал молитву Давида? Конечно! И как только Господь протянул руки свои и подал по его просьбе свои руки ему, что он сказал в таком восторге своем? Беспокойство, одиночество вызывало настолько большое, что он говорил: «Я день и ночь ищу тебя, но что-то преградой стоит между мною и тобою, Господи». И как только Господь напомнил еще и еще раз Давиду: «А щиты-то мои стоят, дорогой мой Давид. Стоит щит, я тебя люблю всегда. Ты любим, люби меня, приди ко мне поближе. Ты мне нужен, Давид, столько псалмов ты еще должен написать, столько работы ты должен еще сделать, ты мне нужен. Я буду использовать тебя для своих божественных планов». Когда Давид услышал эти слова и почувствовал прикосновение Божие к нему, он написал такие прекрасные слова, Псалом 61, 2 и 3 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». О чем это говорит? Именно вот эта идея, щиты, которые поставил Господь между нами, защищая наше состояние, сознание, здоровье, психическое настроение, вот то, что Господь делает для нас, оно никогда не рухнет, оно никогда не упадет. Мы можем только не понимать, что Иисус Христос рядом с нами, а Он протягивает свою руку и говорит: «Успокойся, мое дитя, я рядом, эти щиты стоят. Люби, ты любим, и ты всегда будешь востребован». Многие люди сегодня находятся в состоянии одиночества. Возможно, это люди, которые не знают того, что Господь поставил щиты рядом с ними. Возможно, это люди, которые потеряли своих близких. Может быть, это дети, ради которых они жили. Может быть, это служебные большие обязанности, ради которых они служили, жили, думали, учились. И это все на этой земле может рухнуть в одно мгновение. Мы наблюдаем сегодня тяжелые картины в разных странах. Люди ожидали ответа какого-то или от того, что они сделали в своей цивилизации, в своем городе, например, в Японии. И теперь миллионы японцев обескуражены тем, что они потеряли много из своих добытых средств каких-то, родных, близких, детей. Какое состояние одиночества? Но и в этом состоянии, даже при таких трагедиях, каждый человек на земле имеет право соединить свою руку с Божественной. Он имеет право как дитя Божие, потому что мы все, братья и сестры, сотворены Богом для того, чтобы мы любили Его. Возлюбите Господа всем сердцем вашим, потому что Он ожидает этого. А Он нам говорит с ласковой улыбкой: «Я люблю тебя, дорогой человек, никогда не оставлю тебя. Успокойся, ты нужен мне. Все три щита стоят рядом с тобою. Будь уверен в этом всегда. Если только тебя потрясет какое-то уныние, какие-то необыкновенные тяжелые переживания, знай, я тебя всегда буду защищать. Только протяни ко мне твои руки и скажи: Господи, помоги, как это сказал Давид. Дай мне почувствовать, что ты твердыня моя. Это значит, дай мне почувствовать, твои щиты всегда стоят рядом со мной. И я от чистого сердца желаю вам сейчас, в эти минуты, почувствовать, что Господь рядом с вами».

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Библии Бог называет некоторых людей своими друзьями. Так, например, Авраам назван другом Божьим. Иисус Христос называл своими друзьями апостолов. Можем ли мы сегодня быть друзьями Богу и как это возможно? Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Даниил Васильевич Ловска. Даниил Васильевич, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Что значит быть другом Богу? И можно ли вообще сравнить дружбу человеческую с нашими отношениями с Богом?
3: Вообще, когда мы говорим о дружбе, она подразумевает в себе нечто большее, чем просто взаимоотношения, чем просто имена людей, которые какие-то имеют взаимоотношения между собой. Интересно, что в Библии говорится о некоторых деталях дружбы. Вот книга Притчи, 18 глава, 24 стих говорит: «Бывает друг более привязан, нежели брат». И когда мы размышляем над этим текстом, мы можем, может быть, сказать, что дружба, наверное, это привязанность. Но только ли она является привязанностью? Обращаясь к Священному Писанию, мы находим у Иакова в 2 главе, в 23 стихе, он говорит о том, что Авраам веровал Богу, и он наречен другом Божьим. Получается, что можно просто верить в Бога, и ты уже наречен другом Его. Что значит дружба?
2: То есть любой ли верующий человек может себя считать другом Богу?
3: Получается, что как бы любой верующий может себя считать другом Богу. Но что на самом деле несет в себе дружба? Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, говорил о том, что Он подразумевает в дружбе. И евангелист Иоанн записал эти слова в 15 главе Евангелия от Иоанна, 14 текст. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Действительно, Бог хочет быть нашим другом. Он желает, чтобы мы были Его друзьями. Но Он говорит, чтобы быть другом Богу, необходимо соблюдать или исполнять то, что Бог нам заповедал.
2: То есть дружба как-то должна проявляться в действии.
3: Дружба не может не проявляться. В противном случае это вообще не дружба. Когда мы обращаем внимание на то, а как происходит взаимоотношения в дружбе с людьми, между людьми, то мы можем увидеть некоторые детали, некоторые принципы, которые очень важны для дружбы. И эти принципы, которые проявляются в дружбе, они показывают, что эти люди между собой дружат. Вот с Богом то же самое. Есть определенные принципы, которые показывают, да, вы дружите с Богом. Если этих принципов в этой дружбе нет, то дружбу назвать дружбой уже нельзя. Это просто приятельские, может быть, взаимоотношения, это просто знакомые. Я знаю о ком-то, но не больше. Дружба нечто в себе несет, и дружба имеет некоторые принципы. И вот сегодня хотел бы, чтобы мы вместе с вами посмотрели на эти принципы. Во-первых, дружба – это доверие. Согласны же вы с этим?
2: Да.
3: Когда мы говорим о доверии, то доверие подразумевает в себе еще риск определенный. Я доверяю, а значит, я рискую. Потому что не рискуя, ты не можешь доверять. Когда мы говорим о том, что есть у меня друг, и вот я ему доверяю, я рискую тем, что он может предать дружбу. Но я ему доверяю, потому что я хочу, чтобы он был моим другом. В дружбе есть риск, в дружбе есть доверие. Когда мы открываем Священное Писание, опять-таки Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 текст, то мы читаем ключевой, я бы сказал, золотой текст Библии, где Иисус Христос показан как тот, кто направлен на эту землю, чтобы помочь человеку получить спасение. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос со Своей стороны, Он доверяет нам, Бог доверяет нам. Мы можем отказаться от этой жертвы. Бог отдает Сына Своего, говорит: «Я Его ради вас отдаю». Но этим доверием Бог рискует, потому что я могу отказаться от жертвы Христа, его жертва будет напрасной.
2: То есть я могу не оценить значимости этой жертвы. Могу не понять вот всего драматизма и трагизма этой ситуации, через которую пришлось Богу пройти ради меня. Да, и как-то как пройти мимо нее, как мимо этой жертвы, как мимо чего-то обыденного. Да, а именно на самом деле это была великая жертва.
3: Я могу, пройдя мимо этой жертвы обыденно, просто принять в свою жизнь нечто другое, проигнорировать тем, что для меня сделал Бог. Но Бог, несмотря на это, Он рискует и своего Сына отдает человечеству. Ибо так возлюбил Бог мир, говорит евангелист Иоанн, передавая именно то, что Бог пережил, что Сына своего отдал, рискуя. И интересно, что если бы даже один человек на земле покаялся, а все другие бы отвергли Бога, Бог послал бы Сына Своего Единородного для того, чтобы искупить эту одну личность. Почему? Потому что Бог желает строить дружеские взаимоотношения. И Он показывает нам на личном примере, что Он нам доверяет. Он нам доверяет. Со своей стороны мы, как люди, призваны Богом тоже доверять Богу. Как часто мы готовы Богу доверять? Не просто сказать, ну да, Боже, я как бы готов со своей стороны доверить Тебе свою жизнь. Но мы говорили, что доверие – это риск. Готов ли я рисковать с Богом? Очень часто Бог показывает мне на принципы, определенные в жизни, и говорит, поступай так, удержи себя от этого, прибудь в этом. Так Бог говорит нам. Священное Писание очень часто нас от чего-то ограничивает. И мне кажется, что многие люди сегодня говорят, ну зачем я буду идти на поводу этих принципов? Я же себя лишу одного, второго, третьего. Если я останусь честным, я никогда не поднимусь по карьерной лестнице. Если я буду правильно и честно выплачивать все налоги, я же никогда не разбогатею. Люди считают, что я не могу рисковать, я не буду рисковать. Но Бог говорит, ты останься мне верным. Ты доверься мне. Ты попробуй рисковать со мной. Я открою окна небесные, я изолью благословение до избытка.
2: Вот мне кажется, мы боимся рисковать, потому что мы не вполне понимаем, что нас ожидает после этого риска. Потому что, вот, допустим, когда спортсмен чего-то себя лишает, он в чем-то себя ограничивает, он постоянно занимается, он знает, к чему он идет, он знает, что он хочет победы. И он ее добьется. Да, а когда мы с Богом начинаем в чем-то себя ограничивать, мы знаем, этого требует Бог, мы не вполне иногда представляем, что же... Ну, мы ждем какой-то награды, чтобы игра, как говорится, стоила свеч. Вот что же нам Бог может такого предложить чудесного в своей дружбе, ради чего стоит вообще от всего отказаться?
3: Наша жизнь на этой земле, она ограничена временем. Наша жизнь на этой земле, она имеет пределы. Мы, люди, живущие на этой земле, понимаем, что земля несет на себе последствия греха. И когда-то придет день, когда мы должны будем покинуть эту землю. Но Господь говорит, я предлагаю вам достичь небесных обителей, вечной жизни. Бог говорит, я хочу, чтобы ваша жизнь была наполнена благословениями не только здесь, на этой земле, но всю вечность вы могли разделять эту дружбу со мной там, в небесных обителях. Нам иногда хотелось бы, чтобы сегодня, сейчас и все сразу я получил, потому что многие люди сегодня говорят так, живу один раз. Но Бог говорит, ты можешь жить вечно. Ты можешь получить и достичь этой жизни, строя взаимоотношения с Богом, с ближними, вот исповедуя те принципы, которые я тебе оставил на страницах Священного Писания, идя к тому благословению, к той цели, которую ты можешь видеть перед собой. Она не завуалирована, Господь очень прямо об этом говорит. Он говорит, рискуй со мной, сохраняй себя в чистоте и обретешь жизнь вечную. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Так говорит Бог. Почему? Потому что Бог их утешит. Не просто отрет их слезы, а это утешение будет с вознаграждением. Жизнь – это самое ценное, что сегодня мы можем получить. А жизнь вечную – это то, к чему нужно стремиться. Многие люди говорят, я хочу дружить с Богом, но я не хочу ни с чем рисковать. Многие друзья на этой земле, которые не готовы рисковать, они приходят к тому, что их дружба разваливается.
2: Потому что в критической ситуации, ну, да, как говорится, друг, да, познается в беде. Когда критический момент наступает, сразу становится ясно, кто с тобой, кто рядом, а кто и не был никогда
3: был
2: с тобой.
3: Был критический момент в жизни человечества, когда Адам и Ева, ослушавшись Бога, они просто согрешили, лишили себя славы Божией и обрели в своей жизни последствия греха, а именно смерть. Это была критическая ситуация. И Бог, Он в этой критической ситуации со своей стороны пошел на риск, чтобы спасти человека. И нас Он приглашает к этому же.
1: Открытая книга.
3: Но не только дружба заключается в доверии и риске. Дружба еще и подразумевает в себе и верность. Очень часто в жизни друзей на этой земле мы можем встретить моменты, когда ради дружбы нужно от чего-то отказаться, чем-то нужно пожертвовать. Дружба, она подразумевает в себе очень четко верность. Вот Христос, Он имел шанс просто все оставить, все бросить. И мы можем увидеть, как Священное Писание описывает нам ту ситуацию, которая происходила непосредственно в Гефсиманском саду. Вот в Евангелии от Луки мы можем вместе с вами в 22 главе прочитать 41 стиха. «И сам отошел от них, от учеников, на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля будет, но твоя“. И явился ему ангел с небес и укрепил его». Иисус Христос, находясь в Гефсиманском саду, переживал страшное мучение от того, что грех его разделяет с Небесным Отцом. Но перед его взором были погибающие люди, его друзья, которых он назвал своими друзьями. И тогда, когда он молился, он не хотел умирать. Он не хотел этой разлуки с Небесным Отцом. Но он понимал, оставив сейчас своих друзей, он их просто обретает на погибель. Сохранив верность этой дружбе, он может подарить им спасение. И находясь в этом борении, когда он мог бы встать с молитвой и сказать: «Не хочу умирать за них. Они плюют в мою сторону, они предают меня, они отказываются от меня. Я просто вот элементарно попросил их помолиться со мной, не спать, а они все спят, они все дремлют. Я борюсь, мне тяжело, а они меня все оставили». И тогда, когда уже пришли стражи взять Иисуса Христа, там же, в Гефсиманском саду, где оказались все ученики?
2: Убежали.
3: Писание нам говорит: разбежались. И в этот момент, я думаю, что в сердце дьявол ему подсказывал: все брось, отставь. Зачем тебе умирать? Когда он уже был пригвожден ко кресту, к нему подходили и говорили: если ты Сын Божий, сойди со креста. Если ты Сын Божий, говорил один из разбойников, распятых рядом, спаси себя и нас. У Иисуса Христа стоял вопрос: все бросить, спасти себя и обрести благословение лично для себя и вновь отправиться в небесные обители к Небесному Отцу, или же остаться верным дружбе. И Он сохраняет эту верность. Это величайший пример. Очень часто мы со своей стороны, желая следовать за Богом, избираем путь, который Господь нам предлагает.
2: Нас восхищает верность Христа, несмотря на порочность человечества, даже учеников, близких его друзей, да, тех, кого он называл своими друзьями, и которые убежали, бросили его. Это очень восхищает. С другой стороны, мне кажется, что Христос, он просто имел такую непорочную сущность, он просто не мог, даже если у него и был этот выбор, он не мог предать эту дружбу. То есть, вот как поется в песне «Я не могу иначе», да, про любовь песня, но как бы здесь показана любовь в высшей степени. То есть, когда человек, даже если, когда Бог, даже если у него есть, ну, выбор, да, пойти на крест или не пойти, он не может этот выбор сделать. Потому что для него дорога одна. Это на крест, несмотря на отклик людей. А вот как мы можем, в свою очередь, проявить верность Богу?
3: Наша жизнь, она наполнена различными ситуациями и обстоятельствами жизни. И в этих обстоятельствах жизни мы можем сохранять верность Богу, оставаясь верными тем требованиям, которые Господь для нас оставил на страницах Библии. Но ведь зачастую бывает так. Мы подходим к какой-то ситуации жизни, мы понимаем, что я должен поступить определенным образом. Допустим, мы попали в конфликтную ситуацию, и мы понимаем, что я, как христианин, должен себя сдержать. Господь меня призывает к этому. Господь говорит, если возможно, оставайтесь в мире со всеми. Но я избираю иногда другое. Мне кажется, что я промолчу, а значит, об меня будут вытирать ноги. Я промолчу, значит, я себя унижу. Бог говорит, нет. Нет, ты можешь остаться верным мне, исполняя мое пожелание в твоей жизни, мою просьбу в твоей жизни, и это принесет тебе благословение. Ты сохранишь наши взаимоотношения, и это поможет тебе сохранить взаимоотношения среди тех близких тебе людей, где возник конфликт. Бывают другие ситуации, когда Бог говорит, прояви честность в своей жизни. И я могу стоять перед выбором, проявить честность или не проявить. Потому что все, может быть, обстоятельства диктуют, тебе можно сейчас немножко отклониться. Это не создаст никаких трудностей ни для кого. Это совсем чуть-чуть. А Бог говорит, нет. Где нарушение есть в одном, ты согрешать начинаешь во всем. И повинность у тебя тоже будет во всем. Поэтому верность в малом, она помогает потом сохранить верность и в большом. Господь не приглашает нас к верности сразу во многом. Господь говорит, начинай понемногу. Больше, больше, больше, больше. Учись сохранять верность дружбе. Но в верности и во взаимоотношениях дружеских с Богом, и не только с Богом, но и с ближними, присутствует еще один аспект. Это жертва. Друзья должны жертвовать ради друг друга. Должны друг другу помогать проходить различного рода обстоятельства и ситуации жизни, может быть, в убыток себе, но в благословение своему другу. Тогда, когда Бог со своей стороны, желая дружить с нами, говорит, я хочу эту дружбу показать на деле. И он жертвует собою.
1: Открытая книга.
3: У меня возникает вопрос, скажите, а в чем жертва? Если Иисус Христос был на небесах, пришел на эту землю, прошел по земле, было тяжело, но прошел, умер, воскрес и вознесся. Сегодня он там, где он пребывал и раньше. В чем жертва? Если я знаю, что пожертвовав чем-то ради моего друга, я вновь потом вернусь туда, где я был, то я ничего себя не лишил. Я, по сути, ничем не пожертвовал. Жертва ведь она подразумевает, что я что-то отдаю.
2: Что безвозвратно уходит.
3: Безвозвратно уходит.
2: Да.
3: Что же Иисус Христос отдал ради нас безвозвратно? И вот, открывая Священное Писание, последнюю книгу Библии, Откровение, 22 главу, буквально с первого текста, здесь рассказывается о новой земле, которая будет Богом устроена здесь, на этой планете. И удивительно, что рассказывается, как Господь создаст все великолепно, красиво, вокруг человека, вокруг взаимоотношений человека здесь, на этой земле, будет все идеально и гармонично. Но удивительно и то, что передает нам третий стих. Посмотрите. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет на нем». Интересно, что престол Божий будет где? На земле этой. А для чего? Зачем этот престол здесь необходим? Все дело в том, что Иисус Христос, некогда пожертвовав собой ради человека, Он совершил жертву не просто на кресте, умерев за человека, но эта жертва была в том, что Он навсегда себя отдал человеку. И отдавая себя человеку, Он свою жизнь соединил с человеком навсегда. Тогда, когда земля уже будет обновлена, престол Иисуса Христа будет стоять на этой земле. Он навсегда теперь здесь. Он навсегда теперь во плоти человеческой будет. Да, она будет совершенная, потому что Господь преобразит все тела человеков, и те, кто умер, они воскреснут в обновленных телах. Но, тем не менее, Он будет в теле находиться, и Он будет пребывать здесь. Его жертва и выразилась в том, что Он, пожертвовав собой, соединил себя с человеком навсегда. Сегодня Господь говорит, готов ли ты для меня чем-то пожертвовать? Готов ли ты вот в этой дружбе, как человек, жертвовать, что самое дорогое у нас есть? Что самое ценное есть у человека?
2: Он сам.
3: Он сам и его жизнь. Он сам и его жизнь. Господь сегодня говорит: пожертвуй своей жизнью. Это не значит, принеси себя в жертву, самобичеванием занимайся или убей себя. Нет. Нет. Бог говорит: посвяти свою жизнь мне. Для того, чтобы я мог тебя благословлять. Для того, чтобы я мог в этой дружбе на тебя оказывать влияние. Чтобы мы могли иметь добрые взаимоотношения, которые тебя бы преобразовывали, готовили бы к жизни в небесных обителях. Ты можешь посвятить свою жизнь мне? Чтобы посвятить свою жизнь Богу, я должен чем-то пожертвовать. Должен пожертвовать, может быть, какими-то удовольствиями. Может быть, должен пожертвовать своим эгоизмом. Должен пожертвовать тем, что мне дорого. Я люблю, чтобы мне служили. А Бог говорит: попробуй служить ты, служить ближним твоим, служить твоей семье. Положи на это всю свою жизнь. Забудь про себя. Интересно, что тогда, когда мы говорим о жертве, люди сегодня склонны говорить так: я жертвую, я всегда человек жертвенный. И эта жертвенность происходит так: вышел из храма, вижу бедных людей, достал свой кошелек, посмотрел
2: толстый
3: там
2: кошелек.
3: Да, копеечки, которые создают неудобства, да, копеечки. Я взял их и, может быть, так небрежно бросил в корзиночку или в шапочку, или в еще какую-то емкость, которая предназначена, чтобы пожертвовать. Но это не жертва. Жертва действительно заключается в том, когда я отдаю самое дорогое, что для меня очень ценно, что я хотел бы сберечь, но я готов ради друга этим пожертвовать. И вот Бог пожертвовал жизнью. И сегодня задает мне вопрос: готов ли я пожертвовать жизнью? Но в этой жертве, в этой верности, в этих добрых взаимоотношениях, дружеских, ничего нельзя построить без общения.
2: Да. Бог... Прежде чем мы будем говорить об общении, да, насколько я понимаю, сейчас мы переходим к другой характеристике, к следующей характеристике. Дружба – это общение. Мне бы хотелось все-таки на жертве еще подольше остановиться. Вот может такое впечатление сложиться: нужна ли мне тогда дружба с Богом, если вся моя жизнь превращается в жертву?
3: Действительно хороший вопрос, потому что сегодня, когда я говорю о жертве, в сознании всегда определенное восприятие. Я несу какие-то потери.
2: Да, невосполнимые.
3: Невосполнимые, да. Потери. Но, допустим, давайте возьмем как пример. Есть определенные удовольствия в жизни, от которых человеку нужно было бы в дружбе с Богом, потому что Господь к этому нас приглашает, отказаться. Удовольствия, связанные с выпивкой, с куревом, с, может быть, с различным образом жизни, который сегодня порочит человека, не только с духовной стороны, просто в светском мире это недостойно. Да? И Господь говорит: откажись от этого. И отказываясь от некоторых удовольствий, которые сегодня предлагает мне этот мир, я принимаю благословение в свою жизнь. А в чем эти благословения выражаются? Я сохраняю свое здоровье – раз. Я сохраняю свою семью – это два. Я могу в своей жизни принимать здравые решения, а не на разум, который задурманен, может быть, алкоголем – это три. Разве это не благословение? Когда Бог говорит: пожертвуй чем-то, Он говорит: ты обретешь больше, чем ты сегодня имеешь. Поэтому дружба с Богом, она необходима, и жертва в дружбе с Богом, она очень важна, потому что я не только жертвую и чего-то лишаюсь, я лишаюсь, что мне не нужно, что меня убивает, что меня удаляет от Бога, что меня лишает жизни вечной.
2: Но в то же время я приобретаю гораздо больше. Мне бы хотелось пример привести, когда у нас рождаются дети, наша жизнь полностью меняется. Мы перестаем жить только для себя. Но та радость, которую они нам дарят, и то счастье, которое мы получаем, воспитывая их, оно ни с чем не сравнится. Или когда мы связываем свою жизнь с любимым человеком, мы же понимаем, что мы уже ставим крест на своей свободе. Мы уже не можем иметь отношения с другими людьми. Но то, что нам дают эти отношения в браке, они стоят того, чтобы отказаться от чего-то, да, в чем-то себя ограничить. Также и с Богом мы понимаем, что мы приобретаем во 100 крат больше, чем вот эти какие-то жалкие крохи этого земного счастья, которыми мы так дорожили, они ничего не стоят.
3: Да, это именно так.
2: Итак, общение.
3: Общение. Общение, оно очень важно. Дружба, она не может состояться, если друзья не общаются между собой. Дружба, она просто разрушится, если люди будут в дружбе играть в молчанку. Поэтому Господь говорит, чтобы мы могли по-настоящему дружить, важно, чтобы мы могли иметь достаточно времени для общения. И тогда, когда мы в этой дружбе с Богом общаемся, что-то начинает происходить. Мы можем вспомнить такой библейский пример героя библейского, как Моисей. 40 дней он находился в таком общении с Богом на горе Синай, когда Господь, общаясь с Моисеем, говорил ему о том, как нужно вести народ, что необходимо предпринять, к чему нужно народ призывать, что необходимо делать в личной жизни. И когда Моисей спускался, он буквально сиял, потому что явно было, что он общался с Богом. Вы знаете, есть хорошая поговорка. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Сегодня, когда на нас смотрят люди, могут ли они сказать, «Вы друзья с Богом? Бог твой друг?» Интересно, что мы не часто так говорим. Больше это применяется в жизни между людьми, но очень важно, чтобы мы понимали, Господь желает, чтобы наша жизнь, она показывала перед всеми теми, кто нас окружает, что мы друзья с Богом. Господь именно это и заповедал нам, что дружба – это не просто слова, а дружба – это вся наша жизнь. Это не просто то слово, которым мы нечто называем или называем какие-то взаимоотношения. Дружба, она подразумевает в себе то, что я приобретаю. Это то, чем я обогащаюсь. Это то, что дает мне Господь Иисус Христос. Итак, дружба – это доверие Богу, которое подразумевает определенный риск. Но рискуя, я приобретаю. Дружба – это верность, которой Господь меня сегодня приглашает. Дружба – это жертва. Жертва самым дорогим. Не то, что я желаю выбросить или от чего я желаю избавиться, а то, чем я дорожу, что мне дорого. И, конечно же, дружба – это общение. Общение постоянное. Общение с тем, кто может оказывать на меня влияние. Дружба – это то, что меня может преобразить в жизни.
2: Даниил Васильевич, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что вы провели это время с нами. Сегодня на наши вопросы отвечал священнослужитель Даниил Васильевич Ловска. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

проклятие без конца. Как говорят в миру, имея власть, насытиться ты должен ею всласть. Воспользуйся моментом, не спеши, грехи такие очень хороши.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: О, кажется, у нас здесь сонное царство. Наверное, был тяжелый день или вообще не выспались. Но все-таки, чтобы нам взбодриться, мы сделаем зарядку. Мы сегодня продолжаем разучивать комплекс с гимнастическими палками. Он у нас получается с каждым разом все лучше и лучше. Итак, как всегда, разминка для шеи. Для начала. Пожалуйста, встаем. Юлечка, начинай.
2: Первое упражнение – птичка чистит перышки. Наклоняем голову.
1: Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Не забываем об этом. Хорошо, несколько раз. Молодцы. Дальше.
2: Следующее упражнение – сова. Поворачиваем голову в одну сторону, а потом в другую.
1: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше.
2: Следующее упражнение – маятник.
1: Стараемся коснуться ухом плеча. И не торопимся, не торопимся, медленнее, вот так. Больше наклоняем голову к плечу. Плечи не поднимаем, спина прямая. Так, молодцы. Хорошо, закончили.
2: Следующее упражнение – мячик. Кладем на одно плечо, перекатываем к другому.
1: Медленно делаем это упражнение.

0: Давайте еще разочек. Закончили.
1: Следующее упражнение – мельница. Мы делаем круговые движения руками.
2: Сначала вперед. Вперед. Энергично. Энергично. Можно быстрее, Юля. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
2: Так, стряхнули руки. Дальше.
1: Следующее упражнение. Обними себя.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы! Потрясли ручкой.
1: А теперь упражнение с гимнастической палкой. Держим палку перед грудью, встаем на носочки и поднимаем палку вверх.
2: Вдох, выдох.
3: Можно представить, что это 50-килограммовая штанга.
1: Тяжелый.
2: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили.
1: Оставляем правую ногу назад и прогибаемся.
2: Смотрим на палку. Опустили. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Раз, два. Хорошенько прогибаемся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, и два. Хорошо. Следующее упражнение. Палка на лопатках.
1: Следующее упражнение. Палка на лопатках. И делаем наклоны. Сначала вправо, потом влево.
2: Хорошо. Раз.
1: Раз, два. Раз, два.
2: Хорошенько наклоняемся.
1: Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Палку держу
2: сзади.
1: В локтях.
2: Сзади в руках. Сзади в руках и наклоны, да? И раз. Оставляем палку назад, поднимаем вверх. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. Не сутулимся. Смотрим перед собой. Вот так. И хорошо. Смотрим перед собой. Спина прямая. Я посмотрю. Вот у Юли молодец. Хорошо. Еще. Не сгибаем спину. Марина, вот молодец. Хорошо. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Палка в локтях. И делаем повороты.
2: И вправо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы.
1: Теперь ставим палку перед собой и делаем пружинищие движения.
2: Наклоны. Раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо?
1: Следующее упражнение. Приседания. Мы держимся за палку и делаем приседания.
2: Только стоим прямо, держим спину прямо. Вот так. Молодцы. Хорошо. Сколько раз будем приседать, Юля?
1: 8.
2: Можно даже 10.
3: 7. 10.
2: 10? Хорошо. Кто может больше, тот может делать их больше. И расслабились, потрясли ногами.
1: Продолжаем. Упражнение для кистей. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и поворачиваем ее.
2: Хорошо. Другую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре.
1: Закончили. Следующее упражнение. Держим палку обеими руками и крутим ее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Махи ногами. Держим палку вверху и достаем палкой ноги.
2: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы.
1: Закончили. Держим палку перед собой и достаем колени палки.
2: Хорошо. Следующее.
1: Поднимаем палку вверх, ноги в стороны. Опускаем ноги вместе.
2: И раз, два,
1: два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и четыре. Закончили. Следующее упражнение. Мы садимся.
2: Без помощи рук, да?
1: Да.
2: Палка перед собой. Садимся. А теперь встаем так же, не касаясь руками пола. Молодцы. Еще.
1: И еще разок.
2: Еще встанем. Так.
1: Закончили.
2: Садимся.
1: Следующее упражнение – гребля. Мы сидим и как будто плывем на лодочке.
2: Ну, энергично делаем это упражнение. Вот так, да. Закончили.
1: Следующее упражнение для брюшного пресса. Неваляшка. Ложимся. Палку кладем за голову.
2: И садимся.
1: Раз. Раз. Два. Три.
2: Рина, лучше садись. Рина.
1: Четыре.
2: Палка перед собой.
1: Пять. Шесть. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мы лежим на спине и подтягиваем колено к груди.
2: С помощью палки. Вот так, да. Носочек тянем, опустили. Другая нога. И раз, подтянули. Хорошо. Еще одна. Раз. Два. И еще по разу для каждой ноги. Так. И закончили. Ну вот, наш комплекс завершен, дорогие ребята. Вы можете заниматься тем, чем вы запланировали. А мы ждем вас завтра. Потому что вместе
4: веселей!
2: Пока!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Песня «Добрые дела» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы занимаемся богословием, учением о Боге, представленном в Библии, в Священном Писании, и подошли к материалу Нового Завета на сей счет, удостоверившись, что, начиная с первого предложения, начиная с Торы, с Ветхого Завета, Бог рассказывает о себе как о множестве, как о нескольких в рамках божества. Сегодня мы продолжим разговор о том, как второе лицо божества, Сын Божий, тот, который во время воплощения на земле именовался Иисусом Христом, как, по описанию Библии, Он являлся до своего воплощения. Термин, который используется обыкновенно, это предсуществование Иисуса Христа, под которым понимается время до того момента, когда Сын Божий родился от Девы Марии в образе человека. Одним из отрывков, который рассказывает о предсуществовании Иисуса Христа, является послание к евреям, 1 глава, стихи с 1 по 3. Евреям, 1 глава, стихи с 1 по 3. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». В этих трех стихах, подобно тем, которые мы исследовали ранее в Новом Завете, послание Филиппийцам, 2 глава, Евангелие от Иоанна, 1 глава, рассматривается вопрос предсуществования Сына Божия. Во-первых, посмотрим, как описывается Его природа. Сказано в 3 стихе: «Сей, то есть Сын, будучи сияние славы». Сиянием славы и образом ипостаси Его, то есть Бога. Он есть сияние Божьей славы. И этот термин сам по себе говорит о существовании двух объектов. Если есть сияние, оно всегда является следствием славы. Перед нами слава и сияние славы. Это два различимых явления, взаимосвязанных между собою, неразделимых друг от друга и вместе с тем не представляющих собою одно явление, а именно два. Сияние славы. Есть слава. Обязательно, по определению, она сопровождается сиянием. И второе, что говорится о его природе, это то, что он образ ипостаси его. Слово «образ» в русском синодальном переводе является способом передачи греческого слова «характер». И это слово «характер» в подлиннике, в оригинале, означает «точное подобие» и «полное выражение». То есть Сын, который описывается здесь, является точным подобием и полным выражением Бога Отца. Таким образом, указывается тождественность Сына и Отца. Он есть образ, характер в оригинале, ипостаси Его. Слово «ипостась» — это транслитерация греческого слова, используемого здесь в оригинале. Транслитерация — это озвучивание без перевода какого-либо иностранного слова. В греческом языке используется термин «хюпостасис», и оно означает «природа» и «сущность». Таким образом, сказано, что Сын является точным подобием и полным выражением природы и сущности божества. Таким образом, перед нами описание двух отдельных явлений, различимых явлений, и одно является полным соответствием другого. Итак, он есть сияние славы и образ, то есть точное подобие, полное выражение ипостась.

0: устройство Вселенной, порядка бытия, все есть следствие деятельности Сына. Таким образом, в описании Его предсуществования, в описании времени до Его воплощения на земле, говорится о том, что Он сотворил Вселенную. Далее, еще один термин в третьем стихе: «и держа все словом силы Своей». Это называется «вседержитель». То есть Он не только сотворил все, но и продолжал до воплощения на земле в виде человека, продолжал поддерживать этот устроенный им порядок мироздания и являлся жизнедателем, вседержитель, держа все словом силы Своей. Итак, Его природа, Его действия на небе до воплощения и затем Его действия на земле. Во-первых, говорится так: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Здесь Сын представлен как способ передати истины о Боге. Сын, придя на землю, передал волю Божию и информацию о Боге. Перед нами вновь картина двух объектов – Бог и Сын. Бог в Ветхом Завете передавал и говорил о Себе в пророках, а в Новом Завете через Сына. Причем очень важно отметить, что как и в русском языке, так и в греческом, в подлиннике, для описания этих двух способов передачи воли Божьей используются одинаковые предлоги – в пророках, в Сыне. И как в первом случае Бог и пророки – это разные объекты, так и во втором случае Бог и Сын – это разные объекты. Итак, Его действия на земле – это передача воли Божьей. Дальше сказано в третьем стихе: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Очищение грехов. Он, став Агнцем Божьим, взяв на Себя грехи всего мира, освободил и очистил этот мир от грехов, взяв на Себя ответственность за все грехи. Таким образом, перед нами два действия на земле – передача воли Божией и очищение грехов. Говорит о продолжении существования Сына Божия, сказано: «совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Таким образом, вот здесь, в этих трех стихах, показывается предсуществование Сына Божия, затем Его существование на земле и то, что можно обозначить постсуществование по отношению к Его служению на земле. Это выражено словами: «воссел одесную престола величия на высоте». Иными словами, Его смерть на кресте не была концом Его существования. После смерти на третий день Он восстал из гроба и вознесся на небо, где продолжает существовать и совершать служение. Предсуществование, существование на земле и постсуществование показывает, что Сын Божий – это божественная личность, равная Отцу, существовавшая от вечных времен вместе с Отцом. Затем на время, на 33,5 года, пришедшая на землю для того, чтобы явить образ Божий и характер Его, для того, чтобы явить святость Божью и отдать свою жизнь за очищение грехов. Совершив это, Он вознесся на небо и далее продолжает свое служение там, на небе, в небесном святилище, для блага всех. Это место Священного Писания Нового Завета, как и предыдущие, рассмотренные нами, совершенно определенно говорит о божественности и различимости личности Отца и Сына. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 270.

0: 9-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Здравствуйте. Одиночество может привести к страданиям и болезням. С другой стороны, любовь и общение, взаимосвязь и принятие ведет нас к исцелению. И это не случайно, ведь мы были созданы для жизни в обществе и братстве. Сегодня у нас в гостях магистр богословия Татьяна Сергеева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Татьяна, каковы должны быть качества личности, которые может стать нашим другом?
2: Если мы спросим у людей, которые идут по улице, живут рядом с нами, кого они хотели бы видеть в качестве своего друга. И описывая качества, часто можно услышать, во-первых, что был преданный, верный, чтобы отвечал на нужды, чтобы приходил, когда нам нужно. Даже есть такие высказывания, чтобы, если чувствует, что я хочу молчать, помолчал со мной. Если чувствует, что у меня хорошее настроение, то радовался бы со мной, и так далее, и тому подобное. Даже когда спрашивают молодых людей, почему ты с ним общаешься или почему ты с ней общаешься, он меня любит. Понятно, но никто не говорит, он меня любит, говорит, я его люблю. Я его люблю. А что значит «я его люблю»? Что значит «он хороший друг»? Мне с ним хорошо, мне с ним уютно, мне с ним
1: комфортно,
2: и он меня понимает. Такого друга мы хотим видеть. На меньше, наверное, никто не согласится.
1: Какие могут быть все-таки плюсы и минусы в дружбе? Ведь дружба от нас тоже чего-то требует.
2: Плюсы в дружбе очевидны. Всегда есть, кто придет, поможет, поддержит, поймет, поговорит или замолчит, когда нужно. Но дружба – процесс двусторонний, и это нельзя никаким образом игнорировать. Если один человек только понимает, угадывает желания другого, если один только отвечает на запросы, нужды и соответствует этому писанию, другой не соответствует этому, то дружбы как таковой не может быть.
1: Не сложится.
2: Да. Когда я говорю и предъявляю такие высокие претензии, и высокую планку ставлю для друга моего, я этим самым должен давать себе отчет, что я для себя должен ставить
1: такую
2: точно
1: же
2: такую же. Но только подумай, легко это или трудно. Да, понимать кого-то, ободрять кого-то, приходить, когда ему нужно,
1: а
2: на
1: когда
2: помощь.
1: А не когда мне хочется.
2: И даже вдруг случится так, что ему нужно, а мне в этот момент
1: не хочется.
2: Что нужно делать?
1: То есть нужно
2: мы жертвуем.
1: Переступить через себя, да.
2: Мы жертвуем. Мне хочется много говорить сейчас, а ему в этот момент хочется
1: помолчать
2: вместе со мной. Кто должен уступить? Он или я? И это те сложности, о которых обычно разбивается человеческая дружба. Все было хорошо, пока не смыкались интересы, пока они не сталкивались. Причем один просит, другой требует, одному необходимо, этому непременно надо. Что делать? Дружба тогда, когда люди ставят интересы другого
1: выше
2: своих собственных. Это можно назвать дружбой. Только это. Если нет понимания, если хотя бы один человек, как мы говорим, тянет одеяло на себя, рушится вся картина. Это уже не дружба.
1: Мы с вами изначально поставили такую высокую планку, что, мне кажется, если подходить такими требованиями кому-то из людей, трудно будет в этой жизни найти себе друга.
2: Если мы будем подходить с этой точки зрения, вот я поставил себе эту планку и буду с этой планкой
1: людей
2: ходить,
1: мерить
2: людей. Подходит, не подходит. Конечно, не найду. Но прежде чем измерять окружающих, давайте наедине с самим собой эту планку примерим к себе.
1: То есть померить себя сначала?
2: Сначала себя. И мы тогда увидим, соответствую я, не соответствую. Может быть, прежде чем менять все окружение вокруг себя, окружающих под свои стандарты подстраивать, наверное, будет честнее под эти стандарты, под свои собственные, выстроить самого себя. Это будет сложно и, может быть, даже невозможно.
1: Что же тогда, оставаться одинокими?
2: Нет. Библия говорит о том, что мы в этой сфере, в этой ситуации не попадаем в безнадежное положение. Это не безысходность. У нас есть Господь Бог, который предлагает себя. Предлагает...
1: В качестве кого?
2: Он предлагает себя в качестве друга, во-первых, а во-вторых, в качестве того, кто научит и нас соответствовать идеалу друга. Тогда мы приобретаем вместе с Господом огромную возможность измениться самим, приобрести друга, с которым никогда не расстанусь, который избавит меня от одиночества и который поможет мне приобрести еще друзей.
1: То есть Бог становится нашим другом, надежным и помогает нам...
2: Да, приобрести еще друзей
1: среди людей.
2: Среди людей, да.
1: Мне кажется, здесь уже со стороны Бога это больше, чем просто дружба. Это, наверное, ведь Он предлагает нам это еще тогда, когда мы даже не знаем о Нем, мы не являемся сами Его друзьями.
2: Да, Библия говорит о том, что Бог называет нас своим другом. Но мы можем возразить, но мы же Его не ищем, и мы никаким образом, может быть, с Ним не встречались еще.
1: И мы не сказали Ему «давай дружить».
2: Да. Откуда мы можем знать, и что побуждает Господа, всемогущего Бога, всесильного Бога, небесного, Творца всей Вселенной, искать таких отношений, отношений, которые называются дружескими,
1: да, отношениями. Всесильный Бог становится другом ограниченному человеку.
2: Это мы можем найти в Библии, когда Господь в Своем Слове описывает свое отношение к человеку. Мы говорим о том, что дружба, она проверяется временем. Чаще в человеческом таком рассмотрении дружба все-таки это процесс такой взаимовыгодный.
1: Ну, в какой-то степени, да. Я поддерживаю,
2: жду поддержки. Если я не получаю поддержки,
1: Я разочаровываюсь. Говорю, меня предали, может быть, даже.
2: И в следующий раз я еще подумаю, мне рассказать это этому человеку или нет, или, может быть, вообще порвать всякие отношения.
1: Да, бывает такое, люди долго дружат, а потом отношения разрываются.
2: Почему мы можем быть уверены в Господе? Потому что в послании к римлянам апостол Павел, рассказывая о Господе и тоже сравнивая его отношения к нам с дружескими отношениями, и описывая это, открывая эту истину нам, в 5 главе послания к римлянам, описывая вот о том, о чем мы сейчас сказали, задает такой вопрос. «Ибо едва ли кто умрет за праведного? Разве кто за благодетеля может быть и решится умереть?» Мы только на такие жертвы пойдем ради благодетеля. И то еще взвесим, наверное, стоит ли.
1: Ну, то есть того человека, кому мы сильно должны.
2: Нам сделал столько доброго. И мы еще подумаем, а достаточно ли он нам доброго сделал, чтобы я...
1: На такую жертву пошли.
2: На такую жертву пошли. Но это уже слишком. Умереть. А дальше апостол Павел, сравнивая с этим, говорит, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не праведники и не благодетели. Он умирает, когда мы еще грешники.
1: По сути, когда мы его враги, не то что друзья.
2: Когда мы враги. И нет никакой гарантии, что мы откликнемся. В этом тексте Слово Божие нигде не говорит «умер за нас, когда мы были еще грешниками», на условии, что мы обязательно уйдем с грешного пути. Нет. Умер, когда мы были грешниками. И мы, если воспользуемся свободой, которую Господь нам предлагает, а что такое свобода? Это свобода и не выбрать. Свобода – это когда я выберу, а могу и не выбрать. Его жертва, он не считает ее напрасной. Он остается верен, даже если я не выбираю. Даже если я выбрал, ушел. Он не говорит «предал, я тоже». Повернулся и пошел.
1: Больше не приходи. Да?
2: Он остается, продолжает ждать. Может быть, я вернусь. Может быть, захочу вернуться. Это счастье. Это счастье иметь такого друга.
1: Удивительно.
2: Я думаю, что сколько бы мы ни говорили сейчас о требовании к другу, о требовании к человеку, которому я могу присвоить такой высокий титул, никто из людей, конечно же, не сможет быть достоин такой дружбы, которую предлагает нам Господь. Но Господь, предлагая нам это, Он предлагает нам не только себя, Он просит нас довериться Ему для того, чтобы Он нас сделал похожими на себя. И это можно только в присутствии с ним. Это нужно позвать его, нужно попросить его изменить. Нужно согласиться с теми условиями, на которых я смогу измениться. Это возможно только если я нахожусь в присутствии. Как я могу пропитаться запахом того окружения, в котором я нахожусь, так я могу и пропитаться тем духом, который имеет Господь, если я нахожусь рядом с Ним. И апостол Павел, продолжая в послании, говорит: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Если я смотрю на Господа, я преображаюсь в тот же образ. И тогда я становлюсь достойным этой дружбы. Он никогда не предает меня, я никогда не предаю его. Он меня только этому научить может.
0: Живой источник.
1: Действительно удивительная Божья любовь, удивительное Божье прощение. Мне кажется, у людей так не бывает. Это очень трудно этого, да, действительно достичь между людьми, потому что обычно, когда человек предает, то потом нам трудно бывает его простить и восстановить с ним прежние отношения.
2: Прежде чем говорить о отношении другого ко мне, всегда надо исходить от отношения моего к другому человеку. Мне трудно простить, потому что меня обидели.
1: Да.
2: Всегда ли я веду себя так, что никого не обижаю? Как мы хотим, чтобы к нам относились? Мы можем сказать неосторожное слово, не подумав, а может быть, сознательно. Сознательно желая сделать больно, досадить. Бывает. Но потом раскаиваемся, и нам хочется вернуть вспять время. И больше всего в тот момент хочется, чтобы тот человек проявил великодушие, понял и не стал бы вспоминать нашу слабость или нашу жестокость или нашу досаду или что-то подобное. Мы хотим, чтобы так к нам. А мы? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними.
1: Наверное, это один из главных законов дружбы.
2: Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Я не буду иметь друзей, если я не буду проявлять к ним любовь. Другу любить надо и уважать. И тогда будет легче и прощать, и принимать прощение. Потому что есть другая проблема. Два друга поссорились. И причем эта проблема мешает в нашем взаимоотношениях с Богом. Два человека поссорились, разошлись во мнениях. Была очень бурная сцена. Разошлись. Сердце болит, чувство вины захлестывает. И бывают такие моменты, когда другая сторона приходит, говорит: «Я прощаю, давай забудем». Человек с чувством вины считает себя недостойным этого прощения. И тоже рвется дружба. И это может помешать нашим взаимоотношениям с Господом. Я, человек, столько согрешил, это может унижать. Человек сам себя мучает. Я такой грешник, меня Бог никогда не простит. Я сделал смертный грех, как некоторые говорят. Я столько грешил. Бог никогда меня не простит. Бог не сможет стать моим другом, потому что я очень низко пал. Чувство вины – это не то чувство, которое Господь хочет в нас взращивать. Он говорит: «Я умер за вас, когда вы были еще грешниками». И нет перечня: «Этот грех прощу, этот нет, этот грех прощу, этот нет». Он ждет, и его милости хватит для всех. Написано: «Благодать – это дар, и не от дел мы спасаемся». По милости Божьей. И какое счастье, что это по милости. Потому что у кого-то слишком мало дел для спасения. А даже если у кого-то и много.
1: Есть такое обозначенное количество добрых дел, дело, в котором мы можем быть уверены, да, что мы теперь с Богом друзья, спасение обеспечено.
2: Библия не дает такого.
1: То есть ни перечни дел, ни количество их.
2: Более того, сказано, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Поэтому единственное, что мы можем рассчитывать, это то, что гарантировано на все времена. Милость Божья, если только ее принять. Я это часто сравниваю, вот чтобы было нам понятнее, милость Божья, прощение Божие, пойти, взять. Точно ли оно для всех? А если для всех, зачем тогда что-то просить? Но он же уже умер за нас, зачем чего-то просить? Уже умер за нас, когда мы были грешниками. Ну и всем, значит, Царствие Небесное обеспечено. В магазине есть какой-то продукт, например, хлеб. В магазине его продают. У меня дома хлеба нет. Хлеб там есть. Для всех
1: Для всех.
2: Для всех. Что нужно, чтобы этот хлеб появился у меня дома?
1: Надо пойти его купить и принести домой.
2: Надо пойти за ним. Прощение у Господа есть. И милости хватит для всех. Что нужно, чтобы оно стало моим? Надо прийти у него попросить.
1: Хорошо, мы поняли, что Бог, Он называет себя нашим другом, Он хочет быть нашим другом, Он является нашим другом независимо от нас. Каких шагов Он ожидает от нас, если я действительно хочу тоже быть Ему другом?
2: Естественное чувство, которое мы испытываем к нашим спасителям здесь, в нашей жизни, спасители бывают разные. Кто-то нас спасает от неминуемой смерти, например, когда мы тонули. Да? Такое бывает редко, не все в жизни тонули, но если это случалось, это особое чувство к спасителю. Такое чувство мы испытываем к врачу. Когда приходим, нам нужно произвести какую-то операцию, и хирург, который сделал удачную операцию, мы говорим, это мой спаситель.
1: Мой спаситель, да.
2: Если, например, в какой-то другой ситуации, когда нам человек помог в чем-то, на работу принял, помог найти работу, мы говорим, это мой спаситель в данной, в какой-то конкретной ситуации. Таких ситуаций, таких жизненных моментов можно перечислять много. Какая у нас реакция? Естественное чувство к спасителю.
1: Чувство глубокой благодарности.
2: Да, и глубокая благодарность, она у нас в зависимости от величины спасения.
1: Часто бывает, да.
2: Если, например, меня спасли, я тонул и уже там
1: все,
2: был...
1: Жизнью расставался,
2: и меня спасли. Я не знаю, как благодарить, да? И если человек просто спасителю своему, который его там спас или из-под машины вытащил, или из горящего дома вытащил, скажем, ну, спасибо тебе, благодарю. Ну, мы понимаем неадекватность, да?
1: Да.
2: Благодарности.
1: И чисто по-человечески чего-то больше, наверное,
2: ожидается. Да. Мы понимаем, что нужно сделать что-то особенное этому человеку. Своему спасителю мы узнаем через знакомых или еще через кого, что он хочет.
1: Да, что он любит, что ему нравится.
2: Что он любит, как угодить ему. Тогда мы понимаем, что мы всю свою благодарность глубокую выразили. Когда мы говорим о том, что Господь спасает нас и милует нас, возникает вопрос, какое я чувство к нему? Чувство огромной благодарности. Если я просто скажу, ну и слава Богу, и спас, и оправдал, ну если захотел, что ж, спасибо. Да, его право, но я пользоваться буду, спасибо большое. Мы сразу понимаем, что человек так и не осознал
1: всей величины
2: собственного спасения. Он так и не осознал, в какой пропасти он находился и какое счастье приобрел. Ежели он осознал, что он будет делать? Он будет через знакомых, лично, через записи, через какие-то другие каналы, лично к Слову Божьему обратиться. Он будет искать и спрашивать.
1: В молитве, наверное, даже спрашивать.
2: Господи,
1: да? Что ты от меня
2: что хочешь? Как тебе угодить? Как ответить на то, что ты сделал? Здесь же кто-то мне может возразить. И, может быть, уже давно хочет это сделать. А я не грешил. И больших грехов я не делал. И вообще я прожил весьма приличную жизнь.
1: В общем, я не тонул, в доме не горел, спасать меня было нечего.
2: Да. Грехов великих не делал. Я в жизни прожил и муху не обидел. Какие ко мне претензии? Претензий никаких. Просто ответьте на вопрос. А что вы сделали достойного, чтобы жить вечно?
1: Но, может быть, вся жизнь человека и его отношения с людьми были достойными?
2: Достойными. Кто определил эту достойность? Вы дотянули до планки неба. А уровень неба – это наш Творец и Создатель, который не за благодетеля умирал, который не благодетелю предлагает свою дружбу и свою любовь, а который идет навстречу даже тому, кто был против него. Когда по всем параметрам и по всей и логике, и по всем показателям можно было бы и отвергнуть, а он ждет. Мои дорогие, ничего другого в Царстве Небесном не будет. Мы можем много спорить, что достойно, а что недостойно. Но быть гражданами Небесного Царства и иметь жизнь вечную, надо жить по Конституции Небесного Царства. Воплощение этого мы имеем в Иисусе Христе. Кто из нас прожил такую же жизнь, как Иисус Христос, и может сказать, а я достоин жизни вечной. Причем мы уже говорили, все согрешили и лишены славы Божьей. Никому не хватит столько дел, и даже если я ничего плохого не сделал, но и достаточно доброго, не хватило. И вот эту разницу, которую я не дотянул, все равно покрывает
1: Христос.
2: Все равно покрывает Христос. И Он хочет поднять и того, кто вообще не смог делать добрые дела и не делал. Но Он хочет заполнить и то, что я не доделал, делая только доброе. И тогда Его милость покроет меня, и я смогу быть гражданином Небесного Царства. И если это не вызывает благодарность, если это не вызывает чувство глубокого посвящения и восхищения Богом, тогда нет уже, наверное, ничего, что восхитило бы.
1: Наверное, нам нужно просто остаться наедине, может быть, самим собой и быть честными по отношению к самим себе, чтобы видеть себя в правильном свете.
2: И если я этого не делаю, то, может быть, потому что не нашел времени быть честным самим собой или боюсь честно сказать себе, что я нуждаюсь в такой дружбе. Или, может быть, я знаю, что я нуждаюсь в такой дружбе, но я не хочу стать другом. А значит, жертвовать, значит, быть послушным, значит, угодить, значит, предупредить желание друга. Нам удобно принимать милость Господа, а мы сможем Ему ответить. Потому что если я отвечу, если я вступлю во взаимоотношения с Господом, тогда, во-первых, я научусь быть достойным звания человека. Вокруг меня будут настоящие друзья, ко мне будут тянуться друзья. Я буду распространять благословение вокруг. И Библия, она не обманывает. Я буду иметь друзей, потому что я научусь быть дружелюбным, я научусь любить людей. И кто хочет, чтобы с ним хорошо поступали, он тоже так будет поступать. Золотое правило известно всем. Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. А Христос любит нас и учит нас этому. Он хочет оздоровить мою жизнь, мои отношения с людьми. Ему интересно не только мои отношения с Ним, Он заинтересован в том, чтобы я здесь, на земле, среди своих друзей и близких, был счастлив. Это я смогу сделать только тогда, когда с Его помощью смогу победить эгоизм.
1: Спасибо, Татьяна. Да, Бог безграничен и непостижим. И в то же время Он необыкновенно близок к нам, людям. Да поможет Он нам откликнуться на Его любовь. Всего вам доброго. До свидания.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях Исхаков Джабир Исмаилович. Джабир Исмаилович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Джабир Исмаилович является магистром теологии, является религиоведом, поэтому сегодня мы рады, что он у нас. Мы сегодня вместе с вами опять будем говорить о пророках. И хотел бы вам задать такой вопрос. Я знаю, что многие религии мира так или иначе слышали миф о потопе. Есть история о Гильгамеше, есть истории, допустим, североамериканских индейцев, которые тоже говорят о том, что на Земле был потоп. И так или иначе, такие книги, как Таурат или, допустим, Библия, это связывает с Ноем. А как Коран? Он упоминает имя этого пророка или не упоминает?
3: Да, в Коране есть даже отдельно отведенная глава, она так и называется «Нух».
2: А, то есть это в арабской транскрипции это «Ной».
3: «Ной»,
2: да. А история та же самая, также потоп, ковчег?
3: История та же самая. Мы можем прочитать в Коране 71-я сура, называется «Нух». Мы можем прочитать с 5 по 9 аяты, и мы увидим, что тут написано. Сура «Нух» с 5 аята. «Чтобы поклонились вы Аллаху, и Божьего страшились гнева, и, повинуясь, слушали меня, тогда простит он ваши прегрешения и даст отсрочку вам до срока, что назначено Всевышним. Поистине, когда сей срок придет, его отсрочить невозможно. О, если бы вы знали это!» И Ной сказал: «О мой Господь! Я звал к тебе народ и днем, и ночью, но мой призыв лишь дальше удалял их от тебя. И всякий раз, когда я к ним взывал, чтобы мог ты им грехи простить, они втыкали пальцы в уши, в одежды плотно закрывались, упорствуя в грехах с надменной гордыней. Но и тогда я их открыто призывал. Затем я обращался к ним на людях и тайно в личных разговорах. Я им сказал: молите вашего владыку о прощении, ведь он всепрощающий». Здесь показана та работа, которую возложил Бог на Нуха, чтобы он начал предвещать то, что должно было прийти от Бога.
2: Ну да, там что-то говорилось, что есть какое-то определенное знамение, какой-то срок, и что-то должно совершиться.
3: Да.
2: И никто это отложить не может. И тогда Ной начинает призывать, говорит: готовьтесь. А к чему?
3: К тому, что грядет катастрофа. Она записана в Коране в суре «Луна», «Аль-Камар». И записана она 54-я сура, с 9 по 15 аяты. Вот что здесь написано. «Еще до них отвергли истину Господню люди Нуха и объявили нашего слугу лжецом. Вот одержимые, молвили они, и был он изгнан ими. Тогда к владыке своему он обратился: я побежден, приди на помощь мне. Мы распахнули врата неба, потоки вод с него извергнув. Затем мы рассекли источники земли, и встретились воды небес с земной водой, как было Господом повелено и решено. И понесли его мы на ковчеге, построенном из досок и штырей, что плыло он под охраной наших глаз, как воздаяние тому, кого они отвергли. И мы оставили знамение его, но есть ли хоть один из вас, кто это увещевание приемлет?» Вот здесь мы видим, что Ной говорил о том, что грядет катастрофа. И эта катастрофа здесь описана, что Бог отверз воды неба и воды земли, и они встретились.
2: То есть произошел потоп, о котором говорится и в Библии в том числе.
3: произошел потоп неописуемых размеров, потому что Земля даже разломилась на континенты, которые мы сегодня можем видеть. Потому что мы знаем, что и в Священном Писании, и в Торе, и в Коране Бог создавал Землю, будучи одной сушей, как узбекскую лепешку. Она состояла из одной части целой. При потопе Земля разломалась на куски.
2: Ну, а вот смысл вообще потопа, вот для чего это нужно было Всевышнему? Неужели не было бы каких-то других путей для того, чтобы как-то повлиять на человечество?
3: Мы читали вот в суре Нух, что Ной обращался к своим соплеменникам, чтобы они оставили свои грехи, обратились к Аллаху. Он говорит, что он и днем, и ночью, и тайно, и открыто людей просил, чтобы они обратились к Богу и оставили свои грехи. Потоп – это ответная реакция на сложившееся несметное количество грехов к тому времени на земле.
2: То есть это своеобразная Божья кара для грешников, которые упорствуют. Ну а почему нельзя было, допустим, дальше оставить тех же людей, пусть они дальше развиваются, пусть они дальше растут? Для чего именно наказывать так?
3: Наказание для того, чтобы грех дальше не распространялся.
2: То есть как хирург, допустим, отрезает какую-то конечность, которая там заражена гангреной, для того, чтобы спасти тело, так и здесь в данном случае.
3: Так и здесь. Наказание во благо спасения.
2: Угу. То есть ведь, наверное, не был план, что всех потопить. План, наверное, был другой – всех спасти. Вообще размеры ковчега, они позволяли спасти всем людям на тот момент или нет?
3: Что интересно, вы знаете, Нух, он был седьмым коленом Адама.
2: А то есть не так далеко всего тут.
3: Да, да. Не так много людей к тому времени еще было на всей этой целостной части суши.
2: Ну да, он мог видеть, наверное, его внуков, в принципе, Адама, мог бы правнуков видеть запросто.
3: Да, и поэтому размеры ковчега были даны именно для того, чтобы все жители земли на тот момент, земли имеется в виду суши опять той же, могли войти в ковчег и быть спасенными.
2: То есть места хватило бы для каждого?
3: Для каждого.
2: Ну или в крайнем случае этот ковчег был как макет, то есть тебе заранее известны размеры, чертежи, строй рядом такой же, если вдруг ты считаешь, что ты не влезешь. То есть, в принципе, план был готов уже для спасения.
3: План был готов, и мало того, он длился 120 лет.
2: А, то есть и время для постройки было.
3: И Нух утверждал, что он к людям даже больше не строил ковчег, сколько увещевал людей, чтобы они оставили свои грехи, обратились к Богу за прощением и были спасены.
2: То есть это было 120 лет воззваний, 120 лет проповеди, 120 лет наглядных пособий, прошений. А результат?
1: Пророки в Коране.
3: Результат, когда человечество, мы читали, что его обвинили лжецом, и он уже обращается к Богу и говорит: «Я побежден, все, спаси меня». Бог, видя, что не хотят люди входить, он спасает зверей. Он спасает всю живность, которая есть на земле. Они входят и остаются живыми.
2: А с Ноем сколько еще человек было вот на ковчеге?
3: Очень хороший вопрос. В строительстве вместе с Нохом и в спасении участвовали его жена, три сына и три невестки.
2: То есть семейный бизнес?
3: Семейное нет. Семейное спасение, я бы сказал.
2: Семейное спасение.
3: Семейное спасение.
2: И он, и как это... глава семьи, вкладывает в том числе и в свою семью, в спасение, да, прежде всего трудясь для них.
3: Аллах говорит в Коране, что он увидел в Ное вот праведного человека. И он возлагает на него эту весть, чтобы он не просто строил, но он увещевал людей. Но Аллах понимал, что даже достаточно Ноя и его семейства, праведных вот этих жителей, для того, чтобы их сделать уже дальнейшими родителями земли или дальнейшими родителями того поколения, кто будет жить после Ноя уже. Ага,
2: то есть, понятно, как бы второй шанс для человечества, да? Если первое после Адама, оно зашло в тупик по своему развитию, стало непослушно.
3: Не в тупик, оно не вошло в тупик, оно просто утонуло в своих грехах.
2: Понятно.
3: Утонуло в своих грехах. И, может быть, это будет тавтология, Бог уже хотел утопить и человечество вместе с грехом.
2: Угу. То есть смыть все сразу.
3: Смыть все сразу. И у Бога это удалось. Богу это удалось.
2: И до сегодняшнего дня, так или иначе, в религии все равно присутствует момент омовения какого-то, да? То есть всегда вода с чем-то связана, с каким-то очищением. А будь то в христианстве, будь то в исламе, все равно вот этот момент омовения, он важен. Ну, как-то как аллюзия, может быть, на те события, которые были.
3: Может быть, даже для того, чтобы как-то вот омыть нечистоту свою, да, понимаете? Uh-huh. Утопить какую-то свою нечистоту или грязь, опять же, смыть водой. Uh-huh. Может быть, есть какая-то аллюзия в этом.
2: Uh-huh. Понятно. Ну, а самое главное знамение в данном случае, что именно? Это спасение, это стройка, или вот самое яркое знамение в данном случае, что именно такое?
3: И я вот представляю тот момент, когда люди сначала насмехались, издевались над работой Ноя, но когда он построил это все, и когда они вошли, когда двери ковчега захлопнулись, я представляю, когда пошел дождь, когда вот все началась вот эта вся катастрофа, что потом люди предпринимали? Как, интересно, они спасались? Кто-то бежал на гору самую высокую, кто-то на дерево залезал. Но вот секрет спасения заключался в том, чтобы исполнить волю Аллаха. А воля Аллаха в данном случае, с данным пророком, была непременно войти в ковчег.
2: А, то есть даже не сам ковчег, а вот именно,
3: вход в ковчег. Принять решение войти в ковчег. Как сегодня у людей не хватает, вот многим людям не хватает сделать вот этот первый шаг. Угу. Первый шаг навстречу к Богу. Первый шаг навстречу в отношениях с Богом. Первый шаг войти в его дом, понимаете? И вот в знамении с Ноем мы видим, что вот это... Первый шаг нужно было войти в ковчег, а значит, быть наряду с теми, над кем смеются, над кем издеваются, быть посмешищем.
2: Ну да, не всегда приятно в этом мире сказать о себе, что вот я верующий, там всегда так или иначе будут косые взгляды.
3: И вы знаете, вот когда человек смиряется с тем, что он будет посмешищем, когда он смиряется с тем, что он будет объектом издевательств или каких-то, может быть, даже, я не знаю, битья или плевков каких-то, может быть. Но это первый шаг. Его всегда нужно сделать навстречу к Богу. В данном случае Бог поставил огромное сооружение для для 10 тысяч жителей того времени. Но вошли только близкие Ноя. Его дети, его жена и невестки.
2: Ну, тогда, если дальше вот продолжать эту тему, мы как-то говорили о том, что одно из знамений – это вот прямой путь и хождение по прямому пути. То есть в данном случае прямой путь – это был путь вот в эту дверь. Тебе нужно было в нее войти. И в тот момент, если бы мусульманин молился и просил «веди меня прямым путем», то это означало бы его путь – это «ты должен войти в ковчег». А вот сегодня мусульманин молится, говорит тоже, открой мне твой путь, прямой путь. Что сегодня является ковчегом и куда тогда надо войти?
3: Смотрите, Сергей, первая часть вашего вопроса, прямой путь, тогда он был самый короткий.
2: Ну да.
3: Вы стоите перед ковчегом, и вам нужно только войти туда. Он был самый короткий. Сегодня, конечно, этот путь не такой короткий, как во времена Ноха или Ноя. Сегодня, я бы сказал, ковчегом является дом, где властвует Бог.
2: Ну, что за дом? Ведь каждый по-разному подразумевает. Кто-то говорит, вот синагога, кто-то говорит, вот церковь, кто-то говорит, вот мечеть.
3: Вот
2: какой
3: и,
2: из них?
3: И синагога, и церковь, и мечеть – это сегодня являются домами, где главенствует Бог. Масчит – это слово с арабского, которое подразумевает, где призывают имя Бога. Церковь. Это тоже имя Бога призывать. Синагога, она издревле тоже делала то, что призывала имя Бога. Это те места, куда человек, войдя в первый раз, увидит то, что он нуждается в очищении. Он нуждается в чистоте. Он нуждается вот в этом, знаете, в кавычках скажу, потопе, чтобы потоп омыл его грехи или утопил даже его грехи. Войти сегодня в мечеть, в церковь, в синагогу – это те места, те сооружения, которые человек может измениться, изменить свой характер, изменить свои мысли, изменить свое сердце, изменить свой путь и сделать его прямым.
2: Угу, спасибо.
3: Потому что этот путь, он сегодня неизбежен, неизбежно его сегодня пребывание в молитвенных домах. В молитвенных домах, будь то синагога, будь то мечеть, будь то церкви.
2: Но все религии так или иначе говорят о конце этого мира и тоже о грядущем, ну пусть не потопе, но какой-то катастрофе.
3: Катастрофе.
2: И в данном случае спасение тоже должно быть какое-то определенное. То есть тоже вход, тогда мы понимаем, вот в эти особые дома, в которых, как мы уже говорили, владычествует Всевышний. И вот тогда вход в этот дом – это, ну, фактически одно из условий этого спасения. Но ведь люди там разные же есть. Ты же приходишь туда, там не собрание же людей, а святых пророков, безгрешных. Так или иначе, ты смотришь, как Ной в этом зверинце. Есть слон, до которого труп долго доходит, или толстокожий, да? Есть жираф, есть обезьяна, которая поясничает. И Ной в этом зверинце было довольно непросто. И вот сегодня тоже, когда ты входишь в общество людей, где они все разные, тоже довольно непросто. Но можем ли мы теперь сказать, что вот это плохой ковчег, что это плохое здание, что это плохие люди там, и выйти оттуда? Или все-таки спасение внутри?
3: Вы знаете, я бы хотел бы, вот время нашей передачи заканчивается, я бы хотел бы, чтобы мы думали о другом. О том, что если сегодня Ной, ага. Если сегодня те, кто призывают людей о грядущем...
2: Ясно, и мы не слышим.
3: О грядущей
2: их.
3: Катастрофе, и люди не слышат. Если сегодня тот Ной, который предупреждает мир о грядущей катастрофе.
2: То есть, а с нашей стороны все равно надо быть податливым, открытым, чтобы этот голос
3: внимательным,
2: слушать. Внимательным.
3: Внимательным.
2: Чтобы не пропустить. Но это на самом деле очень важно сегодня. Поэтому большое спасибо за ваши размышления. Большое спасибо, что вы были у нас в гостях. Мы слышали сегодня о Ное, слышали сегодня о том событии, которое произошло однажды и которое подтверждается археологами. И сегодня мы также видели, что есть только один путь. Это путь в те помещения, в которых владычествует Бог. Поэтому приглашаем вас, чтобы вы ценили эти помещения, ходили туда, и чтобы там находили пророка Всевышнего и были послушны им. Спасибо вам. Всего доброго.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Часто в жизни случается, что мы кому-то завидуем, потому что кому-то повезло больше, чем нам. Кто-то наделен властью и силой и может решать любые проблемы. А у кого-то есть, может быть, хорошая жена, у кого-то есть хороший дом. К сожалению, мы считаем, что кому-то в жизни повезло больше, нежели нам. Рассказывают об одном человеке, который стоял на палубе корабля. И в своих руках он держал драгоценный алмаз. Он смотрел на него, насколько он красив, и подбрасывал его вверх, восхищаясь теми лучами, которые преломлялись, проходя через этот драгоценный камень. Он действительно красиво блестел, когда находился в полете. Он умело ловил его в свою руку и подбрасывал этот камень еще и еще, до тех пор, пока он не уронил его в воду. Это, наверное, смешной пример. Вряд ли кто-нибудь поступил бы таким образом. Но дело в том, что каждый из нас с вами, понимая это или нет, мы играемся с нашим алмазом. Мы подбрасываем его высоко вверх и рискуем его потерять. Библия говорит нам о том, что человек, который не умеет пользоваться благословениями, которые дал ему Бог, он несчастен и очень быстро расточает и свое имение, или здоровье, или положение в обществе. Рассказывается об одном человеке, который был самым сильным. Сильнее его не было человека ни на земле, ни в истории. Говорится о Самсоне, о том, что Бог допустил рождение на свет этого богатыря для того, чтобы он мог сделать отведенное для него дело. И написано, что он был не просто силачом, он был судьей всего Израиля. Все люди со всей огромной Палестины приходили к этому человеку за советом, потому что Самсон был человеком Божьим. Господь говорит о том, что Самсон должен был всегда носить длинные волосы, и бритва не должна была касаться этих волос. С самого рождения они отрастали у него в длинную косу. И Господь говорит, что до тех пор, пока у тебя есть твои длинные волосы, в тебе есть послушание и в тебе будет сила. Но проблема Самсона заключалась в том, что он очень любил играть своим алмазом, подбрасывая его высоко вверх и рискуя его однажды не поймать. Бог ожидал от Самсона одного, а получилась совершенно другая картина. Давайте мы почитаем с вами 16 главу книги Судей. После этого полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек,

В чем же твоя сила? Расскажи, если ты любишь меня. Подбрось этот алмаз высоко вверх. И написано, сказал ей Самсон, если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И написано, что тогда Далида решила сделать эксперимент. Ночью связала его этими тетивами и сказала, вставай, Самсон, пришли филистимляне, чтобы одолеть тебя. Написано, что он вскочил с постели и оборвал эти тетивы. После этого Далида стала плакать и говорить, почему ты обманываешь меня? Видно, ты меня не любишь. Скажи, в чем сила твоя? И Самсон говорит, если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Далида поступила так же, но и эти веревки спали с его рук, как прогоревшие нити. И написано, что Далида сказала, «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь, скажи мне, чем бы тебя связать?» И Самсон начинает опасные игры. Он подходит ближе и ближе к самой разгадке тайны. Он начинает шутить своими волосами. И сказал ей, если ты вочтешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоде, то я сделаюсь бессильным, как прочие люди. И когда Самсон заснул, Далида так и поступила. И, разбудивший его, сказала, «Самсон, пробудись от сна своего». Но написано, что, когда Самсон пробудился, он выдернул ткальную колоду вместе с самой тканью. Самсон подходил ближе и ближе к разгадке своей тайны. Он шутил с этим алмазом. Он рисковал потерять то благословение, которое дал ему Бог. И, наконец, после долгих уговоров он рассказал Далиде, что вся его сила заключается в этих длинных волосах, которых с самого рождения не касалась бритва. Самсон заснул очередной раз, тогда Далида взяла нож и обрезала его волосы. И после этого написано, Самсон стал как обычный человек, не имея сверхъестественной силы. Филистимляне связали его, лишив его зрения. И теперь Самсон молол жернова в доме узника. Я могу представить себе, как изо дня в день этот сильный человек, прикованный к этому тяжелому жернову, ходит по кругу. Он занят тяжелой работой и вспоминает о том драгоценном алмазе, который он когда-то потерял. Да, друзья, часто мы уподобляемся этому неразумному человеку. Мы шутим с нашим спасением, и мы теряем его. Мы теряем те привилегии, те благословения, которые дает нам Бог, будь то либо здоровье, либо положение в обществе, либо уважение наших друзей, либо нашу семью. Мы не ценим то, что мы имеем. А когда мы потеряем, то мы начинаем плакать и роптать, и вспоминать о том, как нам раньше было хорошо. Бог видел раскаяние Самсона. И написано, что однажды сила вернулась к этому человеку. Он решил отомстить своим обидчикам. Он навалился на многотонные каменные глыбы для того, чтобы разрушить дворец, в котором собралось так много язычников-филистимлян, чтобы славить своих языческих богов. Да, друзья, сила вернулась к Самсону. Бог опять дал ему эту силу. Как жаль, что мы не ценим того, что мы имеем. И для того, чтобы оценить наши сегодняшние привилегии, нам нужны какие-то испытания. Я желаю, друзья, чтобы вы сегодня могли поблагодарить Бога за семью, за здоровье, за все, что мы сегодня в этой жизни имеем. Держите свой алмаз и не теряйте его. Да благословит Господь вас и все, что имеете вы. Всего вам доброго.

0: болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
2: Бытует мнение, что Библия – это книга, в которой могут разобраться только священники. Поэтому и открывать ее не стоит. Лучше сразу читать какие-нибудь толкования. Конечно, существуют тексты, понять которые непросто, и посвятившим всю свою жизнь размышления над ними. Господь безмерно велик. Но неужели Всемогущий отправил свое послание людям, сохранил его, но оказался неспособным выразить то, что хотел? И теперь его неспособность изъясняться просто и доступно должны на таком же человеческом языке восполнить несовершенные люди. Давайте посмотрим, как к этому вопросу относились люди, которые были ближе к моменту появления Писания. Позволим Библии самой рассказать, для кого она предназначена, ведь в ней содержится ответ и на этот вопрос тоже. В книге Иисуса Навина сказано: «Из всего, что Моисей заповедал сыну Навина, не было ни одного слова, которого тот не прочитал бы пред всем собранием Израиля, пред мужчинами, женщинами и детьми». На тот момент времени далеко не у каждого был свой экземпляр Священного Писания. И чтобы узнать, о чем говорит Слово Божье, необходимо было слушать чтеца. Кто должен был слушать весь текст Писания? Не только священники, чтобы потом его истолковывать. Не только мужчины, но и женщины, и дети. С древности еврейские дети читают и изучают священные тексты. Книга Второзакония, 6 глава. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Слова Священного Писания должны слышать даже дети, и не только по праздникам. Господь оставил нам свое письмо, которое актуально для человека на всем его жизненном пути, от раннего детства до глубокой старости, от понимающего совсем малое до образованнейшего в мире. В Библии есть что рассказать, как утешить, чем ободрить, в чем обличить каждого живущего все времена. Новозаветные тексты также обращены к простым людям. Христос постоянно учил весь народ, включая детей. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили пищи». А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Христос молился не только о своих учениках, но и о тех, кто поверит Его проповеди. «Освети их истиною Твоей, Слово Твое есть истина». Большинство посланий апостолов адресованы церквам, и из их содержания абсолютно ясно, что обращены они не только к служителям, а к каждому верующему в общине. Знание Библии – это то, что способно помочь обрести спасение через веру. Обращаясь к Тимофею, апостол Павел замечает: «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Библия написана для каждого, чтобы помочь найти дорогу к свету, к вере и к жизни. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную. Евангелие от Иоанна. Конечно, обращаясь к священникам и толкованиям, можно порой лучше понять, о чем идет речь в том или ином месте. Но это не значит, что вместо того, чтобы исследовать оригинал, нам следует смотреть только на слепок. Действительно, простого прочтения порой недостаточно, чтобы сразу все понять. Многие требуют серьезного подхода, и истина в том числе. «Вникай в себя и в Писание», призывает апостол Павел. Не всегда в Слове Божьем истина лежит на поверхности. Но Господь посылает свое просвещение ищущим, искренне желающим найти его. Притчи, 2 глава. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Ребенок вы или умудренный опытом старец, не стесняйтесь открыть Библию, письмо от Всевышнего, ведь Он действительно выразил в нем то, что хотел сказать.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
3: Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась. То есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная. Работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то, думала об анаше, так же о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать, и была в этом искренне уверена и убеждала окружающих, опять-таки. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться, но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, ну, как бы с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: У меня, значит, была подруга. Мы с ней с 15 лет с самого начала как бы, ну, общались, дружили, там вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, там, занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, значит, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Ну, я всем говорила, что да, наверное, барбитуры там снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Ну да, куда-то вдарилась она. Но так-то она, ну, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня. Она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким вот именно своими силами нереально. И вот она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами вот случилось так, что я приехала сюда в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. Ну, вот, за исключением вот этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория-санатория. Хотела домой уехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и вот Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку, прошла эту стажировку. Сейчас вот стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными. Хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных. Мне это интересно. Я поступила в технику. У меня осталось вот еще одну сессию сдать и госэкзамены. И уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое, понимаете? Я думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что вот сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь, Господь дает нам все.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Эту проповедь я хочу начать словами Иисуса Христа, записанными в Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 стих. «Не искушай Господа Бога твоего». Что значит сегодня нам, обычным людям, верующим в Иисуса Христа, в Его закон и заповеди, как нам понимать, что такое «не искушать Господа Бога твоего»? Этот вопрос задают себе многие люди. Мы не до конца понимаем, на самом деле, значение этих слов. Я сам лично не всегда понимал полностью значение этих слов. Для того, чтобы немножко погрузиться в исследование этого текста и этого высказывания Иисуса Христа, я предлагаю вам сегодня открыть Ветхий Завет, книгу Библии, и 17 глава книги «Исход». Это вторая книга Библии. Будем мы читать с вами первые 7 стихов. Вот первые 7 стихов 17 главы – это наш сегодня, так скажем, акцент для изучения. Итак, читаем с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды. И роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждую нас и детей наших и стада наши». Вот такая вот история. Для того, чтобы подробнее окунуться в контекст, хочу вам рассказать, что было до этого. А вы помните, что книга «Исход» рассказывает нам о том, как народ израильский ходил по пустыне. Вышли они из Египта. Чудесным образом Господь провел их через воды Красного моря. Потопил войско фараонова. Затем у них были испытания, когда вода была горькая, и Господь чудесным образом превратил воду, сделал ее питьевой. Затем Господь дал им ману небесную, которую они ели и были рады. Господь их вел и всячески всем обеспечивал. Но мы видим, опять случается трудность, случается проблема, что вода заканчивается. В пустыне, я не знаю, кто из вас был в пустыне, очень тяжело без воды. В принципе, человек не может прожить, по-моему, больше 3 дней без воды, поэтому не мудрено, что народ начал роптать, начал вот так вот обращаться к Моисею. В чем проблема? В чем проблема? Действительно, я думаю, что каждый из нас на месте этих людей стал бы действительно беспокоиться, потому что и дети были, и стада были, и угроза смерти, да, когда нет воды, может быть, еще без еды как-то полегче, хотя каждый день выпадала манна, но вода не выпадала. И были моменты, когда источников совсем не было, когда была огромная жажда у людей. Как они обращаются к Моисею? Смотрите, 3 стих, 2 часть. «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду у нас и детей наших, и стада наши». Напоминаю, что израильский народ – это бывшие рабы. Без, так скажем, пару дней назад они были рабами. Это, конечно, неприятно, когда над тобой издеваются, когда тебя заставляют и управляют тобой, говорят, что тебе делать. Но, с другой стороны, у них все было. Все, что нужно было для жизни, у них была вода, еда. Они в этом ни в чем не нуждались и за это не думали. Им нужно было только работать, выполнять свою задачу, и их всем обеспечивали. Как только они стали свободными, теперь уже здесь ответственность перекладывается на них. Конечно, Моисей их вел, конечно, они верили, что Бог с ними, но нужно было доверять, и что-то делать самому. А тут чего-то не хватает, и люди вспоминают: а нам вот в Египте там все давали, а вот в Египте все было. И, конечно же, они начали роптать и упрекать Моисея. Вот хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Как вы думаете, в чем главная проблема народа израильского? В чем их основная проблема, исходя из этих стихов? Конечно же, не сам по себе ропот. Это плохо, что они начали роптать, потому что в еврейском тексте вот этот глагол «роптать» несет негативный окрас. Они могли бы просто попросить, молять, обращаться к Богу, но они роптали, они укоряли Моисея и тем самым Бога. Но не это и главная проблема. Давайте посмотрим вторую часть второго стиха, что она говорит. Итак, 17 глава, 2 стих, 2 часть. «Моисей говорит им, что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» И я посмотрел вот этот текст в современном русском переводе. Записан так. «Что вы укоряете меня?» – вопрос. И дальше утверждение. «Ведь вы искушаете Господа». Понимаете, да, что Моисей говорит? В этот момент, укоряя как бы Моисея, что ты вывел нас, они на самом деле искушают Господа. Они на самом деле Богу напрямую обращаются и укоряют Бога. Почему ты вывел нас? И вот Моисей выдвигает им такое обвинение. Вы искушаете Господа. Хочу напомнить вопрос, который мы поставили в самом начале. Да? Что значит сегодня искушать Господа Бога? И вот на этой истории мы сегодня поймем для себя что-то, надеюсь, сделаем вывод, что же значит искушать Господа Бога. Во-первых, слово «искушать», которое используется здесь, в этой главе, с еврейского, это глагол «наса», оно также переводится, когда греческий перевод Ветхого Завета делали, септуагинту. И в Новом Завете есть тоже много раз используется слово «искушать», глагол «пейрадзо». Оно переводится дословно «подвергать искушению», «испытывать» и, внимание, «тестировать». «Тестировать» и даже в английском переводе это слово английское «тест», «тестировать», да? «Народ, зная, что Господь сделал для них». Действительно, до этого уже много произошло чудес. И я хочу вам напомнить, что они шли за столпом огненным ночью и за облачным столпом днем. То есть они видели, что Господь их ведет. С ними произошло уже такое чудо, когда манна небесная падает каждый день. Они понимают, что это необычное явление, что это Господь. У них уже воды горькие становились сладкими. Господь их вел, и все равно они здесь подвергают его искушению, испытанию или тестируют, так скажем. Да? Но все же они опять вот такие фразы вот бросают Моисею и Богу. «Зачем ты вывел нас из Египта? Чтобы уморить голодом?» Читаем дальше следующие стихи с 4 по 6. Давайте вместе будем читать. 17 глава книги «Исход». Что делает Моисей? Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Итак, что делает Бог? Что предлагает сделать Бог? Господь просит Моисея провести такое, как, так скажем, показательное выступление. «Пройди, — говорит, — перед народом», то есть дословно «пройди вперед», они шли, да, вереницей вот такой вот их стан шел по пустыне, он говорит, а ты иди вперед, дойди до горы Хариф или Синай, там, где в будущем Господь даст Моисею и израильскому народу закон. «Встань там, обязательно, смотрите, возьми с собой старейшин, то есть и прям с ними пройди, чтобы люди это видели. Бери твой жезл или посох, написано, которым ты уже совершил несколько чудес, которым ты ударил по воде, и эта вода не Красное море, это напоминается, когда он ударил по воде реки Нил, и она превратилась в кровь, и люди это видели, люди это знали. Вот именно этот посох возьми, пожалуйста, Моисей, и пойди туда и жди там народ. Когда они подойдут, что должен сделать? Встань у скалы. Возьми вот этих людей, которые не верят. А вы, кстати, знаете, что не только обычные люди, да даже не обычные люди воротали к Моисею, а приходили начальники, князья, колен Израилев и говорили это все, высказывали Моисею. Поэтому он их берет с собой, чтобы они это все хорошо видели. Встаньте туда, и когда народ подойдет, возьми твой посох и ударь по скале, и будет из нее вода. Что делает Господь? Вопрос, зачем он так делает? Зачем такое представление? Неужели нельзя было просто дать народу воду? Так же, как манна. Можно было просто, ну, по повелению, так скажем, вода снизошла, и утром они проснулись, и у них кувшины полные водой. Так же, как манна, у них все вдруг вода есть, и они пьют. Почему Господь так не делает вот в этот момент? Здесь Бог делает, конечно же, специально, вот такой вот, как бы иронизируя, и обращаясь к народу, вы еще не верите, друзья, вы еще не верите, что я с вами и что все у вас будет хорошо. Вы еще пытаетесь как-то меня искушать. Бог еще раз доказывает то, что Он ведет свой народ. Он ведет свой народ, а не Моисей. Это не прихоть Моисея была вывести их из Египта. Это была воля Божия, и Господь их ведет, и Он их не оставит. Он дает им воду. Он проводит их через Красное море. Именно Он ведет их по пустыне. Он их хранит от змей, от скорпионов и от других бед. И просто так вода не может из скалы появиться. Палкой, любой, даже самой крепкой палкой, не пробьешь скалу, не пробьешь дыру в скале. Это было понятно, когда людям вот это нужно было показать, чтобы они поняли еще раз, что это чудо Божье. Читаем 7 стих. «И нарек месту тому имя Масса и Мерева по причине укорения сынов Израилевых и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Главная проблема народа была в том, что они сомневались в Боге, они сомневались в Его в силе вообще что-то сделать. Они сомневались в том, что Господь способен их провести через эту пустыню, а давать им воду, давать им пищу и охранять их. Вот это была их главная проблема. Назвал Моисей это место, внимание, два еврейских слова – Масса и Мерева. Что значат эти слова? Подвергать искушению, укорять, упрекать и спорить. Это на самом деле, друзья, имена нарицательные. Вот Моисей назвал именно это место вот так вот, да, на котором они были. А потом, дальше, в книге «Исход» мы встретим еще одно место, еще одну историю, там, где Моисей также называет это место водами Меривы или Меревы. То есть означает, что именно в этом месте опять вы сомневались в силе Божией, опять вы сомневались в Его водительстве. Кстати, потом часто и Давид использует это слово. Например, откроем с вами Псалом 94, 6 и 11 стихи. Давайте вспомним. Псалом 94, 6 по 11. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердца вашего, как где? В Мереве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое». Вот Давид рассказывает, да, или вот Бог через Давида рассказывает вот именно ту историю, когда в пустыне вы искушали меня, говорит Господь, вы видели дело мое, но вы все равно испытывали меня. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Вот, пожалуйста, Давид рассказывает нам эту историю и еще раз предупреждает. Друзья, не нужно повторять ошибок народа израильского, когда он вон там вот искушал и испытывал Бога, несмотря на то, что Бог сделал столько для них. Еще я хочу вспомнить текст, который мы уже сегодня читали. Евангелие от Матфея, 4 глава. Вспомните, пожалуйста, историю, что за история записана в этом Евангелии, 4 главе. Момент, когда Христос идет в пустыню для искушения. Он Духом Божьим идет, направляется туда, и там подвергается искушению. Дьявол один раз его искушает, не получилось. Второй раз, вторая попытка была, когда Христа дьявол возвел на крыло храма и сказал «бросься отсюда». Написано, ангелами своими заповедуют сохранить тебя, и не притнешься о камень ногою твоею. И Иисус отвечает ему. Иисус отвечает, цитируя библейский текст, «Не искушай Господа Бога твоего». Что это значит? Что это значит? Хочу вспомнить, какой текст цитирует Иисус Христос, а Он говорит и вспоминает текст, записанный в книге Второзаконие, 6 глава. Давайте вместе с вами откроем Второзаконие, 6 глава, 16 по 18 текст. «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его, и постановления, которыми Он заповедовал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо было тебе, дабы ты вошел и овладел доброй землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь». Второзаконие – это книга, когда Моисей обращается к народу израильскому перед тем, как они войдут в землю ханаанскую. Они прошли 40 лет в пустыне, и Моисей напоминает им все те ошибки, которые совершили их отцы, предки, вон там вот в пустыне. И говорит, напоминает: «Дети, не искушайте Господа Бога, как вы искушали, как вы или ваши отцы искушали Его в Массе». Вот там вот, помните, и в других местах. И дальше он говорит, что, то есть не искушайте, но твердо храните заповеди Господа Бога вашего, уставы и постановления, которые Он заповедал тебе. И здесь я хочу сказать, что не только твердо храните заповеди в голове, помните заповеди, но твердо храните в голове вашей, в памяти историю, историю, как Бог вывел вас, как Господь вел и благословлял. Когда вы будете хранить эту историю, когда вы будете помнить, что Господь сделал для народа израильского, потом дальше, когда вы будете помнить, что Господь сделал в вашей жизни, я говорю сегодня уже о нашей жизни, о нашей реальности, когда мы живем уже далеко после, да, вот эти моменты в истории, Господь в нашей жизни также что-то сделал. Вы помните, когда Он чудесным образом сохранил вас, когда вел вас, когда исцелял вас, когда делал что-то для вас. Вот эти моменты, они должны твердо запечатлеться в вашей памяти, чтобы потом, когда случится трудность, вы не искушали Бога, не говорили: «Бог, ты есть или нет?» Что такое мерева сегодня? Сегодня, что значит искушать Господа Бога? Мерева, еще раз, это еврейское слово, которое означает искушать, укорять, упрекать и спорить. Когда в нашей жизни случаются трудности, мы вместо того, чтобы обратиться к Богу со смирением и верить в Его водительство, доверять Ему, что мы делать начинаем порой? Мы начинаем обвинять Его. Мы начинаем обвинять наших близких. Мы начинаем вот бросать такие фразы: «Если ты есть», да, взываем к Нему: «Господи, если ты есть, сделай это, почему ты не действуешь, тебя нету». То есть, да, мы подвергаем испытаниям, мы ищем виноватого, вместо того, чтобы к Богу обратиться и ждать Его решения. Знаете, есть такие моменты в жизни, когда действительно у нас умирают близкие, у нас заболевают близкие, когда родители теряют своих детей, когда случается беда. И мы взываем к небу: «Господи, если ты есть, исцели моего ребенка, исцели моего близкого». И я думаю, что это уместные фразы. Это не значит, это не совсем всегда значит искушать Бога. Да? Мы часто говорим так, зная, что Он есть. Зная, что Он есть, и мы взываем к Его помощи. Но когда мы действительно взываем к небу, сомневаясь, что Бог может что-то сделать, что Он ведет нас и что Он способен дать нам пропитание, благословение, способен охранять и вести нас, когда мы в этом сомневаемся, тем самым мы искушаем Бога и испытываем Его. Хочу вот привести такой небольшой пример. Я думаю, все вы были детьми. У многих из вас наверняка есть дети. У кого есть дети, вы знаете, что дети очень любят испытывать своих родителей, старших, бабушку, дедушку, так скажем, искушать. Каким образом? Когда им что-то нужно, они приходят к родителям, и я сам так лично делал, помню себя, и говорят: «Мама, а ты меня любишь? Или папа, ты любишь меня? Если ты меня любишь, сделай, пожалуйста, вот это и вот это. А ты нет, значит, ты меня не любишь». Что это такое? Это точно то же самое, что делал народ израильский. Если, Господь, ты нас любишь, если ты есть, вот мы хотим вот это. Или мы хотим вот это. Да? И всегда, часто мы также апеллируем к Богу, желая что-то свое, желая что-то по-своему сделать. Но у Господа, может быть, есть какое-то другое мнение, какая-то другая воля, и Он хочет сделать так, как Он желает. Мы не доверяем Ему, не веря Ему. Вот порой похоже на вот этих детей, которые начинаем искушать Бога. Но, друзья, Бог не игрушка. Бог не тот, с которым можно играть. Он не подопытный кролик, которого можно испытывать или тестировать. Он не палочка-выручалочка. Господь – Бог великий, всемогущий, вездесущий. И написано, разум его неисследим. Кто может познать его? И мы тоже в нашей жизни не всегда можем понять, что Господь сейчас делает, какова его воля, что он хочет сделать в дальнейшем, как он хочет нас провести через эти трудности, что он нам хочет послать завтра. И вот в эти моменты, когда мы, как народ израильский, встречаемся с трудностями, в пустыне, когда нет воды, это очень сложно, жажда, да, этот момент, когда всегда хочется жаловаться, хочется на кого-то найти виноватого. Но Господь в эти моменты, Он тоже был с ними, и Он также с нами. И если мы будем доверять Ему, если мы будем просить, чтобы Он показал нам Его волю, не искушать Его, не говорить, не бросаться такими фразами: «Господи, если Ты есть, если Ты нас любишь, да Тебя нету, Господи, да это, да то неправильно было, да мы сейчас находимся в беде, Ты нас не видишь». Да? То есть это все искушение Господа сегодня. Это как раз и есть искушать Господа, Бога твоего. Итак, подведем итоги нашей сегодняшней проповеди. Урок. Что бы ни случилось в нашей жизни, не испытывайте Бога, не искушайте Его сомнениями, неверием, не бросайте Ему вызов, но верьте, что Он все контролирует. У Него уже есть план, как вам помочь. Не так, как вы это себе представляете, Его разум не исследим. Продолжайте, продолжайте доверять Богу. И сегодня также Иисус Христос, Евангелие от Матфея, записана история, как дьявол искушал Христа. Сегодня Его слова также звучат и для нас. Матфея, 4 глава. Я хочу закончить теми же словами, которыми начал. 4 глава, 7 стих. Иисус говорит: «Не искушай Господа Бога твоего».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!»

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое эффективный образ жизни? Как достигать поставленных целей и быть успешными? Тони Шварц и Джим Ноэм, специалисты в области психологии, выделили 4 основных источника энергии – физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И наша задача – поддерживать баланс этих сфер. В этой программе мы разберем духовный источник энергии. Друзья, наша задача – помочь и вам, поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Я рада видеть вас, мои дорогие друзья. Спасибо, что пришли. И я бы хотела для начала вас спросить, а что такое духовный вообще? Кто это? Кто такой духовный человек? Как вы думаете?
3: Я думаю, духовный человек — это наполненный изнутри человек. Не едой наполненный человек, а наполненный какими-то, ну, хорошими, не знаю...
2: Эмоциями?
3: Эмоциями, да. Угу. Принципы, хорошие качества у него есть.
2: Спасибо большое, Надюша.
4: Ну, мне кажется, что духовный человек и вообще, в принципе, духовность, она связана с какими-то определенными внутренними принципами, устоями самого человека, нравственные принципы, например.
2: Спасибо большое. Ваня.
5: Для меня духовность — это порядок, наверное, такой образ жизни, когда ты понимаешь, что внутри тебя как-то устроен.
2: Спасибо большое. У кого-то есть еще какие-то... Что такое духовность вообще?
6: Внутренний покой. Человека.
2: Внутренний покой. Мы говорим с вами какие-то общие, но очень классные понятия. А для вас лично, вот какой человек духовный? Вы можете вообще привести в пример такого человека? Кого ты, Павлик, можешь привести в пример?
7: Идущий к реке, который в своем познании преисполнился.
2: Очень философский. А можешь привести примеры жизни, пожалуйста, желательно своей, прям
7: конкретно? Это же не я.
2: Понимаешь, это человек, который примером, к примеру, служит для тебя или служит для твоих близких. Можешь назвать таких людей? Я не говорю о том, чтобы он должен быть божественным, духовным, которым вы считаете, что этот человек духовный и следует, так скажем, следует истине. Есть такие люди в вашем окружении?
3: Ну, я считаю моих маму и бабушку реально духовными людьми, которые ищут чего-то в жизни, ну, не чего-то, а как раз этой духовности, стараются познать какие-то новые истины, что поможет им в жизни.
2: Хорошо. Я знаю, что многие очень люди считают тебя духовным человеком. Я думаю, что ты следуешь просто
3: очень
2: к примеру.
3: Приятно.
2: Так, Надюша.
4: Ну, как по мне, кроме родных людей, мне кажется, реально духовными для меня людьми являются, например, герои. Герои, может быть, в книгах, в фильмах, которые готовы отдать свою жизнь ради других, потому что это их принцип и тому подобное.
2: Спасибо большое. У вас есть какой-нибудь вот такой человек? Или вообще вот есть какой-нибудь принцип духовный, на который вы там в жизни, может быть, ориентируетесь? Вот, Вань, ты говорил просто вот про какие-то там устои. Может быть, ты какой-то конкретный можешь привести пример?
5: У меня нет принципа какого-то. Ну, и вообще я не могу сказать, понять вообще про себя, духовный ли я человек. Просто стараюсь пока искать какие-то пути. Ты сказала, что многие считают Костю духовным человеком. Я думал, говорить или нет. Но ты это сказал за меня. Вот. Мне нравится, что он способен искать какие-то пути и, возможно, отвергать то, что ему не подходит, и то, что он считает неправильным. Это хорошо.
2: Спасибо большое. У кого-то есть еще какие-то примеры или чем вы можете поделиться какой-то частью? Может быть, мы не являемся какими-то идеалами духовности, но вам очень нравится какая-то черта, да, или принцип какой-то духовности. Есть какой-то пример, Льюш?
6: Ну, конкретно всего это нет, мне просто кажется, что каждый человек в какой-то степени духовный. Просто духовность, она для каждого разная и по-разному проявляется.
2: Аминь! И это так и есть. Каждый человек очень духовен, да, и он просто... Мы не можем, конечно, оценить степень его духовности, да, но каждый человек имеет духовную составляющую. Ты совершенно права. Да, Надюша? Надюш, ты считаешь, что вот ты насколько вот духовный человек? Поделись с нами, пожалуйста.
4: Я, если честно, не могу оценить себя в духовном плане. у меня есть какие-то определенные принципы, но, скорее всего, я сейчас в возрасте, в котором я определяю, каким принципам я должна придерживаться и так далее. Я скорее в духовном становлении сейчас.
2: Вот, отличный, кстати, вопрос, отличная тема. Как вы считаете, к какому возрасту мы должны определиться с этой духовностью? Есть какие-то определенные возрастные рамки? Или это может быть в любом возрасте? Определяться с какой-то духовностью, с принципами, когда уже надо вот прям вот встать на этот путь и идти по этой духовности. Вот как, Вань, ты считаешь?
5: Ну, мне кажется, что идти по определенному пути будет всегда трудно. Придется когда-то сворачивать. Ну, из-за того, что мы такие люди, грешные. В общем, повтори вопрос, пожалуйста.
2: Нужно ли нам входить в какие-то возрастные рамки?
5: Возрастных рамок, я считаю, быть не должно, потому что, возможно, духовность — это не результат, а процесс.
2: Что это сам процесс. Отлично, мне очень нравятся ваши ответы по поводу духовности, что, во-первых, духовность — это не что-то такое, да, где-то витающее, что это процесс, да, это труд, процесс. Также это труд, да, не имеющий каких-то возрастных рамок, да, то есть и это то, что находится у нас внутри, да, это принципы. Принципы еще мы напишем с вами. Принципы, которым мы следуем. Спасибо вам большое за ответы. Да? Очень часто люди путают духовность с культурным развитием. Да? Как вы считаете, это вот одно и то же? В чем их различие? Что, почему? Почему это вообще разное? Вот духовное, да, и культурное. Вы это как-то разделяете вот сами? Кость?
3: Мне кажется, культурное развитие — это составляющая духовности.
4: Ну, мне кажется, что культурное развитие — это в какой-то степени больше теория, когда ты смотришь, видишь, в этом пытаешься разобраться, а сама духовность

0: говоря просто. Они противоположные. Ты пока еще не определился. Вы как считаете, духовное и культурное развитие, они вместе идут или они отличаются очень сильно друг от друга? И в чем, если отличаются их отличия? Духовное развитие. Да, Полин, скажи, чем вот они отличаются, по твоему мнению? То есть что для тебя это?
1: Ну, наверное, то, что духовное — это внутри тебя, а культура — это больше вот что тебя окружает.
0: То есть что-то внешнее, да? То есть мы можем с вами, вы правы, ходить в театр, видеть о том, что нам говорят, да, про какая культура бывает, да, у всех национальностей бывает своя какая-то культура, нормы, правила и обычаи. А духовность, как мы правильно сказали, это процесс, труд, принципы и то, что заложено уже в нас изначально, да. В нас с вами Бог изначально вложил вот эту духовную составляющую. И мы можем быть все духовными людьми. Только очень важно, сколько и что мы вкладываем в себя и в это понятие. Духовное развитие — это развитие духовной составляющей человека. Правильно вы сказали, его внутренних качеств, принципов, осмысление своей задачи и миссии в жизни, а также мировоззрение. А как вы понимаете, что такое вообще мировоззрение? Далее, Юж.
2: Ну, это какой-то определенный взгляд на мир, который человек формирует в зависимости от того, что его окружает, каких-то своих убеждений личных, ценностей.
0: Спасибо большое. У кого есть еще какие-то другие варианты? Что вот мир, да, взгляд. Опять же, да, мы можем сказать, что это взгляд внутри нас, да, то есть мы смотрим. И опять же это возвращается к тому, что это принципы, это взгляд наш на окружение. Как я и раньше сказала, что мы все изначально состоим, да, из духовного. Да, в нас есть эта духовная составляющая. Но вот следующий такой вопрос — как мы ведем эту духовность? Правильную, неправильную духовность, да? Как вы считаете, что, как духовность может быть вообще неправильной? Вообще, почему существует такое понятие неправильной духовности? Вы когда-нибудь вообще с ним сталкивались?
3: Ну, мне кажется, не совсем правильно говорить о том, что есть правильная и неправильная духовность. Угу. То есть, скорее, может быть, отсутствие работы со своей духовностью.
0: Так, отлично, спасибо большое. Костя?
4: Да, Надя правильно заметила, но я еще хотел сказать, что для каждого, каждый по-разному будет оценивать духовность. Для кого-то это хорошая духовность, для кого-то плохая духовность.
0: Угу.
4: А еще можно свою духовность отравлять какими-то, ну, какой-то гадостью, типа мата, еще многие факторы, которые влияют на это.
0: Угу. То есть когда мы ведем двойную, грубо говоря, жизнь, да, то есть мы и стараемся вроде бы, делаем вид, что взращиваем себя духовно, но в то же самое время мы засоряем себя принципами, которые не ведут нас к лучшему, да, не ведут нас к духовности. Очень часто многие люди, которые приходят в церкви, в храмы, считают, что я пришла в церковь, значит, я уже духовный человек, потому что я сюда уже хожу, да, я не сижу дома, но под этим может скрываться очень много принципов и личных каких-то желаний. За счет этого можно самоутверждаться. Я не сижу дома, а значит, я самоутверждаюсь за счет того, что я пришла, да, с кем-то там поругалась, да, или наоборот, кого-то вот обличила, пришла в церковь, сказала: «Настя, неправильно ты волосы носишь», да, там, или, к примеру, к Ване пришла, придралась, да, как же говорят, нужно обличать, но обличать, конечно, нужно в кротости, да, и с любовью. А кто-то за счет этого может самоутверждаться, но при этом считать себя очень духовным человеком. Он же пришел в церковь, да, проповедь послушал, и вообще, вот, Слово Божие услышал и читает. Но очень важный момент, что вообще духовность, оно происходит от слова «дух». А дух — это имеется в виду, что он живет в нас, Дух Божий. Это не значит, что мы куда-то просто пришли. Это значит, мы ведем, мы следуем этим принципам. Это работа. Это как глагол. Это как побуждение к действию. Это не просто слово, это не просто существительное, что я пришел, сел и делаю что-то, да, и вот сижу, обсуждаю там интерьер храма, мне там может быть пастор не тот, да, там еще кто-то, батюшка там, или кто перед вами стоит и глагольствует. Нет, это больше, по большей части вы просто сделали вид,

0: то пришли. Это хорошо, что вы слышите слово, но важно не только слышать, но его еще и принимать. Опять же, это действие, это принятие, да, того, что ты слышишь. И самый важный момент, вот ты принял эту информацию, еще ее и осознал. Осознал, что мы сотворены Богом, да, что я сотворен Богом, и это осознание помогает нам взращивать себя духовно. Вот вообще для чего нам взращивать себя духовно? Зачем это надо? Чтобы просто прийти в церковь и быть таким примером классным. Эх, я Маша, я такая духовная. Вот зачем вообще нам обращать внимание на эту составляющую духовность? Как вот для вас лично, вот, для чего?
1: Но это же какая-то определенная цель твоей жизни. То есть почему так ты живешь, угу, почему у тебя происходят любые другие действия в твоей жизни? Угу. Мне кажется, это самый основной бетон, костяк.
0: Угу. Согласна полностью. Еще есть какие-то мнения? Почему важно развиваться духовно?
2: Просто еще, если ты стоишь на одном и том же месте, вероятнее всего, ты скоро пойдешь назад. И чтобы этого движения назад не произошло, то нужно расти вперед.
0: Да, совершенно верно. Всегда приводят пример 4 ножки у стула, да? Что если мы подпилим одну ножку, что сделает стул? Упадет. Так же и у нас с вами. Если мы в духовности стоим на месте или просто читаем Писание, да, просто и больше ничего не делаем, да, у нас нет этого процесса, то везде будет регресс. Вообще духовность — это наше осознание. Осознание того, что мы делаем. Осознание того, кто мы. Осознание того, что мы — дети Бога. В нас живет Дух Божий. Поэтому так важно взращивать духовность внутри нас. Потому что если мы не будем это взращивать, то соответственно, духовности у нас с вами не будет. И, как мы и говорили, стул — будет хромать, соответственно, и наша жизнь будет хромать, и цель жизни будет уже менее ясной, чем когда мы это взращиваем. Как это делать? Как взрастить духовность? Как вообще ее развивать? Вот как вы считаете? Как вы, может быть, поделитесь своим каким-то примером, как вы растите духовность? Растите, взращиваете ее, может, как-то поливаете? Или что? Как вы удобряете ее внутри себя?
3: Мне кажется, развивать духовность можно общением с какими-то духовно развитыми, по твоему мнению, людьми.
0: Mm-hmm.
3: Мне даже очень нравится общаться с моими просто родственниками, и мне кажется, что вот это общение наше укрепляет меня, укрепляет, во-первых, нашу семью, mm-hmm, а во-вторых, взращивает во мне духовность.
0: Отлично, спасибо большое, это очень хороший пример.
1: Ну, мне кажется, что ты вообще, в принципе, по своей жизни наблюдаешь за другими людьми, видишь их принципы, и те, которые тебе нравятся, ты пытаешься их в своей жизни применить. Ну, то есть ты видишь, наблюдаешь, что тебе нравится. Ну, странно будет сказать, что тебе подходит, но действительно, что тебе кажется правильным, и ты это добавляешь в свою жизнь.
0: Спасибо большое, вы совершенно правы. Пример. Да, в нашей жизни, когда мы смотрим на людей, которые нам нравятся. Мы смотрим на то, как они живут, насколько они наполнены. Вы встречали наверняка в своей жизни людей, из которых прям вот льется эта безграничная любовь. Им не нужно надевать на себя маски. Они могут подойти, они скажут что-то, да, вот, к примеру, да, даже какая-то женщина в церкви может подойти и сказать о каком-то там, что вот так вот лучше не делать. Но это будет с такой любовью. Для меня этот человек, он духовный. Я не знаю степень его духовности, но его любовь в Бога наполняет этого человека настолько, что он может подойти и даже обличающе сказать так мягко, так с любовью, что это не обижает тебя и других людей. Атмосфера. Очень важная часть, которая помогает нам с вами вообще осознать и прочувствовать, опять же, любовь Бога. Мы читаем Библию, мы ее разбираем, мы также задаем вопросы, да, себе, своим друзьям, а может быть, пастору, если мы хотим что-то узнать интеллектуально, да, если мы хотим узнать истину. Но в то же самое время мы видим, насколько о нас заботится, да, кто постарше нас, те, кто хотят нам как-то помочь. И мы видим то, как они желают нам добра. Опять же, это внутренний ресурс, с которым они делятся вместе с нами, да, делятся с теми, кто отдыхает. И эта атмосфера — это очень важный ресурс духовности, который помогает нам ее взращивать. Также духовность — вот это труд, да, когда мы не только видим, когда мы общаемся с такими людьми, когда мы пытаемся быть такими же духовными, а это смирение, да, возможно, покаяние в каких-то грехах. С родными людьми не всегда просто общаться. И мы все с вами иногда притираемся, да, то есть мы смотрим иногда вот этот вот конфликт, там, к примеру, отцов, детей или, к примеру, друзей, да. Но когда мы смиряемся и готовы простить, да, или просим прощения, это тоже процесс, это тоже ведет нас к духовности. Потому что такие качества, да, как беззаконие, такие как грех, такие как злость, да, зависть, какие-то обсуждения — это полные антонимы вообще духовности. Если мы внутри себя это испытываем, не значит, что мы совсем не духовны, но это значит то, что нам нужно в себе искоренять. Я раньше говорила про принятие себя. Это не про то, что мы должны принять в себе, да, как очень часто мы слышим о том, что «я злой, значит, вы должны принять меня таким, какой я есть». Нет. Злость — это то, что мы можем искоренить. Это чувство, которое мы испытываем. Если мы с вами имеем эту безграничную любовь, вот эту атмосферу внутри себя, вот это окружение людей, которые также несут в себе Дух Божий, мы эту злость внутри себя искореняем просто. Мы просим Бога помочь нам в этом, искоренить ее, да? Мы выражаем эту злость, не обижая других людей, а просим, чтобы она просто ушла, да? Или выражаем там в правильном русле, да, там вырисовывая, или там, к примеру, проговаривая себя, что мне вот это там не понравилось. Поэтому важно, очень важно общаться с духовными людьми, видеть пример, исследовать этому примеру и быть в этой атмосфере. А также я приготовила для вас прекрасные листочки, переверните их, пожалуйста, и посмотрите о том, как можно еще развивать духовность. Какие там еще есть моменты? Перечислите, пожалуйста. Вот, Настен, скажи, что еще мы не назвали? Мы говорили про любовь, да, еще что там есть такое?
1: Бескорыстие, сила духа.
0: Так, это мужество, да? Вот что такое вот сила духа и мужество? Это вот как вы понимаете? Это я сейчас иду и всех бью или что? Вот, Лизонь, как ты понимаешь мужество? Есть какие-то? У кого есть мысли по поводу вот мужества? Да, Лин.
4: Можно привести пример, когда ты в чем-то хочешь признаться. Ну, допустим, в любви. Ты идешь, собираешься так с мужеством такой... К человеку у тебя бьется сердце быстро, но ты все равно идешь и признаешься.
0: Мужественно. Хорошо, Надюша.
1: Но здесь не зря, мне кажется, написано еще сила духа. Ну, то есть, когда ты можешь собраться, да, взять себя в руки, не лежать там 2-3 часа, там ничего не делая, хотя у тебя там горит какие-то дела. Взять себя в руки и начать просто делать.
0: Да, делать. Или, к примеру, признаться в том, что вот, к примеру, я когда была маленькая, я что-нибудь обязательно там натворю дома, и мне так стыдно подойти и признаться в этом, да, но здесь вот опять же, да, как признаться, да, как сделать что-то. Собрать всю свою волю в кулак и мужественно подойти и сказать, там, папа, я сделала вот это, вот это, вот это, прости меня, пожалуйста, но опять же искренне, да, и тогда вот это мужество будет. Хорошо, какие еще там есть? Скажите, пожалуйста, что-то, Ильюша, что там еще есть?
2: Умение просить прощения, признавать свои ошибки перед людьми и Богом, проговаривая их вслух.
0: Угу. Да, очень важно уметь просить прощения. Просто бывает попросить прощения? Скажите, пожалуйста. Сложно,
2: не
0: да?
2: Не всегда легко.
0: Да, это не всегда легко, особенно когда это касается наших с вами чувств или касается того, что какой-то несправедливости. Нам кажется, что должно было быть так, но... Поэтому мы считаем, что вот я хотела бы, вот, чтобы было так-то, так-то и так-то, но порой в жизни не все бывает по нашему с вами сценарию, и, возможно, это и к лучшему. Поэтому, да, и попросить прощения, к примеру, когда мы на кого-то там обиделись, да, потому что не сделали по нашему сценарию, Бывает очень-очень сложно. Хорошо, а что там еще есть? Что мы еще забыли?
1: Вера, щедрость, доброта.
0: Угу.
1: Умение радоваться успехам других.
0: Да, искренность вот этой вот радости других людей. Вера. Тоже очень такой интересный момент. Вот как вы вообще считаете, вера, как она может нам поспособствовать и вообще что это? Вот в плане духовности. Вера во что-то или в кого-то?
1: Ну, это же тоже какое-то определенное твое мировоззрение.
0: Да.
1: Тоже какие-то определенные принципы осознания, как вокруг все происходит.
0: Да, вера, наверное, даже вера в Бога, да, и вера в наши даже какие-то силы с вами. Вера в то, что нас с вами задумал Бог, да, и до грехопадения Бог вложил в нас очень много любви, да, и сделал нас по подобию своему. Поэтому вера в то, что мы не кто-то там, да, там обезьяны там или еще кто-то, хотя это тоже все прекрасные, милые создания, но вера в наши силы, вера в Бога, вот это очень важно, это то, что, это очень огромный фундамент, да, который заложен в нас. Если мы опираемся на вот эту веру, в то, что Бог нам помогает, вообще это вера в Бога, она лично для меня помогает мне по жизни. Это не значит, что я полностью там все на него перекладываю, а, Бог все решит. Нет, это значит, что я просто ему доверяю в каких-то сложных жизненных ситуациях, да, когда мы даже нервничаем, переживаем, да, когда мы даже с вами приходим на программу, мы нервничаем и переживаем. Но если мы молимся, мы уже доверяем какую-то часть Богу, и значит, Он присутствует с нами, и Он поможет нам. Он дает нам мудрости в словах, Он дает нам мудрости в действиях, в поступках. Да? Это значит, что я уже в Него верю, я уже Ему доверяю. Да? А если я знаю, что я творение Божие, значит, я доверяю и себе. И тем самым мы уже приближаемся вот к этой вот планочке духовности, чуть-чуть уже выше, когда вот начинаем верить и доверять. Спасибо большое. Вот эти качества, которые мы вам раздали, вы можете дома, да, отметить себе лично, привести какие-то примеры себе в жизненных своих ситуаций в какой-то там мере. То есть если вам сложно, да, к примеру, со смирением, напишите себе, что для вас такое смирение, или в каких ситуациях вам легче смириться, или в каких ситуациях вы смирялись. Напротив каждого пунктика, пожалуйста, напишите, что для вас именно важно или что вам это дает. Да? То есть вы можете либо в конце программы, либо дома это написать, чтобы вам легче было определиться с этими ступеньками духовности, как ее развить. Да? Это вам будет как напоминание, да, и повесить на видное место, что для вас это важно, что для вас это нужно. Какие-то пункты, возможно, для вас и не важны. То есть отметьте вот основные какие-то и двигайтесь в этом направлении. Мы сегодня с вами говорили, да, о принципах, о том, что это процесс, очень важный, очень нужный процесс. Да, и говорили о том, что не всегда это бывает просто. Да, и со смирением, и с прощением, и в принципе с развитием вот этой духовности. Мы поняли, что духовность — это то, что заложено в нас с вами. Это то, за что мы ответственны перед Богом. Как мы это взращиваем? Мы все уже с вами взрослые люди и понимаем, что если мы не будем как физически, да, себя утруждать, натруждать, то мы будем болеть. С духовностью точно так же. Если мы не будем себе, внутри себя ее взращивать, верить, доверять, трудиться, помогать другим и иметь эту безусловную любовь, да, просить Бога, чтобы Он был вместе с нами, а также читать Библию, то и, соответственно, духовность наша с вами будет страдать. Соответственно, жизнь немножечко поменяет свое русло, свой ритм. И, к сожалению, мы быстрее с вами придем к смерти, которая за собой не ведет вот эту вечную жизнь с Богом. Соответственно, конец будет печальным. А для того, чтобы конец не был печальным, прочитаем стих из Библии, который тоже говорит нам с вами про духовность. Вань, прочитай, пожалуйста.
5: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная».
0: Спасибо большое. Да, важно не только знать о Боге, также познавать Его, истину и стремиться к духовности. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья, что были вместе с нами. Всего доброго, до свидания.
6: Вы слушали слушали программу «Иначе говоря».
7: Хвалите Господа! Аллилуйя!
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Алийник.
2: Мы продолжим исследование вопроса о том, кто же насылает проклятия, кто является источником проклятий в жизни человека. Давайте посмотрим на следующее заявление пророка Божия. Книга пророка Осии, 11 глава, стихи 7 и 8. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно». Итак, каково состояние народа? Народ безнадежен. Он именно закоснел в своем отпадении. Он сделал свой выбор осознанно и окончательно. И что же делает Господь? Каковы его чувства? Читаем далее. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Даже когда народ отступил полностью и бесповоротно, у Бога только одна эмоция и одно желание сердца какое – жалость, жалость. Он не хочет огорчать сынов человеческих. Подобных заявлений в Священном Писании очень много. Смотрим, например, на евангельское повествование. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 41 по 44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иисус знал, что Иерусалиму осталось жить несколько десятков лет всего. Он знал, что скоро исполнится пророчество книги Даниила о том, что будут острием меча убиты и отведутся в плен во все народы, и страшное будет в земле той, какую вызывает в нем это осознание реакцию. Он плачет, плачет о судьбе Иерусалима. Посмотрим на книгу пророка Иеремии, 14 главу, стихи 8, 9 и 11. «Надежда Израиля, возглашает пророк, спаситель его во время скорби, для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать, для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти». Давайте сделаем паузу в чтении. Силен ли Господь? Вне всякого сомнения. Он всемогущ. Однако бывают моменты в истории его взаимоотношений с людьми, когда он оказывается бессильным. Ты, как сильный, не имеющий силы спасти. Не потому, что Бог не может, а потому, что не имеет права. Как мы знаем из вчерашней темы, если человек грешит, если число грехов увеличивается, то, соответственно, увеличивается власть дьявола над человеком. Человек становится должником, и тогда у Спасителя нет возможности избавить от лукавого. Вначале нужно грехи устранить. Соответственно, когда Господь смотрит на состояние человека, заслужившего проклятие, Он к нему проникается состраданием. Он, сказано, как человек изумленный, но у него нет силы спасать. Более того, 11 стих, Бог говорит Иеремии: «И сказал мне Господь: ты не молись о народе сём во благо ему». Представляете? Есть ситуация, когда даже Бог не может спасти. Божье бессилие или Бог всесилен? Ключ к ответу на этот вопрос находится в руках человека. Почему ты, как сильный, не имеющий силы спасать? Еще одно очень важное место Священного Писания. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, стихи 33 и 40. «Ибо Он, Бог, не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Вот это парадокс. Что делает Господь? Наказывает и огорчает сынов человеческих. И когда Он это делает, что происходит в сердце? Он этого не желает делать. Вопрос: зачем делать тогда? Ответ: таковы параметры устроенной Богом Вселенной. Мы живем по закону причинно-следственной связи. И если человек заслужил проклятие, если дьявол получил власть над человеком, то Бог не будет останавливать действие закона причинно-следственной связи, и Бог не станет спасать человека и освобождать его от проклятия. Он пошлет огорчение и наказание и бедствие. Он позволит процессу идти дальше, но это не по изволению его сердца, говорит Господь. И теперь пророк заявляет: «Зачем сетуй, человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Вот здесь у нас лаконично ответ на все наши вопросы об источнике проклятий. Все Божье, вся Вселенная Ему принадлежит. Он создал эти законы. Он создал эти законы для чего? Для блага, для радости, для счастья. Но если человек грешит, если он своим ключом открывает двери для дьявола, то на себя он должен сетовать. Да, Бог посылает проклятие, но только в одном смысле. В том смысле, что они осуществляются по его закону, по закону, который он озвучил, по закону, который он создал. И если бы Бог хотя бы на минуту изменил действие этого закона, то нас бы давным-давно не стало. Неизменность нашей земли, стабильность нашей Вселенной зиждется на неизменности Божьего закона. И потому Господь страдает вместе с грешником. Он плачет, сердце его переворачивается, говорит Священное Писание. Он не по изволению сердца своего наказывает, но тем не менее это действие не останавливается до тех пор, пока человек сам не совершит действия, которые дают Богу право освободить его от проклятия.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, вновь вопрос. Проклятия приходят сами или их посылает Бог? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться неискушенному человеку. Ответ на этот вопрос представляет собой результат глубокого исследования Священного Писания. Я думаю, что ответы, которые мы получили сегодня из Библии, звучат и убедительно, и отвечают на запросы не только интеллекта, но и души, и сердца также. Бог сотворил законы, нарушение которых приводит к проклятию, поскольку действуют Божьи законы, это иногда называется Божьим действием. Ну и сейчас мы готовы с вами представить библейские симптомы проклятий и действия бесов в жизни человека. Первый симптом, который отражен на страницах Священного Писания в 28 главе книги Второзакония. 28 глава представляет собой наиболее концентрированное изложение воли Божьей касательно симптомов и проявлений проклятия. И первое, с чего начинается этот список, это финансовая недостаточность. Я буду читать ряд стихов, 16, 17, 18, 19, 20 и так далее, номера вы увидите на экране. «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклят будет плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих, проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем, проклятие и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать». Иными словами, за что не возьмешься, не будет тебе успеха. «Засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя. И небеса твои, которые над головой твоей сделаются медью, и земля под тобою железом, вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им». Знакомо звучит? «Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавщина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Будешь служить врагу твоему в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Первый симптом проклятий – это финансовая недостаточность. Второй – телесные болезни. «Проклят будет плод чрева твоего, моровую язву, чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. Проказую египетскую, почечуем, коростою, чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Слепотою, злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Далее в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 22 стихе написано: «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть». В данном случае причиной болезни был бес. Бес был изгнан, и человек выздоровел. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 17-25. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом нечистым». Иисус запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». В данном случае немота и глухота были следствием беса, который жил в человеке. Еще несколько примеров из Священного Писания. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 10, 11 и 16. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». Скажите, какой бы сегодня диагноз ей поставили врачи? Какая-то болезнь суставов, так их довольно много сегодня. То есть, ну, заболела женщина, и что поделать? Такая уж судьба. Но Иисус видел, что причина является бес. И далее сказано: «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» То есть дух немощи – это не настроение немощи. Слово «дух» означает то, что означает. Это значит, была там в этой женщине духовная личность, бесовская, дьявольская личность, нечистый злой дух, бес. Телесные болезни могут насылаться дьяволом и бесами. Примеры чему мы рассматривали с вами и вчера, говоря о силе духов, о силе ангелов, о силе бесов. Третий симптом, который открыт в 28 главе книги Второзакония, это душевные болезни. Проклятие, смятение, доколе не будешь истреблен. Смятение – это состояние внутреннего мира. Смятение. Сумасшествием сказано, и оцепенением сердца поразит тебя проклятие. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Сумасшествие. Далее, не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. Трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Скажите, какие современные слова описывают это состояние последнего стиха? Это депрессия. Депрессия очень точно вмещает в себя все эти описания. Депрессия – это бич современности. Душевные болезни являются симптомами проклятий, согласно 28 главе книги Второзакония. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в 35 стихе написано: «И вышли видеть происшедшие, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись». Когда человек был освобожден от бесов, к нему вернулся здравый рассудок. Соответственно, присутствие беса может снижать способности рассудка. Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, что сделал, ослепил умы». Дьявол посылает душевные болезни. И это третий симптом проклятия, который мы можем обнаружить в Священном Писании.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Четвертый симптом – это проблемы в семье, в личной жизни. С женою обручишься, а другой будет спать с нею. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Человек, находящийся под проклятием, никак не может, как говорят у нас на Руси, устроить свою личную жизнь. Конечно же, Слово Божье, описывая нам семьи людей, живших с Богом, рассказывает, что они создавали семью в разное время, в разном возрасте. То есть время создания семьи вовсе не обязательно является каким-то показателем. Но если обручился, и вдруг перед свадьбой все расстроилось, и если снова это повторилось, и так уже седьмой раз, значит, надо задуматься. Помните, у проклятия какая природа? Хронический характер. Если, в принципе, в роду, в семьях все неладно, значит, есть основание задуматься. Библия говорит о разделении отцов, матерей с одной стороны и сынов и дочерей с другой стороны. Говорится, будешь смотреть и будешь не в состоянии ничего делать, потому что они в плен попадают, в плен разного рода. проблемы в семье очень ярко и, я бы даже сказал, гротескно описаны в 28 главе книги Второзакония. Читаем далее. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которые Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него». И не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего, и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих». Кто и какое человеческое существо, какой отец и мать может быть в состоянии есть плоть своих детей? Даже когда на самом деле уже смерть смотрит в глаза, даже когда на самом деле понимаешь, что умрешь, если не съешь, но есть своих детей, на это способен только человек, находящийся под проклятием. Потому что все начинается внутри. Вначале смотришь безжалостным оком. Вначале нет жалости, нет сострадания, нет любви. А это у многих отсутствует в семьях. Родители часто относятся к детям своим как к какой-то помехе в жизни. «Вот жизнь моя теперь остановилась, минимум на 5 лет, – говорит мама, возвращающаяся из роддома». Это действие проклятия. И, конечно, когда нет таких стесненных обстоятельств, что есть нечего, когда ты не в осаде, то до этого и не доходит дело, но по сути своей многие на это были бы готовы, если бы такие обстоятельства пришли. Это действие проклятия. Каким должен быть народ, чтобы быть в состоянии это делать? Итак, проблемы в семье. Они могут быть масштабов изуверских, они могут быть только в зародыше, но суть одна – нету благословения в семейной жизни. Далее, 5-й симптом. Он выражен в Священном Писании в 28 главе книги Второзакония следующими интересными словами. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах». Представьте себе человека, который здоров, умен, образован, все должно бы получаться, все должно бы ладиться, есть все тому предпосылки, и он даже и родился у родителей со связями и так далее, и так далее. Но ничего не ладится. За что бы ни брался, все не ладится. А таких говорят, он невезучий. Если на кого-то на стройке и упадет кирпич сверху на голову, то всем известно на кого. Если что-то и должно случиться плохое, то, как правило, можно уже ожидать, с кем именно. Знаете ли вы таких людей? Есть люди, которым по жизни, как говорят у нас, не везет. Эта фраза описывает человека, который неестественно часто попадает в различные ситуации, то есть с ним все время что-то случается. Он ходит в полдень, как будто в потьмах. Это хроническое невезение. Он постоянно спотыкается, у него ничего не ладится. Это симптом проклятия. 6-й симптом, который мы находим в 28 главе книги Второзакония. Проклятие. «Доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Евангелие от Марка, 9 глава, 22 стих. «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». 6-й симптом – это безвременная смерть. Когда человек в силу разных обстоятельств уходит в молодом цветущем возрасте. В Священном Писании есть такое понятие, как срок жизни человека, как время жизни человека. В книге Екклесиаст, в 7 главе написано: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Значит, Бог каждому определил какой-то век. Каждому Бог дал потенциал прожить столько-то. У каждого есть запас жизненных сил, здоровья и так далее на определенный срок. Но человек может раньше уйти из жизни, если он находится под проклятием. И вот второй отрывочек, который мы прочли с вами, представляет собой внешне, со стороны, попытки самоубийства. Это только Бог открывает нам, что это дух бросал человека в воду. А прохожие могли бы сказать: у него в жизни не сложилось, потому он решил прыгнуть с большого моста и высокого. То есть только Бог знает, почему самоубийца заканчивает жизнь именно таким образом. То есть попытки самоубийства могут быть признаком одержимости, влияния бесов или проклятия. Не всегда, но это может быть признаком. И в особенности, если эта характеристика повторяется из рода в род. Если в этом роду это стандарт, тогда надо серьезно задуматься. Седьмой симптом, который мы находим в Священном Писании. Евангелие от Марка, 1 глава, стихи с 21 по 24. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий“». Седьмой симптом – это сопротивление божественному. Когда начинает звучать Слово Божье, то человек, до того весьма выдержанный, интеллигентный, весьма тактичный, способен вдруг именно взорваться. У него начинают гореть страшным огнем глаза, меняется цвет лица. Человек, кажется, наполняется такой яростью, которая совсем ему не присуща, потому что он милый человек в общении. Вот если есть такие перепады, необъяснимые, неприсущие проявления для человека или его характера, это может быть следствием присутствия там беса. Вот это сопротивление божественному, истине божественной, проповеди Слова Божия – это признак проклятия. Неоднократно на вечерах, посвященных исследованию этой темы, начинаются явления, который я обещал вам не описывать во время первой нашей встречи, потому что цель моя – не рассказывать о своих личных опытах, а провозглашать истину Слова Божия. Но я, к сожалению, неоднократно видел, как во время проповеди Слова дьявол начинает корчить человека. Это реальность. Это один из признаков проклятия – сопротивление божественному.
1: Разрушенное проклятие. В студии Виталий Алиник.
2: Еще один – необычайная сила. Евангелие от Марка, 5 глава, 1, 4 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Подобных случаев известно очень много в душепопечительской практике, когда одна женщина хрупкого телосложения в состоянии отшвырнуть в другой угол комнаты служителей числом 2, 3, 4 человека, которые пытаются совершить молитву изгнания бесов. Эта необычайная сила, человеку неприсущая, является свидетельством наличия там дьявольской силы. Книга Деяний апостолов, 19 глава, стихи с 14 по 16. «Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Необычайная физическая сила. Девятый симптом – это членовредительство. Евангелие от Марка, 5 глава, стихи 1, 2 и 5. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, и вот его поведение. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». То есть здесь цель дьявола не была в том, чтобы убить этого человека, а именно изуродовать его. Членовредительство – может быть признаком присутствия и действия дьявола. Книга Левит, 20 глава, 6 стих, 10 признак – разврат. Именно страсть, неудержимая страсть к разврату. Левит, 20 глава, 6 стих гласит: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Вот эта фраза «блудно ходить», она понимается некоторыми как духовное блудодеяние. И этому в действительности есть место в языке Священного Писания. Однако перед нами здесь нечто гораздо большее. Обращение к волшебникам и результат блудодеяния. Об этом Слово Божье пишет нам неоднократно. Посмотрим на еще один пример. Книга Осии, пророка, стихи, глава 4, стихи с 11 по 13. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блуда действуя, они отступили от Бога своего». Здесь уже яснее сказано, правда? Именно блудодеяние. Почему? Потому что дух блуда есть. Есть дух, поставленный на то, чтобы вызывать в человеке желание блудить. Читаем далее. «На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубами, тополями, теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши». Почему? Потому что действует дух блуда. Книга Осии, 5 глава, 4 стих. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали». Еще один признак, еще один симптом проклятия – это публичное обнажение, желание показать себя во всей красе, так сказать. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи 27 и 35. «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду, не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах». И вот когда бес был изгнан, тогда произошло следующее. «И вышли видеть происшедшие, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, какого? Одетого нашли, и в здравом уме, и ужаснулись». Коль скоро, как мы выяснили в начале нашей встречи, существует разная степень бесовского влияния на человека, существует разная степень одержимости, соответственно, разная бывает и степень оголения. 12-й симптом проклятия – рабство у наркотических средств. Книга Осии, 4 глава, стихи 11-12. «Блуд, вино и напитки овладели сердцем их. И тут же сразу же народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». То есть народ занимается чем? Колдовством. «Колдовством, ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего». То есть к блудодеянию добавляется еще и пристрастие к вину и напиткам, которые опьяняют человека. Рабство у наркотических средств повторяется в качестве признака одержимости в Священном Писании неоднократно. В частности, книга Откровения, глава 18, стих 23. «И волшебством твоим, сказано, введены в заблуждение все народы». Слово «волшебство» здесь весьма интересно. В подлиннике это греческое слово «фармакея». Вновь знакомо звучит в русском языке, правда? Фармакея. Отсюда фармацевтика, фармацевт и так далее. Чем занимаются фармацевты? Речь идет вот о чем. О практике древних колдунов.

признаком одержимости. И, наконец, последний в сегодняшней встрече, 13-й симптом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 2 стих. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Как ходили к идолам, как поклонялись бесам, как будто вас вели. Человек понимает, что лучше было бы и не ходить, но ничего с собой не может поделать, потому что это именно пристрастие. У него фактически уже не остается своего собственного мнения. Это обозначается термином «безволие». А таких говорят «он» или «она» – такой слабохарактерный, такая бесхарактерная. Это неспособность сказать «нет». И в особенности речь идет о влиянии дурной компании, когда человек не в состоянии постоять за свои принципы. И он просто-напросто, вот как его ведут, так он и идет. Это может быть признаком проклятия. Так сказано, ходили язычники поклоняться своим богам. Итак, сегодня мы изучаем тему «Симптомы проклятий». Многие, по моему опыту, прослушав эту тему, наполняются диким буквально ужасом, потому что чувствуют себя так, как будто бы о них писал пророк Исаия в первой главе, в стихах 5 и 6. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». Исаия писал здесь не столько о физических болезнях, сколько о духовном состоянии. Как Иисус Христос, говоря слова «нездоровые имеют нужду во враче, а больные», имел в виду именно духовное состояние. Если вы какой-то из симптомов увидели в себе или в своей семье, или у близких вам, знайте, что Господь раскрывает вам правду. Знайте, что Господь открывает вам симптомы проклятий только лишь с одной целью. Конечно же, не для того, чтобы лишить вас надежды и ввергнуть в пучину отчаяния. Господь говорит, книга пророка Иеремии, 33 глава, 6 стих. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины». Бог может уврачевать, Он обещает уврачевать. В книге пророка Осии, в 14 главе, 4 стих, «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Господь приготовил исцеление. Он желает, чтобы мы посмотрели правде в глаза и поставили себе диагноз для того, чтобы искали у Него мази целительной, для того, чтобы обратились к Его исцеляющей силе. И Он в состоянии преодолеть всякое проклятие, всякую одержимость, всякую степень зависимости от дьявола, потому что Он нас любит.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет

На рубеже веков, в плену земных оков,

палача. Это за грех и твой, и мой, стекает кровь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! В последнее время увлечение спиритизмом приобретает все больший размах. Люди соглашаются с тем, что на Земле происходят какие-то таинственные явления, многие предсказывают конец света, и людей привлекает все загадочное. Насколько безопасно этим заниматься? На чью территорию мы ступаем? Сегодня мы беседуем об этом с нашей гостьей. Здравствуй, Юля. Я знаю, что наша беседа сегодня будет непростой, особенной, о том, как некие силы действовали на тебя, да, в течение довольно продолжительного времени. И вот я хотела бы начать с самого детства. Ты говорила о том, что у тебя был какой-то особенный сон. Что это был за сон, в каком возрасте это произошло?
2: Ну, возраст был очень маленький. Это точно лет 5-6, может быть, даже чуть меньше. Я не могу точно вспомнить, но я помню, что сон был яркий, прям как будто вот мне он приснился вчера. То есть до сих пор я помню все, что было там, прям как будто в кино смотрел. Снилось мне, что я уже взрослая девушка, нахожусь в катакомбах темных каких-то, подземелье каком-то. За мной гонится что-то страшное, темное такое. Напуганная, я бегаю от него и не знаю, как скрыться. Я понимаю, что выхода нет из этих катакомб, и что я бегаю кругами, что я не могу выйти оттуда ни в какими силами, и что в конце концов он настигнет меня когда-то. Я решилась, остановилась. Я не знаю, почему и что произошло в том сне, но он увидел на руках у меня кровь. И это его остановило. И почему-то он так уменьшился, исчез практически, и передо мной открывается дверь. Я вижу свет, вижу яркую поляну, огромная поляна с травой, такое чистое небо красивое, все прям. Я выхожу туда, чувствую такое умиротворение, вижу рощу. А в роще находятся три ангела. Светлые мужчины в светлой одежде стоят, разговаривают. Они вдалеке, они меня как бы не видят. И вдруг они оборачиваются все трое, смотрят на меня и вот так одобрительно мне так
1: кивают.
2: Кивают, да. Я поняла, что я могу зайти. Я могу зайти туда. Я зашла и радовалась, очень была счастлива в этом сне. Встретила там каких-то других существ, какие-то животные были. И все мы вместе стояли, радовались, сидели в кругу. Я проснулась. Я проснулась и не поняла, что это за сон. Просто для меня это был очень непонятный сон в то время, я тогда еще. Но он меня настолько сильно засел в голове, что я до сих пор помню. Uh-huh. Вот. И только вот спустя много лет я стала понимать смысл этого сна.
1: Ну, мы ближе к концу программы поговорим о том, что же на самом деле означал этот сон. А пока мы проследим вместе с тобой твое взросление. Ты росла хрупкой, нежной девушкой и достаточно беззащитной. Тебя часто обижали?
2: Да, меня обижали, и не только обижали, а просто подставляли, как-то жестокостью с большой как бы поступали со мной иногда. И получалось так, что я поняла, что не могу справиться с людьми, которые имеют деньги, имеют положение среди даже молодых людей, как вот в школе мы, допустим, учились. Впоследствии я поняла, что нету человека, на который я могла бы опереться. Даже родители мои больше осудили меня, чем поддерживали. Они были такие сами по себе, да, как бы не имели близкого контакта со мной. То есть я чувствовала себя отделенной какой-то, не поняла, что, как мне быть.
1: И вот в этой ситуации, Юля, у тебя появляется необычный, очень необычный защитник. Расскажи, как он появился в твоей жизни.
2: Он появился у меня во сне. Сначала сны были такие, как бы, как обычно, сон, как сон, там что-то снится. Мечты даже напоминающие, да, что появляется в какой-то момент, когда тебя обижает кто-то, кто тебя защитит, даст тебе опору и поймешь, что ты не одна. Угу. Я очень радовалась этим снам и как бы была довольна, но потом впоследствии сны стали настолько реальные, настолько, видимо, я как бы пустила их себе, да, что они стали настолько реальны, что практически происходили наяву. То есть я стала видеть того человека, который приходил ко мне во сне, я видела его наяву.
1: А как он выглядел? Наяву.
2: Он был в темной одежде, высокий мужчина. Не знаю, особой внешности не могу описать. Просто какой-то человек. Для меня он был прежде всего опорой, поэтому я не могу описать точные черты лица. Особенности, ну да, он был красивый какой-то такой, ну, привлекательный, необычный. Да, необычный. Но мне кажется, любой бы стал красивым, если бы он меня защитил в этот момент. И этот человек, я думала, что он как бы на фоне фантазии у меня. Я даже радовал, что вот у меня есть такой тайный друг, который вот у меня существует внутри. Mm-hmm. Может быть, я придумала его какой-то, и так
1: А что это были не фантазии? Потом
2: оказалось, что не фантазия, что он существует реально, и что он меня защищал уже в жизни.
1: Ну, например?
2: Ну, вот, допустим, я бежала из подъезда, ну, сколько мне, 13 лет, 12, бежала и не думала ни о чем, как-то выбежать хотела побыстрее. Я открываю дверь, прямо из подъезда выхожу, выбегаю, точнее, прямо вот на каком-то моменте открывается дверь, и я слышу голос его, он меня зовет. Я поворачиваюсь, он меня окликает, Юля, да, я голову оборачиваю, и секунда остановилась. То есть я как бы даже, продолжая бежать, просто вот замерла на какой-то момент, чтобы повернуться. И в этот момент падает передо мной 3-литровая банка, которую кинули с 5-го этажа, полной воды. То есть она стояла на подоконнике, видимо, и ее кто-то сбросил случайно. Она могла упасть мне на голову прямо вот через секунду, если бы я не остановилась. Я тогда ему тогда большое спасибо сказала, что он меня спас. И вот начались такие моменты, да, опыты, когда он спасал мою жизнь. Напали на меня люди, взрослые мужчины в парке. Не знаю, что они хотели сделать тогда. Но я так поняла, они хотели меня избить и изнасиловать. Больше, в принципе, с меня было больше нечего брать. Вот. И вот он появился, прям вот реально человек подошел ко мне и сказал там что-то. Я даже не помню, что он сказал им. Они просто
1: он
2: резко...
1: им говорил?
2: Да. Он стал около меня, им что-то сказал. Они резко так повернулись и разбежались все. Я так удивилась, я была в таком, как бы, радованная, в шоке, в таком. Думаю, что как это так получилось, откуда он взялся, тут так резко появился. И вот такие моменты повторялись, и я очень радовалась тому, что у меня кто-то есть, кто меня защитит.
1: Ты чувствовала себя защищенной?
2: Даже обнаглела в какой-то степени, ходила надменно на всех людей. Свысока смотрела, потому что думала, вот у меня теперь есть кто-то, кто сильнее вас.
1: Он как-то представлялся? Он объяснял, кто он такой, откуда он взялся?
2: Когда у меня появились вопросы, да, сначала я с ним не разговаривала, даже во сне я боялась какой-то степени, он все равно странный очень. А потом, когда я уже осмелела, стала с ним разговаривать, общаться как-то, войти в контакт с ним хотела, он сказал мне, что он ангел, который пришел мне помочь. Угу. Но это все происходило как-то вот постепенно, то есть он не сразу мне раскрылся, кто он на самом деле, что он мне пришел, для чего и почему.
1: Для начала он говорил, что он ангел.
2: Ангел, да. Он ангел, добрый ангел, который меня защитит, ангел света, светлый. Но только я не понимаю, почему он в темной одежде, раз он светлый. Угу. Ну, это не важно, сейчас уже вопрос. А вот тогда я очень радовалась, что он добрый, что он меня защитит, что он меня будет со мной. И потом я поняла, что он имеет большую власть. Власть над людьми, и он может как бы знать будущее, знает прошлое, знает все, все тайные желания человека.
1: Он делился с тобой этой,
2: да,
1: властью?
2: Да. Он мне рассказывал, помогал и, в конце концов, даже учил меня тем, чтобы я могла пользоваться его властью.
1: Ну, чему, например, он научил тебя?
2: Ну, вот я могла предсказывать смерть человека или будущее какое-то, приблизительно рядышком находящееся, да, допустим.
1: То есть это было такое гадание?
2: Да. Вначале это все проходило на уровне карт или гадание по руке. Я гадала, даже не считая до этого какую-то подготовительную литературу. Я просто видела по телевизору, люди гадают. И мне казалось, что если я так сделаю, то я смогу. И только так, в принципе, он сказал. Говорит, да, угу, ты сможешь. Смотри на его руку, и ты увидишь. Я посмотрела и видела, что произойдет с этим человеком. Но однажды я предсказала смерть человека. Вот тогда меня это напугало.
1: Напугало. А кому ты предсказала?
2: Моей знакомой, которая была... Она была очень популярная такая, ну, богатенькая, такая хорошая, все внимание имела большое.
1: И вот эта девушка подошла к тебе погадать.
2: И я видела, что она умрет. Умрет очень скоро, страшно. То есть я напугалась. Я поняла, что как это, какое время произойдет, я не поняла, что я поняла, что скоро, вот-вот. То есть когда точно я не знала, и как, кто будет причастен, я тоже не знала. Я просто знала, что вот она вот умрет.
1: И сам
2: вот
1: факт.
2: Я почувствовала ее чувства. Вот перед смертью, вот это вот отчаяние, ее боль. Я поняла, что вот смерть, она рядом. То есть вот это вот состояние, я ее вдруг прям вот почувствовала и поняла, что она умрет.
1: А ты предупредила эту девушку?
2: Ну, я сначала напугалась и не стала ей говорить. Но она настаивала, бегала за мной, потому что она увидела, видимо, мою реакцию, что я отказалась так почему-то ей погадать. Она настаивала, я ей сказала. Она смеялась надо мной. И все остальные, которые были присутствовали, они смеялись только, и все. Когда, ну, ты это придумала. Вот, в общем, ушли они. Ну, через неделю прошла, и... Я узнаю, что ее убили. Убили жестоко за золото. То есть раздели, сняли золото, бросили ее на стройке. Очень ужасная смерть была. Самое ужасное, что люди, которые знали, что я ей об этом сказала, они даже никак не среагировали на то, что я предсказала ее смерть.
1: Угу. А ты сама как-то
2: среагировала? Они стали насмотреть, да, смотреть косо. Вот именно в плане того, что они, я думала, они скажут, может быть, ты меня предупредишь, там, как-то за помощью, да, обратятся. Угу. А они почему-то стали на меня косо смотреть. И как
1: будто в этом виновата, да?
2: Да, как будто я накаркала даже. Я напугалась и поняла, что страшно. Люди начнут даже обвинять тебя в своих проблемах. Зачем мне все это надо? Зачем я сказала ей о смерти?
1: Это задумалась вообще, зачем тебе нужны эти дары? Ну,
2: вот,
1: защита,
2: для чего,
1: понятно.
2: Да, для чего мне это все надо? Зачем мне знать будущее этих людей? Я думала про себя, он про мое будущее тоже говорил. Как бы свое будущее понятно. Зачем мне будущее этих людей? А он настаивал. То есть этот дар, он был как бы сам по себе. Я не могла ничего с ним сделать. Я говорю, ну зачем он мне нужен? Он мне, в принципе, да, ты должна. А что, почему?
1: А вот после этого случая, когда ты предсказала смерть человека, было у тебя желание освободиться уже как-то от этого дара, в кавычках, дара?
2: Ну да, но я же как-то не знаю, почему так медлила со всем этим. Все равно мне не хотелось терять того, что я приобрела.
1: Это все-таки необычно было, да?
2: Да, это была власть, как он сказал. Это была власть. Зачем ты хочешь отказаться от власти? Он тогда так не задал вопрос, он говорил, вот власть, зачем тебе что-то другое? Вот, вот, пожалуйста, радуйся.
1: Угу. Но со временем ты все больше понимала, кто это?
2: Да я понимала. Вот сейчас я могу сказать, что я понимала. Просто я настолько... Может быть, боялась потерять это все. И я даже осознать боялась, кто это на самом деле. Потому что, не имея знаний о Боге, он не рассказывал, кто Бог. Но его Бог в его рассказах не такой, какой на самом деле.
1: А что он рассказывал о Боге?
2: Он сказал, что Бог создал весь мир, что вот он создал людей. Что
1: это
2: он
1: же
2: создал,
1: правда?
2: Да, что он создал его. Но он требует от них такое, что ну, не могут они, не хотят это да, как бы себе это...
1: Он сказал, что Бог имеет
2: тиран,
1: к нам
2: да,
1: завышенные
2: вот такой,
1: какие-то
2: да, вот требования. Хочу от себя вот это, и как вот хочешь крутись, но ты должен.
1: И, он таким Бога представлял.
2: Да, то есть он мне рассказал, что Бог, вот он чужой для тебя, как и для меня, поэтому мы с тобой вот так, я решила с тобой быть, потому что вот мы будем вот от него подальше.
1: А как ты строила свою личную жизнь, находясь под такой защитой?
2: Ну, это все очень плохо и печально было, потому что... Он запрещал мне делиться и быть искренне с кем-то. Вообще близких людей не выносил. То есть не хотел,
1: он ревновал тебя?
2: Он не хотел, чтобы я общалась с кем-то близко. То есть, пожалуйста, можешь наврать. То есть он сказал, да тогда я очень хорошо научилась врать. Я даже никогда не говорила о себе правды. Настолько я была замкнута, вот все, что со мной происходило, это было настолько закрыто, что это была настолько личная информация, которую никто никогда не знал. Когда я вот рассказываю сейчас, это для меня это очень тяжело, потому что спустя года я только научилась говорить об этом. А до этого это было невозможно было из меня это вытянуть. Я говорила, что у меня все хорошо, там я слушала эту музыку, развлекалась, там с виду все было замечательно. Я даже придумывала какие-то истории, которые вот как-то оправдывали то совпадение, которое в моей жизни происходило.
1: То есть он не разрешал тебе ни с кем откровенничать, никому рассказывать о себе?
2: Самое главное, он не хотел, чтобы я кого-то любила, кроме него. То есть я должна была полностью принадлежать его, думать только о нем и о его плане, который он хотел совершить для меня. Я не знаю, что это было за план такой.
1: Он имел определенные какие-то планы относительно
2: тебя. Да, сейчас уже это все забыто.
1: Достаточно понятно твое желание освободиться от этих, в кавычках, даров, от этих способностей. И он тебе угрожал. Он исполнил эти угрозы? То есть как он действовал в твоей жизни?
2: Дошло до того, что я его когда выгоняла, я все равно не могла его до конца как бы выгонять.
1: А как ты выгоняла? Ты просто говорила?
2: Да, я отказывалась с ним общаться. То есть он когда появлялся, я говорила, все, я не, уходи, я не буду ничего с тобой разговаривать. В общем, злилась на него. Однажды я просто нашла брошюру, в которой были отрывки из Библии написаны, там рассказывалось о Боге, но я полностью не читала, я просто так открыла мимолетом. Я же тогда все равно была разочарована в Боге в какой-то степени. Я думала, что Бог все равно, он ко мне не принадлежит.
1: И в большей степени благодаря тому, как он представлял
2: да,
1: Бога.
2: Да, то есть я все равно уже была под его властью. Осознанием, да, властью, что я ему не принадлежу. Он мне же говорил, что я сотворена для него и им, точнее, им сотворена для него же.
1: Не это, Богом, а
2: да, именно этим существом.
1: Итак, ты открыла брошюру, и что там было?
2: И там был текст из Откровения. Я когда прочитала его, поняла, что поклоняюсь не тому. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братья твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Здесь рассказывается об Иоанне, который увидел ангела, да, который говорил ему о будущем. Да, Откровение же, это книга, которая говорит о будущем. И ангел Божий запретил Иоанну поклониться ему. Даже
1: сказал,
2: ангел
1: что
2: такой святой, да, как
1: Бог.
2: Вот Гавриил, да, который там явился. То есть даже такой ангел запретил ему поклониться человеку. Вот. То есть я поняла, что тот, кто требует от меня поклонения. Но это было как вот осознание
1: последняя
2: того, что...
1: Точка.
2: Да, последняя точка. Я пришла полному осознанию того, что это не от Бога. То есть настолько я осознала, что это дьявол, что это тот, кто обманывает и ведет к убийству, я поняла, что это зло. Я поняла, что меня обманули.
1: Под видом защиты к тебе пришло зло?
2: Да, зло. А я же не думала, что я вот так вот легко поддамся всему этому. Я осознала это и поняла, что я делаю неправильно. Но надо мне как-то от него избавиться. А как? Я не знала, поэтому я его просто прогоняла. И дошло до того, что он начал мне угрожать моей смертью. Он сказал, что ты умрешь, без меня ты не сможешь вставать. И что раз я тебя создал, как бы он говорил, что я ему нужна не потому, что вот он меня выбрал как бы среди людей, а потому, что он меня создал для себя. И я не имею права отношения к Богу. То есть зачем вообще как-то тут что-то изучать, поклоняться Богу, если ты не имеешь к нему никакого отношения. Если ты моя и мне принадлежишь, зачем ты будешь тут вмешиваться там чего-то? А я была настойчива, я говорю, я не могу больше так, то есть поклоняться тебе, потому что это
1: зло. И что он предпринял, когда ты пыталась уйти от него?
2: Да, это зло, я что-то было, потому что я поняла, что он злой и не хотела больше этого делать. Я просто игнорировала его, когда он являлся, выгоняла его постоянно. И вот начались сны, когда я стою перед пропастью на скале, то есть сзади такая стена, это скалы, да, то есть я на маленьком уступе стою всю ночь и не могу никуда уйти. То есть я стою вот и смотрю в эту пропасть.
1: Ожидание смерти.
2: Да. Такие сны снились мне всегда, всегда в течение 3 месяцев, каждую ночь, то есть даже, может, больше, не знаю, не считала я эти дни, но очень долго. То есть
1: это очень тяжело, наверное.
2: Да, начались такие страшные переживания, что я не могла точно даже нормально есть, нормально чувствовать себя. То есть я даже днем уже не могла успокоиться. То есть я даже не хотела спать. То есть я не могла спать, не могла есть. Я ходила как зомби какая-то, агрессивная такая была вся. То есть настолько было тяжело и все это переживать. А он мне постоянно вот, когда приходил сюда, он меня угрожал, накапал мне вот этим всем. В общем, дошло до того, что я все-таки решилась умереть. Потому что я поняла, что если я соглашусь снова... То есть я ни в какой не соглашалась с ним продолжать поклонение ему, не хотела. Единственным выходом я видела смерть. И смерть для меня была удовольствием райским, что наконец-то я избавлюсь от него. Настолько он показал всю свою сущность вот за все эти время, пока я от него отказалась. Вот он сразу выказал, кем он является. Вот эта вся злость, всю вот эту вот жестокость какую-то. Все вот я поняла.
1: И ты решила умереть уже на самом деле?
2: Да, я поняла, что я не могу жить так. Но Бог для меня оставался чужим. Потому что я все-таки в сознании держала мысль, что я принадлежу ему и создана этим существом, а не Богом. И когда я вот пошла на смерть, я уже написала записку, я Богу кинула такую фразу: «Если хочешь, останови меня». Но я знала, что он не будет этого делать, что я не ему принадлежу, да? То есть как бы, какая тебе разница, типа, до меня?
1: Но Богу, оказывается, было дело, да?
2: Да, оказывается, было очень.
1: И он остановил тебя буквально вот...
2: Прямо перед самым...
1: На пути к крыше, с которой ты хотела спрыгнуть, да?
2: То, что я подумала тогда о маме, тут... Такой момент был, что я вспомнила о ее чувствах, что она будет очень страдать.
1: Юль, все-таки ведь тебе удалось избавиться от его власти. Самое главное, кто и как избавил тебя от этой власти? Смерть тебе не пришла, потому что Бог остановил тебя.
2: Да.
1: Потом, как ты избавилась?
2: Да, потом просто я стала молиться все-таки Богу. Хотела, чтобы Бог меня защитил, избавил меня от этого всего.
1: Ты поверила, что ты творение Божье?
2: Я не сразу поверила в это, но я просто знала, что Бог есть. Неважно, как он относится ко мне, но я знаю, что он любит людей, что он имеет свойство любви, как бы он сотворитель всего. Почему он не может меня спасти, если я прошу его? Хотя я знаю, что, в принципе, недостойна этого. Да?
1: И ты просила Бога избавить тебя от этой зависимости, вот,
2: да,
1: от этой темной личности?
2: Я знала, что это, в принципе, будет полностью его решение, спасет меня или нет, я все равно была бы ему благодарна, несмотря на все.
1: И ответ я уже предвижу в том сне, о котором мы говорили в самом начале. Помнишь?
2: Да.
1: Тебе приснилось, что когда это темное существо увидела кровь на твоих руках, оно отступило.
2: Да.
1: Теперь ты понимаешь, что это была за кровь?
2: Да, теперь я поняла, что это была за кровь на руках моих. Это была кровь Христа. Он меня спас, вывел из этого ужаса, который я испытала в своей жизни. Хотя он еще возвращался, когда я была уже верующей. Все-таки он презентовал на меня после того, что я отказалась от него. Но все-таки я стою на своем. Мой выбор уже сделан. Я выбрала Бога и возвращаться к этому не хочу.
1: Спасибо, Юля, за твое откровение. Дорогие друзья, пусть эта передача послужит вам предостережением. Не ищите защиты и поддержки у темных сил. Знайте, что вы не сможете с дьяволом на равных разделять власть. Вы не будете его сотрудником, вы станете его рабом. Но настоящим вашим помощником и вашей защитой может стать только Христос. Всего вам доброго.
3: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: В эфире радиоканал «Три ангела».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
0: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелием или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства – используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета. 1 Тимофею 5, 18. Там сказано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз. Или же сказано, что в Писании говорится, и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание Нового Завета естественным продолжением Танака, естественным продолжением Ветхого Завета. Только в середине второго столетия впервые появляется термин «Новый Завет». В 140 году один из деятелей церкви по имени Маркион создает свой канон, вошедший в историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые на первый взгляд воспринимаются как призывы к отмене законов Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во II веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, 3 послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого 2 послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви. Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета, о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на второй из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Тема для разговора сегодня – оставить, прилепиться, стать одной плотью. Что это и как это? Неизвестный автор оставил такое стихотворение. «Молодые мужчины не знают, перед свадьбой впадая в экстаз, что свою они свадьбу играют и с невестой, и с тещей за раз. Почему мир устроен так странно? Свадьба – это палитра из грез. Вам с невестой до боли желанно, ну а с тещей желанно до слез». Обратите внимание, что человек не подписал. Кто это? Тема взрывоопасная, тема потенциально скандальная. И в действительности ваша реакция показывает, что тема эта весьма насущная. Взаимоотношения между новыми мужем и женой, они вбирают в себя не только весь спектр потенциальных трудностей и граней, которыми нужно будет друг к другу притираться, строя свою семью. Заключая брак, вступая в семейные отношения, мы соединяемся с целой группой людей. Тут и папа, и мама невесты и жениха, тут и братья, и сестры, и тети, и дяди. Это очень много людей, которые жили своим укладом, со своими представлениями, со своими идеалами. И с другой стороны, тот же самый приблизительный набор родственников. И вот когда двое соединяются, и родственники продолжают часто по умолчанию, помня вот того жениха, который, как говорят на Руси, еще пешком под стол ходил, помня ту невесту, которой они памперсы меняли, они по-прежнему воспринимают их вот такими, еще незрелыми, нуждающимися, безусловно, в мудрых советах. И вот эта вот тема создания новой семьи, а главное вот у нас сегодня в нашем разговоре тема становления новой семьи, эта тема очень и очень непростая. Рассказывает история о том, как однажды молодой человек, который уже несколько месяцев встречался с девушкой и влюбился в нее, и уже для себя принял решение, что она будет его женой, решил, что наконец-то настало время ее познакомить с родителями. Но ему захотелось поставить эксперимент и сделать так, чтобы мама сама угадала, какая из молодых особ в действительности является избранницей сына. Потому он привел не одну девушку, а троих. И вот он их чинно усадил на диванчик в гостиной и заводит маму и говорит: «Мама, угадай, какая из них будет моей женой? Кого я выбрал?» И мама тут же отвечает: «Вот это!» Как вы думаете, вот она указала на ту, у которой коленки очень видно, даже чуть выше, или чуть-чуть, или которые скрыты? Как она угадала? В действительности угадала. Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Она мне меньше всего нравится». Знакомая тема. Когда появляется в жизни наших детей, повзрослевших, новое существо, существо, с которым наш сын или наша дочь планирует соединиться на весь долгий жизненный путь, эта тема очень остро встает. Понравится или не понравится. Также и из истории семьи за годы человечества. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, читали ли исследования, знаете ли на собственном опыте, почему мама невесты плачет на свадьбе? Почему мама невесты плачет на свадьбе? Конечно, могут быть разные ответы, но вот тот ответ, который часто на этот вопрос предлагают. Потому что, как гласит жизненный опыт, она в женихе узнает, кого вы думаете? Конечно, своего мужа. И она с ним настрадалась уже 20 лет. И теперь она видит, что дочка ее точно такого же выбрала. Так бывает. К сожалению, даже не желая того, даже путем вот так вот применения своего рацио, если дочка говорит, я никогда не повторю ошибок моих родителей, все равно она привыкла 20 или сколько лет она жила в этой семье, она привыкла вот к такой динамике взаимоотношений, и часто она неосознанно выбирает себе в мужья точно такого же, как был ее папа. Это, конечно, полушутка, но многие из вас на практике жизни знают, что это так. Естественно, мамы плачут и по многим иным причинам. И вот, сделав несколько зарисовок из поэзии, из опыта жизни людской, мы подходим с вами к главному документу, который является на наших вечерах основополагающим. Это Библия, Слово Божье, Священное Писание. И вот та фраза, та формулировка, которая легла в названии нашей темы сегодня, мы находим ее в самом начале Слова Божия в книге «Бытие», во 2 главе, в 24 стихе. Там записаны знакомые слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Помните ли вы, кто сказал эти слова? Эти слова произнес сам Господь. Мы чуть позже к ним еще вернемся, чтобы еще более в этом удостовериться. Но для нас очень важно помнить, что это часть благословения новой семьи, когда Бог, Небесный Отец, сочетал Адама и Еву. Он их благословил, Он их соединил вместе, и Он произнес, помимо прочего, и вот эти важные слова. «Оставит человек отца своего и мать свою». Скажите, а кому эта фраза могла бы относиться в Эдемском саду? Как звали маму Адама? «Оставит отца и мать» – это про кого? Это, дорогие, про человеческий род. Совершенно определенно, что здесь Творец рассказывает об основах соединения двоих в одно, которые должны будут действовать в истории человечества, потому что Адаму и Еве никого не нужно было оставлять. А вот в нашей жизни, когда есть одно поколение, когда появляется на свет другое, это чрезвычайно важно. Потому отметим с самого начала, что здесь, в этих коротких строках, заложены основы здоровой семейной пары, новой ячейки общества. И если этим путем не пройти, то, к сожалению, счастья не обрести в семейной жизни. Если всмотреться в это повеление Творца, в это программное заявление касательно семьи, мы находим здесь три очень важных элемента. Первый из них – оставить человека отца своего и мать свою. Нужно оставить родителей. Это первое. Второе – прилепиться к жене своей. Это процесс, который начать невозможно, не осуществив первое условие. Оставить, прилепиться. И третий этап – и это цель, соответственно, семейной жизни двоих, будут одною плотью. Паре необходимо пройти через вот эти этапы для того, чтобы состояться, для того, чтобы быть счастливой парой. Иллюстрация. Как вы думаете, кто победит? Те, кто слева или справа перетягивают канат? Что необходимо, чтобы началось движение в одну или в другую сторону? Необходимо, чтобы одна сторона ослабила силу, а другая усилила. То есть движение возможно тогда, когда одни отпускают, а другие отдаляются. Невозможно оставить и прилепиться, если не происходит совместного, синхронизированного действия. Вот это чрезвычайно важный принцип. Потому это означает, что не только молодая пара работает –

Правда, здорово? То есть вот здесь вот родитель вынужден, как это у нас называется, с ускорением, да, помочь своему дитя стать взрослым. И в действительности, если посмотреть на то, как некоторые птицы выращивают своих птенцов, то наступает момент, когда они что делают? Буквально выталкивают из гнезда. Ведь там так хорошо. Мягкие перышки, соломушка. Только рот открою, тебе тут же туда пищу положат. И все так хорошо и благодатно, и охрана кругом, и так далее. А когда нужно самому, когда нужно самостоятельно, это бывает порой трудно для детеныша, которому уже 20, 25, 30, 35, 40 и так далее лет. И потому родители вынуждены здесь именно помогать. Бывает, что родители не готовы. Бывает, что дети не готовы пройти указанным Богом путем. Давайте потому посмотрим, что требуется, что необходимо сделать и что означает вот этот Божий принцип – оставить отца и мать, чтобы быть в состоянии стать одной плотью, чтобы в конечном итоге, прилепившись, достичь Божьего идеала. Когда мы анализируем все, что в Слове Божьем есть на эту тему, то первое измерение здесь, конечно же, самое очевидное. Если вот говорят «он оставил» или «она оставила», что в первую очередь рисуется в вашем мировоззрении? Какой-то физический процесс отделения, правда? То есть оставить в первую очередь физически, а что касается жилищных условий, это вот такое слово. Нравится или не нравится, ну вот первое. Отселиться. Отселиться. То есть физически нужно перестать быть частью одного домохозяйства для того, чтобы возыметь надежду создать новое домохозяйство. Нужно из одной семьи уйти, чтобы быть в состоянии создать другую семью. Посмотрим на несколько иллюстраций из Священного Писания того, как это должно происходить. Вначале я предлагаю вам посмотреть из книги «Бытие», 24 главу, стих 67. Это история создания семьи патриарха Исаака. Итак, книга «Бытие», 24 глава, 67 стих. «И ввел ее, то есть невесту свою, Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Подождите, подождите, скажет некто. Вроде бы надо было, наоборот, отселяться, так отдельно поселять новую невесту, нового жениха. А он ее куда поселил? В шатер матери своей. Кто нам поможет? Где тут разрешение? Мать, к сожалению, была уже не в числе живых. Почему и сказано, утешился Исаак в печали по матери своей. То есть, когда привезли новую невесту, вот ту, которую Господь определил, то есть было знамение от Господа, что это в действительности Божье благословение, ее поселили, вот ключевой термин, отдельно. Отдельно. Хотя в ту пору они жили вот родом, поселением, кругом враги. Нужно было защищаться, потому чем больше сыновей, чем больше семья, чем больше рабов, чем больше прислуги, тем сильнее эта общность людей, и тем больше потенциальной защиты от врагов и так далее. Даже вот в том обществе, когда невозможно было просто сесть на самолет и улететь за 3-9 земель, чтобы отдельно жить, так? Когда физически отселиться гораздо труднее было, даже и тогда, вот на этой территории, где жила та или иная семья, когда появляется новая ячейка общества, ее поселяют в отдельный шатер. Вот это шатер родителей, допустим, отца, матери, а это наш. И вот это переселение физически в пространстве является очень важным и для восприятия в психологическом отношении того, как молодая семья себя мыслит. То есть это иллюстрация действия этого принципа тогда, когда люди жили в шатрах. Давайте теперь посмотрим на следующую эпоху, когда уже города были построены, когда уже оседлость появилась в народе Божьем. Книга Второзаконие, 24 глава, 5 стих. Второзаконие, 24 глава.

4:5. «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении 1 года и увеселяет жену свою, которую взял». Девушки, кому из вас нравится такая заповедь? Смотрите, 1 год – единственная задача мужа – увеселять свою жену. А здесь описывается время военных действий, когда враг пришел, когда нужно защищать родину, то тех, кто только что женился, даже не брали на войну, потому что считалось очень важным в течение, в особенности, первых месяцев совместной жизни, чтобы муж увеселял жену. И сегодня психологи объяснят вам, почему. Потому что для девушки, которая только что вышла замуж, стресс гораздо более сильный, когда она вступает в семейные отношения, чем для юноши. В действительности она нуждается в дополнительной заботе, она нуждается в дополнительном вот таком вот окружении лаской и увеселением и так далее. Но я на другое хотел обратить внимание. Где они живут? Сказано, он должен оставаться свободен где? В доме своем. Слышите? В доме своем. Он не живет с папой, с мамой. Он живет в отдельном доме. И даже вновь, если вот, вы изучали приблизительно хотя бы, какими были обстоятельства жизни в ту эпоху, построить отдельный дом, это было не так легко. Все были, повторюсь, вновь связаны узами родства, потому что так легче было жить в экономическом отношении, в плане безопасности. Но даже и при этом у него отдельный дом. К сожалению, на практике часто получается по-другому. Есть вот такой термин – сэкономим. Поженились он и она, давай поживем у моих родителей или давай поживем у твоих родителей. Вот годика 2, 3, может быть, 4, 5, за это время, как говорится, заработаем кучу денег, накопим и потом себе купим отдельное жилье. И вроде бы все логично и правильно звучит, но на практике получается, что потом не для кого покупать жилье. Потому что тот, кто присоединяется к уже состоявшемуся, сложившемуся домохозяйству, оказывается в одиночестве, по крайней мере, в меньшинстве, у них вот так заведено, а у нее, у родителей было совершенно по-другому. И человек попадает вот в эту среду, где и любят вроде бы, и положительно настроены даже, но стоит чуть-чуть не так чашечку подвинуть, стоит чуть-чуть не так вот оставить кровать в надлежащей форме после сна. И все. Ух, тут уже такие обвинения начинаются. И получается, что постоянный прессинг, постоянное давление на того, кто присоединяется к новой семье. С какой стати? Кто сказал, что правильно именно так? Почему нужно вот себя приспосабливать именно вот к такому формату жизни? И это очень часто не дает двоим сблизиться, прилепиться друг к другу, и в результате семья распадается. Как вам нравится вот такая иллюстрация? Написано «Теща – друг человека». Как говорят шутники, знаете, и такое бывает, да? На земле все бывает. В действительности бывает так, что все гладко, все хорошо. Но я на своем веку видел неоднократно, к сожалению, когда приезжает теща для того, чтобы, естественно, помочь. Рождается ребеночек, рождается первенец у молодой семьи, и вот она приходит, чтобы, как говорится, помогать и стирать, и, возможно, кушать, готовить и так далее. И вот бывает в течение 1 года... От семьи ничего не остается, потому что вес, потому что характер, потому что опыт, потому что дань уважения – все это использует теща для того, чтобы выстроить эту семью, как ей кажется правильным. Но это не ее семья уже, дорогие. Это новая семья, совершенно иная, суверенная. И если таким образом случается так, что задерживается вот этот вот формат совместного проживания, это нарушение воли Божьей, и чаще всего это мешает. Бывает, что трагедия не заканчивается, но все-таки это не дает прилепиться. А как вам нравится вот эта иллюстрация? Невестка и свекровь. Что свекровь вот думает в отношении способностей невестки содержать дом в чистоте?
Страшное дело. Страшное дело. То есть бывают вот эти мелочи, которые, ну, вообще и недостойны упоминания даже, они вырастают в огромную гору и разрушают взаимоотношения. Итак, оставить родителей, во-первых, говорит Священное Писание, физически. Нужно изыскать возможность. Пусть это будет маленькая комнатушка для начала. Пусть это будет какое-то маленькое жилье. Пусть это, естественно, может быть в аренду взятое поначалу. Если есть благословение сразу родителям купить дом для новой семьи, это благословение. Но когда этого нет, все-таки изыскать возможность, чтобы молодая семья жила отдельно, чтобы они отселились, чтобы они оставили отца и мать. Что еще может означать это первое условие? Давайте посмотрим на эмоциональную составляющую этого вопроса. Как бы вы ответили на такой вопрос? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Вот я слышу разные ответы, а некоторые глубокомысленно молчат. Вот вы правильно делаете. Потому что это очень непростой вопрос. Но, слава Богу, в Священном Писании есть достаточно принципов, на основании которых мы можем этот вопрос решить. Кто ближе в эмоциональном отношении? Согласно Божью замыслу, согласно Божьей воле. Ну, давайте вначале иллюстрацию. Книга Судей, 14 глава, 16 стих. Судей, 14 глава, стих 16. Это небольшой фрагмент из жизнеописания Самсона, судьи Израиля, 14 глава, стих 16. «И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее». «А тебе ли разгадаю?» Скажите, какой подтекст слышится в его словах? «Кто ты такая? Если я самым близким людям это не рассказал, отцу и матери, то как я тебе расскажу? Ты кем себя возомнила, да?» То есть он ей показывает совершенно определенно, что он ее особо-то не ставит в авторитет, он не считает, что они достаточно близки и так далее. Состоялся ли тот брак? Состоялась ли та семья? Нет. Там были, конечно же, и иные причины, помимо вот того, что мы сейчас пытаемся высветить. Но когда муж считает свою жену для себя менее ценной, менее близкой, менее важной, чем родители, то это признак того, что он не оставил отца и мать. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Это слова Иисуса Христа. Перед нами учение Спасителя, 19 глава, с 4 по 6. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Вот здесь мы совершенно определенно видим, что эти слова, о которых мы задали вопрос в самом начале, об их авторстве, сказал в действительности кто? Сотворивший. Да? Еще раз. «Сотворивший мужчину и женщину сотворил их и сказал». То есть это Божьи слова, что нужно оставить отца и мать. И дальше шестой стих. «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Спаситель Иисус Христос таким образом подтверждает Божий замысел о семье. «Одна плоть» – термин очень сильный. Они уже не двое, они одна плоть, и разлучать их нельзя. Что Бог соединил, тот человек да не разлучает. Скажите, когда со своей мамой он был одной плотью? Было такое время в истории жизни этого человека? Да. В
течение 9 месяцев внутриутробного развития. Они были одной плотью, они были одним организмом. Внутри ее утробы развивалось новое человеческое существо. И как только пуповина была перерезана, это был первый шаг по отделению, по оставлению. Господь задумал, замыслил так, чтобы с того самого момента ребеночек становился все более и более самостоятельным. Вначале кушать учится, потом двигаться учится, ходить, бегать и так далее, и так далее. Он все более с каждым днем от родителей отделяется, их все более оставляет, потому что ему надлежит с кем-то другим соединиться и стать одной плотью. И вот с того момента, когда двое становятся одним плотью в результате бракосочетания, то они друг для друга в эмоциональном отношении становятся самыми близкими. Вот это Божий идеал. Но однажды, когда мы рассуждали на эту тему, один человек сказал мне так. Ну, посудите, мать-то сменить нельзя, она одна, а жена одна не понравилась, другую взял, это не понравилось, третью взял. Проблема заключается в том, что если так относиться и так чувствовать себя на эмоциональном уровне по отношению к жене, то не будет счастья. Жена одна. «Доколе смерть не разлучит нас», говорит традиционный текст венчания. «Вы только лишь двое, муж и жена, вы лишь одна плоть, все остальные вне». Для всех остальных есть своя дистанция. Родители, конечно же, ближе, и мы об этом поговорим сегодня позже. Но очень важно видеть, что если не состояться этому первому этапу оставления, в том числе в эмоциональном отношении, то быть беде. Мы продолжим разговор об этом во второй половине нашей беседы.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку: «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят: первое, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и вторая основополагающая идея закона Божьего – это возлюби ближнего твоего, как самого себя. И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего, как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл, значение закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег, тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который с постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас. Потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит: позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве. Он говорит: очень трудно войти богатому в Царство Божье. Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинстве своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит: следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам
0: следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.
3: Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Я тебя такого не ожидала. Николай, ну скажи же что-нибудь. Сын пропадает. Николай!
5: Месяц гулять запрещаю и никаких друзей дома.
6: Что?
5: Ты наказан.
6: Ну,
5: пока
6: папа.
5: Оценки не исправишь. Понял?
6: Ну?
5: Компьютеру без моего разрешения ни шагу.
6: Да.
5: Договорились.
4: Ужас! Я никогда за него так не краснела.
7: Ольга, это не конец!
8: Да!
7: Долой наказания!
8: Да!
7: Даешь двадцатку за пятерку!
8: Да!
9: Долой! Долой! Долой! Долой!
10: Простите, а что здесь происходит? Скажите.
11: Мы устроили митинг!
12: Злые родители наказывают нас и не дают нам делать то, что мы хотим!
10: Ребята!
8: Долой!
10: Ребята, я с вами абсолютно не согласен.
6: Почему?
10: Ваши родители не злые тираны. Они вас наказывают по другим соображениям.
11: По каким?
10: Ну как по каким? Потому что они вас любят.
6: Любят?
10: Конечно.
6: Это называется любят? Ничего себе любят. На улицу не ходить, в компьютер не играть, сладости не есть, двойки не получать. Замучили!
10: Ну неужели вам кажется, что вашим родителям вот нравится это все говорить? Если вы сейчас прекратите бунтовать, то я вам... раскрою родительский секрет. Садитесь-ка. Скажите, пожалуйста, я вам много рассказал историй о Боге.
8: Да.
10: Какой он? Добрый или злой?
8: Добрый.
10: Добрый, да? Нет, злой.
11: Что Бог добрый, и всегда помогает людям.
10: Да, как? Говорил. А теперь говорю я, что он злой.
12: Как? Да не может такого быть. Вы же сами говорите, что он добрый.
10: Да. Я вот сейчас расскажу вам одну историю, из которой вы поймете, что я имею в виду. Согласны?
8: Да.
10: Тогда внимательно слушайте. В далекие библейские времена... Израильским народом правил царь Ахав вместе со своей женой Иезавелью. Они не уважали Бога. Многие люди стали очень жестокими. Крали, убивали, бросали свои семьи, выдумали другого Бога. Построили ему множество жертвенников и поклонялись, думая, что все доброе дает им выдуманный Бог. А о настоящем Господе забыли. Тогда к царю Израиля пришел пророк Божий, чтобы передать слова. «Жив Господь, Бог Израилев! В ближайшие годы не будет ни росы, ни капли дождя, если только я не попрошу». И изумился царь Ахав. Но пока он приходил в себя, Илия удалился. Слово Господа сбылось. Спустя несколько месяцев растения, ненапоенные росой и дождем, начали засыхать, и некогда полноводные источники иссякли. И обозлился царь Ахав, и, не желая слушать Бога, обвинили в засухе и голоде пророка Илию. Тогда приказал царь Ахав слугам своим найти пророка Божьего и убить его. Но Господь позаботился о своем слуге. Илия мирно жил у потока Харафа и пил воду из источника. А воронам Господь повелел приносить еду для пророка. Велико же было удивление Илии, когда птицы заботились о нем. Вот такое бедствие постигло этого злого царя и народ, который был на этого царя похож. Они хорошо поступали?
11: Нет.
10: Правильно. И Господь много раз пытался вразумить их, но они его не слушали. И тогда Бог пошел на крайние меры. Какие, Олег?
4: Наказать.
10: Правильно. Так что же, получается, Бог злой?
4: Нет.
10: Ну как же? Ведь Господь также от них требовал какие-то требования, и народ в ответ кричал: «Свободу детям! Даешь двадцатку за пятерку, долой наказание!» Двойка – это не конец, а Господь просто хотел уберечь народ от беды. Вот в чем дело. Понимаете?
11: Они перестали.
10: Как тебе сказать? Когда Господь их наказывал, первое время они как бы переставали делать злое, но ненадолго. Проходило некоторое время, и они снова забывали Бога и опять продолжали делать зло.
11: А что стало с Ильей?
10: С Ильей? С этим великим человеком связано много удивительных историй. Как-нибудь я вам их расскажу, но не сейчас, после. Ну так что же, все на митинг или как?
6: Ладно, я тогда пошел домой.
11: До завтра. Пока.
6: Нет,
11: пока,
6: увидимся через пару недель.
11: Пока, дядя Афанасий.
10: До свидания, ребят. До свидания и вы, дорогие друзья. Пишите нам. Берегите себя. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Песня «Нет забот» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь».
2: Израиль – имя, данное Богом патриарху Иакову после того, как он боролся с ангелом Божьим. Позднее этим именем стал называться весь еврейский народ, произошедший от Иакова. После смерти Соломона единое Израильское царство раскололось на Южное царство со столицей в Иерусалиме и Северное царство со столицей в Самарии. Южное царство именовалось Иудеей, а Северное – Израилем по причине его более тесной связи с наследием Иакова. После падения Северного царства пророки Исаия и Иезекииль временами называли Израилем Южное царство. В Новом Завете этот термин относится к потомкам Иакова и к иудейскому народу. Апостол Павел в 6 главе послания к Галатам называет Израилем Божиим всех верующих в Иисуса Христа, которые приобщились к народу Божьему и унаследовали его обетования и благословения.
1: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках.
2: Полезная минутка.
3: Сегодня мы хотим предоставить вам несколько комплексов упражнений, которые помогут вам улучшить ваше зрение. Регулярная тренировка для глаз очень важна для того, чтобы сохранить ваше зрение, улучшить и для профилактики различных заболеваний. Первый комплекс, который я вам продемонстрирую, это для улучшения зрения. Он очень простой. Первое упражнение – движение глаз в горизонтальной плоскости. Посмотрели вправо, влево, вправо и влево. Так 6 раз. Следующее упражнение – движение глаз уже по вертикали. Вверх, вниз. Старайтесь при этом, чтобы голова вам не помогала. Не надо движения головы, должны работать только глаза. Следующее упражнение – это круговые вращения. Сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. По 6 раз в каждую сторону. Следующее упражнение – это сжимание, как бы разжимание глаз. Сжали, разжали, сжали, разжали. Старайтесь это делать в достаточно быстром темпе. Следующее упражнение – смотрим по диагонали. Сначала смотрим в правый нижний угол, потом переводим взгляд в левый верхний, вниз, в левый нижний угол и переводим в правый верхний угол. Хорошо. Следующее упражнение. Сводим глаза в одну точку. Для этого можно помочь пальчиком к носу и смотрим на кончик пальчика. Свели глаза в серединку. Хорошо. Также повторяем где-то 5-6 раз. Следующее упражнение – частое моргание. Быстро моргаем. И последнее упражнение – это работа глаз на расстоянии или упражнение на аккомодацию. Очень удобно будет, если вы подойдете к окну и будете смотреть на какой-то близко расположенный к вам предмет. Может быть, вы заметите царапинку или капельку на окне, и тогда сконцентрируйтесь на ней. Где-то 3-5 минут внимательно разглядывайте ее. После этого переведите взгляд вдаль и постарайтесь разглядеть дальний предмет. И также где-то 3-5 минут разглядывайте его. И так повторяйте. Переводите взгляд на ближний, на дальний. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный».

0: эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Доброе слово дороже богатства. От слова спасение, от слова и погибель. Так говорят пословицы. Обладают ли слова какой-то особой энергией? Давайте зададим этот вопрос нашему гостю, специалисту в области естественных наук, священнослужителю Сергею Викторовичу Рягузову. Здравствуйте, Сергей Викторович.
2: Здравствуйте.
1: Итак, с точки зрения науки, наши слова обладают какой-то энергией? Или просто это мы отвечаем на чью-то просьбу, пожелание и так далее?
2: Раз уж мы говорили в предыдущих

0: коммуникации. То же самое касается детей. Но вы знаете, все эти темы очень сильно переплетаются. Как мы уже говорили раньше, наука, религия – все это взаимосвязанные вещи. Так же, как астрономия связывается с физикой, с теорией всего или теорией квантового поля. Так же, как квантовая механика связывается на уровне субатомных частиц с живыми клетками, биологией. И если мы представляем себя как часть всей, так скажем, квинтэссенции всей этой неживой материи, производные от всего этого огромного, то мы видим, насколько уникален человек и насколько наши внутренние мысли, наши внутренние мотивации, наше внутреннее оптимальное состояние и гармония влияет на нас самих, на нашу самооценку, на общество, как мы его формируем своими словами или своими поступками. Диву даешься, но все связано. Знаете, вспоминается библейский текст, где говорится, что Бог сотворил этот мир словом. И в Евангелии от Иоанна написано, что вначале было слово, и все через него начало быть, что вообще начало быть во Вселенной, на Земле.
1: А это не может быть просто каким-то художественным образом, ну так вот для красоты.
0: Угу. Отчасти апостол Иоанн, когда писал Евангелие, он, конечно же, мысленную отсылку делал к той философии, среди которой он жил, среди людей, которые считали, что абстрактные понятия можно было бы персонифицировать. Было такое модное явление, когда добро было личностью, когда да, вот так вот присваивали, философские категории давали. И, в общем-то, определенный отсыл есть, но здесь есть также иррациональное зерно, если, опять же, углубиться и попробовать соединить науку на глубине ее структуры, а также особенный инструмент, который позволяет нам не только осмысливать этот мир, но и произносить слова, а также побуждать все наше тело к действию. Фактически мы, как наблюдатели в этой Вселенной, мы не только интересуемся, ну, мы и просто живем, но мы также являемся и особенной ценностью для нашего Создателя, а также для нашей Вселенной. Потому что, несмотря на то, что мы можем иметь какие-то разные технологии, какие-то разные изобретения или глубоко копнуть в науку, величайшей ценностью, мне кажется, во все времена является бесценной человеческий менталитет, человеческий опыт, его способность мыслить. И вы задумайтесь, если Библия говорит о воскрешении человека, то она обязательно подразумевает, что всего целостного человека, потому что ценен человек, ценна личность. Иногда посещают такие мысли, насколько ценен не только человек, но и произведение его мыслей, его труда. Допустим, возьмем ли мы в вечность бессмертные произведения Вивальди, да, или вот «Времена года».
1: Ну, музыку-то, кстати, вот нетрудно представить.
0: Да, я не говорю, что мы какие-то гаджеты, там, телефоны возьмем, но я имею в виду
1: продукт. Ну, даже вот литературу, ну, честно сказать, даже литературу труднее представить взятую вечность, потому что она обычно какая-то о чем-то драматичном говорит, о какой-то трагедии, о каком-то конфликте.
0: Продукт человеческого гения, продукт человеческого творчества. Это достойно восхищения. Иногда вот некоторые вещи, когда вот я пытаюсь осмыслить, понять или, может быть, попытаться донести это эмоционально и каким-то образом это через иллюстрации, хочется представить себе и гипотетические ситуации. Что будет в вечности? Как мы будем формироваться? Мне кажется, это величайшая ценность человеческого сознания. И поэтому, когда небеса смотрят на нас, они явно ценят в нас наши способности, наше сердце, наши мотивы. Мотивы больше к добру, конечно же, чем ко злу. Поэтому смотреть на все эти вещи полезно именно вот с такой широты взглядов.
1: А не лучше ли было бы в вечности начать все с чистого листа, так сказать, и не тащить с собой весь вот этот вот груз?
0: Ну, я думаю, что этот момент требует отдельных толкований.
1: Ну, пофантазировать всегда приятно.
0: Конечно, я думаю, что вещи, которые являлись грузом для нас, они не должны быть вместе с нами. Вот. Единственное, все самое ценное и полезное обязательно мы возьмем с собой. И это то, о чем мы мечтаем. Знаете, есть такая фраза для

0: ученых, когда они говорят, что для нас теория и гипотеза — это наша обыденность, а фантазии и мечты — это то, к чему мы стремимся, это наше направление, это то, к чему мы идем. Эти вещи есть и у ученых, есть и у богословов, у людей верующих. Поэтому, соединяя, синтезируя все эти вещи, они, как я уже говорил раньше, обогащают. Хотел бы привести несколько цитат, говорящих о силе слова, раз вы заговорили об этом.
1: Очень бы хотелось узнать.
0: Есть в Библии такие слова: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча с двух сторон заточенного».
1: Обоюдоострого.
0: Обоюдоострого, да, есть такое понятие. Оно судит помышления, намерения сердечные. Даже там есть такая фраза, разделяющая до составов и мозгов. Ну, тут мы прям придем к нейрофизиологии.
1: Ну, к хирургии, наверное.
0: К хирургии, да. Как я уже говорил, особенное свойство, которое подчеркивает Библия, которое присутствует у небесного Создателя, это способность из небытия вызывать материю. То есть из энергии, из потенциала возможностей, из этого абсолютного ровного квантового поля с его многочисленными флуктуациями, разными неопределенностями, возможностями, создавать статичную энергию, которая превращается в материю, успокаивать, создавать структуры. И поэтому, может быть, в этом, когда мы читаем «Бытие», и создал Бог, когда Он сказал, да будет это, сказал, да будет то, в этом есть нечто особенное, а возможно, нечто даже прогрессивное, которое, может быть, даже отчасти сказала бы, что это опережает науку или, во всяком случае, подчеркивает особенные качества Бога, Его всемогущество, что именно таким образом делает.
1: Ну, про Бога-то можно сказать, что Он может из ничего творить. А мне кажется, как бы мы ни развивали науку, мы из ничего все равно творить не сможем, наверное.
0: Я как-то с молодежью проводил такой эксперимент. Мы тоже заговорили о силе слова. И говорили, что словом я могу передвигать материю.
1: Это шутка была?
0: Оно потом выросло в определенное понимание. Когда я начал говорить, я говорю: пожалуйста, вот как вас зовут? Он там: Андрей. Я говорю: Андрей, мог бы ты привстать? Андрей встает, и я делаю вывод. Ну вот видишь, Андрей, мне надо достаточно было только сказать. И я такую материю, сколько там, 40-килограммовый поднял с места.
1: 70-килограммовый какой-нибудь.
0: Видите, здесь тоже есть определенная связка. Хорошо, что существует что-то вместо ничего. Хорошо, что существует наблюдатель. Хорошо, что существуем мы. И мы, помимо наших намерений, идей, их воплощаем в жизнь. И Бог так интересно замыслил, что у нас есть помимо рта, который постоянно болтает, у нас есть еще и руки. Мы можем ногами своими идти, мы можем мыслить, мы можем всеми этими инструментами делать нечто особенное. Получается, что Вселенная не пуста, она создана с намерением для разнообразия, с намерением для развития. И намерение Божие о каждой цивилизации, которая есть во Вселенной, в том числе и нас касается, это использовать все, что нам дано для нашего развития, для не только восхищения или восторженного поклонения, песнопения, но сам момент радует Создателя, когда его творение способно само наслаждаться творческим произведением своего труда. Почему я так говорю? Потому что если сделать еще связку с тем, что сегодня ученые пытаются создать искусственный интеллект, вы только задумайтесь над этим. Угу. У нас есть, допустим, примеры, когда есть соединение мозговых импульсов, и люди соединяют мысли с электрическими сигналами, программируются, и есть бионические руки, искусственные руки. Есть в военных технологиях, когда пилоты для облегчения навигации или наведения на цель, тоже используются именно мозговые импульсы для того, чтобы они захватывали цель или, во всяком случае, вели ту или иную цель. Есть даже такие прикладные игрушки, когда мыслями можно передвигать, ну, это как бы иллюзия, что он передвигает мысли, на самом деле там еще дополнительные механизмы, передвигать, например, игровой шарик. Эта игрушка называется Mind Flex.
1: То есть, и как это устроено?
0: Она сделана так, что этот датчик, он считывает особое электрическое сопротивление в коже, которое возникает благодаря стрессовому состоянию человека. Все в комплексе. Мы мыслим, мы думаем, мы волнуемся. Оно все каким-то образом фиксируется, передается, и поэтому на основании вот этих небольших чудес науки мы имеем не только интересные инструменты для исследования мозга, но даже какие-то игровые приставки. если говорить об искусственном интеллекте, то можно было бы себе представить такой момент. Когда-нибудь в вечности, когда нашей цивилизации, если можно так пофантазировать, будет не одно миллионолетие, и мы с вами отпразднуем не возраст там 30 или 40 лет, а отпразднуем возраст 30 или 40 миллионов лет. Вот с этим багажом знаний, который у нас может быть, наверняка мы будем понимать величайшую ценность вообще способности конструировать из неживой материи живую материю. Из праха создавать живые клетки. Из материи, которую мы понимаем на любом уровне, создавать даже такие схемы, такие нейрофизиологические связи, которые позволят увидеть, что оно само себя начинает сознавать, что оно само начинает отдавать себе отчет, кто он, что он, абстрагируясь от окружающего пространства, осознавая себя, что это отдельная личность. То есть вопрос... Когда мы смотрим на бытие, и когда Бог создает человека, ведь фактически мы можем подумать о нем как о величайшем инженере жизни, о конструкторе жизни, который впервые создал из праха земного в биологические клетки, переведя искусственный интеллект. Это довольно-таки крамольная мысль – думать о себе, о человеке, как об искусственном интеллекте.
1: Да как-то даже и не очень комфортно.
0: Да, в основном искусственное – это что-то такое, как в фильмах фантастических, да, как роботы или что-то еще. Но ведь на самом деле это биологические алгоритмы. Ну, вернее, алгоритмы, в основе которых лежит не обмен электрических сигналов, как в микросхемах, а обмен ионных сигналов, которые, в свою очередь, заставляют нейроны, клетки реагировать, накапливать сигнал, передавать дальше. Та же самая схема, даже ДНК, но только воплощенная в виде органики. И все равно это создание. И вот осознавая себя, что ты одна из конструкций жизни, осознавая себе, что ты искусственный интеллект, тоже возникают интересные философские мысли. Иногда возникают интересные проблемы. Но во всяком случае, все это не ведет к какой-то апатии или какой-то грусти. Меня лично это вдохновляет. Меня лично это приводит в неописуемый восторг и даже некоторый трепет, благоговение. Ну надо же, как это все-таки интересно, даже если я создан. Ну, сейчас, конечно, я уже не создан, я производная, так скажем, от той заранее подготовленной схемы, которую Бог уже вложил в том, чтобы женщина носила внутри себя дитя, да, мужчина, чтобы передавал клетки, которые могли бы стать основой для генетики, для роста дальнейшего человека. Посмотрите, разбирая все эти вещи, мы опять приходим к определенной глубине. Казалось, что когда-то, когда мы смотрели в детстве на радугу, она нам казалась чем-то таким волшебным, божественным, нарисованным на небе. Ну что же это за чудо такое висит на облаках? Когда пришли ученые, когда ты стал учиться в школе, все сказали, что это только лишь преломление света сквозь частички пара, которые летают в атмосфере. И казалось, что все волшебство исчезает, да? Куда-то. Но если задумываться над этим и смотреть немножко по-другому, то, как я уже приводил фразу Ричарда Фейнмана, что можно видеть не только красоту цветка, но можно восхищаться устройством материи. И таких вещей в науке, и в физике, и в геометрии, и в математике, и в ровных формах, и, допустим, в золотом сечении, что любят видеть художники, бесчисленное множество. Словно для нас мир, который создал Бог, это целая огромная раскрытая интересная книга. И еще раз я напомню, что когда-то мы говорили, что Адам и Ева, когда они появились на земле, у них не было Ветхого Завета, у них не было Нового Завета. Все, что они познавали и учили, они исходили из мира природы. И поэтому она основа, она и останется с нами навсегда. И я думаю, что это хорошее приглашение и открытая дверь для этих размышлений.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Я немножко отвлекся о слове. Есть еще пара дополнений, которые хотел бы показать вам. Но помимо того, что я сказал, что это творческая способность Бога, да, вот он воплощает из небытия, создает материю. У тех, кто занимается электроникой или радиоэлектроникой, схемы, микросхемы, они имеют прибор, который называется осциллограф. Он замеряет переменные составляющие тока. Угу. Вот, и обычно показывается определенная амплитуда на экране.
1: Такая кривая, да?
0: Да.
1: Зигзагообразная.
0: Эти ассоциации у меня возникли, когда я однажды прочитал библейский текст, но, правда, в неканонической части Священного Писания. Есть такая книга «Ездры», третья книга «Ездры». Да, и там есть интересный диалог между пророком, тот, кто пишет эту книгу, и ангелом. Пророк пытается вникнуть в неисповедимые судьбы Господни. Он пытается понять, как же все это работает. Я хотел бы процитировать. И ангел отвечает ему. Ты знаешь, судьбы Божьи понять очень сложно. Ты, говорит, хотя бы пойми очень простые вещи. И вот он перечисляет, ангел перечисляет пророку. Он сказал мне, исчисли мне, что еще не пришло. Предугадывание будущего, да? Собери мне рассеянные капли.
1: На книгу Иова похоже.
0: Да. Оживи иссохшие цветы. Открой заключенные хранилища и выведи мне заключенные в них ветры. Покажи мне образ голоса, и тогда я покажу тебе то, что ты усиливаешься видеть. Вот этот библейский текст, он для меня явился в какой-то момент подтверждением, что Бог творит этот мир словом. Словно образ голоса, который видит электротехники, как в виде осциллографа, волны. Здесь оно подчеркивается, вот оно пошло колебание. Вот оно пошло формирование материи. Кстати, в интернете есть еще один интересный видеоклип, где видна зависимость, как звуковая волна влияет на маленькие частички соли. И вот один инженер подсоединил это, видимо, к динамику, который издает звуки, или, может быть, к какому-то устройству напрямую, и сверху положил пластину металлическую и насыпал соли. Соли достаточно, и потом показывается определенная амплитуда, частота колебаний. И в зависимости от высоты и частоты колебаний на этой пластине формируются узоры. Когда я первый раз это увидел, я пытался понять, что это такое, что за узоры. Причем чем выше частота, тем больше долек и кружочков формируют.
1: А выше частота – это что? Значит,
0: плотность колебаний.
1: Ну,
0: плотный
1: мы как
0: звук.
1: Это слышим?
0: Как писк громкий, комара.
1: Просто очень высокий, тонкий звук, да?
0: Да, высокий, тонкий звук. Или, может быть, знаете, были такие старые телевизоры с кинескопами, знаете, с такой лучевой трубкой, с таким экраном.
1: Слышала только.
0: Был такой, знаете, даже еще брали пассатижи и переключали. Дын-дын-дын. В советское время такие были. Ну вот, когда этот телевизор включался, слышен был немножечко маленький такой легкий звук. Тоже очень высокая частота. И вот
1: итак, это значит, когда высокий звук в динамиках был, то соль как ложилась?
0: Она приобретала большую частую структуру, то есть больше колечек было, больше было разного узора, он становился сложнее. Вы знаете, в современной теории теоретической физики есть такая теория или гипотеза, теория струн. И отчасти, когда мы с вами говорили о мельчайшем строении материи, о кварках, которые являются основой для протонов и нейтронов, дальше, если заглядывать туда, уже идет такое математическое абстрактное понятие, как теория струн. Словно надо теперь смотреть на этот мир не как состоящий из частиц и энергии, а надо смотреть на это, объединяя все в одно. Словно первоначальная основа всякой материи – это вибрирующая одномерная струна.
1: Что такое одномерная струна?
0: Ну, у нас трехмерное пространство.
1: Да, длина, ширина и высота.
0: А там это в виде точки. То есть это математическое больше понятие. Это не визуальное, настоящее,
1: существующее. То есть представить это невозможно.
0: Да, это только можно...
1: Нам нужно как-то...
0: На этом уровне физики они уже перешли вот к таким математическим моделям. И они говорят, что, представляете, можно было бы объединить все различные теории и гравитационное поле, которое мы видим в космологии, и квантовую теорию поля, когда мы видим ее во взаимодействии электрослабом, сильном, электрическом взаимодействии, то мы могли бы представить себе, что все в этом мире материальное можно увидеть в основе вибрации, которую может создавать та или иная струна. Если она сильно вибрирует, как, например, представим себе пианино или рояль. Там есть толстые
1: там струны.
0: Струны
1: жесткие, очень сильно натянуты.
0: Да, а есть тоненькие струны. И чем плотнее частота звука или плотнее вот сила передачи этой вибрации струны, тем тяжелее вещество.
1: То есть это получается в основе каждой какой-то частицы лежит вот эта вибрирующая струна?
0: До кварков, я поправлю, совсем на мельчайшем уровне. И в этом суть теории.
1: И вибрация этой струны определяет, что это за частица.
0: Да, ее потенциал, ее энергия, ее вес, ее функции. И это довольно-таки удачное, очень интересное объяснение, так скажем, микроструктуры материи. Возможно, у этой теории есть будущее, но она не поддается проверке.
1: Потому слишком что... маленькие струны.
0: Да, потому что на этом уровне нужно строить такие инструменты, которые потребуют энергии, не знаю, чуть ли не целой галактики, чтобы разогнать все это, чтобы это все разогреть, столкнуть и увидеть на таких маленьких масштабах.
1: Но эта теория является привлекательной, да?
0: Да, она теоретически охватывает все эти вещи, хотя она не лишена некоторых недостатков, но они разрешимы. Причем она подразумевает многоразмерность пространства-времени, что тоже удивительно. Мы живем в такие времена, где на полном серьезе говорят об этих вещах, хотя они теоретически, но эти выкладки, которые дают ученые, они позволяют очень гармонично оптимизировать те знания, которые есть у нас. И это довольно-таки хорошо все объясняет. И, кстати, этот момент можно было бы соединить вот с таким размышлением. Иногда верующих, богословов, ученых, ученые обвиняют верующих и богословов или пасторов в том, что ваши выкладки теоретические, вы доказать не можете, есть Бог, нет Бог. А вот вам пример с теоретической физикой. Мы никогда не сможем доказать, что права теории струн, то, что проверить ее не получается. Нужны такие масштабы, которые в ближайшем будущем у нас не получится. Мы вынуждены только верить. Оно гармонично, оно соответствует, но также гармонично и соответствует мировосприятию, что создатель этого мира все-таки разумный конструктор. Требуется больше веры в том, чтобы принять, что из хаоса появилась гармония. Это почти так же, как если взорвать тип по графию, да, и после этого взрыва получилась у вас готовая книга. Ну, примерно так же. В общем, все эти вещи на таком уровне, они весьма широки в пространстве размышления. Они весьма полезны. И еще раз хотел бы сделать акцент на то, что не надо бояться исследовать разные научные моменты. Они и полезны для духовного опыта, они и полезны для того, чтобы открывать картину мироздания, чтобы это, так скажем, оптимально внутри и гармонизировало с вашим внутренним ощущением, кто вы, что есть. Ну, конечно, этим мыслям можно предаваться, когда вы свободны и не стоите у плиты, да?
1: Да.
0: Хотя бы тогда, когда вы выехали на море или поднялись в горы, или когда вы стоите на молитве с Богом. Конечно, это узкие такие специальные вещи, почти практически идущие к определенной высоте. Последнее, наверное, что стоило бы сказать, это было бы ближе к точке зрения богословской, что если задуматься над тем, что раз Бог своим словом влияет на материю, а мы являемся образом и подобием, то сегодня отчасти мы этого лишены, иначе мы натворили бы кучу беды. Потому что мы и так, так скажем, не как боги, но уже словами своими лишаем вдохновения, да, некоторых людей.
1: Хотя человек мечтает об этом. Вот книги, фэнтези, сказки, они как раз наполнены историями волшебников, которые своим словом меняют окружающий мир.
0: Ну да. Во всяком случае, это свойство, которое у нас есть, дано нам, чтобы нам попробовать, насколько слова наши должны быть благими. Насколько рядом находящиеся с нами люди должны больше получать слова исцеления, слова доброты, слова поддержки и вдохновения. И вообще наше общество, оно будет меняться, если мы будем подвержены меньшим потребностям нашим и больше социальным связям и гуманистическим, так скажем, моментам по отношению к другим людям. Или, к примеру, можно было бы обратить внимание на то, как бережливо сам Христос в Евангелиях относился к словам. Всякие люди ходили за Ним, потому что они знали, что они у Него получат слово исцеления. Даже не просто исцеление, даже утешение, даже понимание, даже поддержку. Посмотрите, как неживая материя, воплощенная в биологию, в нашем нейрофизиологическом смысле, мы ищем этого контакта, мы ищем этой связи. Я думаю, что постепенно мы с вами должны будем переходить к теме, когда мы из неживой материи, из хаоса, пустоты или из этих абстрактных понятий физики потихонечку должны будем перейти к понятиям нейрофизиологии. Когда мы будем осмысливать, что же это за аппарат, находящийся у нас между ушами, который формирует нашу с вами личность. Насколько мироздание теперь замыкается из праха, из газопылевых облаков, из маленьких частиц, оно замыкается теперь на жизни. Замыкается на улыбке детей, воплощенных с моментах творения здесь на Земле. И это тоже целый мир. Поверьте, когда вникать в это разнообразие мировоззрений и увидеть ценность в этой красоте творения, мы увидим еще множество уроков об этих благословениях, которые дает нам Бог.
1: Сергей Викторович, я буду ждать этих программ. Я так понимаю, мы с вами поговорим и о сознании, и о личности, и о душе. Спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Смотрите наши следующие программы. Заходите на наш сайт, звоните. Всего вам доброго. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Бывает, что флейта в ангельских руках так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сиянья чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. Почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

руках звучит такая мука, когда коса и струн они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий

0: костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: Поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько раним этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки, и вот это вот одиночество она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует ему.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: Давайте представим себе такую картину. Летний палящий зной, в небе не облачко, вокруг тишина. Вы подходите к развалинам старого, покинутого города. И вдруг замечаете, что вы здесь не одни. То там, то здесь мелькают рыжие пятна. Вы понимаете, что, оказывается, этот город стал пристанищем лисиц. Но как только вы приближаетесь к городу ближе, уже ни одной лисицы вы увидеть не сможете. Город полон ими, но когда приближается опасность, их как будто бы и след простыл. В книге Иезекииля, в 13 главе, в 4-5 тексте пророк обращается к народу со следующими словами. «Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах, в проломы вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа». В Израиле нет на тот момент недостатка в людях, несущих пророческое служение. Но когда надвигается буря, кажется, что нет никого, кого Господь мог бы использовать для несения своей правды. Время жизни Иезекииля – время особое и напряженное. Политическое руководство Иудеи находится в глубоком кризисе. Попытка установить союз с Египтом неизбежно приведет к катастрофе. Но корни этой проблемы даже не в политике. Долгие годы пророки обращаются к народу с одной и той же вестью, которую мы можем прочитать в книге Иезекииля, 18 главе, 31 тексте. «Отвергните от себя все грехи ваши. Зачем вам умирать, дом Израилев?» В 13 главе книги Иезекииля духовное состояние народа представлено как стена, которая вся пошла трещинами и проломами. Вести Иезекииля полутора тысячелетней давности поразительно актуальна и для народа Божьего 21 века. Мы тоже с вами живем в преддверии величайшего кризиса, и состояние народа Божьего также оставляет желать лучшего. Идолопоклонство – это неизлечимая проказа израильтян эпохи царей, причудливо преобразовалась и пропитала также и нашу систему ценностей. Конечно же, курение или поклоны деревянным или каменным богам сегодня кажутся анахронизмом и глупостью, возможно. Но та же иллюзия власти, жажда удовольствий, которые наполняли древние языческие храмы, они задают тон и в современном с вами обществе. Астарта и Ваал поменяли свое обличье, но их щедрые обещания по-прежнему привлекательны для человеческой природы. Те нужды, которые у нас есть, нужда в безопасности, в уверенности, в свободе, они должны бы вести нас к Богу,

Потому что, как говорил когда-то Августин, «Боже, Ты создал нас для Себя, и метется душа наша, доколе не успокоится в Тебе». Но человек отворачивается от Творца и ожидает, что те же самые мир и безопасность принесут ему идолы материальной обеспеченности, успешной карьеры, остроты сексуального удовлетворения и многое-многое другое. Сегодня, как и 1500 лет назад, Бог нуждается в стражах Дому Израилеву, которые возвестили бы ту же самую весть. «Обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше». Но народ Божий тогда, слыша эту весть, избирает иной путь. Путь, который описан в книге Иезекииля. 13 глава, 10 текст. «Когда он, то есть народ Божий, строит стену, они обмазывают ее грязью». Иезекииль упоминает пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и обещали ему мир и безопасность. В то время, когда стена их духовной жизни стала покрываться трещинами, человек стремится не решать причины их возникновения, а просто замазать их сверху. Обмазывание грязью – это образ, который подобен окрашенным гробам, о которых Иисус говорил в Евангелии. В ответ на возникающие проблемы попытка создать лишь внешне безупречный фасад своей веры, при этом в сердце не отрекаясь от идолов. Это остается по-прежнему хронической болезнью Божьего народа. И такие, казалось бы, противоположные понятия, как либерализм и законничество, на самом деле лишь различные проявления одного и того же порока. Нежелание предстать пред Богом с открытым сердцем. Поэтому используется ли для этого черная грязь самоугождения и мироудовольствий, или же белая известь самовольной аскетичности, все это суть одно и то же. Попытка обмазать треснувшую стену. И там же в 13 главе Иезекииля мы читаем, что Господь говорит, как Он отреагирует на эту проблему. 13-15 тексты. «Я пущу бурный ветер в гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью». Слова о Божьем гневе для многих становятся неразрешимым противоречием с образом любящего Бога Нового Завета. Но давайте мы повнимательнее всмотримся, что же имеет в виду Библия, говоря о Божьем гневе. Пожалуй, тема гнева Божьего вызывает у нас недоумение лишь по той причине, что мы вкладываем в понятие гнева наше собственное человеческое представление о том, что гнев – это потеря самоконтроля и эгоистичное выплескивание негативных эмоций. Но ведь даже в отношении человека гнев, если мы задумаемся над этим, далеко не всегда обязательно нечто негативное. Если сказать точнее, негативным являются, могут быть проявления гнева. Но проявление гнева также может быть и позитивным. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам в 4 главе 26 тексте. Апостол говорит, гневаясь, не согрешайте. То есть, если он призывает к этому, значит, это возможно. Ведь сам по себе гнев – это не более чем реакция на несправедливость. Любой живой человек в этом мире будет испытывать гнев как несогласие, как желание изменить сложившееся положение, как желание бороться с несправедливостью. На самом деле большинство положительных изменений в нашем обществе, они были порождены гневом, будь то отмена рабства или борьба с расизмом, или борьба за права женщин. На самом деле, правильно выражаемый гнев обладает огромным созидательным потенциалом. Мартин Лютер когда-то писал, что его перо наиболее успешно тогда

0: когда он чувствует гнев.
1: Предположим, что в больнице мать видит, что к лежащему там ее ребенку проявляется халатность или даже несправедливость. Что она может испытывать, кроме несогласия с этим, кроме гнева? И ее гнев вполне естественен и не является негативным. Негативными могут быть проявления гнева. Если она пойдет и устроит скандал или будет разрушать имущество этой больницы, это будет грехом. Но она ведь может проявить свой гнев вполне конструктивно и сделать так, что угроза ее ребенку будет устранена. Если мы представим себе, что этого же ребенка увидит другая женщина, которая не является его матерью, она как раз, возможно, не испытает никакого гнева, просто потому что это не ее ребенок. Другими словами, противоположностью, антиподом гнева является не любовь, а равнодушие. И когда Библия говорит о Божьем гневе, она желает подчеркнуть, что Богу не все равно. Он никогда не смирится с тем, что грех разрушает его творение, и поэтому он гневается. Он будет активен в проявлении своего несогласия. Он обязательно вмешается, чтобы изменить это. И 20 глава книги Иезекииля описывает нам, как проявляется Божий гнев. С 35 текста и далее. В 35 стихе мы видим первый этап, который Бог говорит как часть проявления своего гнева. 20 глава книги Иезекииля, 35 текст. «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу». О чем это говорит нам? Предположим, один из наших знакомых проявляет к нам несправедливость или начинает что-то говорить о нас негативное. Что мы желали бы сделать в первую очередь? Наверное, сесть вместе с ним и спросить его, зачем ты это делаешь? Может быть, ты что-то неправильно понимаешь? Что происходит? Мы хотели бы выяснить это. Не этим же ли самым движим Бог, когда Он говорит о суде? Когда мы согрешаем, нам кажется, что вот-вот на нас обрушится Божье наказание, и нам хочется спрятаться от Бога. Нам кажется, что Он ищет нас для того, чтобы сделать нам нечто плохое. Но Бог желает просто разобраться. Когда говорится о суде, Он желает личной встречи с нами для того, чтобы выяснить, для того, чтобы мы могли разобраться всеми к себе, почему мы так поступаем. И Он желает указать нам на лучший путь. И далее пророк Иезекииль говорит, что Господь желает. 20 глава, 37 текст. «И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета». Он использует образ пастуха, который для того, чтобы завести стадо овец, сужает вход так, чтобы в него могли пройти овцы только по одной. И этот образ говорит нам о том, что Бог желает личных отношений с нами. Да, Он желает ввести нас в узы завета, проведя под жезлом. И подчеркивается этим то, что Бог проводит нас через испытания, через трудности, для того, чтобы предложить нам выбор. В той же 20 главе Господь упоминает о святой горе. 20 глава, 40 текст. «Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле». Но ранее, в 29 главе, 20 тексте, упоминается еще одна гора. Она называется высотой Бама. И написано, что там поклоняются идолам. И Господь, вводя нас в узы завета, Он предлагает нам выбор, на какую гору я подымусь. Или на высоту Господню, или на высоты Бама. И далее Господь говорит, что Он желает поступить с нами ради имени Своего. 20 глава, 44 текст. «И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени Своего».

0: Или в 33 главе, 11 тексте. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего вам умирать, дом Израилев? Но почему-то человеку легче идти собственным путем, по-прежнему обмазывая стену грязью. Легче, чем откликнуться на Божий призыв». В 22 главе книги Иезекииля, в 28 и 30 тексте читаем мы: «А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное. Искал я человека, говорит Господь, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Представим себе, что мы идем вдоль крепостной стены. И вдруг мы видим, что в ней есть пролом. Мы принадлежим к защитникам этой стены. И видим, что сквозь этот пролом уже видно наступление врага. Его войско уже вот-вот обрушится на эту стену, а этот пролом кто-то здесь должен быть. Когда я смотрю на него, я могу обнаружить, что этот пролом и выше, и шире, чем я. То есть моих возможностей не хватит, чтобы стоять здесь в одиночку, да и, может быть, воин я не ахти какой, а развалины. Спасительные развалины, в которых можно скрыться, они рядом. Несколько шагов назад, и я избавлюсь от необходимости делать мучительный выбор. Одна из самых больших трудностей духовной жизни связана с тем, что большинство выборов, которые мы делаем, большинство случаев поклонения идолам происходит в глубине нашего сердца, только между мной и Господом. Об этом никто из людей никогда не узнает, когда я, подобно лисице, скрываюсь в развалине. Подобно Пилату, мне часто хочется омыть руки и сделать вид, что я не имею никакого отношения к сражению между добром и злом, происходящим во Вселенной. Что мои идолы – это просто мое личное дело. Они не имеют никакого отношения к моему искреннему желанию быть верным Богу. Но мы знаем, что Пилату не удалось омыть руки. И не получится это и у нас. Господь когда-то, много веков назад, тоже, наверное, мог бы омыть руки. Может быть, на его месте мы предпочли бы безболезненно усыпить первую согрешившую чету и отвернуться от выбора любви ради последующего блага. Но Бог предпочел идти другим путем, путем, единственным окончанием которого стал Голгофский крест. Он встал в проломе ради нас. «Искал я человека, — говорит Господь, — который поставил бы стену и встал предо мною, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Найдет ли он его сегодня?»
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние, ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результат не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50-й. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния. Это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех, впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает, я сам нахожусь под каким-то проклятием, моя жизнь неудачна изначально, это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Ну, мы возвращаемся к нашим денежным темам. И сегодня поговорим о том, можно ли давать деньги под проценты. Именно вот давать деньги под проценты. В Библии есть такой термин «давать в рост». Если можно, то кому, если нет, то почему. Ну и, соответственно, речь пойдет о христианских принципах. Можно ли это делать христианину? Что вы на эту тему думаете? Какие, в каком русле нам рассуждать?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость, считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель, имеет образование в области администрирования и финансов, любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом, женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае, маркетолог по

0: образование. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: Тема довольно неоднозначная. С одной стороны, стоит. Но здесь как бы ключевое слово «врос», да, еще, наверное, будет.
2: Ну, просто естественно,
1: давайте,
2: да.
1: Взаймы. Врос. Трудный вопрос. Давайте разбираться.
2: Просто обязательно речь пойдет о росте, о процентах, потому что просто отдавать взаймы – это фактически благотворительность в некотором роде. Мы об этом уже говорили.
3: Давать деньги в рост – это вкладывать их во что-то, чтобы получить прибыль. Да? И одно дело дать взаймы процент, а другое дело вложить в прибыль, если в этом разница какая-то.
2: Ага, инвестиции фактически.
3: Да, фактически это инвестиции. Угу.
4: Но в то же самое время, когда ты работаешь с банком, то это вроде как бизнес. Угу. Но если пришел близкий друг и говорит, дай взаймы, а ты ему говоришь, ну, под 15% могу дать.
2: Годовых, да?
4: Да, то вот здесь вот уже отношения могут складываться с человеком совершенно иначе.
2: Ну, а друг скажет, хорошо, у тебя есть лицензия на ведение банковской деятельности, да?
1: Ну, почему государство не запрещает сегодня давать деньги под проценты? Тут другой вопрос будет. Какая цель? Если тебе нужно дочке куртку купить зимнюю, потому что у тебя сейчас нет возможности, это одно дело. А если ты хочешь там у себя в бизнесе, к примеру, новый отдел поставить или комнату восьмую для своего дома достроить.
3: Заработать на этих деньгах еще больше.
1: Ну, тем более, либо
3: да,
1: заработать.
3: А, но под проценты не можешь брать. Да? То есть другой не может тебе дать. Да?
4: Я знаю реальную ситуацию, когда к моим знакомым пришли их знакомые, говорят, займите денег. Дайте взаймы денег. А у них деньги в банке. Они говорят, ну мы это в принципе можем, но тогда мы потеряем свои проценты в банке. Uh-huh. Они говорят, ну мы вам эти проценты восполним. Ну uh-huh. Вот так и договорились.
2: Uh-huh. Тоже интересная ситуация. Ну давайте начнем с того, что вот в Ветхом Завете вообще очень четко закон Моисеев был такой, что ты не можешь давать деньги в рост своему ближнему. Есть ли там какие-то условия или нет, вот
3: давайте
2: открыто сейчас.
3: Прочитаю, да. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими».
2: То есть речь вот этого вот процентного заработка, скажем так, вот этой вот маржи, которую человек получает за то, что он помогает, одалживает деньги, ее можно брать только с иноземца. Но это Ветхий Завет. А в Новом Завете у нас Христос поднимает вопрос вообще вот ближнего. Не он поднял, там другие слушатели подняли этот вопрос. И Христос очень четко отвечает на этот вопрос, что даже самарянин для иудея, люди, которые вообще никак, они плевались друг на друга и расходились друг разными дорогами, вдруг оказался ближним. И Христос показывает, что твой ближний, получается, это тот человек, с которым ты взаимодействуешь сейчас, вне зависимости от его национальной принадлежности, вне зависимости от того, брат он тебе, сват или еще кто, или вообще никто.
1: А здесь слово «ближний» используется?
2: Нет, там-то используется слово «брат».
1: Брат. Брат. Брат – это же не ближний, как в той форме, как Иисус Христос учил. Брат – это, ну вот сегодня, что такое брат? Может быть, кровное родство, да, например? Можно сказать «брат». Или если ты в церковь ходишь, братьями и сестрами называют друг друга, ну вот, тоже брат может быть твой. Бывают друзья очень близкие, которого ты можешь назвать там «брат», ты мне как брат. Мне кажется, вот эти вот категории, их можно, ну, прибавлять к категории брата, которые описаны в Ветхом Завете. Но опять же, если это не вопрос бизнеса, заработка, он возьмет, наживется на них и тебе вернет. То есть, мне кажется, брат, вот три категории точно можно на сегодня ставить.
2: Можно ли назвать больше, чем эти три? Можем ли мы распространять вот эту заповедь про не давать деньги в рост не только на своих вот братьев, но и на других людей, которые не являются ни одной веры с нами, ни одной, не знаю, ну, ни родственники нам никоим боком. То есть...
1: Но мы сейчас поднимаем вопрос... Именно личный или тут уже граничит даже с банковской деятельностью?
2: Не, ну начнем с личного вопроса для начала. Я думаю, до банковской деятельности еще дойдем, ее подняли вначале, поэтому надо дойти будет. Вот лично, кому, если ко мне пришел, не знаю, человек, который, Ну, пусть даже не совсем сосед мой, человек, которого я не считаю, скажем так, братом никоим образом, ни по вере, ни по родственным каким-то связям, даже не по сильно близким, дружеским, ну, знакомый ко мне подошел и говорит: слушай, мне вот надо одолжить. И ты понимаешь, у тебя есть возможность, у тебя есть деньги ему одолжить. Вот. Он может тебе и не говорить даже на что. Это как бы второй вопрос, то есть на бизнес или на личные какие-то нужды. Но он просит одолжить. Имеешь ли ты право взять с него процент или нет? Как христианин, вот с точки зрения христианина и с точки зрения вот тех двух фактически текстов. Текст из Ветхого Завета, запрещающий давать близким. И текст из Нового Человека, где Христос показывает, что ближний твой, на самом деле это понятие более растяжимое.
1: Все зависит от твоей финансовой возможности, мне кажется, во-первых. Если ты имеешь эту возможность, тут надо подумать. Ну, мне кажется, ничего плохого в вопросе нету. Тебе зачем? Угу. Что плохого в вопросе? Тебе зачем? Ну, скажет, какое твое дело? Ну, извини, дорогой, у нас так разговор дальше не пойдет. Угу. Если это дело, ну, сумма не сильно крупная, если это дело действительно нужное и важное, у человека сейчас какая-то проблема сформировалась, ну, может быть, ты приобретешь настоящего друга для себя, если поможешь ему, если это в твоих возможностях, в твоих руках. Но есть ли смысл говорить о каких-то процентах, если короткий срок и маленькая сумма? Наверное, нет. А большие суммы люди куда берут? Ну, для чего большие суммы люди берут? Это может быть там покупка недвижимости, бизнес.
4: Лечение.
1: Если лечение, то это, наверное, ближе к первому все-таки относится.
4: Ну да, я тоже с этим согласен. Действительно, стоит задавать вопрос, зачем? Потому что если человек в безвыходной ситуации, и ему действительно нужны эти средства для того, чтобы дальше жить и существовать, то о каких процентах здесь может идти речь? Потому что вот в Ветхом Завете мы тоже читали эти слова. Если брат твой в нужде, да? То есть если он нуждается. Если... Ну, может быть, там нет конкретных этих слов. Но Иисус Христос об этом говорит. И если мы видим действительно нуждающегося человека, можем ли мы наживаться на нужде человека? С другой стороны, если человек развивает бизнес, а в современное время едва ли у кого-то из нас могут деньги лежать, финансовые средства лежать невостребованными. Так вот просто на тумбочке, в тумбочке или еще где-то. Обычно эти деньги либо в банке, либо где-то в каком-то бизнесе в обороте. Поэтому нужно будет либо их из банка взять, либо из бизнеса, для того, чтобы развить бизнес другого человека в итоге.
1: Ну, если вопрос касается здоровья, нужды какой-то серьезной, мне кажется, это можно отнести даже ближе к благотворительности, а не к росту. То есть ты понимаешь, что ты потеряешь там эти 7-8-9%, которые бы тебе в банке капали. Но ничего страшного, ты помог человеку. И, может быть, он даже и не вернет. Ты ему помог не только на 7,8%, а на все 100%. Но там же еще один принцип есть, если ты готов с ними попрощаться, да?
4: Вот. Это интересный принцип, кстати. Я знаю конкретную ситуацию, когда к человеку пришел знакомый и говорит: займи денег, я знаю, ты дом продал, у тебя деньги лежат. Займи, мне вот сейчас срочно нужно. А этот просящий в долг, он человек, ну, не совсем такой пунктуальный, и наверняка долго бы отдавал эти деньги. И тот ему отвечает: ну, я бы дал бы тебе, но... И вот после этого «но» он говорит: ты верующий. В Библии написано, что если ты дал взаймы, не жди. Поэтому я тебя сразу предупреждаю. Не факт, что я тебе верну эти средства.
2: И еще написано, что от просящего у тебя не уклоняйся. Да, просящему дай.
1: Хороший принцип. Открою телефонную книжку, поищу побольше верующих, а то денег занять надо.
2: Да.
1: Только ты, главное, не забудь, что тебе обратно ждать их не нужно. Да.
4: Ну, не случилось там сделки.
2: Да, интересно.
4: Ну, обида осталась.
2: Ну, то есть вы все-таки делите вот понятие ближнего, кому и тех обстоятельств, при которых ты даешь деньги просто, и тех обстоятельств, при которых ты не можешь просто так дать деньги, надо все-таки, чтобы какой-то процент был возвращен сверху.
1: Однозначно, конечно.
2: Хорошо. А имеет ли значение, куда человек будет использовать эти деньги? вы сказали, что имеет, а если там не просто развитие своего бизнеса, а развитие своего сомнительного, скажем так, бизнеса, сомнительного с точки зрения, опять же, христианства, не с точки зрения законности, ну, все законно.
1: Вернемся к прошлой теме.
2: Не совсем. Об алкоголе. Я не хочу в эту сторону. Тем не менее, просто. Даже если взять вот да-нет.
4: Но получать проценты от сомнительного бизнеса, на мой взгляд, это уже грех.
2: Хорошо. А банковский вклад?
4: Банковский вклад.
2: Сам по себе. Ты даешь деньги под проценты банку. Что банк делает с твоими деньгами?
3: Дает под проценты займы другому человеку.
2: И подсаживает на кредиты людей бедных. И ты даешь деньги в банк под проценты, грубо говоря, под 10 плюс-минус процентов. А банк твои деньги берет и дает под...
1: 20-30.
2: 20-30, а в случае с кредитными карточками и 40-50. И ты становишься участником этого. В некотором роде. Потому что банк твои деньги берет и дает. Да, он может твои деньги куда-то еще использовать, может быть, в какой-то там стабилизационный фонд, может там еще куда-то инвестировать в другое дело. Но, тем не менее, ты становишься участником этого.
1: Мы становимся много чего участниками. О, моя конкретная рука к этому не приложена. Я совершенно спокоен.
3: Ну, банк, помимо того, что подсаживает людей на кредиты, он же еще помогает некоторым людям там развиться в бизнесе и еще что-то. Не всегда то, что делают банки, это плохо. Угу. Нельзя говорить однозначно. Поэтому, когда я даю банку в рост, не факт, что я многим людям жизнь порчу.
2: Ну, это же можно двояко посмотреть. Мы можем сказать, я вообще-то одолжил банку, что он с ними делает, это не моя забота. А можно посмотреть с другой стороны. Человек, который пришел развивать там... Пускай будет и горный бизнес, там, или построить новый винный завод, он пришел к банку и говорит, слушай, дай мне денег, мне не хватает на вот этот мой бизнес. Вот. А банк говорит, так, у меня нет денег на целый завод. Ну ничего, сейчас мы организуем. Банк делает рекламу, говорит, так, вклады не под 10%, а под 13%. И народ, и мы в том числе, деньги в руки, свои последние 10 тысяч, пошел, побежал, на пожалуйста. И банк говорит, ну, все, без проблем. И ты, получается, ты спонсировал что? Ты спонсировал банк? Нет, ты спонсировал вот тот завод.
3: Но это не имеет прямого отношения к вопросу, давать в рост или не давать. Да.
2: Давать ли в рост банку?
3: Давать ли в рост банку? Ну, если расценивать банка как иноземца или как своего.
2: А можем ли мы расценивать как иноземца? Там про иноземца имелось в виду что? Что когда приходит человек, он пришелец, он фактически как беженец, он пришел к тебе, у него нет еще места здесь, он пока что не, ну как, не поднялся на ноги. И, естественно, ты ему что-то одалживаешь, и ты должен, не имеешь права ему одолжить в рост, потому что ну, ему нечего отдавать. Ему вообще нужно сейчас вот хотя бы подняться. Может быть, ты многое из того,
3: наоборот, что
2: ты
3: ему дал, наоборот, написано, что иноземцу прости. Отдавай в рост.
2: Нет, иноземцу, но не пришельцу. Про пришельца там сказано отдельно.
4: Ну, про пришельца.
2: То есть своему и пришельцу.
3: Да, про пришельца я не считаю, а вот иноземцу надо давать в рост. А своему брату, ты не можешь давать в рост. Не отдавай в рост брату твоему. Ни серебра, ни хлеба. То есть я думаю, что здесь речь идет все-таки о не о развитии бизнеса, не о каких-то там, так скажем, уже излишествах. Здесь просто, когда твой ближний, твой брат, твой член твоего сообщества, Израиль, это ведь как вот государство, церковь на то время, да? Вот он попал в беду, и ты не должен закрыться от него, и ты не должен давать ему хлеб, чтобы он тебе два вернул. Вот он нужен, он бросит у тебя, он тебе вернет. Но... А вот почему-то с иноземцем другая ситуация. Хотя любой ведь иноземец мог в конце концов стать частью израильского народа. И тогда к нему уже применялись те же правила, как своему, как брату. Тогда тоже ему не давали в рост. Но если вот по какой-то причине иноземец приходящий не соглашался стать частью этого народа, а это означает, что он был инаковерующим, грубо говоря, он был другой веры, он не принимает веру, вот, которую разделяется. Потому что человек, принимавший веру израильскую, он становился частью общества. Ну, была же процедура, когда там прозелиты становились потом частью израильского народа.
2: Ну вот в Левитам, 25 главе, 35 текст. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою, не беря от него роста и прибыли, бойся Бога, чтобы жил брат твой с тобою». И так далее, и так далее. То есть показано, что не только вот реально твой брат, но еще и пришелец и поселенец, который, может быть, тебе вовсе не брат.
1: Тут ключевой вопрос в другом. Израильтяне брали друг у друга в долг на новый телевизор? Или на стереосистему, или на нового там коня.
2: Не знаю,
1: если
2: наверняка.
1: У них был старый конь. То есть такой вопрос. Я прихожу по соседству и говорю: слушай, вот у меня тут дом маленький, хочу большой сделать. Имеем ли мы право отказать в этом случае? Здесь же речь идет бедный. Либо кушать хочется, либо еще что-то.
4: Чтобы жил.
1: Да? Чтобы жил.
2: Чтобы жил.
1: Если я хочу что-то приобрести, ну, что мне не нужно, мы вправе спросить и вправе отказать. Мне кажется, Библия затрагивает именно вопрос жизни, правильно.
3: Если это не касается жизненно важных функций, да, как, скажем, минимального проживания, там, крыши над головой, одежды, питания, тогда складывается впечатление, что Библия не против того, чтобы отдавать в рост, если это касается уже как
2: или бы... отказать, например.
3: Да, или отказать. Да-да-да. То есть здесь мы имеем право отказать или дать в рост, если человеку очень хочется.
2: И очень надо.
3: И очень надо. То, что, может быть, ему и не надо, да?
1: Но при этом дать в рост еще можно много разных вспомнить притч, например, как умные, ушлые, точнее. Мы не так давно разбирали этот вопрос.
4: Притча о талантах.
1: Ну, нет, там о другом речь была.
2: Об управителе, который
1: когда,
2: расписки
1: да,
2: писал.
1: Когда ушлый управитель писал расписки, мы можем увидеть, что в то время активно существовала тема расписок. Вот хотел немного этот вопрос затронуть.
2: Ну, как она вы считаете? И в наше время существует, в принципе, тема
1: расписок. Ну да, если к тебе приходит брат твой на нужду, к примеру, нужно с него расписку брать или нет, или если ты даешь ему в рост деньги под проценты на какую-то вещь, которая не является жизненно необходимой.
2: Ну, я думаю, если речь идет, опять же, о жизненной необходимости, то там должен работать не только принцип, что ты не можешь ему отказать, вот, ну, предположим, что у тебя есть откуда, да, но ты еще и не вправе потом с него стребовать, потому что если ему действительно это жизненно необходимо, то уж подожди его столько, сколько ему потребуется, чтобы встать на ноги и вернуть тебе. А может быть, он и не встанет никогда на ноги.
1: Ну, другой случай, встал на ноги. И ну, все хорошо, так тебя стороной обходит твой дом немного. А у тебя была бы бумага в этом случае. Мне кажется, сильно отношения могут попортиться, если бумаги нету. Даже если какая-то сумма небольшая.
2: Но на самом деле оно зависит от того, готов ли ты изначально прощать эту сумму или нет.
1: Я готов.
2: Если ты готов изначально прощать эту сумму, то тогда, когда он встанет на ноги, ты к этому моменту должен по-хорошему уже забыть про то, что ты ему помогал тогда. Ну вот. И если он и не поможет тебе в ответ, ну и все, и забудь. Но если ты изначально рассчитывал на возврат, ну, тогда другой разговор. Если ты рассчитывал на возврат, твое право писать расписки, разве нет?
4: Ну, может быть, разница в том и заключается, что если я помогаю и даю человеку на хлеб, то вот здесь вот и ждать обратно не стоит.
2: Да, вот я об этом как раз и говорил.
4: А вот если я даю средства на развитие бизнеса, в частности, если я в банк отдаю деньги под проценты, ведь есть еще один важный момент. Проценты не такие большие сейчас в банке.
2: Едва ли покрывают инфляцию, если
4: совершенно
2: покрывают.
4: Совершенно верно, да. И вопрос хранения средств. Банк, пожалуй, наверное, сейчас это самое надежное место.
2: Одно
4: из, да, надежных средств. Поэтому вот мы поднимали чуть ранее вопрос, стоит ли давать в банки, каково их будет предназначение этих средств, там, как они будут крутиться. Что мы имеем в результате вот этих процентов? Что, это много процентов? Я думаю, нет.
2: Да нет.
4: Едва ли. Поэтому банковская система наша, вообще вся финансовая система сейчас так устроена, что мы очень многого не знаем. Да и не должны знать, и не обязаны. Uh-huh. И нужно ли нам это знать. Uh-huh. Вот, поэтому...
2: А то получится, как в той передаче с кассиром, да? Что он все равно всего не знает, что и как, и откуда берется, и зачем.
4: Ну да. Да, совершенно верно. Может быть, не стоит слишком вот, глубоко вдаваться в подробности, связанные с банком, и куда эти средства идут, и проценты, и так далее.
2: Вот вы вспомнили тему, ну, притчу о талантах. Там ведь господин своих рабов, своим рабам раздал определенный талант, ну, то есть средства какие-то, и сказал, употребите их в дело, пока я возвращусь.
3: Потребовал рост.
2: И потребовал именно рост. И когда один там нашелся, который спрятал и ничего не сделал, и просто вернул, вот, говорит, ты мне один дал, я тебе один возвращаю, он говорит, слушай, ты неверный раб.
3: Лукавый и ленивый.
2: И ленивый. Да. Тебе надо было бы отдать серебро мое торгующим, то есть как бы вложить его куда-то, инвестировать его куда-то во что-то, в какое-то дело. Если ты сам не можешь развивать, да, надо было хотя бы инвестировать. И тогда я бы получил свое с прибылью. То есть получается, что в некотором роде, исходя из этой притчи, мы тоже являемся управителями и тех финансов, которые нам вверены, и мы ими тоже должны правильно управлять.
4: Можно, на мой взгляд, достаточно однозначно сказать, что Библия поощряет деловые отношения.
2: Да.
4: Вот этой притчи,
2: да.
4: Бизнес.
1: Интересно, дать тому, кто торгует. То есть уже тогда речь поднималась. Проценты.
2: Инвестиции,
1: да,
2: инвестиции.
1: Под бизнес.
4: Да. Да. Причем там очень высокие проценты были.
2: Ага.
4: 100%. 5 дал, 10 получил.
2: Да, и обратите внимание, то, что он и инвестирует в бизнес, но он же и рискует и потерять. Ведь если бы не было абсолютно никакого риска потерять,
3: все бы вкладывали.
2: То я не думаю, что тот один, который зарыл свой талант, я не думаю, что он бы стал его зарывать. Он бы тоже отдал бы, он ничем не рискует. Но он боялся, что он его потеряет, и поэтому он говорит, я боялся, что ты с меня будешь спрашивать, а я вдруг я потеряю, и поэтому я спрятал, вот тебе твое. Я ничего как минимум не потерял. Вот. А те вкладывали, другие рабы, и заработали что-то. Получается, что даже и риск в некоторой мере оправдан.
1: Получается.
4: Ну, а можно так сказать, что вот если у меня есть финансовые средства, и я не знаю, что с ними делать. Если я их положу, они будут лежать, то
2: они обесценятся.
4: Они обесценятся,
2: получается, это неверный управитель.
4: И я должен что-то делать с этими средствами. Либо дело какое-то организовать, либо кому-то в рост отдать. Так получается.
2: Либо кому-то пожертвовать в виде благотворительности или помощи безвозмездной.
4: Ну, хороший вариант, кстати.
2: Потому что если ты действительно не знаешь, что с ними делать, дай тому, кто знает, что с ними делать.
4: Да.
2: Вот. Или дай тому, кому они нужнее, раз тебе они не нужны. Это уже получается как та притча с богатым, который говорит, так, что-то у меня здесь амбар маленький, я его снесу, построю побольше, а то некуда складывать. Вот. Ну, не знаю, если есть люди таким, кому некуда складывать, может, им стоит задуматься о том, чтобы оно не проржавело.
1: Отдайте мне, если некуда складывать.
2: Да, я знаю, что делать. То есть, что получается? Должен я переживать тогда, вот отдавая или инвестируя свои средства, должен я переживать, куда и в кого я инвестирую и насколько?
4: Ну, на мой взгляд, один из важных вопросов – это страх перед тем, чтобы наживаться на горе моего ближнего.
2: Угу. Это однозначно. То есть, да. Если речь идет о помощи, то ни в коем разе там нельзя наживаться. Скорее, лучше упасть в сторону благотворительности,
4: конечно, да.
2: Чем в сторону наживы и требований потом обратно.
4: Угу. Если же речь идет о развитии бизнеса, и мы знаем, что эти средства нужны человеку не для того, чтобы жизнь спасти или здоровье, или еще что-то, а чтобы стать богаче, то здесь уже кто как считает, какой процент уже сам должен определять.
2: Такой еще момент. Инвестиции. Это ведь определенный риск. Мы можем положить деньги в банки, тогда мы едва перекроем инфляцию. А можем инвестировать их в какие-то проекты, в какие-то бизнесы. А они же могут и не выгореть.
1: Ну, есть еще и организации вроде кооперативов кредитных, где ты подписывая, понимаешь, что может быть самый минимальный процент, или вообще ты их можешь потерять. То есть тут альтернатива банкам в последнее время такая активная.
2: То есть целые такие инвестиционные компании, которым ты отдаешь свои средства, а они уже инвестируют их в дальнейшем.
1: Подписываясь, что ты можешь их потерять. Ну, хотя процент гораздо выше, чем банковский.
2: А разумно ли это? Не похоже ли это на игорный в итоге бизнес, где у тебя там целый...
1: Азарт, да, такой. Как сработает та организация, сработает или не сработает.
4: Кстати, это тоже очень интересная тема.
2: И во что они потом будут вкладывать? Ответственен ли ты за это? Или ты подписываешь и подпишешь условия так? Сюда вложи, сюда не вложи, и они скажут, кто из нас специалист. Да, эти действительно много таких вот разных тем в жизни, которые показывают, что... Нам нельзя просто, не думая ни о чем, вкладывать свои средства. Мы должны понимать, куда мы их вкладываем, зачем, кому мы их отдаем, проценты или без, и почему. Это все те вещи, с которыми мы не имеем права просто спустя рукава думать. Иначе мы тогда не являемся теми управителями, которых Бог изначально поселил на этой планете.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Тебе негде уединиться для молитвы? Чувствуешь себя неловко в общении с Богом и не знаешь, что с этим делать? Нужно ли какое-то специальное место для общения с Богом? Сегодня для многих верующих в Бога людей молитва – это своеобразный ритуал или таинство, которое требует соблюдения определенных действий и обрядов. Другие же уверены, что молиться можно всегда и везде – в транспорте, в лифте или по пути на работу. Важно ли то место, где ты молишься? Давай узнаем ответы на эти вопросы. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится с нами сейчас по ту сторону экрана своих телефонов, планшетов и мониторов. И мы рады всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Сегодня мы будем говорить с вами на тему молитвы. Тайная комната каждого верующего – место, где он молится, где общается с Богом. Нужно ли к этому помещению какие-то требования предъявлять? Как почувствовать себя наедине с Богом свободно? И как проводить время в общении с Богом? Интересно. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте. Привет, Антон.
2: Да, привет.
1: Расскажи немножечко шире, о чем мы сегодня будем говорить, какие вопросы затронем этой темы?
2: Ну, мы сегодня поговорим не только, да, над теми вопросами, которые были озвучены, потому что мы больше сделаем, наверное, акцент даже не на место, хотя мы затронем, а на то, как проходит это общение в тайной комнате. То есть, что уместно, что может быть неуместно. Как сделать так, чтобы это время оно проходило интересно, чтобы ты действительно мог переживать вот это присутствие Бога в своей жизни.
1: Отлично, давайте тогда мы эту тему сейчас разберем. Друзья, пишите нам свои вопросы. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Антон, я передаю тебе слово.
2: Да, все, спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Ну что, рад вас приветствовать на территории реальности. Мы продолжаем, и мы здесь говорим о тех вещах, которые по-настоящему реальны. И то, что вы сегодня здесь, либо вы смотрите прямую трансляцию, либо, может быть, записи, говорит о том, что вас тоже интересуют и волнуют эти вопросы. Можно ли быть на связи с Богом? Можно ли его услышать? Как переживать в своей жизни вот такой полноценный духовный опыт связи с Создателем неба и земли, Творцом, тем, кто любит нас, искупил нас? Готов ли он что-то сегодня нам сказать? Как нам быть готовыми услышать его и как можно его услышать. Поэтому все это мы рассмотрим с вами сегодня, насколько это будет, конечно, возможно. Больше можно узнать на марафоне «К Богу за 30 дней». И известный реформатор и религиозный деятель Мартин Лютер, он сказал следующее. «У меня сегодня много дел, и я должен много молиться». Обратите внимание на это выражение. «У меня сегодня много дел, и я должен много молиться». То есть интересен просто необычен образ мысли, потому что у нас чаще всего бывает наоборот. Да? У нас много дел, поэтому у нас слишком мало времени на то, чтобы молиться и читать Писание. А он же говорит, что чем больше у него дел, тем больше он должен провести время с Богом. И мне также нравится высказывание Давида Ливингстона, это известный миссионер, который отдал свою жизнь, проповедуя Христа в Африке. Он сказал следующее. «Посылай меня, Господи, куда угодно, только иди со мной. Налагай на меня любое бремя, только поддерживай меня. Разорви любую связь, но только не ту, которая связывает меня с тобой». То есть очень близкая мысль моему сердцу, да, то есть, Господи, если нужно, разорви любую связь, но только не связь с тобой, потому что связь с тобой – это самое важное, самое ценное, что может быть в нашей жизни. И, возможно, кто-то в рамках этих тем вдруг осознает, либо осознал, что он, ну, вел такой, но показной христианский образ жизни. То есть, и, может быть, вращался и вращается в христианских кругах и заработал себе определенную репутацию христианина, но понимает, что где-то внутри, за всем этим шумом, за всеми этими обрядами, служениями, нету самого важного, да, чего-то такого глубокого, того, что приносило бы тебе счастье и радость. Вдруг приходит осознание, что Тебе нужно что-то глубже и больше. И это можно получить только в тишине тайной комнаты. Напомню, что тайная комната — это такое понятие, которое взято из Евангелия от Матфея, 6 главы 6 текста. Это то особое место, время, которое ты проводишь наедине с Богом для того, чтобы пообщаться с Ним, услышать Его, ну и поговорить непосредственно с Ним. Общаясь очень много с молодежью, будучи таким молодежным пастором, я часто слышал и понимаю, потому что тоже был на этом месте, что некоторые молодые люди говорят о том, что молитву они воспринимают как очень скучное занятие. Очень скучное занятие, и в основном они это делают просто от осознания того, что это надо делать, чтобы, это, во-первых, правильно, во-вторых, чтобы иметь какое-то благорасположение Бога, потому что если ты не будешь это делать, вдруг у тебя какие-то неприятности из-за этого начнутся. То есть поэтому они это делают для того, чтобы все-таки хоть что-то делать в плане своей духовности. Об этом многие говорят, они слышат, и им кажется, что, возможно, у меня так получится. Но, увы, встречаясь с трудностями тайной комнаты, с некоторыми разочарованиями, с молчанием Бога, они порой приходят к такому пониманию, что молитва — это что-то не очень интересно. Это какая-то обязанность, которую нужно делать христианину. И вот что делать в этом случае? Вообще, что уместно в тайной комнате, что нет? Как проводить время в тайной комнате так, чтобы выходить оттуда разочарованным? Но выходить разочарованным не от того, что ты понимаешь, что все это как-то не искренне, не по-настоящему, а выходить разочарованным от того, что ты понимаешь, так быстро время пролетело. Час просто пролетел, я пообщался с Богом и... То есть я называю это такое святое разочарование. Да, я в своей жизни периодически это переживаю и желаю вам пережить нечто подобное. Когда ты просто понимаешь, неужели время прошло? То есть и ты понимаешь, что если раньше ты 5 минут общался с Богом, и ты думал, 2 часа прошло, то сейчас ты 2 часа общаешься с Ним, а такое ощущение, что 5 минут прошло. То есть как прийти к тому, чтобы общение с Богом настолько тебя захватывало, увлекало, что молитва не казалась бы тебе тяжелым бременем, христианской жизни, необходимостью, которую нужно совершать, а реально приносила бы тебе радость, удовольствие и возможность общаться с Господом. И первое, с чего бы я начал, это быть искренним. Тоже об этом много было сказано, и в первой теме я об этом говорил, что важна искренность. То есть приходи к Богу так, как ты можешь. Если ты ощущаешь, так чувствуешь и видишь, и понимаешь, что на данный момент молитва, общение с Богом, оно не приносит тебе, ничего не дает, так и скажи Ему. Так и скажи: Господи, я устал наполнять свою молитву смыслом. То есть у меня ощущение, что ты меня не слышишь, я не получаю ничего в ответ. То есть что я должен со своей стороны сделать? То есть как мне услышать тебя? Как мне действительно пережить эту встречу с тобой? Потому что те, кто пережил эту встречу, они могут свидетельствовать и говорить вам, что это реальность. Это территория реальности. То есть тайная комната — это самая настоящая территория реальности. Там ты встречаешься с Богом. И в этот момент ты понимаешь, что ты себе это не выдумал, не придумал. Это не просто ты себя эмоционально как-то накачал. Да? То есть нет. То есть сейчас происходит что-то сакральное. Что-то особенное, происходит твоя встреча с Создателем. И это первое. И во-вторых, я когда тоже размышлял о своей духовной жизни, молитвенной жизни, я осознал и понял, что если мы ищем близких личных отношений с Богом, и если проводить аналогию с отношениями между людьми, мы же не общаемся всегда по одной форме, в одной форме, одним способом с человеком. Мы с ним общаемся в разных обстоятельствах. Мы можем общаться с человеком, делая совместный какой-то труд. И я, размышляя, подумал, а может быть и в тайной комнате тоже есть разные варианты, каким образом я могу общаться с ним. И один из способов был в предыдущем.

источников. Опять же, можете поставить плюсик, если у вас есть Библия. Даже не так, поставьте количество плюсиков, сколько вариантов Библии у вас есть дома. Потому что сегодня мы даже уже не говорим об одной Библии в семье. То есть у многих есть 2, 3, 4, 5 экземпляров в различных переводах и так далее. Но что является еще источником познания Бога? Есть, так скажем, да, второй источник, очень важный, это окружающий нас мир, то есть природа. То есть Бог может открываться нам через то, что Он сотворил, потому что все Его творение, оно несет отпечаток Создателя, так же, как и, в принципе, мы. То есть, ну, например, если вы хорошо разбираетесь в искусстве и войдете в какую-нибудь галерею, то вы можете отличить, о, эта картина, даже не считая и не зная, просто по стилю вы можете сказать, ну, эта картина принадлежит, наверное, там, кисти Шишкина, да, или там Васнецова, потому что у них есть свои сюжеты, есть свое какое-то исполнение и так далее. Слушая какую-то музыку, вы тоже можете по музыке понять, ну, однозначно, это похоже на Баха, да, или там еще на кого-то. Поэтому, ну, самая простая иллюстрация, если вы родители, посмотрите на ваших детей. Да, то есть, как бы, они тоже несут отпечаток нас. Поэтому все, что мы творим, все, что мы делаем, оно несет в себе отпечаток того, кто мы, какие мы, как мы относимся к этому делу. И поэтому, когда Бог творил этот мир, то есть этот мир сотворен таким образом, что он тоже отражает характер, да, и природу Бога. И мне нравится, как написано в Библии. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходят звук их, и до предела вселенной слова их». То есть, о, прошу прощения, это не апостол Павел, да, это Давид пишет об этом, 18-й псалом. То есть небеса проповедуют славу Божию. А вот апостол Павел, послание к римлянам, говорит: «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество – от создания мира через рассматривание творений, видимо, так что они безответны». То есть не может найтись ни один человек на земле, кто бы сказал: ну, я никогда, у меня не было возможности узнать ничего о Боге. Потому что даже если у тебя не было Библии, ты не встречался с верующими и так далее, написано, что от самого создания мира его невидимое он, его сила, его божество были видимы в творении. То есть посмотри вокруг. Посмотри, как все создано, как все существует. И задайся вопросом, неужели это, ну, могло быть, а, во-первых, случайностью. Да? То есть, ну, это вообще такая абсурдная мысль немножко. Много иллюстраций можно приводить на такую версию. Но вопрос даже не только случайно, либо не случайно. Просто на красоту. Эту посмотреть и как в этом не задуматься о том, что, ну, что-то есть, кто-то есть. Да? То есть в те моменты, когда мы смотрим на безумно красивое звездное небо ночью, сидя у костра, или мы оказываемся на вершине какой-то горы и смотрим вниз, да? Или мы видим, не знаю, бескрайнее море. То есть в эти моменты, ну, что-то внутри нас, оно... Вот это тот радиоприемничек, о котором я говорил в первой теме. Да, он такой, вот это нужная волна. То есть здесь есть Бог. То есть то есть иди в этом направлении, как, знаете, эти, которые ищут, да, с металлоискателем. То есть ты в правильном направлении движешься. Здесь ты можешь узнать о Боге. Да? Не только в Библии, но посмотри на мир вокруг себя. Я хотел бы еще привести высказывание Николая Николаевича Дроздова, кто, ну, я думаю, многие его знают, слышали. Это ведущий программы, на которой я вырос. Да, в мире животных. Он сам ученый, ученый-зоолог, зоогеограф, путешественник, он доктор биологических наук. И вот в одном интервью он сказал следующее. Мне хотелось бы каждому телезрителю хотя бы чуть-чуть приоткрыть тайны бесконечного Божьего мира, через красоту земного мира показать величие его Создателя. Уверен, что через созерцание природы можно прийти к познанию Бога. Любуясь окружающей нас красотой, а затем принявшись изучать ее, со временем начинаешь понимать, что вот это все – небо, океаны, горы, леса, птицы и животные – не могли возникнуть сами по себе. Все вокруг является свидетельством Божия всемогущества. Есть удивительная история. Он рассказывает эту историю. Однажды к преподобному Антонию Великому, египетскому отшельнику IV века, пришли философы и спросили, как он может жить в пустыне, не имея книг.
И он ответил.

0: Книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии, есть природа. Наблюдая природу, я соприкасаюсь с живым Богом. То есть, каким образом это работает и действует? Вы вышли на улицу, может быть, сегодня, да, вечером погулять с собачкой, или вы едете домой, может быть, завтра утром вы встанете. Посмотрите на мир вокруг вас. То есть, когда я выглядываю в окно и вижу этот снег, который падает и покрывает землю, у меня первые мысли о Боге. Ничего, Господи, как красиво. Как ты все удивительно создал. И ведь каждая снежинка, она уникальная, она удивительная. Какой ты творческий. Да, ты не просто по шаблону творишь, у тебя все... То есть законы твои так настроены, что ну, такое разнообразие. Это удивительно. То есть, и можно взять любое явление. То есть, по сути, я здесь использую в практике тот же самый принцип, что и при изучении Писания. То есть основной вопрос, что я вижу вокруг? Да? Что это мне говорит о Боге? Что это мне говорит обо мне и к чему это меня сегодня призывает? Вижу снег — это Божья благодать, которая покрывает мои грехи и мою жизнь. Вижу дождь — это дары Святого Духа, которого Бог изливает и так далее, милость свою, любовь и благость. Вижу там, Волгу либо Оку, понимаю, это безграничность и бескрайность. Вот она течет-течет и не заканчивается. Тонны, миллиарды, тон воды просто течет в одну сторону. И так далее. Птички, каждая как-то по-своему поет. Удивительно, креативно Бог так создал. Разные песенки вложил им. То есть, и так на все смотришь. Муравьи как-то сами организовываются. Такие молодцы, рано встают и давай работать, трудолюбивые. Да? Смотря за всем, наблюдая за этим, размышляя, ты можешь видеть Бога. И таким образом общаться с Ним. Поэтому, когда мы говорим о молитве, основой для молитвы может стать... Вот это попробуйте. Откройте утром окно, посмотрите на восходящее солнце. Я когда вижу восходящее солнце, я, Господи, ну так Твоя любовь всходит в моей жизни. Согревай меня своими лучами. Да, то есть пусть Твоя благодать, милость, вот она греет меня. Так я люблю греться, да, на Твоем солнышке там, и так далее. То есть ну, тут уже у каждого есть свой опыт. Дальше следующий момент. Как мы еще можем разнообразить это время? Уже в одной из тем, здесь тоже я это слышал, это ведение дневника. Бывает ведение дневника, когда ты ведешь дневник, просто записываешь, что у тебя произошло, такой психотерапевтический, да, такой способ, я не знаю, то есть ты записываешь, анализируешь. А я сейчас говорю именно о том, что ты можешь, это может быть даже не дневник, просто листочки на телефоне, ты просто записываешь свое общение с Богом. Потому что ну, порой нам сложно общаться с Богом устно по разным причинам. Мы не настроены, наши мысли разбегаются. Мы не знаем, как выразить что-то. То есть берете листочек, берете ручку и пишите вашу молитву. Пишите письмо Богу. Вот так, как бы вы с ним говорили устно. Дорогой Господь, утро доброе. Вот решил тебе сегодня написать. Первый раз в жизни. Так необычно, конечно, немножко. Как вообще ты на это смотришь, если я тебе буду периодически письма писать? Я понимаю, что ты и так знаешь все мои мысли, ты и так меня слышишь, но ну, мне как-то сейчас легче. Я решил так попробовать. Потому что в такие моменты я по себе замечаю, что мне так легче контролировать общение с Богом. Потому что когда ты, допустим, ну, классическая, да, молитвенная поза. Ты встал на коленях, где-то облокотился, закрыл глаза и начинаешь общаться. Ну, может быть, кто-то слышал такой эффект, как затяжное моргание. Да, то есть ты моргнул, а в следующий раз, когда открыл глаза, оп, ничего себе, уже пора и в институт там, или на работу уходить, час прошел в молитве. Вот это я молитвенник. Час пролетел как миг. На самом деле ты просто спал, у тебя все затекло, и ты уже проснулся, и думаешь, и все, проспал все время в молитве. Как-то неудобно, Господи, прости. Как-то, ну, да, и такое бывает, и случается у верующих. Поэтому что делать? И у дневника есть ряд плюсов в этом плане, потому что, с одной стороны, он помогает тебе сконцентрироваться и не отвлекаться на какие-то посторонние вещи. То есть ты пишешь, ты излагаешь свои мысли. Следующий, он помогает преодолеть сонливость, которая может быть с утра. А дальше он не дает возможность оборвать молитву на полусловии либо в мыслях куда-то утечь. Ну, верующие иногда встречаются с таким эффектом, когда ты начал молиться: «Господи, благодарю тебя за этот день, спасибо тебе за то, что ты меня пробудил, ты там такой благий» и так далее. «Так, не забыл ли я постирать себе брюки? Так, потому что сейчас на работу, ничего одеть». Потом ты себя ловишь, стоп, о чем я, Господи, прости меня, о чем я вообще думаю? Ты пытаешься вернуться вновь в русло молитвы, а сам понимаешь, как так произошло. Ты просто не заметил, как ты вообще начал думать о другом, потом ты начал мысленно разговаривать с другими людьми, переживать какую-то ситуацию, тебя кто-то обидел, тебе кто-то что-то сказал. И вдруг такой думаешь, Господи, ты это все слышал, да? Наверное, это было неуместно сейчас. Прости, я постараюсь больше так не делать, но потом это опять случается. То есть, и, конечно, дневник, он позволяет в этом плане все-таки ну, контролировать ход своих мыслей. Да, ты записываешь, пишешь, пусть это не так быстро получается. Но я скажу, что я периодически пользуюсь этой практикой, не всегда, не постоянно. Чаще всего у меня это было в двух случаях. Первый случай – это когда я понимал, что в моей молитвенной жизни все рушится. То есть были у меня такие раньше периоды, когда я понимал, что я какое-то долгое время не молюсь, либо мои молитвы стали слишком поверхностными, общими, ни о чем. Я понял, надо что-то менять. Я брал и начинал писать. И знаете, в этот момент ты переживаешь какой-то другой опыт, такого возрождения. И второй случай, когда я сейчас пользуюсь, это когда я понимаю утром, что мои мысли просто... Мои мысли, знаете, была такая песня «Мои скакуны». То есть они просто вот разбегаются в разные мысли, мне сложно сосредоточиться и держать какую-то нить общения с Богом. Поэтому я так все сегодня, я чувствую, что... Ну, я буду писать, да, я начинаю ему писать, так же, как пишем письма. Приветствие, основная часть. При этом я не выверяю мысли, я не зачеркиваю, я не переписываю, я не сижу и не думаю, как бы красиво высказать вот эту свою мысль Богу. Ну, потому что это как-то странно, он же и так знает тебя. То есть он сейчас слушает тебя и говорит, и зачем ты это делаешь? Как бы, ну, пиши, как ты думаешь. То есть как есть, так и пиши. Да, потому что когда я писал там письма своей жене, но я не перечел, я маркером не замазал. Ой, что-то мне кажется, я не очень хорошо сформулировал мысль, наверное. Да нет, я как есть, так и писал. Ну, я что, зачеркну, напишу. Да, то есть это нормальные, обычные, как бы, ну, откровенные разговоры, общение и так далее. Поэтому и я еще по себе заметил, что написание порой оно позволяет вывести наружу те темы в общении с Богом, которые я раньше игнорировал. То есть по себе скажу, что в устной молитве я обходил какие-то темы. Ну, мы можем это делать. Так. Не будем об этом. Просто я это не озвучу. А когда ты это пишешь, ну как-то оно легче. Как-то озвучить то, что тебя по-настоящему волнует. То, о чем ну, ты хотел бы пообщаться, но не делал этого. Поэтому, ну и последнее, в чем есть преимущество, когда ты таким образом записываешь, ты всегда можешь перечитать со временем. Ты можешь получить ответ от Бога. То есть пока ты пишешь, да, есть определенное время, ты ему говоришь, и в этот момент он может тебе ответить каким-то текстом из Библии, какой-то мыслью, ты можешь себе это зафиксировать и так далее. Следующее – это музыка и пение. Музыка, ну, точнее, пение, прославление Бога, хвала Бога в пении – это тоже общение с Богом, это тоже молитва. Есть люди, которым действительно легче общаться с Богом, когда они поют. И, знаете, я тоже анализировал и думал, почему музыка, пение всегда есть вообще ну, в богопоклонении. Во всех церквях, везде, то есть везде всегда есть музыка, кто-то поет, играет. Почему? Зачем? Потому что ну, не всегда на самом деле люди, исполняя эти пения, вкладывают в это что-то. Иногда это может быть просто обрядово. Ну, все встали и поют, ну, надо встать и спеть духовное песнопение. Но почему оно везде есть? И я, анализируя себя, думаю, как на меня влияет музыка, да? Христианская музыка, пение. Я понял, что в музыке есть огромная сила, потому что ну, вообще в общении с Богом через пение, потому что в пении есть две составляющих – это музыка и слова. То есть музыка, они затрагивают наше сердце, да, наш, так скажем, эмоциональный мир. А слова, они затрагивают наш разум. То есть и получается, что поклонение или общение с Богом через пение Ему, оно, по сути, затрагивает как наш эмоциональный да, мир, так и наш ну, интеллектуальный мир. То есть в этом плане мы полностью задействованы вот в этом общении с Ним. И поэтому здесь, если взять... а музыку, пение, то здесь общение с Богом имеет широкий спектр. Я тоже анализировал, я что-то пробовал, где-то я тоже переживал, Господи, а можно так или нельзя, но я попробую, проводил какие-то аналогии. Ну, например, во время молитвы, общение с Богом, включить спокойную музыку. Уместно или неуместно? Кто-то скажет, ну, как-то это не очень, зачем? с Богом, зачем вот эта музыка и так далее. Просто говори с Ним. Но подождите, то есть иногда на богослужениях бывает так, что пастор совершает молитву в конце, допустим, да, какой-то особой духовной части, и включается тихий фон. И вот если вы когда-нибудь участвовали в такой молитве, вы замечали за собой, что эта молитва, ну, как-то по-другому звучит? Ну, вот как-то ты ее по-другому, что ли, переживаешь? Более личностно она как-то звучит, она как-то больше трогает твое сердце. Почему? Ну, потому что наравне с нашим разумом, да, подключается и то, чем Бог нас наделил. И в этом нет ничего плохого. То есть мы в этот момент как-то больше сопричастны тому, что происходит. Мы как-то это глубже переживаем, нас это как-то глубже касается. И поэтому я подумал, если как бы мы допускаем это в таком варианте, а почему бы не попробовать это в тайной комнате? И я попробовал. То есть очень много спокойных мелодий, таких настраивающих. И когда я попробовал общаться с Богом под какую-то мелодию, то я понял, я размышлял, почему иногда это даже легче. Я понял, в мелодии есть определенная структура, то есть определенная последовательность. То есть и по сути, ну, как бы у твоего диалога с Богом появляется тоже некая структура. То есть ты не разбегаешься, да, ты последовательно движешься вот по этой мелодии, если так можно сказать, и общаешься с Ним. Есть еще другой вариант, это петь Ему. То есть то, что бы ты хотел сказать Ему словами, пропевать это в песне. То есть у тебя есть какая-то любимая мелодия, и ты начинаешь петь Ему. То есть и ты поешь Ему то, что ты говорил бы словами. Да? Ну что мы обычно словами говорим, как начинается молитва? Мы чаще всего опыт нашей тайной комнаты, ну или молитвы в тайной комнате, мы берем из опыта публичных молитв. Всегда начинается с приветствия. «Дорогой Господь», там, да? «Доброе утро», «Я так рад» и так далее. То есть а почему бы это не пропеть? И спокойно музыка, и вы... И знаете, Ему все равно, попадаете вы в ноты или нет. Вы там попали в ритм или нет. Вы ну, спели в рифму или не в рифму. Потому что Бог в первую очередь смотрит на состояние вашего сердца в этот момент. У меня есть один человек, который редко когда попадает в ноты. Но этот человек поет красивее всех, кого я когда-либо слушал. Знаете почему? Потому что когда этот человек поет, это настолько искренне, настолько он по нему видно, что он переживает каждое слово, которое он поет. Но при этом он не попадает всегда. Чуть выше, чуть ниже строит. В общем, не очень, да, в этом плане. Но это самое лучшее пение. Поэтому у меня тоже проблема с рифмой. Но когда я пою Господу, я как бы на это не обращаю внимания. Получается что-то в рифму, иногда бывает что-то и срастается. Я такой, ну да, дальше. Для меня не это важно. Я просто пропеваю свои мысли Ему. А помимо этого, само пение. У нас может быть свой плейлист христианских песен, которые могут нам помочь. Мартин Лютер, он в одной своей брошюре писал о том, что ну, сердце человека должно быть подготовлено к общению с Богом. И он подготавливал его разными способами. В том числе он читал псалтырь, например, да, или пел. Между прочим, Мартин Лютер, он как бы издал даже сборник песнопений. То есть он пел, потому что сердце, как он говорил, должно быть разогрето для общения с Богом. И когда ты утром встал, и тебе сложно, да, сконцентрироваться, может быть, каким-то образом, но у тебя есть несколько песен о Господе, которые тебя реально вдохновляют. То есть ты прослушаешь их, ты настолько сопричастен. У меня есть такие песни, да, и я понимаю, что в любой момент, когда бы я их не включил, в этот момент ну, я захочу как бы обращаться к Богу, славить Его, и в этот момент я восхищаюсь им, да, то есть, ну, разные бывают песни. То есть я могу перед общением с Богом спеть несколько таких песен или просто их послушать, и затем перейти к общению с Ним. А могу наоборот, я пообщался с Ним, почитал Писание, пообщался с Ним, а потом я просто включаю несколько песен, которые мне нравятся, и просто от сердца славлю Бога. Да? Вы едете в университет, в маршрутке, в машине, еще куда-то. Сейчас все с наушниками. Сейчас редко увидишь людей без наушников. Все едут, что-то слушают. Не просто слушайте, включите какую-то музыку, общайтесь с Богом. Слушайте какую-то христианскую красивую музыку и не просто ее слушайте фоном, а вникайте в слова, соглашайтесь с этим, общайтесь с Богом на основании того, что вы услышали. Знаете, есть чудесная книга «Желание веков» называется. Это очень хорошая книга о жизни Иисуса Христа. И там есть такая цитата. «Он часто выражал свою радость в пении псалмов и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали его голос, возносящий хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, и это было его общение с небом». То есть Иисус пел песни, и это было его общением с небом. То есть мы точно так же можем общаться с небом. Если вам сложно, да, общаться с ним, ну, вот, в таком классическом варианте, дорогие, надо общаться с ним, хоть как, главное общаться. Да, то есть попробуйте петь ему, попробуйте писать ему и так далее. Хорошо, и еще один важный элемент – это атмосфера. То есть важно ли то место, где я общаюсь с Господом? Как оно выглядит, что в нем и так далее? Я скажу так, атмосфера играет не важнейшую роль, но, конечно же, та атмосфера, которая вокруг нас, она тоже настраивает нас. Ну, простой пример. Когда я оказываюсь в горах, мне вообще не нужно ничего. Оказываясь в горах, у меня такое ощущение, что молитва просто льется, потому что, ну, там такая особая атмосфера. Да, если у вас такая дезорганизация и беспорядок дома, в вашей комнате, где вы уединяетесь с Богом, все навалено на столе или еще где-то, то это может оказать влияние и на ваше общение с Ним, потому что вас будет все отвлекать, да, вы будете на что-то обращать внимание. То есть наведите чистоту, порядок, пусть это место тоже будет приготовлено. И знаете, тут есть разные варианты. Читая разные книги, опыты разных людей, я, допустим, читал одну хорошую книгу, там автор пишет, что у нее в гостиной два кресла. И когда она утром приходит рано, пока все спят, общаться с Богом, она садится в одно кресло, а второе кресло у нее как бы это кресло для Иисуса. Да, и она общается. Другая, заходя в комнату для молитвы, всегда оставляла дверь открытой, и как бы это знак того, что дверь открыта, Иисус, заходи, будем общаться. У меня наоборот. То есть я когда захожу, я закрываю комнату, и у меня сразу текст, да, затворив дверь твою, все, я сразу настраиваюсь, это моя особая атмосфера. Когда я был еще молодым, только пришел к Господу, я жил в коммуналке, и у меня был небольшой свой уголочек, и вообще было сложно уединиться. У меня был молитвенный коврик. Не знаю, как к этому пришло у меня, где-то я услышал идею. То есть я расстилал молитвенный коврик, и когда я оказывался на молитвенном коврике, закрыв уши, чтобы меня ничто не отвлекало, телевизор тут рядышком, люди, которые ходят, я просто, да, общался таким образом с Богом. И этот молитвенный коврик, это вот была моя тайная комната, та атмосфера, которая меня настраивала, я понимал, что сейчас особое время и особое место. Это время и место для общения с Господом. Хорошо. Можно еще много продолжать говорить на эту тему. Наверное, все невозможно охватить. Поэтому, если, конечно, вы хотели бы больше об этом услышать, я приглашаю вас на марафон «К Богу за 30 дней». Регистрируйтесь, и вы сможете, конечно, уже в 30 темах подробнее узнать и услышать другие принципы тайной комнаты. На этом все. Спасибо.
1: Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Антон, за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, которые вы присылаете. Итак, Антон, где вы берете силы на все это? По 3 эфира в день, восхищаюсь вашей профессиональностью.
0: Ну, не знаю. Силы от того, кто имеет силу. То есть я как бы всегда это повторяю, что пока мы в отношениях со Христом, ну, мы имеем силу для того, чтобы совершать что-то. То есть это не от нас, и абсолютно... То есть когда кто-то говорит о профессионализме, просто люди видят результат, они не видят, что было до этого, как к этому... Потому что у нас есть команда марафона, и у нас нету ни одного специалиста и профессионала. То есть это те люди, которые поучаствовали в марафоне и сказали, а мы можем что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь? Но я ничего не умею, научите, и мы сами учимся. Поэтому в этом как бы вот подтверждается еще раз мысль, что... Наверное, для Бога важнее не профессионализм, а важнее желание. Конечно, если есть профессионалы желающие, мы будем очень рады.
2: Есть вопрос. А с близким другом порой приятно просто помолчать, побыть рядом. Можно ли назвать молитвой пребывание в тишине, в тайной комнате и в мыслях о том, что со мной Бог сейчас? Или есть еще один похожий вопрос. Особенно нет слов, когда ты среди творения Божьего, нет слов от восхищения Богом.
0: Да, конечно. То есть такое бывает. И Ну, все-таки нужно понимать, почему ты молчишь. Потому что иногда все-таки причина может быть какая-то другая. Угу. И как бы здесь можно, ну, себя оправдать, что, ну, я просто побуду в тишине с Богом. Вот. Но если действительно, ну, не знаю, когда, допустим, меня переполняет творение Божие, но мне сложно в тишине в этот момент находиться. Да? То есть хочется как-то это, ну, высказать, это восхищение. Поэтому такое возможно. То есть, ну, к примеру, когда ты ощущаешь присутствие Бога в своей жизни, и при этом ты с Ним не разговариваешь. Угу. Да? То есть ты идешь куда-то, едешь, и вот момент, как бы ты понимаешь, что Бог рядом, и ты с Ним, и тебе от этого хорошо. Ну, такое есть. Но я просто здесь, чтобы не уйти в другую крайность, да, когда человек вообще перестает общаться с Богом, и просто... Вот здесь, наверное, это тот вопрос, который прозвучал там пару тем назад по поводу медитации. Да, вот здесь, наверное, что-то можно уже сказать, что это какое-то медитативное состояние, когда ты просто... Нет, то есть здесь мы говорим, мы общаемся с Богом.
2: Алена спрашивает, а где находит время для молитвы ваша жена? У меня маленькая доченька, 1 год и 3 mm-hmm. месяца. Днем все время с ней, ночью постоянные вставания. Понимаю, что выиграть время возможно, но где взять силы?
0: Да, это частый вопрос. Она находит это время в течение дня. Вот, потому что, то есть часть детей уходит в школу, ну, двое уходят в школу, двое остаются дома. Вот, и бывает порой, что я звоню домой, вот, и там мой младший сын берет трубку, я говорю, где мама, дай маме трубку. Мама сейчас не может ответить, она общается с Богом. Все, то есть я понимаю, то есть в течение дня, когда, допустим, маленький ребенок, потому что нашему ребенку тоже там 9 месяцев, 8 месяцев, угу. когда ребенок заснул, это для мамы время что-то сделать. И, конечно, я понимаю, что здесь есть искушение броситься сразу делать другие домашние дела и так далее, но в моем понимании, прежде чем отдать дань, да, домашним делам и всему важному, то есть ты должен уделить время с Богом. И поэтому я иногда так звоню и понимаю, так, понятно, жена в тайной комнате. Или я иногда заезжаю домой, допустим, а где мама? Они говорят, мама в комнате, она общается с Богом. То есть я, окей, все хорошо.
2: Ну вот ты частично ответил на вопрос следующий. Как в современном мире можно 2-3 часа посвящать ежедневно молитве, если столько времени обычно уходит на домашние дела, на уход за собой, на общение с супругами и детьми?
0: Ну да, но при этом, если быть откровенным и искренним до конца, мы все равно среди нашего насыщенного дня находим 40 минут для того, чтобы посмотреть очередную серию сериала, 20 минут на то, чтобы выложить какой-нибудь пост, это в лучшем случае, 30 минут, чтобы просто полистать ленту, посмотреть друзей. Поэтому если как бы быть откровенными, да, то есть, ну, я уже давно отвергнул вот эту идею, что мы настолько заняты, что у нас нет времени пообщаться с Богом. Время пообщаться с Богом есть всегда. Вопрос твоих приоритетов. Да, поэтому если просуммировать все то время, которое ты потратил на какие-то другие дела, от которых можно было бы отказаться в пользу общения с Богом, ты вдруг понимаешь, ну, вообще-то да, было это время.
2: Можно ли использовать псалмы Давида для пения?
0: Я бы сказал, нужно. Можно и нужно, конечно. То есть это, по сути, молитвы. Это то, о чем я сегодня говорил. Что такое псалмы Давида? То есть представьте, Давид в разных жизненных ситуациях, когда ему сложно было и тяжело, он начинал петь. Да? То есть музыка, слова. И я всегда его представляю как пастушка, который поет и наслаждается. Угу. Вот овечки идут, Господь мой добрый пастырь. Да, там. Или когда ему тяжело, он что-то пел. Поэтому, да, это молитва, наложенная на слова. На музыку.
2: Антон, а что такое дар молитвы? Чем молитва человека с таким даром отличается от молитвы того, у кого такого дара нет?
0: Ну, может быть, это вопрос больше по предыдущим темам, да, по второй теме, потому что, ну, если мы говорим о молитве как о личных отношениях с Богом, то здесь нету, и нельзя сказать, что у одного есть дар, ну, понятно, у Антона есть дар, естественно, конечно, а у меня такого дара нет. То есть таким образом можно просто оправдать, да, ну, то, что ты не можешь просто организовать себя, допустим, и свое время личное. Нет. То есть, а если говорить о ходатайстве, то, о чем мы говорили, ходатайстве, то да. Я, ну, понимаю, что есть люди, которые предрасположены, они очень любят молиться за нужды других людей. Да, они составляют эти графики молитвенных нужд, они их ведут. И при этом я понимаю, что есть другие люди, которые также искренне христиане, верующие, но у них есть какой-то другой дар. Поэтому вот в этом плане для меня вот есть люди, которые пример именно в ходатайственном служении.
2: Ольга спрашивает. Говорят, голову вытащишь, хвост увязнет. То не хватает сосредоточенности, то не чувствуешь радости, то начинаешь день за днем повторять одно и то же. Может, правда, одним дано больше молиться, а другим меньше?
0: Да нет. Я скажу так, любой человек, он проходит разные периоды. Тот же самый Мартин Лютер, который говорит, 2 часа провести в молитве. Угу. Когда читаешь его, то в той же самой брошюре он говорит, он приводит свои опыты. Да, и он говорит о том, что он бывает безрадостным, и ему не хочется. И он пишет очень просто, он говорит, потому что, говорит, наша плоть никогда не настроена на молитву. То есть она всегда против этого. То есть это не свойство нашей греховной плоти. Поэтому и дьявол всегда найдет тебе занятия и так далее, для того, чтобы он не дремлет. Ты всегда будешь при делах и слишком занят. Поэтому есть очень много факторов, которые могут влиять на это. Да? Начиная от того, что ну, ты просто... У тебя есть грех в твоей жизни, от которого ты никак не можешь избавиться. Да? И он постоянно тебя разъединяет с Богом. Угу. Ты вроде чуть выбрался, вроде так ты себя сдержал немножко, там, вроде не грешил там пару дней, такой, ох, сейчас вроде пошло, потом бац, и упал опять. И все, и опять, как, и ты думаешь, да какой к Богу идти, какой у меня сейчас депрессия духовная, как, он, наверное, ну, Господи, неужели ты меня еще прощаешь? Сколько меня можно прощать? Я столько раз тебе обещал и вновь согрешаю. Да, но весь секрет в том, что это важная истина, да, и я задержусь на этом, что мы никогда не сможем освободиться от греха, победить грех без общения с Богом. То есть без личного общения с Богом это невозможно. То есть не нужно доказывать Богу, что я своими силами сейчас справлюсь с грехом, потом я буду достаточно святой, Господи, и начнем тогда с тобой так общаться. Нет, иди к Господу и общайся как есть, потому что Он на твоей стороне, и Он желает тебе помочь из этого выбраться. То есть и формула очень простая, которую я даю на марафоне, формула, которая приобретена на моем опыте, и в том числе негативном опыте моей жизни, формула такая, что мы сами никогда не избавимся от греха, своими силами мы его не победим. То есть грех вытесняется Иисусом из нашей жизни. Угу. Чем больше Иисуса в твоей жизни, тем легче тебе бороться с искушением, да, и не грешить. Но стоит тебе на время оставить общение близкое с Богом, как этот грех вновь он вернется в твою жизнь. Поэтому единственный способ, да, это пребывать в общении с Богом. И здесь очень получается хорошо. Ты пребываешь в общении с Богом, это помогает тебе преодолевать искушение, ты не совершаешь тот же самый грех, который тебя разделяет с Ним, и ты как бы... Но при этом, если бы у нас всегда был только верх, всегда бы все было вдохновенно и хорошо, но мы бы уже там с Енохом бы сейчас гуляли, они здесь бы были. Поэтому, естественно, пока мы в греховной этой плоти, у нас бывают и откаты, и это связано с физическим состоянием, мы просто не следим за своим здоровьем, это связано с грехом. Это просто связано, что большинство людей не организованы. Я не организованный человек. То есть поэтому, когда я стремился к организации и стремлюсь к молитвенной жизни, я рисую себе таблички. Так, молитва столько-то, так, я ставлю себе плюсики, меня это мотивирует не пропускать каждый день. Потому что я понимаю, я не хочу пропускать, что меня еще может смотивировать. Я использую все, что можно, любые способы, прихожу хоть как, но понимаю, что я не могу ни дня быть без него.
2: А вот если я не могу найти время и силы на молитву, значит, у меня духовные проблемы?
0: Неправильно расставленные приоритеты. Да. То есть, когда ты понимаешь, что вся твоя жизнь, она зависит от отношения с Богом, то тогда ты найдешь время. Да? То есть, человек говорит, у меня нет времени, чтобы учить язык. А ему говорят, слушай, тут есть одна вакансия, просто вообще за границей можно хорошо зарваться. Он сразу найдет время. Да? Поэтому здесь также, когда у нас, как у христиан, придет нам понимание, осознание того, что общение с Богом – это самое ценное, самое важное, время всегда найдется. Да? Есть пословица, когда не хочешь, ты ищешь причину, оправдание, когда хочешь, ищешь возможности. Поэтому время 100% есть у каждого человека, живущего на земле, для того, чтобы пообщаться с Богом.
2: А если человек живет там, где нельзя уединиться, кругом люди, можно ли мысленно молиться на улице, например, по дороге на работу, учебу, да, и так далее?
0: Ну, конечно. Да, опять же, я говорю, лучше общаться с ним и молиться где угодно и как угодно, чем это не делать совсем. Угу. Поэтому можно идти общаться, ехать общаться, да, без проблем, закрыться где-то, если где-то можно, в шкаф спрятаться. Я знаю некоторых людей, которые настолько у них негде уединиться, они в шкаф прячутся там для того, чтобы, ну, ты задвинул, шторку задвинул на подоконнике. А я когда вот жил в коммунальной квартире, я иногда там в туалет или где-то пораньше встанешь, знаешь, так рады не стоят. Закрылся там, пообщался с Богом, вышел. Поэтому какие угодно варианты.
2: Алина пишет, очень многие рекомендуют вести дневник молитвы. Я совсем не понимаю, как им пользоваться, потому что или молиться как разговор, или писать молитву, иначе я на письме повторяю то, что уже говорила.
0: Ну, я тоже не знаю, как они делают. Я могу поделиться своим опытом.
2: Тут просто есть вопрос еще, ты ведешь дневник молитвы,
0: да,
2: дневник,
0: да,
2: благодарностей?
0: Да, у меня нет отдельного дневника благодарности. У меня есть дневник моих личных отношений с Богом. То есть туда я реально записываю молитвы. Вот как бы я проговаривал, mm-hmm. я так и пишу. Да, то есть, но при этом я не выдумываю, я не использую обороты. Как я говорил, я пишу просто. Иисус, доброе утро. Классно, что я могу с тобой встретиться. Я и так ценю это время, я так люблю тебя. И хочу, чтобы время общения с тобой было для меня всегда самым радостным. И вот ты сегодня, я читал Писание, мне открылся так-то, так-то. Я размышляю, перехожу. Иногда бывает утром, у меня бывает желание, вот про благодарность. Это очень здорово. У меня бывает иногда желание утром просто только его благодарить. Я начинаю писать, я просто вот страница, две, благодарю за все, что есть. Господи, mm-hmm. спасибо тебе за жизнь, за то, что я встал, за свет, за жену, за детей, за мое служение. Да, которые могу совершать, за то, что ты мне даешь это, даешь то. И просто я могу там составить список из там 30 пунктов. Но я не делаю это каждый день, как такую практику, что, ну, каждый день я буду Бога за что-то благодарить. Я это устно делаю, да, не записывая.
2: Спасибо большое. Светлана пишет, послушав нашу программу, отключу телефон и буду говорить с Богом.
0: Это самое лучшее, самое правильное решение.
2: Спасибо большое, Антон, за эту тему и за твои ответы, которые ты дал на вопросы, которые к нам пришли.
0: Да, слава Богу.
2: Спасибо. Друзья, в Библии есть такие слова: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Общение с Творцом – неотъемлемая часть жизни человека. Будьте искренни в молитве, откройте Богу свое сердце, и Он исцелит его. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Оставляйте комментарии, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Можно ли жить вечно? Может быть, да? А что для этого нужно? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Продолжаем наши беседы, посвященные 30-летию телекомпании «Три ангела», на которых мы рассматриваем Евангелие от Луки. И мы на данный момент, Коля, находимся в 9 главе.
2: Да, где-то в районе 41-43 текстов вот здесь, на этой истории.
1: И вот именно эту тему и хотим сегодня поднять, рисуя общую картину того, что есть Евангелие. Может ли человек жить вечно? Можем ли мы жить вечно? Можете ли вы, дорогие друзья, жить вечно? Может быть, кто-то предлагает очень такие заоблачные решения этого вопроса, а мы будем искать ответ на него в Священном Писании, и оно нам ответ на этот вопрос дает, да?
2: Оно дает, конечно. Может быть, отчасти в этих текстах, которые мы будем читать, потому что Иисус здесь перед этим незадолго показал Царство Божие своим ученикам, а здесь Он показывает...
1: Он Царство Божие в каком виде показал? Что это было?
2: Ну, такое? В миниатюре, да. Он их возвел на гору помолиться, троих учеников, и там...
1: На гору Преображения.
2: Непонятно, какое название, да, но называют гора Преображения, да, чтобы было понятно, что там происходило. Он там преобразился, и к нему снизошли два существа, два бывших, может быть, не бывших, два человека, которые являются до сих пор и будут являться жителями Царства Небес. То есть людям туда вход открыт.
1: Угу. Эти два человека
2: – Моисей.
1: Моисей и
2: Илия. Да.
1: И пророк Илия.
3: Да, да.
2: Угу. Вот они там имели с Христом беседу и говорили об исходе его, о его жертве, о его кресте, о его страданиях в присутствии учеников.
1: То есть это подтверждение того, что Царство Божье есть, что там есть люди, вот в том числе Моисей и Илия.
2: Да. То есть это никакие не вымыслы, не сказки, не фантазии. Это реальные события, описанные одним из древних журналистов Лукой. Он, потому что как журналист все это пишет, собирает свидетельства и записывает их. Получилась такая книга «Евангелие от Луки». Вот мы с вами остановились на том, что к Иисусу подошел человек, у которого сын был одержим бесом, никто не мог его излечить, даже ученики, и боясь, что его отца неверие может послужить помехой, преградой к исцелению, он воскликнул вот эти знаменательные слова: «Верую Господи, помоги моему неверию», и Иисус исцеляет этого мальчика. И написано, что все удивились величию Божию после этого. И когда все дивились всему, что творит Иисус, Он сказал ученикам Своим. Вот уже здесь Он говорит про достаточно странные для учеников слова, события. «Вложите вы себе в уши свои, Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
1: Mm-hmm.
2: То есть будет распят, по сути.
1: Mm-hmm. То есть не он начнет царствовать над людьми, вот то, что он здесь говорит, а не он начнет быть царем царей, а то, что он будет предан в руки человеческие для казни.
2: Да. Но дальше мы читаем: «Они не поняли слова сего, и оно было закрыто для них,
1: да,
2: так как они не постигли его. А спросить у вас в чем слове боялись». Чего они боялись? Они боялись за свою судьбу, скорее всего, что рушатся наши иллюзии, наши представления о Царстве Божьем, наши представления о Христе.
1: Наши планы на свое собственное будущее.
2: Наши планы, да, наше министерство рушится у нас на глазах. Не хотим этого принимать, и поэтому, ну, они пропускали мимо ушей все вот эти слова, когда Иисус говорил о своей смерти, о своих страданиях. К сожалению. «И пришла им мысль, кто из них был больше». Вот после того, как Иисус им говорит, что Он будет предан в руки человеческие, к ним... Она до этого пришла мысль эта. кто из них был, она их вновь посещает, кто из нас больший.
3: Она их не покидала.
2: Она их не покидает, да, почему-то, несмотря ни на что. Что это такое вот?
1: Ну, это, по-моему, всем нам свойственно. Ну, вот да. Наши мысли постоянно к чему-то возвращаются. Это, в принципе, для каждого человека характерно. И вот хорошо, если они постоянно возвращаются к Богу. Это лучшая зависимость, которую мы можем иметь. Вообще, единственная верная зависимость. А так мы постоянно в своих мыслях возвращаемся к чему-то тому, что, ну, делает нас рабами.
3: Ну, о чем мы беспокоимся?
1: Да.
3: Чего мы хотим особым
1: вот.
3: Образом?
1: И вот это вот и было, то есть потому это и повторилось, и дважды вот на протяжении короткого промежутка времени ученики говорят, а кто же из нас больше, да? То есть это главное, что их волновало, то, к чему возвращались их мысли. Да.
2: Ну, они, очевидно, считали, что они уже там, в царстве, уже все, вопрос их не должен волновать. А вот теперь вопрос, как мы там распределимся, какие обязанности у кого будут, и кто над нами будет стоять. Наибольший.
1: И то, что им не вписывалось вот в эту картину, то, что Иисус сказал, что ему должно быть вернуто в руки человеческие и погибнуть от них, все они это просто отметали. Это тоже, кстати, признак зависимости, да? Когда человек вот...
3: Реальность
1: да.
3: того, что ему говорят, а он говорит, да нет, не будет.
2: И да. Все будет хорошо.
3: Да. Петр говорил, да не будет с тобой, Господи, этого.
2: Да.
3: Не хотим мы этого. И это самое главное, что мы не хотим.
2: Ну вот после этого Иисус дает им вот еще один урок вот такого смирения и разрушает их все вот эти вот иллюзии, что ли. 47 стих. Иисус же, видя помышление сердца, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал им, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик.
1: Угу. Я все-таки хочу возвратиться к той теме, которую мы обозначили в самом начале. Может ли человек жить вечно? Вот какая связь? Как мы выстраиваем сейчас вот ответ на этот вопрос? А как относится вот этот эпизод к этой теме?
2: Ну, в Царстве Божьем ожидают не высокомерных гордецов, а скромных, смиренных, людей, признающих свои недостатки, людей, раскаивающихся в них, и людей, уповающих полностью на Бога. То есть я, Господи, своими силами, своими там достижениями, заслугами никогда не попадаю в Царство Божие. Вот это должен человек
1: даже
2: думать
1: об этом.
2: Даже
1: если я очень хороший человек, если я очень благотворитель большой, жертвую свое время, жертвую свои средства, свои ресурсы, если я вообще очень добрый, если я помогаю всем, кому только могу, все равно не будет этот человек в Царстве Небесном.
2: Если он не наладит связь с отношения с Христом, то, скорее всего, нет. Как это не прискорбно звучит и не парадоксально. Здесь я как бы уповаю на свои заслуги. И если что-то происходит в моей жизни негативно, где-то кого-то я обижаю, то я это как бы списываю. Говорю, что нет, все-таки я больше добра делаю, все-таки я хорош все равно. И, ну да, бывают там какие-то. Но за каждый грех, даже маленький, Христос расплатился на кресте. Он не зря подчеркивает все время ученикам, что я буду предан, я буду распят, я буду убит. Я буду страдать, жертва это. То есть другого пути нет. Через жертву только в Царство Небесное можно войти. А жертва с нашей стороны – это дух сокрушенный.
1: Да.
2: Сердце сокрушенное, смиренное, ты не презришь Божие. А какое он отвергнет сердце? А вот он говорил – высокомерное, лживое, лукавое, злобное. То есть вот все вот это вот. И даже малейшее зло, которое гнездится в моем сознание и все время меня терзает, оно меня просто погубит. Угу. Я не смогу попасть в царство.
1: Угу. А как, вот будьте как дети, то есть как это нам помогает? Вот мне кажется, что ты, Коля, начал как-то вот, ну, шаги нам обозначать, а как все-таки сделать так, чтобы жить вечно, да?
2: Вот Иисус говорит, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. То есть по сути дела, он говорит, что в Царстве Божьем попадает вот подобное вот этому ребенку. А что-то, давайте посмотрим тогда на ребенка. Как это Иисус, ну, что он хочет нам показать через этого ребенка. А, наверное, когда вот он этого ребенка из толпы приглашал к себе там, или там нашел как-то, подводил к ученикам, он, скорее всего, тут вот, как мы взрослые делаем, он с ним присел вот так, наверное, чтобы его держать.
1: И
2: вот,
1: чтобы глаза
2: и вот, да, на уровень него вот так вот опустился, и теперь снизу смотрит на учеников. Вот видите, я смотрю на вас, вот ребенок смотрит на вас вот так, как на взрослых, снизу вверх, вы на него смотрите сверху вниз. Да, а вот теперь попробуйте на людей смотреть не вот так, как вы делаете сейчас с ребенком, а вот так вот, что, как вот Павел даже писал, старайтесь, чтобы как-то вы выше...
1: Почитайте каждого выше себя.
2: Да, вот этот текст.
1: Почитайте каждый другого
2: выше себя.
1: Высшим себя.
2: То есть выше. Вот он буквально говорит, вот ребенок, он маленький, а он вот на вас смотрит вот так.
1: Причем так интересно, каждый другого, ну или я должна почитать каждого другого, вот вообще независимо от того, какой это человек.
2: Во всяком случае, жизнь ценить этого человека, потому что она бесценна. Если что-то отравляет с моей стороны жизнь этого человека, то мне нужно как-то усмирять себя в этих проявлениях и стараться, чтобы этот человек не чувствовал во мне какую-то или угрозу, или там, не знаю, еще что.
1: Презрение.
2: Ну да, чтобы ему было со мной комфортно все-таки. И у нас были с ним добрые отношения, а не какие-то вот, как здесь, сверху вниз. А вот лучше смотреть, говорит, снизу вверх. Вот будьте как... Он сказал, да, дальше что сказал... «Кто из вас меньше всех, тот будет велик». Угу. В Царстве Небесном все великие.
3: Ну, в общем, вот этот акцент очень хорошо ты сказал, Коль, в отношении того, что все-таки смотреть на людей снизу вверх, а не наоборот. И это как раз как-то ставит нас всех на место. И помогает вот как раз именно в почтении другого высшим себя. Угу. Вот как-то для меня сейчас эти вот слова прозвучали более, потому что когда, я слышала, что Царствие Небесное, вот детей, да, что они наследуют Царство Небесное, дети, да, казалось бы, там другие.
2: Ибо их есть Царство Небесное.
3: Да, другие какие-то представления, да, но что у меня как бы нет какой-то зашоренности или там какого-то мировоззрения, да, или, такого уже сложившегося, а оно у меня непосредственное. Вот, а все-таки вот это вот мне как-то оно по-другому это вот увиделось.
2: Тут еще есть один урок вот в этом ребенке. Дети, они ведь зависимы. Они зависимы от взрослых полностью. Mm-hmm. То есть взрослые их обеспечивают и пищей, и там заботятся о их здоровье, и жизни даже. Они их кормят, одевают. Ну, то есть полностью. Ребенок, он ни в чем, по сути, не нуждается, если у него есть родители такие заботливые. И вот эту беспомощность Иисус тоже как бы подчеркнул. Ребенок нуждается в заботе взрослых. Так вот, примите это как в отношении к каждому человеку, что каждый человек нуждается в какой-то заботе, в каком-то понимании, в какой-то, не опеке, если то хотя бы, в общении, что ли, или в помощи тоже. То есть если вот мы так будем еще подходить к людям, то тогда вы будете великими, Иисус говорит. Вы примете, вот, по сути дела, ребенка под свою опеку, под свою заботу. Вот.
1: А не к Богу это относится, что вот будьте как дети, а вот у меня внук сейчас младший как раз вот такой, что он просто безоговорочно верит, он доверяет, он... Ну, то есть взрослые мы для него непререкаемый авторитет. У него даже сомнений нет никаких, что взрослый может быть в чем-то неправ. Он просто это принимает. То есть он настолько вот пластичный, он просто вот впитывает в себя. Все. Вот, может быть, про это тут речь, что будьте как дети, что...
2: И про это тоже, да. Это многоплановый такой, многослойный такой урок, что ли, ученикам. Можно вот к ребенку подходить вот с разных сторон, что нам показывает ребенок, почему Иисус так его в пример ставит, и находить действительно такие вот откровения, уроки, как же мы можем учиться многому у детей. Хотя они тоже грешники и проявляют и разные черты характера негативные.
1: Но доверие взрослым, так же, как у нас должно быть доверие Богу. То есть, вот мы говорим сегодня о том, может ли человек жить вечно, оказаться в Царстве Небесном. Ну, мы верим в это, что в Царстве Небесном. Но вопрос поставили так в общем. Может ли человек жить вечно? Если человек относится к Богу как вот ребенок ко взрослому, это путь к жизни вечной. Правильно я понимаю?
2: Ну, скорее всего, да. Именно это. И это тоже хотел сказать Иисус. Что будьте как дети, это в другом месте записано. Вот, наверное, вот все то, что мы с вами говорили, еще многое, наверное, другое, что можно подчеркнуть в ребенке и для себя отметить. Да, как дети. Иисус принимает детей, Он не принимает родителей. И там старик, бабушек, дедушек. Он принимает всех. Мы все дети.
1: И родителей, бабушки, и бабушек, дедушек. Он принимает нас всех как детей.
2: Как детей.
1: А мы отец. Такие и есть?
2: Ну, во всяком случае, мы должны вести себя как дети, а не как родители по отношению к Богу, во всяком случае. Что да, Господи, ты есть там, но ты как бы сам себе, я сам знаю лучше, и что мне надо, что не надо.
1: Это очень интересное утверждение. Мы не должны вести себя по отношению к Богу как родители. Да?
2: Хотя Иисус был мальчиком, хотя он был тоже ребенком, нуждался в заботе и опеке со стороны людей. Но относиться к Богу как к ребенку, извините, это что-то из ряда вон.
1: Да. А это проявляется в том, что я знаю лучше. Я, Господи, знаю лучше.
2: Это самонадеянность.
1: Лучше, чем ты. Вот это вот и есть относиться к Богу, ну так, свысока. Ну,
2: это мое такое определение. Я вот только что вот сейчас придумал. Не знаю, может, я не прав. Но мне кажется, в этом что-то есть такое. Ученики подумали, что они поняли Иисуса Христа. Вот после этих слов, после этой иллюстрации с ребенком. И Иисус слышит от Иоанна такие слова: «Наставник, мы видели человека именем

0: знал Иоанн, вот кто ему там сказал об этом человеке, непонятно. Но вот узнал как-то. И даже не то, что узнал, он с ним, видать, познакомился, и еще даже больше того, он даже запретил, хватит заниматься этой ерундой, ты не, дел, не Божье дело делаешь, потому что ты с нами не ходишь. Мы запретили. Два
1: то
0: брата.
1: То есть можно прям далеко идущий вывод сделать, что другая деноминация, другая религия, человек искренне идет за Богом таким, как он представлен в той религии. И мы не можем говорить, что запрещать ему этого, да?
0: Ну да, мы просто, если мы думаем, что мы одни ученики Христа на земле, вот такие вот, такая вот церковь или такое направление в христианстве, или вообще все христианство, то Иисус нам как бы так отрезвляюще, вот эти вот слова действуют. Он что сказал? Не запрещайте ему, ибо кто не против вас, тот за вас.
1: Угу.
0: Кто не против вас, то...
1: Кто не против вас, ну вот как верующих людей, да? Это очень тоже важный критерий. То есть тот, кто принимает ваши убеждения, тот, кто уважает ваши убеждения, он не против вас, он не пытается вас переделать, тот за вас.
0: Да, и он даже вот, когда ученики ходили по домам, вот где предыдущая вот история, то есть где, в какой дом примет вас, такой входите. То есть они как бы уже наши люди. То есть, ну,
1: если принимают.
0: Наследники царства даже, может быть. Угу. То есть они близки к этому. И они вас принимают. Неважно, какие они там, кто, во что верят, во что не верят. Они вас приняли, они вам оказали милость, они вас накормили, напоили, укрыли в доме. Они, значит, наши.
1: Угу.
0: Потому что вы говорили о Христе, вы именем Христа изгоняли бесов. И эти люди, в виде слыша это, они вас все-таки приняли. Это значит, люди достойны Царства Небес.
1: Вот я то есть понимаю. Эти люди тоже будут вечны. Вот такие люди тоже будут вечны.
0: Кто не против вас, тот за вас. А за вас, значит, вы в среде вашей, по сути, это одно, как вот в Маугли, вы одной крови, мы с тобой одной крови, ты и я. То есть вы однородные, они вашего же духа.
1: Угу. Вы верующие.
0: Вы верующие. И они... Вот эти люди, которые вроде бы не члены церкви, может быть, не ходят в нее, ну, не знаю, живут праведной, благочестивой жизнью, добрые, отзывчивые.
1: Ну, знают Бога.
0: Да, но они же именем Христа изгоняют бесов-то тоже.
1: Да.
0: То есть они о Христе знают, они знают, что Он изгоняет, что Он исцеляет, что Он воскрешает мертвых, что Он делает добро людям, что Он, в общем-то, спаситель мира даже. И делают его именем то же самое.
2: Но все-таки вот как-то вот опасно, да, понимать, потому что, ну, и ранее бытовало такое мнение, что и силой Визиевула можно изгонять бесов, да, и мы видим с вами, что тоже враг человеков творит чудеса, и вот как не попасть под влияние вот именно ложных каких-то спиритических влияний. То есть тут вот тоже очень опасно. Как-то нужно быть очень чуткими к воздействию Духа Святого, чтобы отличать добро от зла, чтобы понимать, что есть добро, и тем более, ну, Господь особо предупреждал, что в последнее время восстанет много лжехристов и лжепророков, которые именем Его будут.
1: Ну, наверное, все-таки критерием тут будет Священное Писание. То
2: ну
1: есть
2: да,
1: вот
2: да.
1: Проверяйте все по слову.
2: Если
1: да?
2: они не говорят, как это слово, да, то нет в них истины. Вот.
0: Ну вот этот человек, он делал несомненную пользу.
2: Ну, Иисус-то знал точно, да, здесь-то Иисус точно знал.
0: О конкретном
2: знал.
0: Человеке, ну да. Но тем не менее, это все равно был урок для учеников, что вот нельзя так относиться. И там запрещать, тем более, что-то кому-то делать.
2: Ну, то есть это в какой-то мере, да, не судите,
0: кто
2: да не судим,
0: вас?
2: Не судимы будете, да. Угу. То есть все равно вы видите только внешнюю сторону. Вот он не ходит с нами, да.
0: Да? И только один критерий. Да, он не ходит с нами,
2: он
0: все.
2: Он не ходит
0: он
2: с
0: уже...
2: нами. Да, и тут поэтому нужно быть, ну, более, ну, что ли, рассудительным, чтобы понимать, что есть истина, а что есть ложь. Но Священное Писание, ну, вот только это. Ведь Господь всегда говорил, так написано, да, поэтому мы И

0: это для нас является самым основным критерием. Что так это, написано. Это, но это еще понимать надо, это как очень, написано.
1: Очень хорошее замечание, да, вот это правильно очень ты говоришь. Но Иисус здесь учеников учит смирению все-таки. Он
0: да, видит, то есть он что, через это все-таки...
1: Он видит,
0: да.
1: Что ученикам вот это мешает верить. Вот их высокомерие, их вот, ну, вот да, эти фарисейские, да, взгляды.
0: Здесь у них все-таки кто бы из них был больше.
2: То есть продолжение все, да, тех же, да, да, у, да, них вот мысли и чувства.
1: Он их учит смирению здесь. Mm-hmm. Вот им не хватало вот этого сейчас. Вот от гордости избавиться, от этого эгоизма, от тщеславия.
2: То есть гордый, эгоистичный, тщеславный не будет жить вечно?
1: Бог гордым противится. Да. Он не дает, смиренно он дает благодать. То есть, ну, нельзя человеку, вот, гордецу высокомерному, который ставит позу праведника перед тем, кто с ним не ходит, там, например, или кто другой с ним веры. И у Бога масса людей на земле, которые не ходят никуда. Но он считает своих их своими детьми, достойными царства, как вот этого ребенка, вот их царство Божие.
0: Действительно, мы очень ограниченно видим, и поэтому нельзя нам брать на себя право судить других людей. Вот все-таки Господь говорит, не судите, не судимы будете, потому что каким судом судите, тем и осуждены будете.
1: Ну, и опять же, принцип он выводит. Кто не против вас, тот за вас. Это же принцип у него.
0: Ну, да.
1: Такой основательный, фундаментальный, что ли. Mm-hmm. Нельзя вот так вот относиться к людям, если они за вас. Mm-hmm. Изгонять их там, запрещать им что-то. Mm-hmm. Они совсем не против вашей веры, вашего исповедания. Они готовы, может быть, даже помогать вам. Поэтому нельзя вот так вот с людьми обращаться. Как вот они обратились с этим несчастным человеком, который изгонял бесов.
2: Понятно. Значит, вот у нас было «Будьте как дети». Следующий принцип. Кто
1: не против вас,
2: кто не против вас, тот с вами. Это то, что ведет нас вот к тому, чтобы жить вечно.
1: Ну, еще дальше идет случай. Хотя этот случай, как мы с вами подошли, знаете, к какому моменту? Мы с вами подошли к великой вставке Луки.
2: Вот ты то, упоминал, о чем мы говорили. Да, об этом давай еще раз тогда вспомним.
1: Вот 9 глава, она уникальная. Она отличается тем, что Лука здесь делает он так вот пишет очень интересно. Он сначала убирает одну информацию, которая есть в других Евангелиях, а потом в эту же главу вставляет информацию, которой нет нигде, ни в каких других Евангелиях. Он так вот решил компенсировать тот пробел, который он сделал в 9 главе в начале. А вот теперь 51 стих и далее. Идет описание аж до 18 главы, которое уникально в Библии, в Евангелиях. Нет ни у кого из других евангелистов вот то, что пишет нам Лука здесь. Поэтому вот
2: очень интересно
1: это Евангелие, вот этим еще. И вот 51
2: стих. Еще раз,
1: откуда
2: начинается эта вставка?
1: С 51 стиха 9 главы.
2: И завершается где?
1: И завершается 18 глава 15 текстом. Это практически 9 глав. Вот такая вставка здесь. Вот.
2: И у других евангелистов...
1: Третье Евангелие.
2: Это не... события не описываются.
1: Нет, да. Вот 51 стих. Нам говорит, когда приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим.
2: Это как раз вот то, о чем он говорил, что возьмут его, что он будет предан в руки человеческие и будет убит.
1: Вот, по сути дела, здесь, отсюда мы начинаем наблюдать его последний путь в Иерусалим. Вот напряжение до конца Евангелия теперь. Он идет в Иерусалим. Вот, на пути в Иерусалим как бы все происходит.
2: И сколько он идет в Иерусалим? По времени?
1: В районе года где-то, может быть, даже меньше. Угу. Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Угу. Как вы думаете, кто были эти вестники? Вестники эти,
2: ученики,
1: вот те самые Иоанн
0: Яков.
1: И Яков, которые отличались, да. Своим нравом таким.
2: То есть опять он их посылал.
1: А вот он их посылает, да.
2: Как ведь он знал, почему он их посылает. То есть у него было понимание, что именно так надо поступить.
1: И он посылал именно туда, где их не приняли. Тоже. как следующий текст говорит, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим.
2: Ну, то есть самаряне, они были против иудеев, да? И поэтому они не приняли учеников.
1: Никогда они не любили друг друга, ни иудеи, самаряне, иудеев. И все время у них какая-то там вражда, на религиозной почве в том числе. В общем, нехорошие отношения. И вот, соответственно...
2: Не божественные отношения. Не такие, как Бог заповедовал.
1: Ну, не дружественные, да. Хотя соседи, вот, провинции рядом... Там не приняли его, потому что он имел вид. И вот 54 стих говорит, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?»
2: То есть они были уверены, что они смогли бы это сделать, да? Низвести огонь с неба.
1: Ну да, они поняли, что все дары дает Иисус, дает Святой Дух. И если Он нас наделил дарами исцеления, дарами изгнания бесов, дарами проповеди Евангелия, и эту проповедь нас не послушали, нас выгнали оттуда, то сейчас мы можем попросить у Иисуса дар огня
2: с неба.
1: Он же, помните, сказал им даже: «Вы дайте им есть». Не я, а вы. Вот толпа стоит, 5000 только мужчин, и он говорит им: «Вы дайте им есть». То есть я понял, значит, надо было попросить Иисуса или Отца Небесного: «Господи, надели меня этим даром, я сейчас всех накормлю». И что-то подобное, может быть, они подумали здесь: сейчас не приняли нас, сейчас я: «Господи, хочешь, дай нам этот дар, по сути, и мы сейчас их тут попалим всех, потому что они тебя так ценят низко». Вот.
2: И были ведь уверены, что правильно поступают, да? То есть у них не было сомнения или там смущения, или страха какого-то. Иисуса об этом попросил.
1: Да, они думали, что это так и надо. То есть, ну, Иисус, может быть, даже... Вот они думали, что они этому научились у Иисуса. Вот у Его Духа. Вот так вот себя вести. Как Илья. Они там: «Да, Илья так поступал». Когда он так поступал?
0: На горе. Когда были попалены пророки.
1: Да, Баала. Вот эти нет, в другой раз. Это когда он действительно был на горе, и за ним послал царь взять его, сначала 50 человек. Они подошли к нему: «Илья, сойди, там царь требует тебя». Он: «Пусть огонь сойдет с неба и вас». И раз, попалил 50. Этот 50-ок. Следующий 50-ок идет. И он и того попалил. То есть, ну, вот... Вот этот случай упоминается здесь, скорее всего.
2: То есть ученики имели в виду именно тот случай?
0: Когда было это на горе?
1: Илья не палил народ, народ на горе кормил. Он, да, он попросил огонь, жертву принять, вот эту. Но там людей не сжигал огонь.
0: Сжигал
1: огонь
0: случае,
1: вот,
0: да?
1: Вот тут Илья уже, он пользовался этим даром. И Господь ему ответил, да, он его защитил таким вот образом. И они подумали: да, надо Христа тоже так же защитить от этих вот злостных неверующих самарян, злобных, которые отвергают. Их надо палить огнем. Вот.
0: А здесь Господь опять запрещает им, да? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа?» Они думали, что они духа Христа, а Он говорит: «Не знаете, какого вы духа?»
2: Ну, то есть как раз противоположного, да? Потому что нет других вариантов.
0: Да.
1: А вот дальше объяснил он: «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Мы не для этого здесь. Тем более мы идем-то куда с вами? Мы идем с вами в Иерусалим, последний путь. Я иду на крест. Вы вот почему-то не хотите этого признавать, принимать этого не хотите, но я иду на крест. И несколько раз я вам об этом говорил. Вы все какие-то у вас фантазии, вот огонь какой-то с неба, кому-то что-то запрещать.
2: Я иду на крест, чтобы спасти и вас от ваших грехов, чтобы спасти и этих самарян от их грехов, чтобы спасти все человечество. То есть эту мысль он до них доносил. Да,
1: да, то есть вход в Царствие Божие через распятие, через жертву. И все, кто хочет войти туда, они должны тоже какую-то жертву приносить. А мы с вами говорили уже, да, про жертву, что мне нужно жертвовать своими недобрыми качествами характера, своими там желаниями какими-то, не знаю, ну, неправильными, что ли, похотями своими. Вот это тоже жертва с моей стороны. И она то есть должна вот, состояться.
2: Да, возвращаясь к нашей теме сегодняшней, то есть кто будет жить вечно? Жить вечно будет тот, кто вот распинает себя, то есть вот эти вот свои плотские какие-то, он их различить, во-первых, должен, он их должен понять, что вот, вот даже про любовь могу сказать, про доброту могу сказать. Надо ведь подумать, а от Бога ли это любовь? А от Бога ли это доброта? Или же она от противоположной силы тоже может быть? Вот. И тогда ее надо распять, потому что она ничего хорошего не принесет ни вам, ни того, кого вы любите, или того, кому вы добры. Таким вот, ну, нечистым, что ли, образом.
1: Да.
0: Ну, вот мотивы, наверное, да? То есть, вот говоря, не того вы духа, да? То есть, не, то, не тот мотив у вас. То есть, не тем вы движимы духом.
2: Угу.
0: Ищите все-таки своего, а не Божьего. Вот опять да. Поиск все-таки человеческих амбиций, а не Божьего пути.
1: То есть Иисус хотел сказать, что дух-то совсем у меня другой. И я не пришел сюда судить. Потом осталось время немного, меньше года, может быть, полгода уже. И вот время очень быстро идет. Нужно многое сказать еще, многому научить и вас, и окружающих людей. И в Иерусалиме у него там служение было.
2: А вы хотите их лишить жизни, чтобы все, они бы уже потеряли возможность узнать истину.
1: И да? Потом, что скажут обо мне, когда узнают, что меня распяли на кресте, эти люди, которые видели вот то, что вы делали там с огнем, это Иисус там идет, всех палить там. Он не для этого. Мы же так не спасешь, так погубишь, наоборот. А к людям нужно по-другому относиться. И вот что хотел сказать, наверное, этим ученикам Христос. Но они, обратившись, ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать, и пошли они в другое селение. То есть Иисус прошел мимо просто, он не стал ничего делать, он прошел мимо. Узнают свое время, да. Сейчас они не готовы это принять еще. Но услышат обо мне, о моей смерти, и тогда они задумаются, и тогда, может быть, поймут, что Бог вот такой вот, он не пришел карать, он пришел спасать.
2: Да. То есть вот те самаряне, которых его ученики хотели погубить, попалить огнем, а Иисус знал, кто из них, ну или что они все, может быть, мы не знаем, как
1: да.
2: будут спасены.
0: Придут к покаянию.
2: Да, придут к покаянию.
1: Ну, дальше вот есть несколько историй, случаев, когда к Иисусу подходили люди и говорили о том, что они хотят быть его учениками. Вот, может быть, благодаря тому, что видели его милосердие, и что он никого не... Во-первых, не унижает, не уничижает и никого не губит, а наоборот исцеляет, спасает. «Я пойду с тобой, куда бы ни пошел», — сказал ему один из них. А Иисус ему в ответ: «Лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Вот получил такой, как бы, ну, немножко отрезвляющий ответ. Почему так Иисус ему сказал?
0: Ну, он видел сердце его. Что его все-таки корыстные цели. То есть он думал, что он будет таким же, как и он. Исцелять, повелевать, да. И поэтому он сказал: да ты видишь не то. Ты вот я тебе сейчас расскажу о себе гораздо больше.
1: Ищешь
0: да?
1: не того.
0: Да, что я-то вообще ничего не имею в этом мире. И это не мое. Это все принадлежит этому миру. А я иду... в другом направлении.
2: Для спасения.
0: Да.
1: Ну вот у Матфея с кожей описание, так вот, и те же почти слова мы можем прочитать, но сказано в другое время. У Матфея он говорит до призвания учеников вот эти слова, а здесь уже как бы в преддверии своей смерти. Это говорит о том, что Иисус многое повторял из того, чему он учил в одном месте, он повторяет и в другом. Некоторые истины, и слова его даже один в один бывают, вот, повторяются.
2: Угу.
1: То есть это другой случай. Дальше мы можем прочитать еще. Другому сказал: следуй за мной. Вот этому человеку наоборот говорит.
2: Угу.
1: То есть не сам человек подошел, а к нему обратился Иисус. А тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Mm-hmm. Вот, казалось бы, причина такая уважительная — похоронить отца. В чем здесь проблема?
0: Но он видит потенциал этого человека, и он говорит, вот сейчас время для тебя, ты должен идти за мной. А уже то, что это, ну, ты будешь делать в свое время. Отец, ты же еще не умер, это же, они же хоронят в этот же день. Нет тут какого-то отложить. Это явно идет речь не о том, что похоронить ему сейчас ему нужно, а Иисус говорит, да нет, не хорони, пойдем. Ты явно не...
1: Предоставь мертвым, да. Погребать своих мертвых. Вот это тоже интересное выражение. Долго над ним думал, что же это могло значить. Погребать мертвым своих мертвецов. То есть, ну, если когда-нибудь твой отец будет похоронен, да, действительно, он был жив еще в то время, то, ну, ты должен сначала, прежде всего, отцу сказать Евангелие.
0: Да, о Царстве Божьем.
1: О Царстве Божьем. Потом уже пойти дальше. А то, что происходит с мертвыми, ну, они идут в свое место, то есть туда, где масса мертвецов уже лежит. То есть как бы они друг на друга, ну, вот так вот, как бы слой за слоем, что ли. То есть хоронят друг друга, что ли, мертвецы над мертвецами. Ну, и им уже Царство Божие, ну, не скажешь ничего, они ничего не услышат. А вот если ты будешь говорить живым, вот тогда, да, тогда будет эффект от твоей проповеди.
2: Давайте подведем вот итог. Может ли человек жить вечно? И что для этого нужно? То, что может, да, мы об этом на всех наших встречах говорим, что Господь Христос умер за наши грехи. Он понес их, Он взял их на Себя. Значит, мы годны для вечности Его праведностью. Да? А все-таки что нужно из того отрывка, который мы исследовали сегодня? Вот что именно нужно для этого?
1: Вот если обобщить все случаи, которые тут описаны в этой главе, то можно сделать такой вывод. Две заповеди. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Вот этому прежде всего учил Христос. Если мы будем, ну, пропитаны, что ли, Его любовью, то мы никогда не погибнем. Потому что в Царстве Божие войдут те люди, которые умеют любить.
0: Да, любовь творит чудеса. Она изменяет наши сердца, делает нас пригодными для Царствия Божия. Это благость и милость Божия.
2: То есть можно сказать, что жить вечно, жить в вечности будут те, кто полны Божьей любовью.
0: Да.
2: Можно так сказать?
0: Да. Бог есть любовь, и она распространяется вокруг.
2: Дорогие друзья, не это ли совершенно чудесное ободрение нам сегодня и завершение нашей беседы, когда мы полны Божьей любовью, когда мы к этому стремимся, когда мы наполняемся Словом Божьим, которое ведет нас к этому, когда мы применяем его на практике, взаимодействуя друг с другом, обращаясь к Богу, вот тогда мы кандидаты на Царство Небесное, и тогда мы будем жить вечно. И встретимся там с вами, и узнаем друг друга. Узнаем лично. Ну что ж, спасибо огромное, что вы были с нами это время. Спасибо огромное, Лена Валентиновна, Николай Генрихович. И ждем следующей встречи с вами, где будем продолжать исследовать Евангелие от Луки.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Счастливый день. Рассказывает Виталий Кисер.
1: Моей жене захотелось построить дом. Я никогда не строил дом, я не знаю вообще, что это такое, с чего начинается. Но я знаю, что дом начинается с фундамента. Я так сильно перепугался и сказал ей: «Валечка, ты что, мы никогда не сможем этого сделать». Она сказала: «Не бойся, у нас все получится». Но так как у нас не было ни средств, ни людей, которые бы нас этому научили, мы решили вместе с ней написать такую записочку, положить ее в сундучок, записочку для Бога, как бы нашу молитвенную просьбу. И в течение года молиться, напоминая самим себе, наверное, напоминая Богу о нашем желании. И вот мы написали наш план, что мы хотим в этом году заложить фундамент, опустили в этот сундучок и начали молиться. Год даже не прошел этот год. Бог таким образом чудесно ответил нам. Мы нашли бригаду, людей, которые в этом понимают. Мы нашли человека, который нам помог с деньгами. И в этом году самый счастливый день был, когда я пришел вместе с женой своей на участок. Там уже был готовый этот котлован, палубка была сделана. И вот залили этот фундамент. И получилось так, что Бог нам дал удивительную возможность не только залить фундамент под дом, но и под баню. Прекрасный день в моей жизни. И я понял, что Бог отвечает даже на такие молитвы. Как бы они вам, ну, несбыточными ни казались, Бог может все.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас снова. Мы говорили в прошлый раз о самоопределении, насколько это порой достигает и самообмана. Сегодня поговорим о принятии. Может быть, принятие есть, принятие самого себя, может, в частности, может быть, это и есть ответ на самоопределение.
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Но вообще вот за самоопределением, за вот этим вот каким-то бунтом, за какой-то агрессией, чаще всего что может скрываться? Может быть, это какая-то псевдо-какой-то контроль? Или что это? Что внутренне заложено, интересно, вот за вот этим самоопределением?
4: Самоопределение — это процесс, а принятие — это результат.
5: Это твоя реакция на, так скажем, на определенные ситуацию, так скажем, условия, в которых ты находишься или с которыми ты сталкиваешься. Ты либо принимаешь это, либо не принимаешь, либо отвергаешь, да.
4: Человеку очень важно ответить на этот вопрос, а кто я такой? Поэтому самоопределение — это тогда, когда человек пытается это сделать, и когда он принимает себя, это значит, он ответил на этот вопрос.
1: Кстати, принятие себя, как я вижу, оно должно происходить чуть ли не постоянно. Банально, ты же изменяешься, и у тебя где-то изменяется возраст, у тебя где-то изменяется здоровье, у тебя где-то изменяется еще что-то там. И ты должен с этим постоянно работать.
3: А что значит вообще, вот как понять, что я вообще принял себя? Что может быть за этим вот стоять? Принять — это что значит сказать? Ну вот я трансгендер, я принимаю себя таким, какой я есть. Это так или это... Что может быть вот за этим принятием? Вот как это понять, что я себя принял?
1: Когда ты самоопределил, что ты трансгендер, это что было?
3: Ну, я определился.
1: Когда ты встал, вот из душа вышел и перед зеркалом встал и посмотрел, как ты сообразил, что ты трансгендер? Там, по-моему, может быть либо М, либо Ж. Третьего варианта в зеркале увидеть невозможно. Как ты определил, что ты трансгендер?
4: Ну, когда человек не чувствует комфортно себя со своим биологическим полом, он начинает процесс перехода. Вот трансгендер.
1: А что такое трансгендер? Так дискомфорт это... может быть по полсотни разных причин.
4: Ну да, но мы говорим строго об этом, да? Мария этот вопрос поднимает.
1: Ну и в частности,
4: трансгендер бывает, то есть человек в процессе изменения пола, и трансгендер бывает, вот процесс завершен. Да? В строгом смысле слова, да, это когда вот человек принял себя даже трансгендером. Тут вопрос в другом. Принесло ли это человеку то удовлетворение, которое он искал?
3: То есть принимаю я себя тогда, когда испытываю удовлетворение? Да, от того, что я сказал, да, я такой.
4: Это, да, это скорее один всего, из признаков того, что я определился.
5: Но это еще не факт о том, что спустя какое-то время это вот удовлетворение у тебя останется. Не, это не факт, потому что как бы может пройти, допустим, какое-то время, и ты, чувствуя себя, можешь почувствовать себя, так скажем, как бы, ну, где-то вот, ну, не в теме, или вот не в теле, условно говоря, в своем настоящем, потому что, может быть, общество, которое вокруг тебя находится, оно скажет: слушай, мы привыкли к тебе, к другому, а то, что тебя устраивает, теперь не устраивает нас. Вот здесь тогда, получается, человек себя будет комфортно чувствовать или нет?
3: То есть, получается, здесь он не принимает себя, если он слышит и принимает мнение общества на себя?
1: Я не согласен с тем, что принятие и комфорт обязательно должны следовать друг за другом. Совершенно не обязательно.
3: То есть, если я себя принимаю, я могу не испытывать при этом комфорт?
1: Отчасти, банально, я родился в определенной семье. Я могу принимать это, могу не принимать это. Мне может быть комфортно жить в этой семье, может быть некомфортно жить в этой семье. И когда я сказал, я не хочу это принимать, и я тогда начинаю бунтовать, убегать с этой семьи, вне зависимости от возраста, там, да, вот, и, соответственно, мириться с последствиями, которые постигнут меня за то, что я сбежал. А могу сказать, мне некомфортно жить в этой семье, но я принимаю вот тех родителей, которые меня родили, ту семью, в которой я живу, и я буду со своей стороны стараться как-то с этим мириться, сделать вот жизнь внутри этой семьи комфортнее для меня и для моих родственников.
4: Вот, когда человек пришел к такому умозаключению, к такому вот пониманию жизни, он будет чувствовать себя комфортно, даже в некомфортной семье.
1: Но это не значит, что автоматом комфорт появился. Там могут быть такие же проблемы, они же никуда не делись. Просто
4: изменится взгляд человека,
1: точка зрения
4: на
1: меняется.
4: Свое положение вещей. Но изменятся отношения. Возможно, человек научится границы выстраивать со своими родными, да?
3: Но он не перестанет что-то при этом делать. То есть, если даже ему будет дискомфортно, да, он примет свою семью.
1: Комфорт
3: ему,
1: может наступить
3: ему может быть
1: позже.
3: Дискомфортно.
1: В момент принятия
3: но он будет что-то делать.
1: Не
3: бунтовать, а именно принимать решения в плане, вот действительно, выстраивать границы. Угу. Говорить о том, что, слушайте, я вас люблю, принимаю, но мне вот не очень нравится, когда вы меня оскорбляете, да, там, ну, важно, ну, в зависимости от семьи, да, и ну, вот здесь вот это будет именно вот выстраивание границ, но принятие вот этой вот семьи, что вот она
5: получается,
3: у меня есть.
5: Лучший ход в этой ситуации – это правильная реакция на происходящее вокруг, и даже в твоей семье. То есть два пути встать, хлопнуть дверью и уйти. Другая крайняя ситуация, когда ты просто замыкаешься внутрь себя и живешь, соглашаясь вот с этими проблемами в твоей семье, это тоже неправильный вариант. И средний вариант, когда ты на самом деле выходишь и садишься за стол переговоров там, с папой, с мамой, со всеми вместе. И ты понимаешь, что твое участие в этой семье, оно влияет, также может повлиять на положительный вот результат.
4: Есть один нюанс. Не всегда удается договориться. Не все люди готовы к диалогу. Есть папы и мамы, которые совершенно не готовы к тому, чтобы обсуждать с детьми их границы. Есть токсичные отношения, которые надо просто закончить, просто оборвать и никогда к этим отношениям не возвращаться. И это тоже право человека выйти из этих отношений, если они психотравмирующие или физически травмирующие человека. Поэтому это тоже надо учитывать. Нельзя так сказать, что лучший вариант здесь это как бы, ну вот, найти что-то среднее. Иногда средних ответов не бывает.
1: Угу.
4: Но иногда бывает, а иногда совершенно это невозможно.
1: Ну, да, понятное дело, что право выйти-то есть. Другое дело, что не всегда это право, как вы сказали, да, есть травмирующие отношения. Но я бы это скорее отнес к исключению, потому что в большинстве случаев можно работать. Можно работать и внутри тех отношений для того, чтобы спасать эти отношения. Тем более, когда речь идет о семье. А если мы еще возьмем о том, что чаще всего вот эта проблема самоопределения и принятия – это проблема подросткового возраста, тогда говорить о том, что у нас в семье токсичные отношения, давай сбежим, у нас сейчас этим общество начинает заниматься, в том числе ювенальная юстиция, говорит, так, сейчас мы тут вот родителей на место поставим, что они неправильно воспитывают.
5: Наведем порядок.
1: Наведем порядок. А в итоге чаще всего, опять же, к сожалению, происходит не наведение порядка в семье, а разрыв этой семьи и еще большее травмирование всех участников
3: один
1: процесса.
4: Профессиональная юстиция – это то, что не решит проблему. Никогда. Потому что это стороннее вмешательство совершенно посторонних людей, которые не знают контекста, не видят очень многих нюансов.
5: Оно может защитить.
4: Но
5: безопасность физическую на какое-то время, но оно не решает глубинные вопросы, возникшие в этой семье.
4: Да. Но подростку, если он, предпринимая попытки наладить какие-то отношения, не в подростковом возрасте, конечно, когда он не может о себе позаботиться, да, даже экономически, но ему лучше уйти из этой семьи, когда он достигнет определенной зрелости. Поступил в учебное заведение, это хороший шанс для того, чтобы отделиться от родителей, которые токсичны, и не возвращаться в эту семью, ну, я имею в виду, на постоянную основу, да?
1: В какой момент человек действительно способен адекватно назвать эти отношения токсичными, адекватно оценить, что они действительно таковыми являются? Потому что, может быть, ему так кажется, а на самом деле там все нормально.
3: Вот. Вот это очень главный такой вот вопрос и нюанс о том, что, вот, к примеру, когда кто-то вмешивается со стороны, да, а, к примеру, эта семья, она в целом, ее можно как-то сохранить, и там, ну, отношения, к примеру, не токсичны, или ребенок не испытывает какого-то насилия по отношению к себе, то если ребенка просто оттуда забрать, то он и в дальнейшем будет действовать по такой же схеме. Он не сможет выстраивать гармоничные отношения, потому что он изначально не научился, ему показали, как можно сделать легким путем.
5: Продолжая эту мысль, хотелось бы, Мария, сказать еще что, что вот, как правило, проблемы в жизни взрослого человека, они возникают именно из-за того, что он не научился решать проблемы, их проговаривая, выговаривая. Поэтому все-таки мое мнение остается прежним, что какая бы ни была бы там семья, даже с токсичными, так скажем, отношениями, там, условиями жизни и так далее, вот если ребенок готов, подросток как бы готов, то лучше, гораздо лучший вариант проговорить то, что вызывает у него дискомфорт в этих отношениях и в этой семье. Проговаривать обязательно нужно учиться. Вот. А проговаривать то, что было бы спокойным, естественным, как бы, так скажем, а не на уровне там, эмоций там, или там, состояния там, аффекта определенного. Вот. Что потом во взрослой жизни поможет человеку также решать проблемы, а не уходить от них, не убегать. К большому сожалению, сегодня это очень часто проблема. Вот. Хотя мы сегодня говорим, что подростки уходят из семьи, убегают. Но по статистике взрослые убегают из семьи гораздо чаще и больше, чем даже подростки. Ну, в сравнительном таком как бы анализе.
1: Таким образом, мы можем сказать, что первая стадия принятия – это принятие самого факта проблемы и готовность решать эту проблему, а не убегать от нее. Мы, кстати…
3: Токсичность, вот вы спрашивали. Ага. Мне очень нравится, что в некоторых школах, да, или в некоторых каких-то заведениях детей уже начинают обучать каким-то, ну, психологическим аспектам. Или, к примеру, да, в церкви, когда есть люди уже с какими-то определенными знаниями в психологии, и они уже начинают подкованные в этом вопросе. То есть… которые помогают ребенку немножечко познакомиться с тем, что иногда отношения, которые, может быть, ты видел в своей семье, они могут быть токсичными. Мы знаем примеры в церкви людей, которые совершали над своими детьми насилие. К сожалению, это бывает в любом, как бы, обществе. И, как, ну, и ребенок изначально воспринимает это как норму, потому что он не видел ничего другого. Но когда ребенка начинаешь знакомить с тем, что милый, так неправильно, да, есть и, ну, и другие способы взаимодействия, тебя должны любить, ну, по-другому, и ты можешь любить по-другому, то тогда уже человек, ну, даже пусть формирующаяся личность, может сделать вот этот выбор. То есть, да, и здесь уже могут помочь сторонние, там, организации, еще кто-то. Но это нужно, чтобы человек понял, вот действительно, и тогда уже может отделить токсичные отношения, нетоксичные отношения.
5: Я скажу так, еще добавляю, вот извиняюсь, эту мысль о том, что иногда вот эти вот сторонние люди или же организации, которые стоят за ними, да, они могут это делать в свою пользу. К сожалению, это тоже имеет место быть. Допустим, когда, к примеру, в школе те же самые там подписывают бумаги, школьники, там, да, ребята, ученики, как правило, вот момент, который там больше мне, как родителю, я то, что раз усматриваю, вижу, это то, что связано с выгодой определенной, как бы, для той же самой ювенальной юстиции, так скажем, и так далее. То есть нет решения проблемы. Есть только лишь, так скажем, определенные моменты, которые так или иначе вызывают в сознании подростка мысль такую: папа, мама, если что-то будет не так, я позвоню.
1: У меня есть права.
5: Я позвоню, и все быстро решится.
3: Но это в традиционных. А если, к примеру, есть насилие, там, к примеру, у ребенка, да,
5: безусловно,
3: то здесь,
5: конечно. Безусловно. То есть должно быть, как бы, такое, скажем, мудрое воспитание, где ребенок должен понимать, что у него, да, есть возможности, есть права, но он призван правильно оценить ситуацию. Конечно, мы скажем подростку, сложно это сделать. Даже порой взрослому это порой адекватности
3: тяжело, да.
5: отреагировать, а уж тем более подросткам. Ну, если, скажем, это, конечно, да, родители, которые сегодня обращают внимание там, в сторону Бога, в сторону Творца, то здесь, конечно, больше защищенности, больше, так скажем, преимуществ. Хотя, конечно, будет разные ситуации и даже в христианских семьях, то, что мы говорили.
1: Чем больше прав даем, тем больше ответственности, да. А если человек не готов к принятию этой ответственности, и имеем ли мы право давать ему такие права? Потому что, смотрите, мы берем, ну, люди взяли на себя, скажем так, право на определение там, своего гендера того же самого, а потом дают это право ребенку. И в некоторых странах западных мы видим, что, уже, извини, не называй ребенка мальчиком или девочкой, пусть он вырастет, сам разберется. Ну вот, когда он сам себя назовет, вот кем он назовет, тем и запишите. А завтра мы что? Завтра мы скажем, не давайте ему имя, потому что вы тоже этим его определяете. И как вы будете записывать? Ребенок один, ребенок два, ребенок три? Ну, у нас уже есть родитель один, родитель два, да?
4: Гендерно-нейтральное воспитание сейчас это, конечно, тренд на Западе, но...
1: Но если мы экстраполируем это дальше...
4: Давайте подождем. Лет 10, 20, 30, и я вас уверяю, что это покажет нам очень большую проблемность такого подхода.
1: Так оно уже показывает. Чего ждать-то, чтобы совсем плохо стало?
4: Ну, а мы
3: ничего не можем изменить.
4: Что мы можем сделать?
1: Хотя бы ставить это на вид. Потому что, ну вот, да, сегодня запрет на называние вещей своими именами касательно пола. Завтра запрет на имена, послезавтра еще на что-то запрет. И тут же это все не столько под запретом, сколько под... А это права ребенка. Права ребенка, который не в состоянии нести ответственность за тот выбор, который вы ему даете.
3: Я считаю, что мы должны начинать в первую очередь с самих себя, потому что кому-то показывать, да, бунтовать, мы опять же, что мы хотим этим добиться? То есть, когда я показываю, что в моей семье это нормально, называть ребенка этим, ну, как бы, именем, которое мне нравится, я тем самым вообще любовь передаю свою ему, угу. Даже тем, что я имя выбрала не случайно, я специально там выбирала. Это сделано было с любовью.
5: Для меня вот личный подход вот во всех этих моментах является, как бы, какой определяющий фактор? Это если я сам своей семьей, в своей семье могу показать лучший пример. Лучший пример. Я помню, когда мой сын пришел со школы в одном из начальных классов и говорит, пап, там у нас после выходных пришел наш там одноклассник, как имя зовут его, он весь побит, ну, в синяках, синяками пришел. Вот. А его папа, оказывается, избил на выходные, там, выпивший пришел домой и избил его. И он как бы столкнулся с этим впервые, потому что как это насилие проявлено было, так скажем, в семье, потому что сын, наш сын в нашей семье этого насилия не видел, слава богу, как бы, да, не видит, но для него как бы определенный как бы такой шок, что, оказывается, и такое тоже может быть, и такое тоже бывает. Я к чему говорю? Потому что вот семья наша, вот, она может быть этой моделью лучшей. То есть у нас два варианта. Протестовать против кого-то, кто действует неправильно, неверно.
1: Причем по нашему мнению.
5: А можем мы своей собственной семьей создавать ту лучшую модель, такую образцово-показательную, которая могла бы для кого-то привлекательна, сказал бы, на самом деле, оказывается, вот что работает. То есть не ждать 20 лет, я как бы к этому говорю, да, пока мы увидим крах, так скажем, той системы, но можно уже сегодня в этом месте, в это время видеть преимущество данной
4: ждать
5: семьи.
4: Ждать 20 лет надо для самого общества, которое стоит на светских позициях. Да. Человек, который понимает, ну, понимает, имеет библейское мировоззрение, да, он понимает, что не надо 20 лет ждать, чтобы понять, что это плохо. Не надо принимать наркотики, чтобы понять, что это тебя разрушает. Но общество, которая свято уверовала в эту идею гендерной нейтральности, да, вот воспитания, ему надо дать это время, оно по-другому не поймет.
5: А они так по-любому это время возьмут. Они уже...
1: оно время пройдет, и когда дело дойдет до вымирания общества,
4: конечно.
1: Тогда для этого общества просто будет поздно.
4: Да. К вопросу самоопределения, как правило, это действительно процесс идет больше в подростковом возрасте. А что, если ребенку не повезло? И он не родился в семье, где уважают его личность, где помогают ему сформировать его личность и делают это ненасильственными методами. А что делать подростку, который растет в семье, где имеет место насилие или игнорирование, или сексуальное насилие, или физическое насилие, да, или эмоциональное насилие? Здесь уже вопрос самоопределения, он претерпевает определенную трансформацию. И вот здесь вот таким подросткам им надо помогать. потому что они не могут восполнить свою потребность в любви в семьях, где как раз отношения токсичны или даже опасны. Вот, вот здесь мы можем, как христиане, помочь.
5: Как церковь можем, допустим.
4: Конечно.
1: Я думаю, одна из проблем, которая могла бы помочь в решении, но мы как общество ушли от этого, это ходить друг к другу в гости. Вот вещь банальнейшая, но если еще в моем детстве это как-то практиковалось, то сейчас я смотрю, это становится уже редкостью, причем такой редкостью, что сложно бывает даже пробиться.
5: Люди ходят друг к другу в гости, ну, только по Вайберу там или по Скайпу.
1: Да-да-да, особенно в период...
4: Это не считается.
5: Конечно. Ну, то есть люди как бы выходят из положения, потому что где-то отчасти вот потребность-то она остается. Но замена, подмена определенная, она, конечно, сегодня нивелирует ситуацию гораздо вот...
1: Ну, чему я вижу, что это
3: решило бы? Социальные люди, мы нуждаемся вот в общении, мы нуждаемся в какой-то все равно поддержке, в каком-то даже минимальном одобрении, да, я не говорю про, когда мы говорим о наркотиках, похвалу, угу. чтобы мы постоянно одобряли, но мы нуждаемся хотя бы в минимальном.
1: Просто ребенок, живущий в токсичной семье, порой не знает, что он живет в токсичной семье.
3: Он не
1: понимает. Потому что нечего ему смотреть, как... плохо, но он не видел другого.
3: Да.
1: А вот это вот хождение друг другу в гости действительно могло бы помочь выявлять такие вещи. Он мог бы увидеть, так, слушай, а его здесь вообще-то любят, здесь другие отношения.
3: То же самое в церкви.
1: И то же самое другой мог увидеть бы, слушай, а там на самом деле бьют, и оказывается то, что я придираюсь к моим родителям, что они мне не купили там iPhone последней модели, оказывается, это моя уже, мой уже бзик какой-то, мне надо быть благодарным, что меня хотя бы не бьют, да?
5: То есть сравнение всегда, так скажем, играет
1: очень важно положительный
3: момент. Мы можем, по крайней мере, смотреть с разных сторон. Мне кажется, и церковь. Когда ты приходишь в церковь, то есть вот когда мы проявляем друг друга какую-то любовь и участие. Заботу, не гипер, да, вот, вот самое главное не перегнуть, да, не приставать к людям, не ходить за ними, там, или, к примеру, только подошел, пришел, к примеру, человек в церковь, и ты тут начинаешь на него налетать. Вот это тоже мы можем, наверное, как-то сбалансировать, когда подросток, к примеру, рос в, действительно в такой токсичной как бы семье и не осознавал
5: этого. Я скажу, друзья мои, о том, что повлияло на мое духовное становление в моей жизни, в моем детстве. Я родился в христианской семье, я родился в адвентистской семье. И в детском возрасте, так скажем, да, и дальше уже в подростковом, мы каждую субботу посещали церковь всегда с родителями. Вот, конечно, вырос я уже сам, понятно, уже со своей семьей посещаю. Вот, и для меня огромно определяющую роль сыграли вот пожилые даже сестры наши, да, из церкви, то есть бабушки те, которые определенным участием, скажем, ну, определенное участие оказывали на меня, допустим, в положительном, добром смысле. И, безусловно, как бы вот это вот все в определенной роли тоже сыграло на то, чтобы я потом мог определиться и в плане моей духовности, в плане моего как бы христианства. То есть вот как важно,

0: нужен прототип. Прототип есть всегда. И от качества этого прототипа будет зависеть, собственно, конечный результат. Если этот прототип успешный и эффективный, то шансы, что ты самоопределишься так, как нужно, он очень высок. А если человек для себя избирает прототип, ну, похожий на себя, ну, к примеру, возьмем ситуацию с токсичной семьей. В токсичной семье у человека идет искажение восприятия мира, жизни, отношений самого себя. И если он притягивается к такому же травмированному человеку, то есть делает его прототипом своим, то ситуация только усугубится. Поэтому здесь надо человеку, наверное, подсказать, а точнее даже показать другой прототип, что можно по-другому. Человек будет сначала пугаться этого нового прототипа, потому что, знаете, мы же живем по принципу «плохонький домой». Да? Вот лучше как бы вот то, что я знаю, да, это меня не очень устраивает, но лучше вот так, чем я как-то знаю, по-другому. Да. Вот. И вот здесь как бы все-таки лучше покинуть зону комфорта своего и сменить прототип. И лучший прототип все-таки, ну, для меня лично в моей жизни это сработало, это Господь, это Иисус Христос, который стал прототипом, который мое мировоззрение как бы поставил в нужное русло.
1: Угу. Я хотел еще подчеркнуть такой момент вот в плане выбора и так далее, особенно в плане детей и подростков. Стоит вопрос, чей это ребенок, кто несет ответственность. В контексте самоопределения мы начинаем давать детям права, причем без оглядки на ответственность. И ребенок говорит, я свой собственный. В контексте семьи родители говорят, это наш ребенок, не лезьте никто другой. В контексте общества общество говорит, так, погодите. Вы живете в обществе, поэтому мы тоже должны следить за то, чтобы в нашем обществе не было насилия, не было там еще каких-то излишеств неправильных. Мы должны следить за соблюдением тех прав, которые мы дали этому ребенку незрелому. И за соблюдение этих прав еще и начинается. Чей так это ребенок? Кто в итоге его воспитывает? Он сам себя, родители, общество.
0: Или сверстники.
2: Сверстники, да. Вообще очень много факторов влияет.
0: Масс-медиа. Все вышеперечисленное,
2: да, на все самом вышеперечисленное деле.
3: Каждый говорит,
2: влияет.
3: Это мое.
1: И каждый тянется к этому, потому что, да и в конце концов, даже реклама и продукция тоже тянется. Почему? Он наш, мы сейчас на нем еще что-то заработаем.
2: Потому что все хотят иметь власть.
0: Конечно.
3: Священное Писание говорит нам о том, что хозяином, так скажем, жизни человека тот, кто... А тем, кто дал ее человеку, является Господь наш Творец. Вот как бы это является, наверное, как бы самым главным, ну, как бы, так скажем, ну, управителем, да, нашим жизнедателем, да. Поэтому все-таки я думаю, что, конечно, и родители тоже имеют определенную, как бы, роль, потому что право, они наши родители, да, вот, и общество, в котором мы живем, мы долг обществу тоже отдаем, когда мы идем в ряды, скажем, армии, там, да, допустим, да, служить на службу, молодые ребята идут, такие другие определенные моменты, показатели. То есть здесь необходимо понимать, что есть все-таки главный тот, кто дал нам это право на жизнь, вот, наш Творец, наш Создатель. Вот, и есть те, кто также ожидает от нас нашего определенного участия.
0: Угу. А если мы говорим в контексте семьи, то родителям, мудрые родители, они дают постепенно право ребенку на какие-то вещи, на самоопределение. То есть это не случается сразу. Ребенок родился, ему все права сразу не дали. Потому что он не справится с этой ответственностью, а объективно это так. Поэтому надо давать постепенно. И все-таки в подростковом возрасте начинается такая очень мощный процесс сепарации, когда ребенок должен отделиться и ответить себе на вопрос, а кто я такой? И мудрые родители, они постепенно ему делегируют эти права.
2: Мне кажется, когда уже во взрослом состоянии человек определился и принимает себя таким, какой он есть, да, в своем теле, который дал ему Бог, да, и исследуя мир вообще здоровым способом таким, да, то это значит, что в детстве у него были мудрые родители, которые заложили вот эту важную основу.
3: А если таких не было?
2: То тогда должен быть
0: прототип.
2: Те же процессы
0: должны тоже пройти, только здесь нужен сторонний человек, нужен желательно специалист.
1: То, чем мы заканчивали вот в прошлый раз, тот текст из Священного Писания, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему». То есть поклонитесь сотворившему, но и там есть еще маленькая фраза, и воздайте ему славу, потому что наступил час суда. То есть рано

или поздно мы будем отвечать, то есть есть определенные последствия и за нашим самоопределением, и за нашим выбором, и за тем правом, которое мы на себя берем, и которое мы делегируем, и так далее, и так далее. За все будет определенная ответственность и друг перед другом, и перед Богом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Дружить со своим ребенком. Казалось бы, это очень хорошо. Ведь мы хотим, чтобы ребенок нам доверял, обращался к нам за поддержкой. Нужно ли строить со своим ребенком именно дружеские отношения? Сегодня мы ищем ответ на этот вопрос. Нам в этом помогает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Некоторые родители хотят стать друзьями для своих детей. Правильно ли это?
4: Смотря что мы вкладываем в это значение.
3: Угу. Понятие дружбы, да.
4: Конечно. Если мы говорим ребенку, что у тебя есть только я и больше никого, и только я тебя знаю, и только со мной ты будешь общаться, то это, конечно, неправильно. А если мы вкладываем в это понимание, значит, как бы обсуждение каких-то вопросов, делиться какими-то переживаниями, решать какие-то проблемы, то, конечно, мы должны выстраивать с детьми дружеские отношения. Не враждебные, конечно, ни в коем случае.
3: Угу. Но вот все-таки дружба дружбе рознь. Ребенок дружит, общается со своими сверстниками по-своему, да? И совсем другие отношения у него с более старшим поколением, например, с бабушками и дедушками, с родителями, с педагогами. Вот какой должна быть дружба со взрослым человеком? Можно ли с ребенком обсуждать все, как мы обсуждаем со своими сверстниками, со своими друзьями?
4: Ну, скажем, у каждого из нас есть разные друзья, правда? С кем-то мы дружим, как в ком-то мы нуждаемся. Когда нам сложно, мы приходим и ожидаем какой-то поддержки, какого-то совета, какого-то наставничества. Угу. Для кого-то, наоборот, мы являемся такими наставниками, которые дают совет, которые подставят свое плечо в трудную минуту. С кем-то мы дружим на равных, любим провести время вместе, поговорить, обсудить какие-то проблемы, что-то решить, какие-то вопросы, посоветоваться по каким-то вопросам. Если мы говорим о дружбе со своими детьми, то с нашей стороны должна быть именно такая созидательная дружба, дружба наставника, дружба попечителя. То есть ребенок, он сталкивается в этом мире с различными проблемами, и он не всегда знает, как себя вести. Поэтому мы должны обучать ребенка многому. Но гораздо проще нам это делать, когда у нас будут отношения дружбы, взаимодоверия. То есть, когда ребенок маленький, он приходит к нам с каким-то вопросом. И очень важно, как мы отреагируем. Если мы отмахнемся, скажем, ой, вечно ты со своими какими-то глупостями приходишь, ты что, не можешь решить эту проблему? Вон нашел проблему, у машины там колесо отвалилось. Так поиграешь. То есть таким образом мы не способствуем тому, что ребенок в следующий раз придет к нам с более серьезной проблемой, потому что он знает, что у мамы или у папы до меня дела нету. Потому что в самом деле нам кажется, ну это проблема, подумаешь, там поругался в песочнице с кем-то из своих друзей. А ведь для ребенка это его жизнь. И он не знает, что происходит. И здесь родитель должен объяснить, как себя вести, чтобы не ругаться с другом в песочнице, как делиться с машинками, как строить игру, чтобы мирно играть, чтобы не было конфликтных ситуаций.
3: Ну, получается, что мы должны участвовать в жизни своего ребенка с малых лет. Но вот вы привели пример, не получится ли так, что мы, да, мы участвуем в жизни ребенка, интересуемся его жизнью, но мы постоянно его учим жить. Постоянно говорим, как надо, надо так, надо так. Мы только учим, учим, учим. Мы для него учитель. Как вот говорим, как нужно, как правильно.
4: Но мы должны быть мудрыми учителями. То есть мы должны дать как бы не конкретно в каждой ситуации, что говорить. Мы должны объяснить детям принцип, по которому выстраиваются отношения. То есть, что нужно уметь делиться, нужно искать компромиссный вариант. И при этом мы должны так со стороны наблюдать, как это у ребенка получается. Если получается, хорошо. Если не получается, мы должны прийти на помощь. И по мере того, как ребенок растет, он будет получать новые навыки, новые опыты, и уже как бы постепенно он будет уже идти своей жизнью. То есть нам не нужно будет каждый раз приходить и говорить, ты вот должен сказать вот так, ты должен сделать так. Угу. Потому что как-то недавно приходилось разговаривать с одной мамой, и у ребенка там были сложности определенного характера. И мама ему говорит: ну ты поговори, скажи так, так. А ребенок говорит: мам, ты еще раз скажи, я все запишу, вызубрю наизусть и пойду потом это скажу. То есть это, конечно, налицо неправильное, да, как бы отношение, неправильное, скажем, где-то принцип обучения. То есть ребенок сам не умеет. То есть ребенка не научили принципу. То есть конкретные слова говорятся, как угу. действовать в определенной ситуации. Мы должны обучать принципу.
3: Понятно. Угу.
4: И то, что касается дружбы, да, мы, может быть, в каких-то ситуациях мы можем делиться с ребенком своими переживаниями. К примеру, мы устраиваемся на новую работу, да, мы немножко нервничаем, переживаем. Какие-то новые правила, новый коллектив. Конечно, это сказывается, допустим, на нашем настроении. Ребенок может прийти, допустим, ребенок-подросток, он может прийти и сказать, в чем причина, да, что-то случилось. И тут важно, как мы поведем себя. Мы можем сказать: да нет, ничего. Тем самым мы прячем от ребенка свои чувства. Или мы можем, например, в другую крайность, да, броситься, сказать: ой, ты знаешь, а я вот не знаю, а как меня там примут, а как не примут, а вдруг я кому-то не понравлюсь, а вот там вот, допустим, я знаю, что там вот есть человек, который там очень так относится, и я боюсь, что я не впишусь в коллектив. То есть мы, наоборот, нагнетаем эту обстановку. Или мы можем поделиться, но в меру сказать, ну, как бы новый коллектив, новые правила. Конечно, я немножко переживаю. И тем самым, и как бы в следующий раз, когда у ребенка будут какие-то переживания, он тоже с нами поделится.
3: То есть мы пример показываем.
4: Да, мы показываем, да?
3: Пример. А бывает так, что родители, они на ребенка слишком давят, слишком жесткие с ним, или наоборот, безучастные. А потом вдруг в один день они предъявляют ему претензии. Ты мне ничего не рассказываешь, ты мне не доверяешь, я не знаю ничего про твою жизнь. Вот, наверное, до этого нужно было и вести себя с ребенком соответственно, чтобы он доверял нам.
4: Да, да? Обычно такое происходит, когда дети достигают какого-то определенного уже, скажем, юношеского возраста или подросткового возраста, и мы сталкиваемся с тем, что вдруг мы видим, что наш ребенок куда-то уходит, откуда-то приходит, и мы не знаем. А особенно еще, не дай бог, какая-то проблемка. И нас вызывают в школу, а мы просто не знаем ни друзей нашего ребенка, ни с кем он общается, ни где он бывает, ни чем он занимается. Но здесь уже все очень сложно, скажем так. То есть нужно начинать все сначала. Выстраивать отношения, завоевывать доверие. И ну, я не скажу, что это невозможно, но это очень сложно. То есть нужно выстраивать доверительные отношения с самого начала. То есть мы обсуждаем с ребенком, пусть даже мелочи. То есть мы закладываем модель поведения. То есть даже пусть мы обсуждаем меню ужина с ребенком маленьким. Вот как бы ты хотел, там, картошку-пюре, к примеру, или картошку по-французски. Пусть ребенок и не знает, что такое картошка по-французски. Может, ему просто название понравится. Но он, допустим, уже будет спрашивать, а что такое? А как? А давай мы это приготовим. Это очень важно.
3: То есть нужно вовлекать ребенка в семейную жизнь, да?
4: Но и с другой стороны, иногда бывает такое, это особенно, когда семьи неполные. Когда, допустим, мама одна воспитывает дочку или одна воспитывает сына. И мама, допустим, говорит дочке: а нам с тобой никто не нужен. Мы с тобой так чудесно ладим. Вот там у меня были отношения, и что? Постоянные конфликты. Мы там поэтому и расстались. Вот мы с тобой, мы две незаменимые подружки. И мама рассказывает ей о всех проблемах, которые существуют. Допустим, о тех знаках внимания, которые ей оказывают или не оказывают. То есть это тоже неправильно. Все-таки личная жизнь взрослого человека, она не должна угнетать жизнь ребенка, потому что у ребенка формируется неправильное мировоззрение. То есть ребенок уже не под тем углом смотрит и на взрослых людей, и на взрослых мужчин. И в дальнейшем такая девочка как бы с большим трудом будет выстраивать отношения и во взрослом мире, потому что она, в принципе, будет видеть все немножко в искаженном виде, потому что не всегда ребенок обладает тем опытом и той мудростью, которым обладает взрослый человек.
3: Но это пока ребенок не вырос. Если уже дочь взрослая, может быть, у нее уже своя семья, то мама может что-то с ней обсуждать. Такое личное.
4: Может, но и все равно, допустим, не всегда дочка может обсудить какие-то вопросы личного характера с мамой, особенно что касается, допустим, семейной жизни. Ну, к примеру, да, ну, какие-то напряженные отношения, к примеру, у мужа и у жены, да, вот у меня, к примеру, с моим мужем, ну, у меня там плохое настроение, у него тяжелый день, ну, мы там пришли вечером, ну, и где-то там он не посмотрел на меня так, как я бы хотела, я там обиделась на него, и я уже пошла к маме и жалуюсь, к примеру, он мне и слова доброго не сказал. Но я выплеснула эмоции, я пошла в душ, приняла, как бы освежилась, и я себя хорошо чувствую, и дальше у нас с мужем все хорошо. А моя-то мама переживает, что, наверное, зять-то дочку разлюбил, и как дальше-то отношения сложатся, и, наверное, у них все серьезно, а не разведутся ли они, а не пострадают ли дети. То есть такие нюансы тоже, то есть мы тоже должны учитывать, что наши мамы не всегда смотрят на вещи так, как мы смотрим.
3: И они всегда за нас. И они всегда субъективны, потому что
4: да,
3: нас любят.
4: Да, потому что это кровинушка. И я, допустим, сказала и забыла, а мама-то это помнит. И для нее уже зять уже враг номер один, потому что он плохо относится к ее дочери. Поэтому здесь тоже есть как бы такие нюансы, когда, да, мы можем осуждать какие-то проблемы, но очень личная проблема, то есть для этого должен быть другой человек. Или это может быть подруга чуть постарше, или это психолог-профессионал. Вот, потому что перегружать своих близких мы такими проблемками тоже не можем.
3: Лариса, есть родители, которые для того, чтобы завоевать доверие и авторитет у своих детей и у их товарищей, ведут себя как подростки, одеваются как подростки, носят, например, рваные джинсы, да, какие-то короткие юбки, хотя уже в возрасте, да, используют часто сленг в речи, вот, и как-то вообще ведут себя по-небратски. Насколько это нормально?
4: Вообще вопрос взаимоотношений отцов и детей всегда сложный. Мы всегда знаем, что существует этот конфликт отцов и детей, и он решается различными путями. В семье должно быть все гармонично. Когда у мужа и жены хорошее отношение, когда люди относятся друг к другу с уважением, когда есть определенные авторитеты, то есть муж — глава семьи, жена ему помогает. Вместе они как бы возглавляют свою семью, у них есть свои обязанности. И у каждого ребенка есть свои обязанности. И с детства это все прививается, что есть дела, которые нужно помогать по дому, то есть у каждого есть круг обязанностей, за которыми они следят. И как бы руководить родители только контролируют их выполнение, то здесь уже закладывается определенная модель поведения и к отцу, и к матери. Потому что, допустим, когда в детстве ребенок там кричит, тупает ногами, мы говорим, так себя вести не положено. Или там ребенок приходит и что-то требует, и мы в детстве говорим, с мамой, с папой таким тоном разговаривать нельзя. Со взрослыми так себя не ведут. Ты должен уважительно относиться. Уже, скажем, с молоком матери у ребенка закладывается авторитет родителей и уважительное к ним отношение. И по мере роста этот авторитет только, скажем, ну, углубляется и расширяется. И тогда родителям не стоит его какими-то искусственными методами, ну, скажем, прививать ни себе, ни ребенку. Потому что даже с детства, да, детки играются вместе, и уже, да, то есть детки, друзья детей приходят к нам в дом, мы к кому-то ходим, и уже закладывается определенное отношение. Угу. То есть уже дети знают, как себя можно вести.
3: Должен быть,
4: да,
3: у
4: и
3: нас,
4: как,
3: да?
4: Вот как дети растут, родители взрослеют, так вот это и отношения, они тоже как бы тоже взрослеют и обретают как бы свои формы. То есть нового ничего создавать не надо. Потому что иногда нам кажется, что мы должны там как-то примолодиться, может, какие-то там слова выучить, чтобы с детьми разговаривать на их языке. Но нужно понимать, что дети от родителей ожидают определенного достойного поведения. То есть когда дети себя везут вызывающе, иногда это провокация. Но угу. от нас они ожидают правильного поведения, угу. и правильной угу. одежды, и правильной речи. Потому что в головах детей тоже происходит какое-то, знаете, замешательство. А что происходит с моими родителями? Угу. Почему вдруг угу. они в детство впали?
3: Угу.
4: И они даже могут сказать, что-то вы родители, что-то с вами не то. Как бы вы... Поэтому мы должны делать все поступательно.
3: То есть дружба с ребенком, она все-таки не похожа на нашу дружбу со сверстниками, с нашими, и на дружбу нашего ребенка с его сверстниками.
4: Да,
3: мы все-таки наставники, мы немножечко да. над ребенком. Да?
4: То есть мы не должны брать угу. роль начальника, делай то, угу. делай это. То есть, конечно, мы говорим, не мог бы ты сделать это, лучше сделать так. Вот. Но все-таки наша роль — это роль наставничества. Мы все-таки старше, обладаем определенным опытом, и наши дети должны, они и понимают это, они от нас этого и ожидают, в принципе.
3: Это для них нормальная модель, которую они
4: да.
3: ждут, и,
4: да.
3: в общем-то, все как происходит.
4: Потому что, скажем, mm-hmm. если вот, допустим, нормальное отношение, и вдруг мы там преобразились, сделали mm-hmm. там, к примеру, себе какую-то пеструю прическу с розовыми вставками, да, вот, какие-то там рваные джинсы, вдруг ни с того ни с сего одели, то ребенок может даже прийти так в немножко шоковое состояние. А что вдруг произошло-то?
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Что? Что-то не то.
3: Лариса, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
5: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Продолжаем наши темы про самоопределение и принятие. Возьмем немножко возраст постарше. Мы в прошлый раз говорили о подростках, о детях, которые порой не могут нести ответственность за то, что за тот выбор, который им уже, в принципе, дан. А как насчет людей постарше, которые уже собираются создать семью, или уже создали семью, или у них уже есть дети, а они при этом еще не до конца самоопределились?
2: Андрей Юнак – священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров – священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта. Открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Несколько лет назад ко мне подошла одна женщина, вот уже в возрасте, а вместе с ней подошла пара молодая. Они собирались вступить в брак. Парню было лет 19, по-моему, почти около 20. Ну, девушке тоже где-то вот в этом возрасте. И эта вот женщина уже в возрасте спрашивает меня: «Василий, ну вот скажите, пожалуйста, вот, ну вот разве он готов к тому, чтобы создавать семью?» Я тогда, помню, ответил ей, говорю: «Знаете, говорю, есть парни молодые, которым в 60 лет еще рано жениться, создавать семью. А есть 20 лет, которым уже поздно создавать». Ну, я как бы, так сказать, утрировал моменты такие определенные. То есть в том плане, что он 20 лет уже как бы готов взять на себя ответственность определенную, созрел как бы к этому, да. И не только за себя ответственность взять, а также за молодую девушку, которая будет рядом с ним в качестве его жены, и также за детей, которые будут у них. Поэтому момент, вопрос, связанный как бы вот с принятием и самоопределением, с ответственностью вот в этом вопросе, наверное, как бы зависит от личности индивидуальной. Невозможно какие-то определенные рамки классифицировать, возрастных, допустим, каких-то параметров, позиций. Вот это уже, ну, состояние человека,
4: готовности. Все же человеку важно, если мы говорим вот в контексте выбора спутника жизни и решения этого вопроса, очень важно, чтобы человек уже все-таки ну, как-то был более зрелым и целостным и определился по многим вопросам. Иначе эта неопределенность, она будет давать очень серьезный дисбаланс в его семейную систему.
5: Очень часто мы вообще, в принципе, подменяем тем самым понятие. Когда, к примеру, считаем, что я вот такой вот весь бунтующий, бунтарь, или я такой, к примеру, громкий, все время кричу, и принимайте меня таким, какой я есть. Это вообще про принятие, ну, как бы, то, что меня должны таким принимать?
4: Нет, это про эгоизм.
5: Да, а как это вот, как разграничить тогда, где вот эгоизм, где вообще на самом деле мы не должны принимать такое поведение людей,
3: то есть, а получается, где про принятие? Сам человек говорит: я сам определился, вот я такой, какой есть, то есть я, слава богу, какой-то бонус с нашей стороны, по нашей теме, он как бы все сделал.
4: Окей, тогда возьми лодку, уплыви на необитаемый остров и живи там самостоятельно.
1: Не, я определился, что я буду жить здесь и буду бунтовать против всех.
5: И буду отравлять вам жизнь.
1: А ты меня принимай, пожалуйста, таким, какой я есть.
4: Ну, конечно, человек, который живет рядом с таким человеком, все-таки за ним остается право либо принять такие правила игры, либо сказать: знаешь что, дорогой или дорогая, вот я не готов с тобой выстраивать такие отношения. Мне кажется, очень важно понимать важность границ вот здесь. Вот. А суть границ в чем? Ты заканчиваешься там, где начинаюсь я.
1: Права одного человека,
4: конечно,
1: они заканчиваются на правах другого человека.
4: Если мы говорим о семейной системе, то так не бывает, что ну, в здоровых отношениях, которые бы приносили действительно удовлетворение всем, не бывает так, что я такой, принимайте меня, и я меняться не собираюсь.
1: Но вы понимаете, что защищая права одного человека, любого, и даже самые правильные права, мы неизбежно приходим к ущемлению прав его ближайшего там,
4: ближнего. А семья – это вообще опасная штука, потому что в семье у тебя есть как большие бонусы, так и большие проблемы, потому что в семье ты просто, ну, если ты хочешь построить хорошую семью, ты просто обязан где-то себя смирять. Угу. Ты где-то обязан подстраиваться, ты где-то обязан менять свои привычки и даже взгляды на какие-то вещи. Угу. И это нормально. И
3: мне кажется, хотел бы продолжить, потому что сейчас сказал Александр, ты обязан как бы, да, смиряться. Ты не обязан как бы, а ты лучше было бы, чтобы ты это делал со своей стороны, но ни в коем случае не терпеть. Вот одна из самых главных распространенных ошибок, в том числе и в семейных отношениях, когда муж терпит какие-то выходки жены, или жена терпит выходки мужа. Вот тут начинается момент, когда другая половина видит, что раз меня терпит, значит, я, так скажем, могу еще, а потом еще и так далее. А потом возникают какие-то проблемы, сложности. То есть где тут золотая середина? Между, с одной вот, стороны, кажется, принятием, вот,
5: да.
1: Но если с другой стороны, как бы, и у нас получится.
4: Знаете,
1: просто
4: Бог придумал язык. Ага. И когда мы вербально озвучиваем свое удовлетворение или неудовлетворение, это помогает решать многие вопросы. Поэтому вот здесь важно создать вот такую правильную, эффективную даже, слово «правильно» не очень подходит, эффективную такую коммуникативную модель
3: обратную
4: в семье.
3: Связь.
5: Но подождите, прежде чем вот мы говорим про самоопределение взрослого человека, нужно еще с этим внутри определиться, потому что порой мы не понимаем, когда вот мы терпим до конца и думаем, ну, так надо, ну, так надо. Они не понимаем, что на самом деле нам-то это не нравится.
4: А кому надо?
5: Ага. Ну, если мы же хотим, чаще всего пытаемся угодить обществу, кому-то там, еще кому-то. Ну,
4: это говорит, скорее,
5: Бог терпел, нам велел. Да.
4: Это
5: да.
4: Скорее говорит о незрелой личности человека. Когда ты терпишь, и ты не отражаешь свою реакцию, так сказать, публично, или
1: не,
4: там, в семью.
1: Транслируешь
4: не транслируешь, то, извините, я не обязан догадываться, что кому-то там что-то там некомфортно.
5: Вот, это как раз про неопределение, то, что ты не определился сам собой, ты не принял,
1: получается,
5: не понял.
1: Ты не знаешь, тебе комфортно это или нет, поэтому ты молчишь, да?
5: Да.
3: Получается, что
1: может быть, тебе нравится.
4: На самом деле человек знает, когда ему комфортно, когда нет.
3: Муж, который не будет терпеть, а который проговорит, он поможет своей любимой определиться.
4: И наоборот.
5: Да, и наоборот, да, вот это коммуникация.
1: Кстати, когда вы сказали, что нельзя терпеть, мне тут сразу такой бунт возник, да, в ответку, потому что, погодите, если мы не будем где-то в чем-то друг друга терпеть, это же будут постоянные ссоры, постоянные склоки, и очень у многих такое именно происходит.
3: Что я имел в виду, говоря о терпении?
1: Я понял потом, потому что дослушал до конца.
3: Я просто говорил до конца.
1: Нормально, нормально все было. Просто для тех, кто, может быть, не дослушал или прослушал этот момент, я скажу, что люди, которые в противовес этому не терпят и готовы по каждому же поводу тут же порой высказываться, да, мы сказали, высказываться надо, но ведь высказываться можно тоже по-разному.
5: Да.
1: Можно сесть и сказать, дорогой,
4: это
1: дорогая, мне
4: культуру.
1: вот это не нравится.
5: Это уже, мне кажется, даже про незрелость.
1: А можно высказываться сразу.
5: Если ты взрелый, то ты...
1: С плеча так хорошенько высказать, что другому уже станет некомфортно.
5: А это уже незрелость, это некорректно, когда я просто иду и вот говорю, вот что не попадя.
1: Ну, мне же терпеть нельзя, я же...
5: А это эгоизм, это не про принятие вообще в принципе. Как
4: почему
5: ты принимаешь?
4: Нельзя? Почему нельзя терпеть? Ты можешь терпеть, пожалуйста, хочешь испортить свою жизнь,
5: терпи. Да, хоть что делай.
4: И терпение здесь, вот,
1: и хочешь,
4: Василий,
1: испортить
4: что
1: свою
4: имел
1: жизнь,
4: виду?
1: Не терпи вообще ни разу, и иди руби сразу без терпения.
4: Это крайности. Не терпеть в смысле, вот как я, если я правильно понял Василия, в смысле озвучивать. Ну, то, что тебе не нравится. Не замалчивать. Вот терпение не равно отсутствию коммуникации. Терпение – это равно коммуникация, то есть надо общаться, но вопрос в том, что если ты хочешь построить эффективную коммуникацию, то есть обсудить какой-то острый момент, это не надо делать грубо, потому что ты наткнешься на то, что человек начнет тебе противостоять.
1: И вот в этом терпение понадобится очень много, потому что процесс коммуникации, он не быстрый. И когда ты хочешь транслировать свое неудовольство чем-либо, даже в пределах семьи, тебе понадобится время, чтобы тебя поняли, услышали, осознали, и может понадобиться еще время для того, чтобы произошло какое-то изменение. Вот. А где-то ты услышишь что-то, что тебе еще не понравится, и что еще тебе придется принимать и меняться, и в ответ как-то реагировать.
3: Я хочу пример рассказать из своей собственной жизни, наших отношениях с супругой, с ее разрешения, конечно, говорю. такие вещи. Когда мы только поженились, это было 18 лет назад, 1 сентября, все дети пошли в школу, а мы пошли в школу жизни вот с ней. И когда только мы поженились, ну, понятно, что мы тут начали притираться, как говорится, по разным моментам. Вот, то есть какие-то определенные моменты, к которым я привык раньше, вот сейчас нужно что-то было перестраивать мне, да, где-то, допустим, у нее. И вот у Ирины был дневник, который она вела. И какие-то определенные моменты она записывала туда, то, ну, как бы их, ее отношения с Богом, как бы разговор. И однажды по мне пришел домой, вот тоже после такого дня, такого активного, там, где мы тоже вместе там, и с молодежью, с церковью в каких-то проектах участвовали, она тоже была. Я прихожу домой, смотрю, на ней лица нет. Что-то вот как-то не так, что-то не то. Вот. И она, ну, как бы время уже вечера, ложится, как бы, скажем, отдыхать, спать. Я спрашиваю, она молчит, ничего не говорит. Я как бы еще раз, ну, как-то мне неудобно, мне уже, так скажем, засыпать нужно, а я тут вижу нерешенную ситуацию, все равно есть. И она мне все-таки потом говорит, когда она, то, что на вопрос, что я не хочу засыпать, пока мы не решим вопрос. Она говорит, там на холодильнике есть дневник, я там все записал. Я встаю, иду на кухню, включаю свет, достаю с холодильника сверху, на холодильнике лежала тетрадь, дневник ее, открываю, смотрю и думаю, ну как же я вот это мог не заметить? Как же я мог, так скажем, это вот, ну, просто не понять? Ну, вопрос как бы был по поводу там, определенного момента, как я отреагировал в определенной ситуации, и ее это зацепило, ее это задело. Вы знаете, это была почти последняя ее запись в этом дневнике. Потому что я, конечно, пришел к ней, потом мы начали это все проговаривать, разговаривать, и я благодарен Богу, что в нашей семье сегодня мы выстраиваем отношения, проговаривая разные ситуации, разные моменты, которые позволяют нам не в себе внутри это вынашивать, а именно помогать друг другу принимать. И не просто как бы говорить, а вот я такой, да, да, я вот такая, да, принимай меня. А чтобы мы искали компромисс определенный поиск. И вот у верующих людей, у христиан, это огромное преимущество, когда они могут перед тем, как ложатся спать, склонить колени, да, вместе помолиться, где муж и жена, вместе проговорить какие-то вопросы, решить их, закрыть вопросы дня и спокойно уйти как бы на ночь, чтобы восстановить свои силы. Я думаю, что это вот хороший пример, который может быть благословением сегодня и для современного человека, современных семей.
5: Мне кажется, это очень полезно в том плане, что ты психологически немножечко разгружаешься перед сном. Потому что когда ты проговорил, но ты действительно это сделал спокойно, ты сделал это с уважением к другому человеку. Ты не просто сказал о том, что мне не нравится, да, вот что ты вот это тыканье очень любимое всеми, вот или ты яканье. Делаешь та, да, так-то, так-то, так-то, а я чувствую, что так-то, так-то, так-то, а действительно поговорил, сказал, мне так обидно или так неприятно. Больно, неприятно. Вот из-за этого, не то, что ты виноват, а из-за этого какого-то поступка, и тем самым легче засыпается. То есть действительно и организм может полностью восстановить свои силы чисто физиологически. Потому что ему не надо тратить время на вот это вот перекручивание в голове мыслей каких-то, да, и затрачивание вот этих физиологических
3: моя
5: ресурсов.
3: Моя супруга даже иногда использует это в молитве, когда мы стоим на коленях вместе молимся. Богу говорит, Господи, мне сегодня неприятно было какой-то момент. Я понимаю, Господи, меня же касается сейчас какие-то позиции. То есть то, что помогает нам на самом деле быть открытыми и все это Богу открывать. То есть с Богом советоваться, с Богом делиться какими-то определенными вопросами и вместе с Ним или от Него получать мир и покой
5: вот
3: на сердце.
5: Здесь такой интересный другого. Момент. Мы, по крайней мере, говорим же это в теме унисекс, да, когда, к примеру, однополые браки. А психология, ну, вообще, мужчины и женщины не зря создана, да, когда мы можем понимать друг друга. Когда живет женщина с женщиной, мы постоянно притираемся и сталкиваемся с одним и тем же, и сложно понять. А когда мужчина и женщина, это более гармонично, то есть не зря Богом это задумано. А когда в однополой семье, как
4: сложно? Ну, я скажу, некоторые гей-пары с вами бы поспорили.
3: Да, поспорили, потому что женщина может понять другую женщину гораздо лучше, понимаешь,
5: с какой-то одной
3: мужчина.
5: Стороны.
3: Потому что она одной природы с ней, понимаешь? Поэтому люди так вот сегодня, как вот сами поспорили бы, возможно, на эту фразу.
5: Но мне кажется, вот в каких-то именно семейных взаимоотношениях, в каком-то понимании гармоничнее, когда это делают мужчины и женщины. Когда, ну вот, даже когда по какому-то взаимодействию просто.
1: А не являются ли гей-пары попыткой убежать от решения проблем стандартной пары мужчины
3: принять.
1: И женщины?
4: От проблем... Скорее всего, гей-ориенти... ну, гей-пара, да, и человек, имеющий нетрадиционную ориентацию, он всегда имеет бэкграунд, он всегда имеет большую травмирующую историю.
1: И от которой, которая у него нерешенная.
4: Привела его к...
1: И от которой он сбежал.
4: К умозаключению, что мои отношения с в однополом браке, да, или в однополых отношениях, решит мои проблемы. На самом деле, в долгосрочной перспективе это не решает вопрос. Вот. Поэтому, ну, как бы, да, это своего рода это бегство от себя. Вот в этом смысле слова могу поддержать ту мысль, что сказала.
1: Плюс еще тут же идет ответственность о том, что ты транслируешь тем, кто тебя видит. Я уж не говорю про детей, а хотя бы просто окружающим людям. Если то, что привело тебя к такой нетрадиционной паре или даже семье нетрадиционной, в основе этого лежат нерешенные проблемы, то ты сюда пришел с грузом нерешенных проблем и думаешь, что у тебя здесь что-то получится, и транслируешь это другим, и другие думают, о, наверное, это классное решение. Они понимают, что у тебя там переломанная жизнь, и поэтому ты здесь, а не потому, что это решение всех проблем.
4: Надя, мы сейчас как-то вращаемся вокруг, мне кажется, очень важного вопроса. А в чем, собственно, человек должен определиться, прежде чем создать брак? А в чем это самоопределение должно быть?
1: И есть ли какие-то критерии взросления, прежде чем он будет готов создать брак? А вообще они существуют?
4: Конечно, существуют. Здравия, как минимум, ты должен определиться с тем, кто ты есть. В чем твое жизненное предназначение? Чем ты будешь заниматься? Тебе крайне желательно проработать все свои внутренние какие-то травмы, раны, прежде чем создавать отношения. Очень важно все-таки научиться какой-то, ну, эффективной коммуникации. Вот мы
1: так
4: обсуждали,
1: люди,
4: да, чуть раньше.
1: Бегут, торопятся создать отношения, надеясь, что эти отношения как раз-таки и залечат все их травмы и раны.
4: Но это возможно. На самом деле...
3: Часто
1: это именно так.
4: Нет, друзья, я вам хочу сказать, что в некоторых случаях это работает. Иногда отношения лечат при условии, что оба человека, они параллельно и гармонично растут. Они работают над собой, они образовываются, ну, по меньшей мере, самообразовываются.
3: Развиваются
4: в сфере отношений. Такие отношения, да, они исцеляют. И здесь
5: вот,
4: я не хочу, чтобы...
5: Только они лечат и сами действительно развиваются, а не когда они просто бегут в отношения и вот думают, что а вот сейчас вот кто-то другой мне сможет заменить вот ту боль, которая у меня есть внутри. А если вот, конечно, они развиваются, это вообще, мне кажется, очень большой прогресс.
4: Да, это да. Я хотел сказать, что человеку, конечно, с другой стороны, не хочу сказать, что человеку важно вот сначала достичь какого-то нереального там совершенства и потом только отношения строить.
1: Ну,
4: это тоже большое заблуждение. Надо понять, что я человек ограниченный, и так будет всегда. Единственное, что я могу со своей жизнью сделать, это принять решение расти. И когда я расту и работаю над собой, когда я понимаю, что я не идеален, когда я понимаю, что мне есть что менять в себе, и когда я создаю отношения с такими предпосылками, это очень хорошие предпосылки для того, чтобы строить отношения. А если я прихожу в брак и считаю, что я завершенная личность, и теперь принимайте меня таким, как я есть, то эти отношения обречены на провал. Ну, если, конечно, другая сторона, там, партнер, муж, жена как бы не смирится и действительно не примет такие правила игры. Я буду делать то, что хочу, а ты будешь делать то, что я тебе сказал.
5: В конце концов, та вторая часть, которая смирялась, в конце концов...
1: Да, она будет несчастна просто.
5: Взорвется.
4: Конечно, она будет несчастна.
5: Да.
3: Но если ее устраивает положение вещей, а такая тоже категория имеет место быть,
1: но
3: она
1: тоже
3: может согласиться.
1: Неправильно согласиться.
5: Но через
1: это
5: какое-то время...
4: Есть молчащие люди.
3: Отношения. Да. Это искалечено. Но они тоже имеют место быть. Кто-то соглашается, допустим, на это, потому что в детстве или в своей родительской семье этого ничего подобного там, так сказать,
5: но это
3: видел.
5: Обязательно сказывается либо внутри на здоровье, либо потом, через какое-то время, это бомбанет так, что, это может закончиться и убийством того, кого ты терпел.
3: Да, мы сейчас говорим об идеальных отношениях, о лучших отношениях.
4: Да. Когда человек всю жизнь живет, допустим, ну или долго живет в токсичных отношениях, потом вдруг встречает ну, совершенно что-то противоположный хорошее. Образ другого человека, который проявляет к нему внимание, участие, заботу.
3: То, чего он не видел.
4: Да, и, ну, как видит. Бы восполняет его дефицит. Вот здесь измены, они сплошь и рядом в таком случае случаются. Почему? Потому что человек до конца не самоопределился, он не созрел, прежде чем строить отношения. Он не пришел к одной очень важной мысли, что прежде чем строить отношения, должен ответить на вопрос, а кто я такой, что для меня приемлемо, что неприемлемо, что я готов терпеть, а что я не готов терпеть. Это очень важно.
1: Но для этого нужна и база, и фундамент, и принципы жизненные, которые надо откуда-то взять, или модель, как вы говорили, на какую посмотреть и сказать, вот, есть у меня, я хочу быть, вот, чтобы у меня были вот такие отношения. Модель семьи очень важна, а не просто так на пустом месте.
4: Ну, знаете, я вот я хочу тоже как бы свой опыт поделиться своим опытом. Когда я думал о создании семьи, то я для себя решил, что определил, что есть вещи, которые я никогда в женщине не приму. Никогда, ни при каких обстоятельствах. У меня был, ну, список, да, определенный
3: большой
4: свой.
3: Список был.
4: Я хочу вам сказать, что я женился на девушке, у которой не было вот из этого списка ничего.
1: Угу.
4: Почему? Да потому что я об этом подумал.
3: И потом не появилось.
4: И потом не появилось.
3: Бывает так, что вначале не было, а потом появляется.
4: Нет, и потом не появилось, потому что мы изначально договорились о том, что мы обсуждаем все.
1: Хороший момент, кстати, со списком, о чем людям не задумываются. И, кстати, вступая в отношения, люди порой рвутся не в долгосрочные отношения, а в сиюминутное какое-то вот решение своей проблемы или своего удовольствия. Или
5: за счет кого-то.
1: То есть... Ну, принимайте меня таким, какой я есть, да? То есть я определился, а вы теперь меня должны принимать. И под «вы» подразумевается не только моя пара, да, а чуть ли не вообще все общество вокруг. То есть давай сейчас всех постелим. Я один буду стоять, вот, а вы все будете делать так, как вот мне хочется.
5: Вы должны.
1: Должны,
5: вы обязаны.
1: Да, мне все должны. Но ведь по факту происходит совершенно, ну, и истина совершенно в другом. Тебе-то никто как раз ничего не должен.
3: Когда мы говорим о создании семьи, очень важный момент. Нужно понимать здесь, что готов тот человек или, допустим, та пара людей, которые хотят счастливым сделать другого человека. То есть если я хочу сделать счастливым другого человека, свою половинку вторую, то это один из показателей того, что я, во-первых, повзрослел, я сформировался. То есть я не ищу партнера, жену, мужа для того, чтобы залечить свои раны, пустоту заполнить какую-то внутреннюю духовную, а чтобы помочь другому человеку. Ну, не помочь, как бы, а именно осчастливить. Как
5: осчастливить, его. Когда мы можем взять вот эту ответственность не только за себя. Я могу позаботиться о себе там физически, духовно, да. Я понимаю, что я из себя представляю во всех сферах своей жизни, да, физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной. Когда я понимаю список, ну, сейчас, слава богу, вроде бы люди к этому приходят, что и девушки, что парни.
3: Контракты заключены.
5: Нет.
3: Тоже список, понимаете?
5: Это тоже, конечно, есть. Нет, когда пишут, с чем не может действительно, не просто так на бум, с чем, ну вот с этим я смирюсь, с этим я не смирюсь.
4: Возможно. Это скорее осознанная работа,
5: да,
4: над собой.
5: Да, это осознанно, когда я действительно понимаю и когда я осознаю, что с этим я не могу смириться. И вот это какая-то доля ответственности не только за себя, но что и рядом со мной человек не будет так плохо, что я понимаю, на что я готов пойти, что я готов сделать, и что, ну, как бы, человеку тоже, в чем ему тоже придется смириться.
3: Вот в чем есть преимущество огромное? В том, что вот в христианстве, скажем, да, вот Александр тоже работает в этой сфере, как бы я тоже занимаюсь этим уровнем, совершая консультирование добрачное, мы, так скажем, в ряде наших тем, вот, проводим, так скажем, опросы, где каждый из пары, то есть и жених, там, или парень, и девушка, должны написать не только лишь хорошие качества, которые нравятся в другом, но и также отрицательные. То есть этот уровень позволяет помочь уже на раннем этапе, до создания брака, семьи, определиться. Вот. Видишь ли ты на самом деле какие-то качества, которые тебе нравятся в человеке, или у тебя только лишь взгляд через розовые очки, ты ничего не замечаешь? Как тоже говорил Андрей, как правило, сегодня именно это является причиной создания семьи. Сиюминутное счастье, мне хорошо, мне все остальное как бы не интересует. Важна подготовка, важно понимать, что ждет меня завтра, когда я уже проснусь, а у меня есть жена или муж.
1: А если человек с принципами такими, опять же, на уровне ребенка, что «а завтра передумаю, завтра будет другая», и находит себе такую же с такими же принципами, и живут себе счастливо до следующего раза.
5: До следующего завтра.
1: До следующего завтра, до следующей пары.
4: Знаете, такие люди не понимают одну очень важную, безусловно, положительную опцию долгосрочных отношений. Когда ты находишься в долгосрочных отношениях, степень твоей удовлетворенности, она несоизмеримо выше, чем краткосрочные отношения. Это касается всех сфер жизни, и коммуникации, и сексуальных отношений, и абсолютно всего. Потому что долгосрочные отношения, они позволяют тебе поработать над собой, тебе вам поработать над отношениями, и другому человеку поработать над тем же самым.
3: И главное, они дают стабильность.
5: Вот, а что для женщины очень важно.
3: А для женщины надежное плечо, крепкое плечо.
5: Стабильность и безопасность – это вот наша база.
4: Но для мужчины, кстати, тоже важна стабильность в отношениях. Хотя женщина, она, конечно, больше подвержена каким-то там эмоциональным смене настроения, но это тоже стабильность вот, определенная. Когда...
3: Это стабильные такие вот
4: Это стабильная
3: волны.
4: Нестабильность.
5: Это стабильная, да. Как бы.
4: Но это хорошая стабильная нестабильность, потому что как бы, ты понимаешь, что в этот момент, вот момент, когда твоя жена эмоционально нестабильна, она нуждается в тебе. Ты можешь проявить большую заботу, чем обычно. Иногда бывает человеку необходимо, да, что вот приходит муж домой, да, в раздрае весь, в таком состоянии каком, ну, вот, неудовлетворенности, да, или в агрессии какой-то, жена может просто оказать эту поддержку. Но это возможно только тогда, когда человек все-таки ответил на главный вопрос своей жизни. Ну, один из главных. А кто я такой?
3: Угу. Это вот я хотел бы добавить еще фразу, известную, тоже вспомнил. Идеальных отношений нет. Есть женская мудрость не обращать внимания на мужские глупости. И мужская сила прощать женские слабости. То есть, как бы вот порой часто очень люди сегодня ищут себе счастливых семей. Вот я создам семью, я буду счастлив. Мы должны понять, что идеальных отношений нет, но есть счастливые семьи, где вот этот поиск компромисса, который проявляется или выявляется за столом переговоров, он возможен и он реален.
4: Знаете, я считаю, что большое счастье ссориться в семье, но при этом знать, как выходить из этой ситуации, это тоже счастье, когда ты ссоришься так, что тебе не хочется как-то уходить из этих отношений. А когда вы, да, выясняете отношения, возможно, даже на повышенных тонах, возможно, даже какой-то вот осадок обиды есть.
1: Но вы оба понимаете, что это конечно, и что вы потом обсудите.
4: Да, но
1: что...
4: трагедии
5: что
4: в этом
5: это не трагедия. Нет.
1: Это процесс отношений.
4: И это возможно тогда, когда ты понимаешь, кто ты есть, когда ты понимаешь свою ценность, ценность человека, который рядом с тобой.
5: И ценность семьи, в которой ты это создал.
1: Так или иначе, мы все равно возвращаемся к тому моменту, что мы должны осознавать все-таки, кто мы такие есть. И, в частности, Священное Писание очень хорошо нам в этом вопросе помогает. Он дает нам ту

0: Это действительно бесконечная тема, и на этом мы сделаем паузу и пойдем в другие сферы этой же темы дальше.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад, что вы вновь пришли на занятия в нашу чудесную школу здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Племянница Веселинка, Мироша и Сашенька. Садитесь, мои дорогие друзья. Веселинка, да. У тебя что, горло болит? Что же, у тебя шарф? Ты заболела?
5: Нет, нет, профессор Бодрячок. Это я так, на всякий случай, чтобы не заболеть. Я очень люблю быть здоровой.

0: Ну, я очень рад, что вы все здоровы. Ну, а болели ли вы когда-нибудь?
1: Да.
0: Сашенька,
1: да.
0: Случалось ли тебе болеть?
2: Да.
0: Вот как ты себя чувствовал? Была ли у тебя температура?
2: Была.
0: Ну, а еще что? Ну,
2: огроменная температура была.
0: Какая температурища
3: как
0: большая.
3: Как ты ее выдержала?
0: А еще что? Ну, насморк был?
2: Был.
0: Голова болела, да?
2: Когда у меня была большая температура, у меня горло болело.
0: Так. И да.
4: И у меня тоже.
0: Вот.
3: У Мирошки тоже была тоже температура.
0: Большая была температура, да?
2: Угу.
0: Огромная.
3: Вот, вот. А я один раз так простудилась, так сильно чихала, что моя собачка Здоровулька испугалась и убежала. А я все чихала, и у меня совсем не было сил.
0: Да, да. Вообще болеть очень плохо.
3: Да.
0: Нет сил не играть, не гулять, ничего не хочется делать, и человек чувствует себя очень и очень плохо. Веселинка, а вот скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не болеть?
4: Что? Гулять на свежем воздухе и делать зарядку.
0: Ох ты!
3: Все знает!
0: Так, ну-ка.
2: Правильно питаться.
0: Во!
3: Правильно,
0: молодец!
3: А еще надо одевать теплый шарф.
0: Правильно, Веселинка. Чтобы не болеть, нужно... Но одного шарфа недостаточно.
3: Точно, ребята. Одного шарфа мало.
0: Да.
3: Надо два шарфа одевать.
0: Веселинка, да дело не в шарфе. Дорогие мои друзья, я хочу сделать вам одно очень важное заявление. Итак, для того, чтобы не болеть, нужно закаляться.
3: Закаляться?
0: Да. Даже песня такая есть. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров.
2: Я тоже собиралась закаляться, но еще не начала.
3: Это, наверное, так смешно, обливать кого-то холодной водой. Ну, только меня обливать не надо. Я холодной воды очень боюсь. Да.
0: Ребята, а вы боитесь холодной воды?
4: Я и холодной, и горячей боюсь.
0: Ну, а ты, Сашенька, боишься воды?
2: Нет.
0: Не боишься? О! Вот, вот. Вот. Ну, а купаться вы любите вообще? Купаться? Где вы?
4: Я на юге.
0: Ух ты!
2: А моя мама работает тренером по плаванию, я у нее купаюсь.
0: В бассейне, наверное?
2: Да.
0: Так,
3: а на юге? Здорово. А на юге где ты купался?
4: Ну, мы там рядышком жили вот так. Мы там идем, там такой большой куст. Вот там есть такая, ну, стена, вот с нее сходили-то. Полезеньки, там были камни и уже пляж.
3: А я еще знаю, где можно купаться.
0: Где?
3: В луже.
0: Ой.
4: Лужа грязная.
0: Вот ты придумаешь вещи. Ну что ты, какая лужа? Ну кто купается в луже? Ай-яй-яй.
3: Ну это, конечно, не люди купаются. Но вот птички, поросятки, утятки и собачки очень любят купаться.
0: Ну?
3: Вот у меня собачка Здоровулька очень-очень любит купаться в луже.
0: Собачки, да.
3: Да. А я, между прочим, в ванной люблю купаться.
0: Но в речке купаться или, скажем, в море на юге все-таки веселее.
3: А в ванне удобнее. Особенно тем, кто не умеет плавать.
0: А, кстати, плавать можно научиться. Пойдемте-ка скорее на мою полянку. Я покажу вам основные стили плавания.
3: Пойдемте. Отлично.
0: Итак, повторяйте движение.
5: На реке, да и на море мы купаться любим волю. Все туда быстрее пойдем. Сразу хочется нагнуться, поплескаться, окунуться. Если воду мы найдем, то одною, то другую повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться, как зеленый. плавают на мягких брюшках. Так теперь и мы плывем. Руки мы в локтях сгибаем, воду ими мы толкаем, в стороны их разведем. То одною, то другою повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Сдвинем ближе каждый пальчик.

0: наш урок. То одною, то другую повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться.
1: О! Ой, как здорово!
2: Ну вот, основные движения вы увидели, попробовали. Думаю, что и в речке вы тоже сможете купаться, плавать. Но вернемся за стол.
1: Пойдемте, потемте.
2: Па-па-па-па-рам. Садитесь. Та-ра-та-ра. Шурочка и Мирослав.
1: Да.
2: Дорогие мои друзья, закаливаться нужно не сразу, а постепенно. Для начала нужно начать принимать воздушные ванны и солнечные ванны.
1: Вот. Я таких ванн никогда не видела. Это что, в них солнышко и воздух лежат?
2: Нет, конечно, веселинка, нет. Принимать воздушные ванны – это означает босиком ходить в легкой одежде. Летом по травке, на улице.
3: Я ходил.
2: О, молодец. А зимой дома по полу. Вот. И тогда организм человека постепенно привыкает к холоду, и мы закаляемся. Вот.
1: А солнечные ванны – это, наверное, когда мы касаемся своими ручками солнечных лучиков.
2: Правильно, совершенно верно.
1: Да.
2: Принимал ли ты, Мирослав, когда-нибудь солнечные ванны?
3: Да.
2: Да, вот, загорал.
3: Даже делал зарядку новую, я придумала.
2: Молодец.
1: Молодец.
2: А ты, Шурочка, Сашенька, принимала солнечные ванны?
3: Я вообще не знаю, что это такое.
2: Это когда мы загораем. Вот, но делать это нужно совсем немножко. Вот, немножечко побыли на солнышке, и потом нужно одеть платьице или рубашечку. Вот.
1: Ребята, профессор Бодрячок,
2: да.
1: Мне кажется, я уже очень закаленная.
2: Правда, что ли?
1: Я однажды ходила босиком по траве. Это было прошлым летом в деревне.
2: Веселинка, я хочу тебе открыть один секрет. Для того, чтобы быть сильной, здоровой и радостной, закаляться нужно постоянно, каждый день. Вот.
1: Каждый и так... день бегать по травке?
2: Да, каждый день. И тогда ты станешь здоровой.
3: А зимой?
2: Все, зимой дома по полу. Вот. И тогда ты будешь здоровый, веселый, жизнерадостный и закаленный. А разрушить здоровье закаленного человека простуде очень и очень сложно. Вот. Давайте-ка проведем с вами один эксперимент.
1: Да. Давайте.
2: Перед нами лежат два колобка. Один из пластилина, а другой из песка. Так вот, колобок, который из пластилина, это такой колобок, который любит показывать свои бока солнышку, купаться, гулять, делать зарядку, по травке гулять, дом по полу, закаляться любит. Вот. А колобок из песка, это такой колобок, я его даже потрогать боюсь, дело все в том, что он не любит гулять на солнышке, не любит купаться, закаляться не любит, а любит только сидеть, не двигаться, вообще любит ничего не делать. Но вдруг в какой-то момент пришла злая простуда.
1: Ой.
2: И она хочет разрушить колобок из пластилина. Она его и так, но колобок из пластилина закаленный и держит свою форму. А вот колобок из песка разрушить ничего не стоит, потому что он не закаленный. Поэтому, дорогие мои ребята, будем бегать по травке, купаться, обливаться водой, делать зарядку, гулять, радоваться солнышку, потому что Господь сказал, что веселье помогает быть здоровым.
3: Он что, был хрупким?
2: Да, вот хрупким.
1: И разрушила
2: был
1: его злая простуда.
2: Да, да, да, да, да. Чтобы сопротивляться простуде, нужно закаляться и быть таким, как пластилиновый колобок.
1: А я предлагаю вам сделать поделку про веселое закаливание.
2: Очень хорошо. Правильно, молодец. Молодец, веселинка.
1: У нас будет необычная поделка.
2: Так, так, так.
1: Это будет картина, ух, на которой будет речка, травка, солнышко и даже дерево. Держите.
2: Так, так, так.
1: мы возьмем обычный лист бумаги.
2: Так, взяли.
1: И вы, ребята, берите. Потом мы возьмем вот такую полоску синего цвета. Это будет нашей речкой. Давайте мы ее приклеим на нашу картину. Держим.
2: Давайте, давайте.
1: Клеим.
2: Клеим.
1: Давай, склеивай. Молодец, Мироша. Так, Сашенька сейчас тоже молодец. Хорошо, у нее все получается. Так. И вы, ребята, повторяйте за нами. Так, молодец, отлично. Давай, приклеим ее сюда. Клей сюда.
2: Так, куда приклеивать?
1: Вот посередине, давайте, чуть ниже, может быть, серединки. Вот так вот,
2: ну, давай,
1: будет наша речка, в которой мы будем с вами купаться. Вот, получилось. Молодцы. Теперь мы берем лист бумаги зеленого цвета и приклеим вот такую полосочку с зубчиками.
2: Так.
1: Что это будет?
4: Травка.
1: Травка, да, по которой мы будем с вами бегать босиком.
2: Зеленее,
1: так, отлично.
2: Блестит.
1: Молодцы.
2: Да.
1: Вот, приклеивайте. Давай, приклеивай. Вот, молодец, Мирошка. Хорошо, склеивай. Давай. Молодец. Травку мы приклеим снизу. Под нашей речкой. Вот, давай я тебе помогу. Молодец. Вот какая. Ну, давай разглаживай аккуратно. Ну, у вас как получилось?
2: У нас хорошо.
1: О, отличный востра. Вот, молодец, Мироша. Подожди, подожди, мы сейчас подождем Сашеньку с бодрячком. Вот, вдруг им нужно будет помочь. Молодцы. Теперь мы будем приклеивать
4: солнышко,
1: которое будет греть нас с вами.
2: Так, давайте. Где наше солнышко?
1: Так, держите, это вот ваше солнышко. Можете справа, можете слева от вашей картины приклеить, как вам нравится. Так, Мирош, молодец, лучики смазал. Умница, давай. Теперь приклеивай солнышко к нашей картине. Так, лучиками вперед, да, чтобы они нас радовали своими лучиками и прикасались к нашим ручкам и ножкам, вот эти лучики. Отлично.
2: Солнечные.
1: Ой, у вас ванны. Как хорошо. А еще я вам предлагаю приклеить вот такое дерево, под которым мы будем с вами отдыхать в тени.
2: Фу, да, это
1: держите.
2: Очень важно.
1: Да.
2: То, что солнечные.
1: Давай мы сначала ствол с тобой приклеим. Держи. Вот.
2: Ствол сперва приклеим.
1: Да, ствол мы приклеим к травке нашей, да? Вот давай вот сюда приклеим. Молодец. Вот сюда. Молодец. И теперь листву. Вот давай вот здесь вот склеивай. Листву. Вот какое у нас красивое зеленое дерево. Так. Давай вот здесь вот с краешку еще немножко подмажем. Молодец. Давай склеивай. Так. Какая красивая картина у нас получилась. Смотрите. Смотрите вы, ребята. Эту картину можно повесить над кроваткой, чтобы не забыть закаливаться.
2: Да. Да. Дорогие ребята, вы тоже сделайте такую поделку и повесьте ее у себя в комнате. И тогда вы никогда не забудете, как нужно закаляться. А еще лучше придумайте что-нибудь побольше того, что мы сделали. Возьмите, изобразите здесь себя, вашу маму или папу. Как вы делаете зарядку.
1: Или собачку, или кошечку.
2: Да, да, да. Как вы купаетесь, закаляетесь. И пришлите нам. Нам будет очень приятно. И в какой-нибудь из наших программ мы обязательно вам покажем ваши работы.
1: Да.
2: А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Завитки» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Однажды летним днем я наблюдал очень интересную картину. Курочка на лужайке перед домом гуляла вместе со своими цыплятами. У цыплят хорошее настроение, они бегали, резвились и абсолютно не подозревали, что через несколько минут пойдет сильный дождь. Крупные капли дождя стали падать на землю, и курочка распростерла свои крылья. Цыплята быстренько подбежали к своей маме и укрылись там. Минут 10 шел сильный дождь, мама промокла, и когда выглянуло солнышко, довольные цыплята выбежали из-под ее крыл абсолютно сухие. Тогда я подумал, что в нашей жизни хотелось бы, чтобы больше было таких мест, где мы могли бы укрыться. Укрыться и совершенно не переживать о бурях, которые происходят вокруг. Священное Писание нас вдохновляет очень точными словами. Бог – прибежище и сила наша, своевременная помощь в любой беде. Господь поддерживает нас тогда, когда нам негде укрыться, когда мы не знаем, где прятаться. Желаю, чтобы сегодня, даже если что-то случится в жизни, мы всегда помнили, есть Господь, который является нашим прибежищем.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог любит вас и желает вам счастья.
5: Для вас поет группа «Мост-Х».

жизнь, как сон, растворится в тумане. Но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты. Ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания. Но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Безопасность детей дома – вопрос, который родителям приходится решать постоянно. Мамы и папы предусматривают каждый нюанс, чтобы обеспечить безопасность грудного ребенка. С точностью до миллиметра выверяют расстояние между прутьями кроватки, пеленают малыша только на специальном нескользком коврике, измеряют температуру воды в ванночке термометром. Но настоящий труд начинается тогда, когда ребенок осваивает свободное передвижение по дому. О безопасности ребенка в доме, что может случиться и какова должна быть тактика родителей, расскажет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами будем говорить о безопасности ребенка в доме. Когда я нахожусь дома, и вообще, когда родители дома, чаще всего они считают, что все хорошо, все под контролем, ребенок никуда не денется, и с ним все будет в порядке. Но дети активные, и часто на, казалось бы, пустом месте случается какой-то неприятный эпизод. Скажите, какие места вы считаете в доме самыми опасными?
5: Ну, прежде всего, это окна. Это электроприборы, это бытовая химия, да, какие-то крепкие напитки, медикаменты, это острые приборы и это вода, ванная. Вот это самое, наверное, опасное. И это места, где стоят тяжелые предметы. Тяжелый телевизор, да, шкаф, на который тоже положили тяжелый предмет, чтобы ребенок не стянул это на себя.
4: Чем опасен доступ ребенка к бытовой химии?
5: Ну, дети у нас познают мир через рот, да? А они видят красивую упаковку, да, и им не скажешь, что вот это вредно, они не понимают. Им нужно это попробовать, да? Если это у нас щелочь, если это у нас кислота, ребенок может получить очень сильные ожоги. Ожоги пищевода, если он проглотит это дальше, ожоги желудка. Иногда они настолько глубокие, что прожигают ребенок себе даже до трахеи. Да? Тяжелые свищи, ожоги, тяжелые восстановительные операции в нескольких этапах. Да?
4: Я всегда думала, что такого быть не должно, потому что ну, это же невкусно. И я всегда была уверена, что ну, это, наверное, не представляет опасность, потому что ребенок, если даже захочет попробовать, он уже сразу же поймет, что это нехорошо и не станет. А столько случаев, действительно, когда дети, в общем-то, серьезные урон себе наносят.
5: Да, действительно, ребенок возьмет в рот, и он это выплюнет. Да, большую часть он выплюнет, потому что это невкусно, это жгется. Но какую-то часть он проглотит, и даже вот небольшой вот этой концентрации хватит для того, чтобы получить ожог.
4: А чем опасен доступ ребенка к алкоголю?
5: Для ребенка нужно меньше концентрации, да, чтобы получить отравление, токсическое отравление, впасть в кому, да, и в тяжелые летальные последствия.
4: Даже в кому?
5: Да? Конечно, идеально, если у вас дома не будет алкоголя.
4: Вообще?
5: Да, если что-то есть, ставьте, прежде, чтобы ребенок... И уж тем более никоим образом не показывайте ему на личном примере, да, как употреблять. Такие последствия могут быть.
4: Ребенок добрался до аптечки, нашел там разные цветные пилюли, таблетки, капсулы, сиропы, может быть, что-то в жидком виде, брызгалки какие-нибудь. Где должна храниться аптечка, чтобы он туда не добрался, и в то же время, чтобы лекарства оставляли свои свойства, потому что на всех лекарствах есть ограничения по температуре.
5: Да, если у вас лекарство хранится в холодильнике, вы ставите на самую верхнюю полку, обычно это закрывающаяся крышкой полки во всех отсеках, да, и храните их там. Если это остальные лекарства, они, как обычно, как правило, хранятся в темном помещении, вы в специальную аптечку, в специальную коробку и кладете вверх или закрывающиеся ящики, недоступные для детей.
6: То есть куда-то наверх?
5: А, да, да.
6: Так, чтобы это вообще никак не просвечивало и не было понятно, что там находится, да? Даже чтобы интереса, наверное, не возникло у ребенка.
5: Да, потому что детям вот все очень привлекательны, да?
6: Они еще гладенькие.
5: Они блестят, мама его лечит, ему дает таблетку, она ему дает витаминки, они вкусные. Ребенок, они очень часто в сладких оболочках, да, кишечно-растворимых. Ребенок проглотил. И одной он не ограничится. Если, особенно, это не какой-нибудь безопасный активированный уголь. Если это транквилизаторы, если это вещества, влияющие на печень, на нервную систему, тяжелые случаи, тяжелые последствия.
6: Угу. Что сделать, если мы обнаружили, что ребенок что-то вот такое наглотался?
5: Мама должна взять упаковку. Угу. Упаковку от лекарства она должна взять с собой. Ага. Немедленно мы вызываем медицинскую помощь. Мы даем ребенку большое количество холодной воды. Обязательно холодной, потому что теплая вода растворит лекарство. Теплая вода быстрее всасывается и быстрее попадет это вещество. Попробуйте вызвать рвоту ребенку. Мы даем большой объем воды и пытаемся вызвать рвоту ребенка. Если это отравление химическими средствами, бытовой химией, как мы говорили выше, ни в коем случае нельзя вызвать рвоту у ребенка, нельзя ему заливать какой-то другой жидкости, так как вы можете ему, если ребенок взрослый, можно полоскать рот холодной воды, выплюнуть. Если он будет глотать дальше, он распространит себе этот ожог. А если вы будете вызывать рвоту, да, вы сделаете только хуже. Вы увеличите степень ожога и распространенность этого ожога. Да? В этом случае мы сразу же обращаемся за медицинской помощью. Да? Если это лекарство, упаковка, вода и вызываем рвоту.
6: Угу. Понятно, спасибо. Вот у нас здесь есть разные мелкие предметы. Такие тоже красивые. Бусины, пуговицы. Дети находят булавки. Что делать, если ребенок это проглотил или подавился этим? Вот какая здесь, какой принцип действия здесь?
5: Ну, тактика разная, да. Рассмотрим с вами, если ребенок проглотил мелкие пуговки, угу, да? Вот не острые, да. Угу. Если ребенок проглотит круглый предмет, вы уверены, что он его не вдохнул, а проглотил, да? Угу. Мы сообщаем врачу и следим.
6: За стул?
5: За стул. Мы ждем, когда это выйдет, да? Если это не очень плотно и очень крупно. Смотрим за состоянием ребенка, потому что оно может где-то там повернуться по ходу кишечника, застрять. И смотрим, чтобы стул был регулярный, чтобы не было рвоты, чтобы не нарушалась моторика. Если это вдруг непроходимость, да, мы срочно обращаемся, пока нету никаких отмираний стенок кишечника, да, пока нам не нужно будет делать резекцию. Угу. Если вдруг какие-то нарушения. Если ребенок проглотил острый предмет, да, иголку, угу, да, вы уверены, что он ее проглотил, в этом случае мы как можно быстрее обращаемся за медицинской помощью. Да. Как правило, острые предметы, они у нас рентген-позитивные. Врачи делают рентген и следят, в каком месте расположено. Да? Если это еще в желудке, то мы можем сделать гастроскопию, щипцами удалить. Угу. Если это пошло ниже, дальше, то врач наблюдает по ходу рентгена, по ходу, как оно это проходит. Если где-то препятствие, да, срочно делают операцию. Как правило, детей кладут в стационар. Угу. Да? Что еще может наш ребенок, да, проглотить? Вот, например,
6: ну, массу всего может. Например, ну, да, магнит, да, может проглотить, магнит, да, или, да, батарейка.
5: Да, вот если, да. Очень опасны батарейки, да, на что мы обратим внимание, это батарейки. Особенно батарейки круглые, плоские.
6: Как круглые, таблеточка.
5: Как таблетки, да. Эти батарейки имеют свойство тем, что они прилипают к стенке пищевода. Mm. И у ребенка симптомы интоксикации, температуры. Родители не понимают, что происходит.
6: Можно подумать, что он просто заболел.
5: Да, просто заболел, а тем временем там идет ожог, сильнейший щелочной ожог, и прожигается стенка пищевода до трахеи, тяжелые последствия операции. Да, мы следим за батарейками. У нас отдельно все игрушки с батарейками обязательно прикручиваются шурупами. Нету никакой доступности. И израсходные батарейки мы утилизируем в специально отведенные места в магазинах, да, это вот если проглотил. Если ребенок у нас глотает гелевые шарики, да, которые вот способны увеличиваться в размерах, да, они у нас рентген негативные, их не будет видно, да, и мы следим за состоянием ребенка, да, если ребенок ухудшается состояние, это значит, произошла обтурация, непроходимость, и мы говорим об этом врачам, вот, и реагируем на это.
6: А если ребенок подавился?
5: Да, если ребенок подавился, это значит, что ребенок вдохнул, да, если у него пошло не в пищевод, это пошло в дыхательные пути. Вы должны убедиться, да, что ребенок действительно подавился. Как понять, что ребенок подавился?
6: Ну, у него затрудненное дыхание.
5: Да, он или не дышит, он синеет, да, он становится красным, он становится синим, он издает странные звуки, да, такие покашливания, или он не издает звуков вообще, да, странно, если маленький ребенок не издает звуков, да. И вот хотелось бы показать вам такие способы, да, на нашем малыше, как можно помочь ребенку освободить дыхательные пути от предметов. Если у нас малыш маленький, грудной, да, это будет один способ. Если ребенок постарше, если он уже большой, да, там 5-6-7 лет, вы не можете его так поместить на своей руке, я потом покажу другой способ. Вы увидели ребенка. Сначала вы поворачиваете его лицом к себе. Лучше все мероприятия проводить на полу. Или на диване, чтобы ребенок не упал. Вы нервничаете, он может выскользнуть, упасть, ударится. Да. Да? Вы садитесь на пол и дальше работаете с ребенком. Вы поворачиваете его лицом к себе, фиксируете головку, смотрите в рот. Если вы видите предмет, который торчит, вот прям в ротовой полости вы достаете его, и ребенок задышал, все.
6: Но да, здесь есть вероятность запихнуть его дальше, потому что у мамы трясутся руки от волнения.
5: Да, если его не видно... Видно очень далеко, вы не трогаете, потому что есть вероятность, что вы протолкнете дальше, он застрянет в голосовой щели, и произойдет рефлекторный спазм, и такой спазм снять очень тяжело. Поэтому если так вот не торчит вот прям вот из зубов, то мы проводим следующее мероприятие. Мы кладем ребенка подбородком на руку себе, ножки зажимаем под мышкой. Да? Голова у нас ниже попы. Если ребенок большой, крупный, то ноги вы можете положить просто себе, да? На ногу. Обязательно зажимаем ребенка, да? Рука под подбородком. И папа, если папа, он может просто нажимать
6: куда?
5: Сильными усилиями на спинку ребенка, рукой на спинку ребенка к грудке. 5 раз. Если мама, если она послабее, она может стучать. Да? Это должно быть резко, это должно быть сильно. Вот мы делаем такие 2, 3, 4, 5. Обычно на первом-втором стуке идет у нас выдох, вылетает этот предмет. Если этого не произошло, мы поворачиваем ребенка лицом к себе, перекладываем на другую руку, фиксируем ножки ребенка. 2 указательными пальцами ставим в одну точку ниже линии сосков, ниже, к животику, не к голове, а ниже. И 5 сильных вдавливаний, прям постарайтесь максимально сильно до позвоночника. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще должно на этом этапе все разрешится благополучно, ребенок откашляется. Если этого не произошло, вы опять быстро берете ребенка, переворачиваете, повторяете все заново. 1, 2, 3, 4, 5. Не задышал. 1, 2, 3, 4, 5. И так вы продолжаете. Это должно помочь. Если у ребенка вылетело, если появился хоть какой-то кашель, вы оставляете его откашливаться, потому что кашель намного лучше любых ваших мероприятий, постукиваний и потряхиваний. Он откашливается, он задышал. ребенок порозовел, все обошлось хорошо. Я рекомендую вам потренироваться, каждой маме потренироваться дома.
6: Заранее.
5: Это на кукле или на ребенке его, не стучать по нему. Вот именно вот эти перекладывания, чтобы в какой-то такой ситуации вы уже были готовы. Несложно. Зажали, чтобы ребенок не пал, чтобы вы были уверены.
6: Угу.
5: Если ребенок более старшего возраста, вы не можете его вот так вот положить, вам тяжело, да, и вот если просто надавливание, он уже, у него большая грудная клетка, вы применяете премхемлика. Вы подходите сзади, на уровне его грудной клетки. Ставите, если, или ставите себе, ну, вот у меня малыш, малыш, да, или, да, вот он должен стоять или сидеть, ну, просто вы обхватываете его сзади. Двумя руками скрещиваете руки. Вот так вот, перед его замок, перед нагрудной стенкой. И резкими движениями приближайте его к себе груди, как бы, да? Раз, три, четыре, пять. Да? Угу. Еще раз покажу так. Вы даже почувствуете себе, как вот даже ребенком вы себе прете, и вы чувствуете, как вы выдыхаете. Ребенок тоже должен выклешнуть это. В принципе, это применяется и для взрослого. В любой ситуации, когда подавился взрослый и нет кашля, он синеет, вы можете применить к нему вот этот прием.
6: Спасибо. Очень сложно детям объяснить, что не надо лазить в розетки, не надо обсасывать провода. Вот, например, мой ребенок очень любил кусать зарядное устройство, он его так вешал и здорово кусал, даже однажды испортил мне таким образом зарядку. Как же лучше обезопасить ребенка от электричества?
5: Ну, существуют специальные протекторы, да, вот заглушки для розеток, да, вы заглушаете розетки, если вам надо, вы достаете и этим пользуетесь, да, вы убираете провода, розетки старайтесь делать в недоступном месте, там, да, за диванами или повыше для ребенка, и следите за ребенком. Самое главное, в принципе, ребенок не должен оставаться без присмотра. А если случилось так, что ребенка ударило током,
6: да,
5: и напряжение большое, ребенок не дышит, первая помощь при этом изолировать его от электричества, да, каким-то предметом, который не проводит электричество, резина, дерево, вы отодвигаете его. И если ребенок не дышит, не подает признаков жизни, вы тогда делаете ему непрямой массаж сердца, да?
6: Угу.
5: Если грудничком, я опять покажу на нашей кукле, если это у нас грудничок двумя пальцами, если это взрослый одной рукой, постарше одной рукой, если большой, двумя руками, да? И количество нажимов у нас зависит от возраста ребенка. Чем меньше, тем чаще. Вот у маленьких 90 в минуту, у старших меньше, да? Вот, например, маленький, раз, два, три, четыре, вдох. Вы ему вдыхаете, закрываете нос, вдыхаете в рот. Если грудной, прям сразу в нос, в рот. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, вдох. Если ребенок задышал, или если вдруг у него не отключалось дыхание, вы облегчаете ему дыхание, открываете, обеспечиваете доступ свежего воздуха.
6: Кислород. Поговорим об игрушках. Какие игрушки более опасны для ребенка? Вот как раз, да, что он может, не знаю, проглотить и как себе навредить?
5: Ну, это все игрушки, даже мягкие игрушки, которые содержат мелкие компоненты, да. Ребенок может отгрызть.
6: То есть вот такая вот штучка, да, казалось бы, безобидный цветочек.
5: Да.
6: Он может его отгрызть.
5: Да. Ну, это все игрушки, которые не соответствуют по маркировке для возраста ребенка, да. А мелкие детальки он запихнет их себе угодно, куда в нос, в ухо, куда только не пихают детки, да. Вот. Нужно подбирать соответственно возрасту ребенка, чтобы было все безопасно, чтобы не было мелких деталей. Если у вас есть ребенок 12 лет, он играет в Лего, и ребенок годовалый, да?
6: Который обязательно придет и будет там же ковыряться.
5: Вы это все следите и отдельно убираете.
6: И я хотела еще спросить, вот у нас такие штуки лежат, это для чего?
5: Это для, по большей части, для купания в воде, да? Чтобы ребенок, это было не скользко, мы приклеиваем, и ребенок не скользит.
6: Он на присосках, да?
5: Он на присосочках, да, да, они бывают ковриками, бывают такими маленькими, или на скользкие поверхности дома, да. И еще вот по поводу воды, никогда не оставляйте ребенка без присмотра купаться. Если он уже умеет стоять и сидеть, если ему уже 5 лет, ребенок не должен находиться один.
6: Ясно. Спасибо большое. Было очень интересно, познавательно. Наш с вами цикл передач закончился. Мы вам очень благодарны за то время, которое вы нам уделили. Всего вам хорошего, счастливого пути. До новых встреч.
5: До свидания.
4: Подведем итоги. Любящие родители должны постараться максимально обезопасить жизнь своего ребенка, ведь у малышей еще нет страха и жизненного опыта. Постарайтесь просчитать на шаг-два вперед развитие опасных ситуаций и сделать все зависящее от вас, чтобы устранить их. При угрожающих жизни состояниях будьте готовы оказать ребенку первую помощь и своевременно обратитесь за медицинской помощью. И, конечно же, не оставляйте малыша без присмотра. Будьте здоровы вы и ваши дети. До встречи!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. В Священном Писании во втором послании Коринфянам в третьей главе есть интересный текст. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово». Интересно, о чем здесь говорится? И понять смысл этих слов нам поможет сегодня наш гость, священнослужитель, директор издательства «Источник жизни» Даниил Васильевич Ловска. Здравствуйте, Даниил Васильевич.
8: Здравствуйте. Сегодня в жизни у людей присутствуют две крайности. Одна из крайностей заключается в том, что люди склонны слиться с обществом или же с толпой людей и быть незамеченными. Uh-huh. То есть я живу, как все, никто меня не видит, никого я не вижу. Мы, в принципе, нормально себя чувствуем, когда нас не выделяют, и, соответственно, к нам не предъявляются какие-то требования.
7: Да, мы никому не мешаем, нам никто не мешает, да. Никого не напрягаем.
8: Да, есть и другая крайность людей, которая связана с тем, что, наоборот, люди пытаются подчеркнуть свою значимость, каким-то образом заявить о себе, и это делают чрезмерно. Да, настолько сильно делают, что порой думаешь, ну, для чего, для какой цели человек? Ну, наверное, это где-то действует.
7: Заявить о себе, вы имеете в виду своей религиозности, да?
8: Не только, вообще о себе заявить, о своей жизни, о своем умении, о своих способностях, о своих достижениях, да, чтобы его заметили. И всякий раз, когда подобное происходит в жизни человека, то здесь явно присутствуют эгоистические такие цели человека.
7: Тщеславие определенное.
8: Да, тщеславие, мне нравится, я хочу, чтобы обо мне знали. Но вот интересно, что когда мы говорим о христианстве в целом, то христиане призваны к тому, чтобы проявлять в жизни смирение. И поэтому где-то смирение, оно сопоставляется с тем, что ну, я буду кротким, не буду сильно выпячиваться, никто меня не заметит. На самом же деле, как только узнают о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа, то, соответственно, к нам и пристальное внимание. И зачастую нам кажется, что нас не видят, нас не замечают. Мы можем себе где-то что-то позволить. На самом же деле люди очень внимательно оценивают наш образ жизни, наше поведение, наши решения, которые мы принимаем, наши взаимоотношения друг с другом, наши отношения с теми, кто живет по соседству с нами. Да? Там, где мы находимся, где нас совершенно не знают. Да? Может быть, где-то в большом городе, когда в отсутствии близких людей мы можем себе что-то позволить. Но нас замечают, нас видят.
7: А вот сказано, да, вы письмо узнаваемое и читаемое. Узнаваемое, то есть христианина можно как-то узнать, получается, даже не зная его религиозной принадлежности, не зная о его вероисповедании, то есть его можно как-то внешне, что ли, узнать и понять, что вот этот человек христианин. По каким признакам, интересно?
8: Ну, внешне христианин действительно отличается, потому что, во-первых, его сразу же выдает его речь. Да, это речь скромная, она без брани, она за каждым словом стоит смысл, да, когда человек разговаривает. Его внешний вид христианина, соответственно, он отличается от всего того, что сегодня мы можем видеть в окружающем мире.
7: Ну, чем же, например? Ну, не все же христиане там какое-то специальное носят облачение. Наверное, это больше священнослужители, да, можно увидеть по рясе там, да, по кресту, по еще каким-то признакам вот таким. А обычного человека...

0: его поведение, это все выдает человека, даже если он ну, где-то как-то хотел это не сильно афишировать. С другой же стороны, когда мы как христиане себе позволяем что-то другое, то мы тем самым заявляем о том, что христианство, оно ничем не отличается. И нас, как христиан, читают, то есть по нашей жизни читают, кто мы есть, каков Бог, какая церковь. Иногда даже, к большому сожалению, можно услышать такие высказывания. Ты ходишь в ту церковь? Я не хочу в такую церковь ходить, если там все такие, как ты. Угу. Да? То есть о чем говорит моя жизнь?
1: Это как раз узнаваемое и читаемое. То есть люди читают наше поведение, читают нашу жизнь, смотрят, как мы реагируем в той или иной ситуации, и выносят суждение о той церкви, которой мы принадлежим. Да?
0: Да. Мы должны всегда понимать, что за нами всегда стоит общество, это верующих людей, если мы говорим о своей принадлежности, да, если мы каким-то образом где-то как-то об этом хотим сказать. С другой же стороны, если мы принадлежим к этому обществу, оно тоже стоит за нами. Угу. И всякий человек, общающийся с нами, он воспринимает и все общество, то христианское общество, к которому мы принадлежим.
1: Но вот помимо мимики лица, как вы сказали, помимо набора фраз и слов, отсутствия брани в речи, какой главный признак христианства? Почему вообще, в принципе, даже Господь говорил, что хотел бы, чтобы люди отличали его учеников христиан?
0: Наверное, один из таких ключевых моментов – это характер человека. Это то, как он, какие он принимает решения, как он реагирует на те или другие обстоятельства.
1: Ну а что именно в характере его должно быть?
0: Во-первых, смирение.
1: Смирение.
0: Да, во-первых, смирение. Во-вторых, почтительность, да, уважение к другим. Писание нам говорит очень часто о том, чтобы мы возвышали других, а смиряли себя. И как я отношусь к более старшему поколению? Насколько я оказываю им почтение? Насколько я прислушиваюсь к их мнению? Да. Как я реагирую, когда меня обидели? Mm-hmm. Я сразу обижаюсь, я сразу огорчаюсь? Или, может быть, я в порыве чувств готов еще сильнее обидеть?
1: Mm-hmm. То есть, в ответ.
0: В ответ, да. Тем самым пытаясь каким-то образом защитить себя. Знаете, очень часто происходит в нашей жизни склонность к реакции какой-то такой, которая совсем не характеризует христиан как христиан, постепенно. Мы не становимся сразу людьми вспыльчивыми, мы не становимся людьми, которые, может быть, ну, не совсем правильно где-то образ жизни ведут, не совсем делают то, что подобало бы делать, подобает делать христианам. Как-то рассказывали историю о том, как один человек увлекался сбором антиквариата в своем доме. И вот он однажды купил красивые антиквариатные часы. И установил их, запустил часы, маятник, все стало работать. А через время он стал замечать, что время неправильно показывает эти часы.
1: Ну, они же старенькие, это же антиквариат.
0: Да, но он же их отремонтировал, все как бы шло. И он долго исследовал этот вопрос, думая, почему они идут неправильно. И он взял эти часы и отнес их к мастеру, который должен был просмотреть. К большому удивлению, когда мастер раскрутил эти часы, он не нашел там поломки, но он нашел причину. И причиной была эта пыль, которая осела на смазку внутри всех механизмов, и она затрудняла хорошее легкое действие там среди этих деталей, что приводило к тому, что часы показывали неправильное время. Вот наше христианство, оно тоже так же связано с той пылью греха, которая вокруг нас окружает, да, которая постепенно осаживается в нашей жизни. Если раньше мы что-то говорили, это недопустимо в нашей жизни, да, то сегодня мы говорим, ну, мы
1: же бы нет,
0: в обстоятельствах таких живем, мы себя оправдываем.
1: Идем на
0: компромисс. Да. Согласитесь с тем, что то, что раньше мы называли грехом, сегодня мы называем «моя проблема». Да, то есть я не
1: даже
0: говорю,
1: в терминологии
0: да,
1: меняется.
0: Я не говорю, что это грех. Я не говорю, что Бог это запрещает. Я говорю, моя проблема, мне как-то надо ее решить. Да, мне нужно об этом молиться. Надо подумать, надо все взвесить. Нужно мне каким-то образом начать этот мой жизненный путь формирования. А пыль-то греха, она вокруг осаживается на нас. И поэтому мы порой даже сами того не замечаем, как изнутри мы начинаем меняться. Как изнутри мы начинаем, может быть, не так, как подобает тому реагировать на ту или другую ситуацию в жизни. И вот однажды в жизни Иисуса Христа он имел как бы, такую возможность заметить или же увидеть нечто в людях. увидеть нечто в людях, которое

0: Внешне, казалось бы, совсем, совсем другим. Эта история записана в одном из Евангелий, Евангелие от Марка, во второй главе. Здесь описывается история, когда Иисус Христос проповедовал, и к нему должны были принести расслабленного друга. Четверо друзей решили своего друга принести к Иисусу. Интересно, что здесь они пришли к дверям, двери закрыты или заставлены другими людьми. Пройти с носилками, с лежачим человеком достаточно сложно, препятствия очень серьезные. Они могли бы сказать человеку, ну, извини меня, мы все сделали, все, что могли, пробраться туда невозможно. Нет, они со своей стороны думают, что же можно предпринять. И предпринимают. Один из них остается возле этого расслабленного. Там водой попоить, в Палестине было жарко. Другой говорит, у меня есть веревка, бежит за веревкой. Третий бежит за лопатой. Четвертый бежит к хозяину дома договориться, кровлю будем разбирать для того, чтобы спустить этого расслабленного к Иисусу Христу. И они достигают своей цели. И когда они спустили этого расслабленного к ногам Иисуса, Иисус Христос, с одной стороны, вот здесь в этой книге мы читаем, Он, конечно же, отметил желание этого человека исцелиться. И потом мы здесь читаем о диалоге с человеком, с этим, с расслабленным Иисуса Христа. Но вот важная одна деталь здесь подчеркнута. В пятом тексте, во второй главе написано, Иисус, видя веру их, кого их? Друзей этого расслабленного человека, видя веру их, говорит расслабленному, прощаются тебе грехи твои, чада, прощаются тебе грехи твои.
1: Ну а расслабленный сам верил, что Бог его может исцелить?
0: Я
1: он
0: думаю,
1: же просто
0: что...
1: парализованный был, ну, в своем уме.
0: Я думаю, что он тоже верил.
1: Их, наверное, и его тоже, да?
0: Да, но интересно
1: и
0: было
1: друзей,
0: отметить, что Бог отметил веру друзей. Он не сказал, какие вы молодцы, что у вас идея пришла. Он не сказал, какие вы молодцы, что вот сбегали там веревку, лопату притащили. Как здорово, что вы договорились с хозяином дома кровлю разобрать. Это непросто. Это же потом ее надо тоже отремонтировать. Не бросишь же так все здесь. Но интересно, что он не эти вещи отмечает, а он отмечает другое. Он отмечает их веру в то, что Иисус может его исцелить. Иисус может поднять их друга. Иисус может изменить жизнь их друга. И поэтому они идут на эти шаги. Шаги, которые окружающим людям могут казаться абсурдными. Я могу себе представить, как когда тащили этого расслабленного на крышу, как многие стояли и крутили у виска пальцем и говорили, вы безумные люди, вы с ума сошли. Этот человек сейчас упадет оттуда, и вы не то, что ему поможете, вы уничтожите, убьете этого человека, он разобьется. Да?
1: Но демонстрация христианства в данном случае была что? Помощь вот ближнему своему, вот эта вера.
0: Бог увидел в них, что они верили, что Иисус может исцелить. И тем самым в своей вере они вот так и действовали. Когда мы живем на этой земле в современное время, видят ли окружающие люди, что мы люди верующие?
1: Что наша вера отражается в делах, в реальных.
0: Когда нужно сдавать экзамены, мы доверяем Богу или мы готовим шпаргалки? Когда мы хотим быть принятым на какую-то работу, мы идем и говорим, Господи, если Твоя воля, пусть оно будет так, как Ты это задумал. И если нам сказали нет, готовы ли мы принять эту волю Божию? Мы верующие люди? Или мы говорим, нет, я должен найти пути, я должен найти ходы так, этот начальник что-то не то сделал. Мы верующие люди? Или же мы своими силами, своими путями хотим достичь?
1: Но, с другой стороны, совсем недавно мы в одной из передач говорили с вами, что Бог, когда вмешивается в нашу жизнь, Он и от нас ожидает определенных действий. И даже когда Он воскрешал Лазаря, камень от гробницы Он повелел людям отодвинуть.
0: Поэтому и здесь Он позволил этим друзьям преодолеть препятствия, с которыми они столкнулись.
1: И разве Иисус уже совершил чудо.
0: Да, разве Иисус Христос не мог выйти в тот день из дома? Разве Он не знал, что там принесли расслабленного? Разве не могли пойти Его позвать и сказать, Иисус, наставник, учитель, там нуждающийся человек, он так долго этого момента ждал. Мы верим в то, что Ты можешь это совершить. Пожалуйста, выйди к Нему, исцели Его. Разве нельзя было сделать так? Но они сделали то, что было по их силам. Они не могли Его поднять. Это были Его близкие друзья. Но они не могли Его поднять. Да? Они не могли Ему дать силу в ноги. Ничего не могли подобное сделать в его жизни. Но они могли сделать то, что они сделали. Они Принесли веревку, принесли лопату, договорились, напоили его, уговорили, может быть, через крышу попасть в этот дом, потому что расслабленному тоже нужно было как-то убедиться.
1: И таким образом их вера во Христа, в его способность совершать исцеление проявилась в конкретных их делах, которые были видны всем и для нас до сих пор являются таким примером. А мне хотелось бы прочитать еще из Евангелия от Иоанна, из 13 главы, 35 текст. Там тоже Господь говорит об одном, и, пожалуй, это единственное, что Бог, что Христос, живя на земле, назвал главным отличительным признаком христианина. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Оказывается, не смирение даже первичное и не уважение, а любовь между собой. И как следствие этой любви уже она проявляется, где нужно, в смирении, да? Где нужно, в уважении, где нужно, в том, чтобы уступить место в транспорте, да, пожилому человеку или женщине беременной и так далее. То есть любовь, она первична, она фундамент для этого всего.
0: Но так? Если я не смиряю себя, то я не смогу созидать любовь. Угу. Поэтому все друг от друга зависит, все друг с другом взаимосвязано. Но что хотелось бы сегодня сказать, это то, что мы читаемы окружающими людьми.
1: Как письмо.
0: Нас читают подобно письму. И мы отражаем, Христовы ли мы, или принадлежим кому-то другому.
1: И по нам судят о Христе, о Боге.
0: По нам судят о Боге, да. Если мы вот так вот отреагировали на ту или на другую ситуацию, так судят и о Боге. Если мы негативно или же проявляя чрезмерную справедливость, удаляемся от милости и пытаемся наказать человека по справедливости, то так судят и о Боге.
1: Получается, нам все время нужно играть роль такого вот святого человека.
0: Нам не роль нужно играть, нам нужно
1: быть
0: жить,
1: им, жить так,
0: да. С Богом. И таким образом, живя с Богом, люди будут читать, чьи мы друзья. Нельзя, не зря же есть поговорка. «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Скажите мне, кто твой Бог, я скажу, кто ты. Пусть Господь нас благословит быть настоящим письмом Иисуса
1: Христа. Да, спасибо большое, Даниил Васильевич. Сегодня мы размышляли о том, как в жизни, повседневной жизни христианина окружающие люди судят о нем, о его вере, о характере Божьем. И Священное Писание говорит о том, что все мы, верующие во Христа, являемся его письмом, узнаваемым и читаемым всеми человеками. Да благословит нас в этом Господь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Зинаида Гиппиус. «Стекло».
2: В стране, где все необычайно, мы сплетены победной тайной. Но в жизни нашей не случайно, разъединяя нас, легло меж нами темное стекло. Разбить стекла я не умею, молить о помощи не смею. Приникнув к темному стеклу, смотрю в безрадужную мглу, и страшен мне стеклянный холод. Любовь, любовь, о, дай мне молот, пусть ранят брызги, все равно мы будем помнить лишь одно, что там, где все необычайно, ни нашей волей, ни случайно, мы сплетены последней тайной. Услышит Бог, кругом светло, Он даст нам сил разбить стекло.
1: Стихотворение «Гиппиус. Стекло» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о народном единстве. Конечно, есть очень хороший повод об этом говорить, когда в стране отмечается праздник, День народного единства. Но нам важно посмотреть, а какие корни этого праздника и почему сегодня отмечается этот день, отмечается этот праздник и что он собой означает. Конечно, сила страны заключается в народном единстве. Но всегда единство должно было на чем-то созидаться. Что-то должно быть центром этого единства. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, находим интересные исторические справки. Например, когда Христа должны были распять, в это самое время объединились иродиане и фарисеи. Они никогда не были друзьями, их никогда ничего не объединяло, они всегда друг друга ненавидели. Но когда у них появился общий враг, мы видим, что они объединились. Наверное, сегодня, если проанализировать все, что происходит в нашей стране и вокруг в мире, то кто-то пользуется подобными методами, чтобы внести разлад, чтобы как-то этого единства никогда не наступало. Но вы понимаете, что иногда есть даже такие тонкости, которые мы можем подметить. Это простая поговорка. Сытый голодного не понимает. То, как живет человек бедный, как живет человек богатый, они тоже по-разному живут, по-разному смотрят на свои проблемы и так далее. Но всегда есть что-то, что объединяет. Это может быть вера в Бога. Это какие-то такие факторы, которые, они незыблемы, они не стираются с годами. Давайте посмотрим еще на некоторые исторические справки. Своими историческими корнями данный праздник неразрывно связан со вступлением на монарший трон первого царя из рода Романовых Михаила. А произошло это благодаря событиям 1612 года, когда русская армия под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, это, кстати, очень интересная тоже историческая справка, освободила Москву от интервенции польских захватчиков. И вы знаете, что еще интересно заметить, что когда вот это все происходило, все назрело, несмотря на вот эти несомненные подвиги Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в ходе русско-польской войны, многие историки единогласно заявляют о том, что главными героями того смутного времени стали простые крестьяне, которые именно сумел преодолеть свою нетерпимость к власти, как народ, вот этот крестьянский народ, и объединиться в ополчение, одержать сокрушительную победу над иностранным интервентом, то есть тем, кто ворвался внутрь, инсайт, или как бы вовнутрь, интервент. Что мы можем сегодня сказать об этом? Конечно, правильно, когда народ объединен, когда нация объединена. Но вы понимаете, что это очень непросто сделать в многонациональной культуре. Потому что это должно включать в себя глубоко уважительное отношение к другой нации, к другому народу, к другой культуре. К сожалению, надо сказать, что сегодня мы не можем все где-то похвастать этим, что у нас это хорошо получается. Но не случайно в стране отмечается праздник, День народного единства, когда человек начинает понимать, что он часть определенного общества, и это общество, его нельзя оторвать от человека или человека оторвать от общества. Почему? Потому что мы живем в этом обществе. И поэтому интересно заметить, что в Писании, в Священном Писании, многократно Бог говорит о единстве. Более того, даже Христос молился о единстве. И давайте я хочу об этом сейчас прочитать. Прочитаем вместе с вами. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Это знаменитая глава молитвы Иисуса Господу. О чем? О чем Он молится? И вот 15 стих, 17 главы от Иоанна. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Какая красота! Вот о чем он молится, о чем он переживает? Не просто, чтобы Бог нас взял скорее из мира. Он говорит, чтобы в мире сохранил от зла. А что освещает человека? Истина, Слово Божье освещает, потому что написано «Слово Твое есть истина». А посмотрите теперь на 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, и да уверует мир, что ты послал меня». 22 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Здесь Христос подчеркивает свои близкие отношения с Отцом, что между ними гармония, нет разногласия. Сегодня звучат голоса о том, что третья личность Божества, она – это не личность, это вообще творческая сила Бога и так далее, и так далее. Вы знаете, я нигде не читал в Библии, хотя каждый год, прочитывая Библию от начала до конца, я не находил, чтобы было написано, что при входе в небесный город Иерусалим, когда Господь будет встречать спасенных, ключевой вопрос он задаст: «А ну-ка скажи мне мою природу Бога, как ты понимаешь триединство?» «А, не понимаешь, а как это ты мог допустить, что есть еще третья личность Божества? Это же не личность, это сила. Все, извини, до свидания». Такого не может быть. Везде будет задан вопрос: а как ты жил? А какие у тебя отношения были с Богом? А какой Бог мы будем познавать в вечности? Поэтому здесь Христос подчеркивает очень важную мысль. Он говорит: нужно единство, как у меня с Отцом, так и у вас должно быть единство друг с другом. Через это мир познает, что ты послал меня. То есть познать Иисуса можно тогда, когда мы живем дружно, толерантно. И вся проблема вот этого единства, почему оно такое хрупкое, почему оно рушится? Потому что есть нетерпимость определенная, есть, я бы так сказал, агрессия определенная. Конечно, она недопустима в религиозной среде. Просто недопустимо. Если человек посещает церковь, да, мы можем сесть с ним, поспорить даже, да, где-то, может быть, хотя слово не очень хорошее, ну, побеседовать, подискутировать, где-то высказать свою точку зрения, выслушать его. Но это не значит, что ему не место на нашей земле. Это не значит, что он не имеет права жить. Потому что даже по законодательству человек имеет право верить так, как он считает нужным. Но вопрос всегда надо задать: а твоя вера основана на чем? Основана ли она на Священном Писании? Можешь ли ты подтвердить то, что ты, почему ты так веришь и во что ты веришь, словами «так написано»? Так говорил Иисус. Так Он отстаивал правду, когда беседовал с сатаной, когда беседовал с людьми, когда Он отвечал им: «А не читали ли вы в Писании? А что говорит Господь? А что говорит Писание?» То есть это важный вопрос. Поэтому единство – это вообще, наверное, я бы сказал, величайшая добродетель. Потому что очень сложно добиться единства в семье, между детьми и родителями, между детьми, между родителями, на производстве, в коллективе. Я вот беседовал с одним преподавателем, который преподает в Южном федеральном университете, и он говорит, как его коллега на заводе работающий, тоже начальник, он говорит: «Слушайте, вы учите людей. Индивидуально прекрасные специалисты, но в команде не умеют работать». О чем это говорит? Что нарушаются какие-то принципы, где-то не хватает терпения, где-то промолчать, где-то уступить. Но тем не менее, когда вот я обратил внимание, сейчас была, ну, в новостях широко, простите, освещалась вот это событие, которое произошло, строительство Керченского моста. Над его созданием трудилось 1200 инженеров. Можете себе представить, 1200 человек, умных, мудрых, наученных, с высшим образованием, делают расчеты, и им нужно как-то научиться взаимодействовать. Мы не вмешиваемся в политику, мы не говорим «надо, не надо», «правильно, неправильно». Мы говорим другое, что чтобы что-то создать, нужно уважаемые действия, взаимопочтение, чтобы человек мог понимать. Почему развалилась Вавилонская башня? Почему она остановилась в своем строительстве? Почему люди разошлись? Потому что Господь смешал язык, и у них не было больше единства. Один не понимал другого, и они ничего не могли сделать, только как разойтись. Точно так же и когда мы читаем здесь, он говорит: «Да будут все едино». Поэтому у человека должно быть достаточно много благородства, чтобы, если человек имеет веру, основанную на Священном Писании, чтобы не спешить его умолить в своем сердце. Потому что ты еще не знаешь, а может быть, именно его Бог послал тебе навстречу, чтобы что-то открыть, какую-то истину. Но самое важное – это то, что когда у человека есть единство, заметьте, с такими людьми, ну, мы их называем сейчас проще, люди неконфликтные, например, Хорошо иметь такого соседа. Хорошо жить с такими людьми по соседству и приятно с ними общаться. Очень хорошо, если, например, это ваш зять или ваша дочь, или ваша невестка, например, да, и так далее. То есть человек не конфликтный, человек очень мирный, человек спокойный. С ним можно, как говорят, в разведку и в бой пойти. Но вопрос в том, что это единство всегда под пристальным прицелом сатаны. Потому что ему никогда не нравилось единство Божьего народа. Ему никогда не нравилась дружная семья. Ему никогда не нравилось все то, что является очень таким, ну, скажем, добропоказательным в вопросах такого дружбы и единства. Конечно, можно дружить, как мы уже сказали, против кого-то, но важнее вот это единство всегда искать вот в том коллективе, где ты находишься. Вы знаете, мы иногда так много решаем вселенских вопросов. Америка, Россия, Сирия, я не знаю, Дамаск, еще там все. Мы такие глобалисты. А когда приходим домой, а дома ладу нету, а что делать? Оказывается, нужно кое-что менять, нужно искать эту возможность единства, чтобы, когда ты приходишь на рабочее место, чтобы люди были рады, что ты пришел. Конечно, можно сказать, это он, это она, это они, из-за них у нас все не ладится. Но важно задать и себе вопрос, а почему с тобой не хотят люди работать? Почему у тебя не все так гладко? И это, кстати, очень серьезный вопрос, потому что можно говорить о единстве страны, о единстве, знаете, партии, я не знаю, еще каких-то континентов, а не иметь элементарного согласия с соседом по лестничной клетке, потому что каждый стоит на своем. Поэтому Христос молился Господу о том, чтобы было единство среди Божьего народа. Давайте прочитаем, что об этом думал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе. 1 Коринфянам, 1 глава. Давайте прочитаем. 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений». Обратите внимание на этот текст. «Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Очень интересно. Апостол Павел, ну, когда он пишет свое письмо церкви своей, современникам, в Коринф, это город, который был расположен, очень торговый, большой мегаполис тех времен. И вот он пишет церкви и говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и чтобы не было между вами разделения, чтобы вы были соединены в одном духе, в одних мыслях». Что является скрепляющим клеем единства? Мышление, мировоззрение. И хочу сказать, что действительно, когда человек много читает, когда он путешествует, когда он общается с разными людьми, с мудрыми людьми, у него расширяется его мировоззрение. Он немножко иначе начинает смотреть на некоторые вещи. Идет переоценка ценностей. То, ради чего вчера он готов был, не знаю, может быть, даже костьми лечь, сегодня оно уже немножко выглядит иначе. Ну, например, давайте, чтобы не быть голословным, когда человек говорит с мудрыми людьми. Кстати, сегодня у нас почему-то, у нас будет еще отдельная тема о пожилых людях, но старость не в почете. Но когда ты говоришь с пожилым человеком, у него, вот общаясь с ним, как бы, ты у него берешь вот эту мысль взгляда на жизнь. Когда он говорит: «О, сынок, это, знаешь, я когда был молодой, мне тоже много чего надо было. Сегодня у меня только одно, главное, чтобы ничего не болело». И ты начинаешь смотреть: слушай, для этого человека это важно, а для меня? Или, например, знаете, сейчас время, надо пахать, пахать, пахать, а потом уже будем жить. Знаете, сейчас надо заработать, пока есть возможность. А потом ты пообщался с человеком, он тебе говорит: я тоже когда-то так думал, что надо пахать, пахать. И что я напахал? Пожалуйста, у меня семья развалилась. А что, куда деньги делись? Не знаю, куда-то делись. Потихоньку все разошлось. И вот теперь я сижу, ни семьи, ни денег. И ты начинаешь менять свое мировоззрение, свой взгляд на понятие пахать, свой взгляд на понятие семья, свой взгляд на понятие родина, там, ну или еще какие-то вещи. Поэтому давайте еще раз посмотрим, что апостол Павел умолял людей быть едиными. Христос молится к Отцу и говорит то же слово: «молю, молю, чтобы они были едины». Значит, единство имеет большое значение. И я хочу сказать, что очень бы хотелось, чтобы, конечно, каждый человек вот в своей жизни ощутил вот это настоящее единство, когда он может работать в очень хорошем коллективе, в том коллективе, где его любят, где его ценят, где его уважают, где он чувствует себя нужным, важным, значимым и так далее. Вы представляете, какая радость? Человек 8 часов проводит на работе. А представьте, когда он, душа его не на месте, не рад. Это очень давит на него. Потом он приходит на взводе домой. И получается, что живем как электрики, да? Встаем с напряжением, живем с напряжением, или как можно сказать, встаем с сопротивлением, живем с напряжением, вечером искрим, а к ночи вырубаемся. Оно так, но вопрос возникает, а как правильно? Да, оно так есть, но а правильно ли это и как правильно? То, конечно, очень хорошо, когда мы можем начать в себе взращивать, культивировать понемножечку, по чуть-чуть вот этот неконфликтный дух. Когда вот есть люди, ты общаешься с ними, и они смотрят на тебя, и даже не успевая, не давая тебе шанс на что бы то ни было, сразу говорят: «О, это неправильно! О, я бы это не купил! О, я бы так не строил! Да зачем это надо?» То есть как бы изначально ставится барьер, хотя на самом деле нужно научиться просто эту, пусть даже правду, но мягко подавать. Очень многие люди сегодня хвалятся, что они не любят вокруг да около, они людям правду всегда в глаза говорят, а потом удивляются, почему они одни. Вы знаете, наш преподаватель Друми Юрий Николаевич однажды поведал такую историю, и мне она очень запомнилась. Легенда. Ходила правда по селу. И заходила то в один дом, и ее прогоняли. В другой дом, и опять ее прогоняли. В третий дом, и опять ее прогоняли. Обиделась правда и пошла домой. Пришла, зашла в дом, подошла к зеркалу и ахнула. Оказалось, что она голая. И оделась правда. И снова пошла по селу. И смотришь, приняли ее в одном доме, приняли ее в другом доме. И в третьем ей были рады. И возникает вопрос, а что было не так? Оказывается, можно одно и то же, но сделать совершенно по-разному. И наши конфликты, в основном то, что раздирает единство, единство в семье, единство на работе, единство даже в стране и так далее, как правило, это эгоизм. Или, как сказал очень хорошо один проповедник, это остаточный эгоизм. Что значит остаточный эгоизм? Представьте себе сосуд. Вы налили туда яд или кислоту, бутылка, вы вылили ее оттуда, налили воды. Можно пить? Нет. Но ведь там же нет яда, там же уже вода. Нет, потому что там еще на стеночках есть вот эта нечистота. Вот так и с нами. Мы вроде бы уже другие, вроде бы изменились, но какой-то эгоизм остаточный у нас все равно есть. Где-то мы кого-то подкусим, где-то мы кому-то что-то скажем не туда. И в результате получается, что это единство рушится. Но как бы хотелось, чтобы вот все-таки это единство, оно начиналось вот в маленькой ячейке, там, где вот мы находимся в рамках нашей семьи, потом в рамках нашего рабочего места, церковь и так далее. Я еще раз хочу подчеркнуть одну очень важную вещь, что религиозная нетерпимость – это вообще абсолютно недопустимые вещи в нашей среде. Потому что не может быть, когда человек идет к Богу, и как здесь апостол Павел умоляет Христа ради быть в общении с Богом и быть с Ним единым, и в это же самое время быть на очень больших напряжениях или, скажем, на ножах, в напряжении со своими коллегами, со своими друзьями или просто с людьми, которые какие-то вопросы веры понимают иначе. Может быть, им не открылось, а может быть, тебе еще не открылось. Почему мы можем демонстрировать и позволяем себе какую-то нетолерантность и веронетерпимость? Это неправильно. Христос никогда это не одобрял, и поэтому, когда Он жил на земле, мы видим, что Он ходил, посещал людей, Он делал какие-то дела. И когда видел, что создавалось напряжение, Он уходил оттуда. Возникает как бы картина перед нашими глазами. Христос дал нам пример. Конечно, проблема в том, что мы иногда думаем, что если я поддержал человека или, скажем, не высказался против, то это значит, я с ним заодно, я с ним буду одно и то же и так далее. Это же неправильно. Ну, конечно, мы должны учиться этому искусству. Когда ты ценишь человека больше, даже несмотря на то, что ты не разделяешь его точку зрения. Но человек остается человеком. Ты в рамках гражданского какого-то права, ты ему всегда подашь стакан воды, поможешь ему, поддержишь, но ты не разделяешь его взгляды, например, на какие-то аспекты, пусть богословские, духовные или церковные, религиозные. Ну и что? Но зато мы же сегодня люди, которые живем в одном социуме. И люди, живущие в социуме, они прекрасно понимают, что правило Иисуса, оно прошло сквозь века, сквозь тысячелетия, оно работает. А ведь как Христос сказал? «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди». Помните, что дальше? «Так и вы поступайте с ними». Это очень важно понять. Не как они со мной поступили, и я им так же сделаю. А Христос все ставит в совершенно правильную последовательность. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали? Ты хочешь, чтобы тебя кто-то периодически поддевал на работе, унижал, подсмеивал? Ну тогда ты так не делай. Вы знаете, мне один мой друг рассказывал про свою ситуацию на работе. У него есть один работник, который периодически приходит к нему, просит работу. И он говорит, я заметил за ним, что как только ему дашь деньги, у него сразу даже походка меняется. Он такой становится бравый, шутки меняются. Он приходит в бригаду, начинает со слов свою речь, типа того, ну что, бездельники, что сидим? Как только у него заканчиваются деньги, он опять скромный, опять нормальный, опять подходит, говорит, так и так, у тебя нет работы там для меня, я с удовольствием бы поработал. Да, есть, пожалуйста, иди работай, спасибо, спасибо. И шутки другие. Как только опять получил деньги, опять, ну что, бездельники. Вот и получается, что мы говорим о глобальных вопросах, страна, мир, единство двух континентов, двух стран, а на самом деле порою позволяем себе нарушать даже такие простые правила терпимости, уважения, когда ты просто как бы относишься к человеку с уважением. Вы знаете, мне нравится общаться с людьми, которые такие мультикультурные, я бы сказал. Они могли пожить в своей жизни где-то в разных местах, в разных странах, в разных культурах. И вот что меня поражает, это их отношение вот к другому человеку, инаковости другого человека. Это, конечно, ну, вызывает восхищение, потому что человек не виноват иногда, почему у него такое мировоззрение. Ну, оно у него такое, он так видит, так понимает, он другого не знает. И вот, когда ты начинаешь с ним общаться, ты ему делишься с ним своим, показываешь свое мировоззрение, свой взгляд, и ты обогащаешься. И тогда нету вот этого такого резкого, нетерпимого отношения. Есть уважительное отношение. И я бы очень хотел, чтобы мы, вот, будучи даже оставаясь патриотами своей страны, тем не менее проявляли вот эту толерантность, определенного рода терпение к точке зрения других людей. Вы знаете, я вырос на Кавказе. Я прожил на Кавказе, и мне нравится Кавказ, я люблю Кавказ. И что я заметил? Когда начинается конфликт? Конфликт начинается тогда, когда что-то одно, пусть даже хорошее и правильно, начинает выпячиваться. Возьмите две культуры, например, представители армянского народа и представители грузинского народа. Я вам хочу сказать 100%, потому что бывал и в Грузии, и у меня много друзей среди армянского народа и жил среди них. Но что хочу сказать, у них, у обоих народов шикарная кухня. Шикарная, просто кто кушал грузинские блюда, всевозможные там эмеретинские и прочие лаваши, да все, это просто невозможно не полюбить. А знаете, где проблема начинается? Проблема начинается тогда, когда кто-то начинает говорить, вот это неправильно, это не еда, самая лучшая еда это вот это. Все, вот тут начинается война. Потому что у украинского народа самые шикарные, как вы понимаете, блюда – это вареники, это еще там какие-то налысники, как они их называют. То есть это вкуснейшее. Так почему бы нам не научиться мириться друг с другом и вот брать друг у друга лучшее и делиться, и хвалиться этим и так далее? Нет, мы начинаем подавлять одно, возвышать другое. Тут же начинается конфликт, начинается противодействие. Не случайно Христос молился Отцу, чтобы все были едины. Но, друзья дорогие, если едины должны быть просто граждане страны, то не тем более ли должны быть едины люди, которые имеют познание о Боге, люди, которые читают Священное Писание, люди, которые молятся, разве они могут быть агрессивными? Разве они могут быть мстительными? Разве они могут быть кровопролитными? Конечно, нет. И поэтому сегодня, когда мы общаемся с представителями ислама, я много раз разговаривал с людьми, они говорили, ислам и вот то, что мы называем сегодня радикалы, да, боевики, это совершенно разные вещи. Поэтому Господь один, Он дал нам волю свою, Он дал нам слово свое. И Он очень хотел бы, чтобы мы были вот едины, потому что как родителям приятно смотреть, что их дети дружно живут. Как приятно видеть, что они делятся. Как приятно знать, что они не подерутся и не переломают и не разобьют все то, что вы для них перепоручили. Вот точно так же и Господу приятно видеть, когда Его народ единый. Единый народ, единая семья, единая страна. Поэтому приятно, когда ты встречаешь человека. Да, он может жить в маленькой стране, может быть, не самой богатой, но говорит, что мне нравится моя страна, я живу здесь, я стараюсь сделать ее каким-то образом лучше. Вот пусть этот же принцип и это правило будет и у нас. Чтобы мы не просто, знаете, день календаря перелистнули и, как некоторые сегодня это расценят, больше как повод, чтобы выпить. Ну разве в этом единство? Да, бутылка объединяет, но поверьте, на короткое время. А потом? А потом начинаются совершенно другие вопросы. А потом начинаются горе и слезы. И как говорит Священное Писание, не смотри на вино, как оно искрится, как оно ухаживается. Оно впоследствии как аспид укусит, и как змей, и как скорпион ужалит. Поэтому, дорогие друзья, хочу еще раз всем пожелать доброго единства. Не будем говорить о вселенском, будем говорить о нашем местном. Но хочу сказать, что очень скоро будет встреча всех времен и народов, когда Господь поднимет всех праведных от времен Авеля до наших дней. И будет встреча на облаках, когда уже никто не будет разлучаться, никто не будет драться, никто никому не будет ничего доказывать, потому что все будут едины во Христе в присутствии самого Бога. Потому что Бог, Он наш Творец, Он наш Господь и Создатель. И нам негоже сегодня драться и иметь какие-то разделения. Я желаю всем пережить это единство. Я желаю, чтобы каждый прочувствовал вот эту красоту, когда что-то цельное, что-то красивое. Пусть Господь благословит и нас, и наши семьи быть такими. Всем желаем всего самого-самого наилучшего.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит.
5: Разумеется, человеку необходимо знание Библии, это удивительного памятника истории человечества.
1: В этой программе сотворчество Бога и человека, близость Библии и литературы, ценность шедевров литературы.
3: Происходит уникальное в истории сотворчества Бога и человека. Это великое событие, когда человек становится соучастником вот в этом священном деле. Бог вдохновляет древнего семита, посылает ему свои вести, а тот формулирует и записывает. И так спустя тысячелетия мы получили Библию как Слово Божие, в создании которого человек принимал самое непосредственное участие.
6: Горький говорил о том, что писатели Библии пишут в небольших словах очень точно, красиво и выразительно. Советским писателям говорил, надо учиться писать у библейских авторов.
4: Библия и литература очень близки. Но, собственно, ведь Библию мы можем рассматривать тоже как литературу. Это как одна из точек зрения на книгу. Они очень близки. По сути, Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит, зиждется, основывается. И Библия проходит сквозь все произведения. Вот мне сложно представить какое-либо произведение русской литературы, к примеру, для которого Библия не играла бы никакой роли. Потому что в Библии пропитано мировоззрение человека, русского человека, христианского мира. И поэтому это мировоззрение, даже если человек атеист, он будет с ней дискутировать, он будет с ней спорить, он будет, может быть, ее высмеивать где-то, но при этом он не может без нее. И любое произведение, возьмите Пушкина, «Золотой век русской литературы», там Библии сплошь и рядом. Там все в Библии. Возьмите Пастернака, «Доктора Живаго». Стихи, да там почти все Библия. Возьмите современную литературу, возьмите мною очень любимого Фазиля Абдулловича Искандера. И там сплошь и рядом Библия.
3: По сути, библейские авторы, сами того не сознавая, создавали, облекали в священные слова вести, в соответствии, вести Божие, разумеется, в соответствии с литературной формой. Напомню замечательную фразу экклезиаста: «Старался экклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написанные им, верны». Это сказано в 12 главе. Поиск адекватного изречения, а на языке науки это означает поиск литературной формы, обнаружило колоссальные творческие способности древних евреев, в опыте которых сложились ведущие европейские и древнерусские литературные жанры. Я имею в виду жанр исторической хроники, проповеди, пророчества, также эпос.
4: Возьмем поэму Александра Блока «12». Она для меня очень близка, поскольку, когда я учился на филологическом, я сорвал две пары. Была история изучения 12 Блока, и то, как преподносил это преподаватель, ну никак не шло с моим прочтением. Там ведь 12 человек, их имена Петруха, Петр, Андрюха, Андрей. А в конце концов Иисус идет перед этой метелью. И мы тут же начали дискутировать. Возьмите «Мастера и Маргарита». Многие христиане не любят, ненавидят там, хулят «Мастера и Маргариту». Булгакова. А мне кажется, очень достойная книга. Нужно понять, что хотел сказать Булгаков, изображая Иешуа, Пилата, Иерушалаим, и все изменится. Очень многие, кстати, пришли к Библии и впервые услышали об Иисусе Христе благодаря, кстати, Булгакову.
3: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный. Иначе говоря, это способ достучаться до ума наших современников и опосредованно через образы, идеи, классика сеять семена Евангелия на почве их сердец. Мы живем в литературоцентричной стране, и это исключительно важно. Но вопрос, тем не менее, непростой. Для некоторых верующих этот вопрос является проблематичным. У многих сложилось представление, что культура есть нечто чуждое, сомнительное и неприемлемое для христианина. Соответственно, и литература, поскольку она есть часть культуры. Но это не совсем так. Есть явления культуры, которые действительно чужды и неприемлемы. Здесь спорить не о чем. Однако всем нужна мудрость и золотая середина. Крайности, мне думается, бесплодны, опасны и бесплодны. Следовательно, Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Я убежден, что «Мастер и Маргариту» можно смело читать. И даже детям в 11 классе, в связи с тем, что она идет по школьной программе. Смотрите, там есть такой нюанс. Это не исторический Иисус, это не библейский Иисус, безусловно. Но в нем есть некоторое эхо, которое может быть интересным и полезным. Два слоя романа. Есть действие, которое разворачивается в Москве сейчас. Там есть мастер, и там есть Воланд. И одновременно есть роман мастера, где есть и Иешуа, и есть Пилат. Они запараллелены. Это, в принципе, одни и те же фигуры. Мастер параллелен Иешуа. А мастер далеко не плохая фигура. Интересная фигура. Спорная фигура, сложная фигура, непонятная фигура, но тем не менее. И есть Воланд и Пилат. То, как представлено зло в романе, это, конечно, возмущает. Даже эпиграф Булгаков берет из Гёте, из Фауста. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но так не бывает, безусловно. Но это попытка примирить зло в лице Пилата и Воланда. И зло это, по мысли Булгакова, необходимое зло. В принципе, здесь есть некое созвучие с Библией. Ведь Ассирия – страшная империя. Дикие варвары, организованные варвары, которые нападают на Иерусалим, захватывают в плен, убивают и кожами убитых обтягивают стены. Это дичь! Или Вавилон, может быть, не такой дикий. Ну, персы, конечно, по-другому. Но греки, потом римляне, страшные распятия вдоль, скажем, Аппиевой дороги. Все революционеры распяты, и они должны видеть, проходящие в Рим, идущие в Рим по этим широким дорогам, должны видеть, что чем будут платить люди, которые восстанут, поднимут восстание против власти Цезаря. И вот это, ну, дичь, простите, это дикость, это... Этот ужас военный, ужас проклятия в Библии есть. И Ассирия, Вавилон, и Рим, разрушение Иерусалима, они служат наказанием Божьим отступившему народу. В этом смысле и Воланд, и Пилат в какой-то мере могут быть наказанием. Зло может быть использовано Богом для наказания народа за отступление. Поэтому здесь есть некие мотивы, перекликающиеся.
3: Вспомни другие жанры. Любовная лирика, песни-песни. Хотя символичность текста этой удивительной книги дает возможность интерпретировать ее и как аллегорию. Книга «Свирь». Жанр апокалипсиса, книга Даниила. Философская поэма книги Иова. Притча, как афоризм, да, книга притчи. И это еще не все жанры, которые обнаруживаются в библейской литературе, которую мы называем словом Божьим. Библия описывает реальность по законам литературы. Это кажется, может быть, даже странным и необычным, и, может быть, парадоксальным. Что это значит? Это значит художественно, реалистично, на языке образов, а не в жанре проповеди с прямым назиданием. Возьмем, например, повествование об Иосифе и его братьях. Один ученый замечательно сказал, эта библейская история представляет собой

0: Роман порождает гигантский по замыслу и объему роман 20 века. А ведь концептуальная нравственная основа этого текста, точнее текста немецкого автора, это ценности священного писания.
1: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, и пали пред ним на землю. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Иосиф больше не мог сдерживаться перед всеми слугами своими и велел им оставить его. Когда те удалились, Иосиф открылся братьям. Рыдал он при этом так громко, что египтяне услышали и узнали об этом во дворце фараона. «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова. Стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне!» — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет!» — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
2: Но авторское мнение, будь то писатель, или режиссерское мнение, будь то театр, это ведь интерпретация. И все знают, что автор, режиссер привносит свое, свой взгляд. Скажем, прихожу я в современный театр на постановку «Ревизора» Гоголя. А там от Гоголя, на мой взгляд, и ничего не остается практически. Автор настолько переосмыслил это вот в каком-нибудь постмодернистском ключе, авангардистском ключе, что я, допустим, с первого взгляда ничего там не вижу такого. Но это не Гоголь во плоти, это не ревизор буква в букву. Это некая мысль по мотивам этого. Поэтому авторское перевоплощение, оно не претендует на историчность, на богодухновенность. Но это некое осмысление фигуры Иисуса, скажем, в начале 20 века в Москве, в первой его трети. И это тоже достойно внимания. Ведь автор не просто так пишет. Есть некий замысел. Булгаков еще специфический, мистический писатель, как он писал в своем письме Сталину. И поэтому мы пытаемся понять человека, не осудить человека, послушай, что ты написал. А почему он так написал? А что он хотел этим сказать? Мы пытаемся разговаривать с ним, а не просто ему вталдычить, как правильно и как неправильно найти. Мы разговариваем с человеком, который имеет право иметь свое мнение, пусть даже неправильно.
0: Библия стоит у истоков возникновения мировой литературы. По сути, как точно выразился Сергей Аверинцев, Библия – это маленькая литературная вселенная, которая, уточняю я по-своему, дала импульс развития литературы во всех великих

0: других цивилизациях мира. В этом смысле литературу создают не сибариты и эстеты, а вполне серьезные духовные люди, поэтому отчасти снимается вопрос важности или неважности литературы.
1: Классика, Пушкин, пророк. Ведь как это замечательно гармонирует с Исаии 6 главы. И одновременно с этим, если мы говорим об этом в контексте интертекстуальности, очень интересно, Пушкин разговаривает, по сути, с Исаией. И язык специально берет архаизированный. А дальше появляется новый, появляется Михаил Юрьевич, который разговаривает с Пушкиным и с Исаией. Если у Пушкина стихотворение заканчивается помазанием пророка, его готовностью идти, но мы ведь не знаем, что будет дальше. Пушкин не пишет. А Лермонтов начинает с того, а как пророка приняли? Точнее, не приняли. И они разговаривают друг с другом. При жизни встретиться не могли, но через литературу мы можем обсуждать темы вечные, Библии заданные, Библии обозначенные. И таким образом мы включаемся в разговор веков, столетий, тысячелетий, когда говорим, слышим голос Пушкина, слышим голос Лермонтова, слышим голос Исаии, и вдруг высказываем свое мнение. Мы включаемся в этот диалог, в это рассуждение над Библией. И даже отрицание, человек, отрицающий Бога, хочет или не хочет, говорит о Боге. И это, на мой взгляд, продуктивно.
0: Вопрос, однако, остается сложным, противоречивым и побуждающим к размышлению. С одной стороны, Слово Божие, и это не подлежит никому сомнению. С другой стороны, Библия – это гигантское зеркало, в котором отражается божественное видение мира, человека и всего сущего. А светская литература – это земное зеркало, отражающее реальность живых людей, живущих с Богом и без Бога, но реальность осмыслена через призму библейских ценностей. Я не раз говорил студентам, и это, кстати, отражено в предмете, в программе по предмету вершины русской и зарубежной литературы, что с точки зрения христианина художественная литература отражает извечный конфликт человека с Богом, тяжбу с самим собой за нравство самоопределения.
1: Авторы могут попытаться вникнуть в чувственный мир Библии. Ведь Библия, если мы сопоставим ее с художественной литературой, ну, с реализмом второй половины XIX века, она суха. Мне как-то стало интересно. Вот я для себя решил выписать все библейские портреты. Исфирь была красива лицем и красива станом. Иосиф был красивым лицем и красив станом. Давид был красив лицом, красив станом и белокур. Саул был выше от плечей своих всех вокруг него. Ух ты, попробуй составить фоторобот. Они все на одно лицо тогда получаются. И в этом смысле она проигрывает литературе, где мы читаем описание мелкой, шаркающей походкой в таком-то одеянии. Мы видим глаза, лицо, видим, как уголки губ, они подняты, приопущены, мы видим все. Но для фантазии остается мало места, для воображения остается мало места. А Библия предоставляет огромный коридор. Вот тебе человек. И ты можешь пытаться проникнуть внутрь текста, вчувствоваться в текст для того, чтобы представить себя в том времени, в тех обстоятельствах, в тех проблемах. И здесь литература может помочь нам, потому что другие люди, великие люди, талантливые люди, люди вдохновенные пытались понять то же, что пытаюсь понять я. И почему бы мне не прислушаться к тому, что говорили они и что видели они? Прислушаться, но не принять это за истину, а прислушаться и соотнести, насколько созвучно и гармонично это с тем, что говорит текст, и с тем, что я себе представляю об этом же.
0: В этой связи литература для христианина – это не только обыденное явление культуры, так сказать, профанное измерение человеческого бытия, сколько человековедение, или даже, можно сказать, боговедение, постигая судьбы реальных персонажей. Читатель в то же самое время постигает промысел Божий о мире и человеке. По существу, речь идет о шедеврах, которые содержат в себе вечные темы и ценности, то есть те произведения, которые написаны людьми, для которых Бог был мерой вещей.
1: Что касается примеров, вот современный пример, уже вот наши 90-е годы, у Фазилия Искандера есть стихотворение «Молитва». «Господь, Наш путь с тобой завещан, спаси, не требуя причин. Боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин. Интересное стихотворение, но смотрите, как звучит молитва. Он уже подает в самом названии, что это не просто стихотворение. Это не отвлеченное стихотворение. Это жанр молитвы. А это непосредственно библейский жанр. Это книга Псалтирь у нас есть. Да и сколько молитв в Библии. И мы уже пытаемся читать это четверостишье, странное, может, немного эпатажное, в контексте молитвы. Что ж тут такого молитвенного? «Боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин». А ведь Господь создал нас с определенным замыслом. Женщины должны быть женственными, это их предназначение. Мужчины мужественными, это их предназначение. А что делал дьявол? А дьявол все меняет, все путает. И мы вдруг видим женственных мужчин и мужественных женщин. И из этого ничего хорошего не выйдет. Из этого каши не сваришь, и толку не будет. И семью не построишь. И вот, пожалуй, самое страшное в человечестве, это когда мужчины и женщины меняются ролями. И вдруг в чем молитва? Господи, а да совершится твой замысел. Пусть женщины будут женственными, а мужчины мужественными. А здесь тоже есть подделка у дьявола. Вот знаете как, я разделяю, к примеру, маскулинность и женственность, и мужественность. Маскулинность – это некая самцовость, а мужественность – это вот то благородство, та смелость, та мудрость, та честность. И женственность тоже, вот есть феминность, я называю. Это тоже вот такой признак определенной самцовости. А женственность — это другое, библейское. И нельзя мешать понятия, менять понятия, подменять понятия. И вдруг Искандер говорит глубокую вещь. Говорит, я боюсь больше всего, когда замысел Божий попран. Когда женщины становятся подобными мужчинам, а мужчины — женщинам. И все в тартарары летит, и все основы крушатся и рушатся. И простите, это стихотворение, это вот, это наше время. И библейские мотивы, библейские основы звучат в них современным, актуальным, насущным языком. Языком великой, глубокой, серьезной поэзии. Искандер — это величина.
0: Если вернуться к Библии, она открывает нам великие тайны мира, до которых не может додуматься человек. Я перечислю хотя бы некоторые из них, ключевые. Трагедия бунта Люцифера, восставшего против Бога. Затем грехопадение первого человека, расколотость мира. И Христос как звено, примиряющий и снимающий трагическую расколотость. Это вот именно фундаментальное откровение, недоступное человеку. А в литературе, в судьбах героя, представлена трагедия человека. Литература изображает человека падшего, самоопределяющегося в логике своего автономного сознания. Известный мыслитель Чаадаев очень точно сказал:
2: «События допотопные, рассказанные в книге «Бытия», совершенно принадлежат истории. Без них шествие ума человеческого неизъяснимо. Без них всякий подвиг искупления не имеет смысла. А, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики. Все тьма и бессмыслица».
0: Вот так ярко, мощно и, мне думается, убедительно. Вот в этом смысле литература не менее поучительна, чем уроки библейских героев, судьбы которых искорежены последствиями грехопадения и своеволия.
3: Вы знаете, в свое время мне посчастливилось проходить стажировку в немецком городе Айхштете. Это Бавария, это один из немногих в мире, ну, в общем-то, это католический университет. Я там проходила стажировку, вот готовясь к своей докторской диссертации по проблемам взаимоотношений религии и церкви и государства на примере ФРГ. И часто ходила пешком. От небольшой городок, от университета до квартиры, где я жила, и проходила через небольшой рынок. И с тех пор у меня дома висит вот такое художественное произведение, которое я купила там, в Айхштете. А это «Die betenden Händen» Дюрера. Это «Молящиеся руки Дюрера». Протестантское же искусство. протестантская, которая продавалась в католическом, прям до мозга костей, городе, да, с католическим университетом, который, это частный католический университет. И так мне эти Беттенденхенды, молящие с рук, так они мне нравятся. Это из дерева сделанные, вот, да, там не бог весть, не золото там никакого, не серебра, но это вот чувствуется настолько это... Вот проникновенно, это вот просьба человека, это желание быть услышанным, и это надежда великая. И главное, что вот эта толерантность, это уважение в данном случае, то, что в католическом городе я приобрела художественное произведение Дюрера, протестанта, да? Вот этот момент. Это. И в Туле у нас, например, есть на одной из церквей, по-моему, баптистских, если я не ошибаюсь, вот символ молящихся рук. Я к чему это сказала? Я говорю к тому, что Библия, в том числе, которая является источником и художественного образа какого-то культуры в широком смысле слова, как бы очень хотелось, чтобы это было символом мира. Уважение, но никак не раздора.
4: Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешение наше превыше голов наших терпит всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их – покаянием, слезами и милостынью. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божья, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия Небесного не лишиться. Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжкие ведь они, ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Андрей Балканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте! Рассматривая жизнь и развитие ребенка, можно отметить несколько кризисных или, как мы называем, переходных периодов. Первый кризис ребенок переживает при рождении. Он родился на белый свет, ему перерезали пуповину. Для него все новое, он не понимает, что происходит, он кричит и протестует. Следующий период – возраст 1 года, когда ребенок начинает ходить. Затем возраст 3-5 лет, затем 6-7 лет и возраст полового созревания или переходный период. Исследователи говорят, что существует 2 периода, когда конфликт с родителями достигает максимума. Это в возрасте 2 лет и в подростковый период. Эти 2 этапа связаны между собой одной общей темой – независимость. Думаю, многие родители могут вспомнить, как ваш 2-3-летний малыш демонстрировал свою независимость, забирался туда, где вы его не видели, рисунки на обоях, выброшенные вещи из шкафов и примечательные фразы типа «я сам», «я сама», желание гулять по улице самостоятельно, а не держась за руку родителей и не сидя в коляске. Второй период обострения конфликтов между ребенком и родителями – это период полового созревания или подростковый период. И этот конфликт связан с борьбой за независимость. Конечно, подросток в сравнении с ребенком обладает гораздо большими возможностями, поэтому нарушает более глобальные правила, что приводит к более серьезным последствиям и конфликтам с родителями. Иначе говоря, родители должны знать, что происходит с ребенком и как реагировать на поведение своего подростка. Одной из главных ошибок родителей является то, что стремление к независимости подростка они истолковывают как нежелание общаться с ними. Наша задача – поощрять стремление к независимости, но и удовлетворять потребности в любви и общении. Подросток хочет быть частью семьи, но при этом он хочет быть независимым от семьи. Часто это выражается как потребность в личном пространстве. Подросток не любит показываться с родителями в обществе, особенно если существует вероятность встретить там своих сверстников.
1: Мамины секреты.
2: Если вы планируете поход за покупками с подростками, а он просит вас высадить за квартал до магазина, не гневайтесь на него. Войдите в его положение. Если вы идете на прогулку всей семьей, иногда позволяйте ему быть дома одному. Если до этого возраста ваш подросток жил с младшей сестрой или братом в одной комнате, то существует вероятность, что он начнет просить отдельную комнату. Если у вас есть такая возможность, удовлетворите эту просьбу, и это найдет отклик в душе подростка. Так же, как подростки нуждаются в физической независимости, они нуждаются в эмоциональной независимости. Если раньше ваш ребенок рассказывал вам, какой сон он видел, что произошло в школе, о чем они разговаривали с друзьями, то теперь он замолчал. На все расспросы отвечает однозначно: «Все нормально, все как обычно, ничего особенного». Если мы попытаемся расспросить о более личных делах или мыслях, подросток может даже обидеться. Уверяю вас, ничего страшного в этом нету. Их молчание вовсе не означает, что они скрывают страшную тайну. Ведь вы же не делитесь с ними всеми своими переживаниями. Взрослеть – значит уметь выбирать, когда делиться, а когда нет. И наша реакция должна быть адекватной. Я знаю, что ты уже достаточно взрослый. Ты не всегда хочешь делиться со мной. Но знай, если ты захочешь мне что-то рассказать, я всегда готова выслушать тебя. Существует такое понятие, как общественная независимость. Эта потребность может выражаться по-разному. Подростки часто выбирают друзей вне семьи. Он не хочет проводить время с семьей. Он предпочитает вам своих друзей. Поэтому, если на каком-то семейном мероприятии вам важно присутствие вашего подростка, начинайте переговоры заранее. Уговаривайте, убеждайте. Ищите пути к его сознанию, но ни в коем случае не разрывайте все ваши связи. Ваш подросток должен знать, что независимо от его решения, от его присутствия на этом мероприятии, вы его любите, и он остается частью вашей семьи. Возникает вопрос, неужели для того, чтобы сохранить отношения, необходимо идти на поводу у подростка? Очень хороший вопрос. Об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
3: Предай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Любите ли вы быть на первом месте? Я думаю, конечно, если вы уже взрослый человек, то скажете: да, мне это уже не свойственно. Это, скорее всего, подходит детям, молодежи. Но на самом деле это не так. Даже взрослый человек любит быть первым. В Священном Писании есть об этом очень интересная история, записанная в Евангелии от Луки в 14 главе. Иисус Христос говорит, замечая, как званые выбирали первые места, сказал притчу: «Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, что кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда будешь зван на пир, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящим с тобою». Дорогие друзья, а что происходит вообще? О чем говорит Иисус? Дело в том, что в восточной культуре это было естественно. Люди рассаживались, когда собирались на какое-то собрание, мероприятие, или просто это было принятие пищи, рассаживались по иерархии. Во главе был хозяин дома или самый почетный гость. Мы говорим «рассаживались». Да, замечу, что в восточной культуре люди очень часто возлежали, даже когда принимали пищу. И вот там, где возлежал хозяин дома или самый почетный гость, это и было первое место. Ну, может быть, туда гость и не торопился, но, по крайней мере, занять место справа или по правую руку от хозяина или от почетного гостя – это было самое почетное место. Далее, по значимости, располагался следующий слева. Потом также справа, слева, справа, слева. И вот так по иерархии значимости человека. Иисус Христос говорит о том, что некоторые люди, придя раньше, занимали место поближе к хозяину дома. Таким образом, они считали, что если это произойдет, то все будут думать, что я почетный гость. Может быть, номер один, или два, или три, или четыре. Ну, по крайней мере, не самое последнее место. Иисус же говорит, нужно поступать совершенно по-другому. Занимай самое последнее место. И когда хозяин дома зайдет, увидит тебя и скажет: ну ты же мой самый почетный гость, проходи. Хуже будет, если произойдет наоборот. Когда кто-то почетнее тебя придет в гости и тебе скажут: дружище, подвинься, тут должен сидеть вот этот человек. На самом деле мы можем сказать: да, ничего духовного здесь и нет, какой здесь богословский смысл? Но здесь же, в Евангелии от Луки, мы читаем еще одну историю. История уже не житейская, наверное, на первый взгляд. Между учениками Иисуса Христа был спор. 22 глава Евангелия от Луки, 24 стих. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им», речь об Иисусе Христе, «цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Дорогие друзья, оказывается, первенство, вопрос первенства, он может быть не только в повседневной жизни. Ученики Иисуса Христа, находясь на вечере, тоже занимали первые места или почетные места рядом с Иисусом. Они спорили об этом, они забегали вперед, но Иисус Христос, войдя в это помещение, где ученики уже собрались, Он начинает омывать им ноги. Они стали останавливать его: что ты делаешь, это должен делать слуга. Но истинное христианство как раз в этом и заключается. Проявите сегодня христианство, послужите своему ближнему, и благословит вас в этом Господь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
2: А я знаю, какой.
3: Какой?
2: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
5: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
5: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
6: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
2: Каждый.
4: Папа.
5: Охотник.
4: Вита.
2: Желает.
4: Люли.
2: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
2: Фазан. Фазан.
5: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
2: Красный.
4: Лёлик.
2: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
2: Зеленый.
4: Вита.
2: Голубой.
6: Синий.
2: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
5: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
2: Лето.
3: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
5: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
5: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным. Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
2: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
5: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
2: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
5: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие, наоборот, получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
2: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
5: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
5: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Господь ждет вас.
6: и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Иисус Христос призывал своих учеников быть простыми, как голуби, и в то же время мудрыми, как змеи. Как это воплотить в жизни и как верующему человеку вести себя в сложных ситуациях? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте. В Евангелии от Матфея записаны слова о том, что Христос призывает своих учеников: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Что означают эти слова и в каких ситуациях вообще их нужно применять верующему человеку?
8: Просты и мудры, да, такое сочетание несочетаемого. В нашем таком в обыденном языке, как у нас говорят, простота хуже
7: воровства.
8: Воровства. То есть простота – это какое-то неразумение, какая-то вот несообразительность, какая-то такая инфантильность, невзрослость. Что-то такое вот, что хуже воровства. Воровство, оно такое продуманное, может быть. А тут вот по простоте своей, значит, вот сделал то, по простоте сделал то. Вроде это оправдание, но в то же время не утешение. Да? Но Спаситель не эту имеет в виду. Простоту. Вообще, перевод этого слова, может быть, можно другое слово здесь подобрать – чистота. Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи. Или что-то среднее. Ну, простота, она же имеет много значений. Да? Простота не только в смысле вот упрощенности. Ну, простота в смысле некоторой аскезы, некой такой прямолинейности, нехитрости. Вот в этом смысле простота.
7: Или когда с человеком просто общаться, и ты себя чувствуешь с ним, ну, как в своей тарелке, можно сказать, комфортно.
8: Без двойного дна, да?
7: Да. Это можно сюда тоже отнести?
8: Да, конечно. Когда ты не чувствуешь никакого подвоха, и ты можешь довериться этому человеку, да? А когда ты чувствуешь какую-то хитрость, какой-то замысел двойной, умысел, ну, тогда, наверное, довериться трудно. Вот, наверное, о такой простоте говорит Спаситель. И здесь не просто простота как часть характера, хотя это важно и даже с точки зрения такой психологической. Это в психологии скорее называют актуальностью. Актуальный человек, он воспринимает жизнь актуально, ну, такой, какая она есть. Он не пытается ее ни приукрашивать, ни как бы где-то изгибаться, уворачиваясь от каких-то там проблем. А он встречает ее такой, какая она есть, и это, в общем-то, такое очень положительное качество, которое помогает проблемы эти решать и проходить гораздо проще. Потому что если мы начинаем затягивать эту проблему, ну, какую-то, которой в нашей, а их в жизни у нас много, и не актуальными быть, а быть вот какими-то такими двойными, изворачиваться, откладывать на потом, то она усугубляется, она запутывается. Вот. И решать ее гораздо проще или, может быть, даже невозможно. Некоторые люди, может быть, даже вообще предпочитают жить с неразрешенными клубками проблем. Ну, например, в взаимоотношениях со своими какими-то родственниками или друзьями. Вот. А можно просто сесть и поговорить напрямую. Вот. И вскрывшиеся обиды могут вылиться наружу, ну, по крайней мере, будет понятно, а в чем, собственно, проблема. И когда человек ее проговаривает с одной или с другой стороны, он и находит и путь автоматически ее решения. Может быть, со стороны посмотрев на нее, он думает, ну что тут, выеденного яйца не стоит эта проблема, а мы тут не можем ее разрешить. Да? Ну просто из-за того, что она не разрешалась, она такой была. То есть Спаситель призывает к актуальности учеников.
7: к открытости.
8: Простота, да, – это актуальность, да. Это, ну, открытость как? Да. И это все уравновешивается мудростью. Да, вот это открытость, это прямолинейность, это вот в этом смысле простота, не в смысле глупости, да? А это все уравновешивается мудростью. Ну, эти образы жало мудрой змеи, да? Вот мудрость – это змея, да, змея почему-то ассоциировался с мудростью. Даже змей в этом, на дереве познания добра и зла тоже, в общем-то, был далеко не глуп. Да, такая древняя мудрость.
7: Да, глупее вот оказались Адам и Ева, к сожалению.
8: Простыми. Им не хватило этой мудрости при их простоте. Да. Они как бы прямо вот поверили тому, что говорится, не рассчитали этой хитрости. Вот, поэтому о чем мы говорим? Да, это мы и понимаем. Ну, во-вторых, контекст сам. 10 глава Евангелия от Матфея. Это такая одна из важнейших евангельских глав или текстов, которые в ней содержатся. Иисус призывает 12 учеников. Вот оттуда у нас 12 апостолов. Вот именно с этой главы. Да? Он называет их по имени, этих 12 учеников, и называет их, как тут сказано, 12 же апостолов. А что значит апостолов? Апостол по-гречески – это тот, кто послан с миссией. Ну, буквально по-гречески, да. Апостела – это посылать. И вот он посылает апостолов, посылает своих учеников с миссией в этот мир. Фактически это такое прелюдия такая к тому, когда Церковь Христова будет жить в мире. Придет время, когда Господь оставит своих учеников. И они окажутся один на один с этим огромным миром. У них не будет рядом Спасителя, который обладает небесной мудростью, который творит чудеса, который может даже мертвых воскрешать. У них не будет советчика и утешителя рядом. Что будет? Да? И вот что будет, они могут попробовать уже сейчас. Ну, так, немножко, слегка. И вот они выходят в этот мир. И когда они выходят в этот мир с проповедью Евангелия или с рассказом о Христе, как такая протоцерковь, вот, они не должны брать с собой ни сумы, ни посоха. Если встречается какая-то проблема на их пути, они не должны эту проблему решать, они должны просто повернуться и уйти в другую сторону, да, если их не принимают в каком-то городе. Ничего страшного, идите в другой город. То есть такие вот легкие условия. Но эти условия такими будут не всегда. Наступят времена, когда будут вас, Господь говорит, гнать за имя мое, неправедно засловить всячески. И вот в эти времена вот это сочетание простоты и мудрости очень и очень вам пригодится. Вот как бы, если коротко пересказать смысл этого
7: отрывка,
8: высказывания,
7: да?
8: Христа.
7: Да. Да, то, что до него написано, в каком контексте прозвучали эти слова. Ну, тогда можно сказать, что эти слова были обращены к апостолам, к 12 ученикам, к ним только. Или, если это можно применить к сегодняшнему дню, то, может быть, к миссионерам, к евангелистам, к людям, которые идут проповедовать, прям вот в мир проповедовать о Христе. Это их основное занятие. Или со сцены проповеди читать, или в общении преподавать Библию.
8: Здесь речь идет вообще о христианах. Ну, остерегайтесь, это вот первая часть была, да? Если кто примет вас, хорошо, не примет, ладно. И дальше 16 стих, как бы настроение меняется от такого, такого положительного, светлого. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Ну, вообще, конечно, так не очень приятно. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». То есть это вот в этом контексте сказано. Для того, чтобы выжить овцам среди волков, нужно сочетать мудрость

0: по правилам рая, будем друг другу открыты, будем все время улыбаться всем людям, то и все будет хорошо. Ну, как бы нет, так не получается. Тут Христос говорит: «Остерегайтесь людей», следующий стих, 17. Что значит мудрость? Он расшифровывает, что значит быть мудрым. Да? «Остерегаться людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, в синагогах своих будут бить вас, поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. А когда же будут предавать, не забудьте, что как говорить. Будет дано вам от Духа Святого». То есть тут реальность. Мы не должны забывать, что, живя на земле, мы в раю не живем. И здесь существуют свои правила, свои опасности, свои законы. И создавать искусственно себе эти неприятности, в общем-то, не следует. Да? «Остерегайтесь людей», написано. Вроде... «Не будьте открыты для них».
1: Ага. С одной стороны, Христос посылает своих последователей в мир. Ну, то есть, собственно, они и жили в мире. Они же не монашествовали. Они до этого так и жили в мире. Занимались кто рыбной ловлей, кто еще чем, кто пастухом был, да? Вот. И потом они познали Христа. Как бы уже глубоко так в него уверовали, приняли его как мессию. И вот уже потом Христу скоро надлежит умереть. Они остаются без Христа, уже воплощенного рядом с ними, и начинается вот эта их жизнь. И с одной стороны, Христос-то говорит: «Живите в мире, говорите обо мне людям». С другой стороны, «Остерегайтесь людей». Вот как эту грань найти? Не парадокс ли это вообще?
0: Понимаете, что значит быть апостолом? А мы, христиане, все в той или иной степени являются апостолами по отношению к миру, который не знает Христа. Да? Угу. Ну, те, кто Христом посланы. Потому что церковь в этом мире, она существует не только для того, чтобы веру хранить, но для того, чтобы этой верой светить для других. Вот. А это подразумевает ответственность. То есть ученик не может быть мудрее учителя, не может быть выше учителя. Вот. Учитель должен быть выше. То есть, обращаясь к человеку с желанием его научить, мы, христианин, должен быть его в этом смысле мудрее. Он должен знать, чему он его учит. Поэтому он несет ответственность за человека. Вот. И мы тоже несем. Поэтому нести ответственность за человека – это значит знать, что можно ему сказать, что нельзя ему сказать, как ему сказать в тот или иной момент, как это слово может отозваться в его душе. А глупость в данном случае может быть, когда мы не думаем об этом. Мы вываливаем любую информацию, значит, какую знаем. Мы, значит, это как в Севастополе есть в Балаклаве, в Балаклавской бухте музей. Такой, если будете, сходите обязательно. Музей, значит, подводных лодок, ну, даже не подводных лодок, а база подводных лодок, на которой была вырублена в скале, и подводные лодки подныривали, значит, в эту скалу, так что их не было видно. И это была сверхсекретная база, 50-е годы построена. Эти лодки были носителями торпед ядерных, с ядерным оружием. И вот на этой базе происходило обслуживание этих торпед. И там, в этом музее, значит, все осталось как было, и такой плакат висит, на плакате написано: не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. Да, то есть это мудрость. Открытость, простота в этом мире полезна до определенной степени. Поэтому вот этот сохранить баланс чистоты, невинности, открытости и понимание того, что от тебя могут вытереть ноги, а твою чистоту, и поругаться твоей невинностью, и, значит, использовать твою простоту, тоже нужно.
1: И ты плюс к этому еще можешь из-за своей простоты кого-то подставить.
0: Конечно.
1: И это уже будет не по-христиански. Да, хотя ты же ничего не хотел плохого.
0: Да, абсолютно точно. Это как есть такая трудноразрешимая загадка, да? Ну как, она легко разрешимая, но для некоторых трудноразрешимая. Значит, заповедь ну, вообще христианин,

0: Христианину нельзя врать, нельзя обманывать. Да? Ну, представьте себе ситуацию, что вы скрываете у себя какого-то человека, которого разыскивают там фашисты. Ну, скажем, евреи. Да? Или семью еврейскую. Mm-hmm. Вот. Ну, вот разыскивают, значит, приходят к вам и спрашивают, а вы прячете у себя евреев? И вы говорите, мне же нельзя врать. Да, я прячу, вот они у меня в другой комнате. Так получается? Mm-hmm. Да? Ну, конечно, нет. И вот здесь вот жизнь, она, это такой крайний, может быть, пример, она нам подбрасывает много таких вопросов. Когда вот такой прямолинейный способ, вот как написано в Библии, так я и поступаю, не работает. Он требует истолкования, требует интерпретации. Да? И вот то, что Спаситель говорит ученикам о том, что остерегайтесь людей, это говорит о том, что я вам даю власть или даю волю, ну как бы власть, да, или разумение даю, понимание того, как вы должны обращаться с моим словом. Не бросайте, например, бисер перед свиньями, потому что они не понимают, что такое бисер. Бисер – это жемчуг, uh-huh. жемчуга, да? Не мечите жемчуга. Жемчуга эти потопчут, они цены его не знают, uh-huh. ну и набросятся на вас. То есть мы не живем в раю, мы живем на земле, пораженной грехом. И самые наши лучшие побуждения могут стать проблемой. Поэтому Спаситель призывает свою церковь к мудрости. И, собственно, история это доказала. В общем-то, ученики, все апостолы погибли, Христа, да, за исключением Иоанна. А если мы возьмем историю ранней христианской церкви, то мы знаем о гонениях. Кстати говоря, такой эпизод был в истории гонений. Кажется, начиная вот с Диоклетиана, императора, начали обращать внимание на христиан, и если узнавали, что ты христианин, то нужно было отречься, если нет, то вплоть до смерти. Но специально христиан в этот момент не разыскивали, то есть только по доносу. И некоторые mm-hmm. христиане шли и сами себя выдавали. Говорили, вот я христианин. Вот, и таким образом обрекали себя на какие-то наказания или, может быть, даже на смерть.
1: Специально?
0: Да,
1: чтобы
0: специально.
1: Пострадать ради Христа?
0: Да, чтобы пострадать. И это приняло такие масштабы угрожающие, что стало опустошать церкви некоторые. Вот, и церковным отцам того времени приходилось убеждать людей этого не делать, не быть настолько простыми, а все-таки быть помудрее, потому что их жизнь, если Господь не соизволил или не в его планы не входит их страдания, то не нужно это мученичество на себя накладывать раньше времени. Да? Вот
1: да,
0: мудрость и простота.
1: Интересный пример. Я как раз в связи с этим хотела задать такой вопрос тоже. Вот как понять, мудр ли я, прост ли я, сочетаю ли я в себе вот эти два качества, когда в моей жизни происходят такие случаи? Допустим, вот мне надо действительно, ну, как сказать, либо отречься от Бога, ну, я не сам на себя это, ну, навлекаю, как вот вы пример привели, а когда действительно мне нужно как-то свою веру отстоять, мне нужно как-то о своей вере заявить, кто-то узнал, кто-то просит меня дать отчет в своем уповании, да, как написано в Библии. И вот здесь ведь разные ситуации бывают. Я могу работу потерять, да? Ну, как в Советском Союзе, например, было такое. Реально сейчас, может быть, это трудно себе представить. Вот. Или я могу лишиться даже детей и семьи, как в 30-е годы забирали детей. Я где-то могу промолчать, но сохранить детей рядом с собой и воспитывать их в вере, либо их заберет детдом советский, ни о какой вере там речи нет, а я окажусь в тюрьме. Как?
0: Ну, я вам скажу, что, думаю, нам, может быть, не нужно обращаться к этим образам прошлого, они уже прошли, да, и как бы ассоциировать современное наше с тем, что было. Потому что подобные проблемы в любой стране как бы встречались, ну, в разных видах, да. Помните, как Христос сказал? Не забудьтесь, как и что сказать в тот час, ибо дано будет вам. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Вот. Ну, если возникают какие-то трудности, трудные вопросы, на которые мы не знаем, как ответить, то я думаю, что... Ну, я не думаю, так говорит Священное Писание. то Господь даст мудрость. Вообще, когда мы говорим о мудрости и простоте, это не только какие-то крайние примеры мученичества. Ну, в современном мире, ну, по крайней мере, в христианском, в нашей стране об этом речь вообще никак не идет. Да, это можно отнести к каким-то странам, которые борются с христианством. Но это требует даже, ну, как бы обычное житейские обстоятельства. Соотносить, значит, актуальность или простоту, такую прямолинейность, с гибкостью и мудростью. Вот. И если в детстве мы такие вот простые, прямолинейные, в общем-то, ребенком можно легко вычислить, угу. да, как он, что, где, то взрослее мы уже начинаем как бы быть более избирательными и гибкими. Вот как бы только эта избирательность и гибкость не переросла в другое качество, когда мы начинаем хитростью, угу. сказать, брать, да, вот... Поэтому качеством христианина является вот это умение сохранить целостность свою, не пойти против совести, не похулить имя Божье в своей жизни, вот с одной стороны, своей простотой, в смысле такой упрощенности и глуповатости, а с другой стороны, хитрости и изворотливости. И то плохо, да, поэтому... Да. Господь
1: призывает к этому. И то, я думаю, что тоже видно и со стороны, потому что, с одной стороны, когда простоватые такие люди, инфантильные люди из мира говорят, у вас в церкви вот все такие какие-то, я не пойду туда.
0: Вообще христиане в этом мире ассоциируются с блаженными такими.
1: Да, но вот именно не в лучшем смысле слова, когда с себя последнюю рубашку снял, помог другому, а наоборот, когда с этим человеком ты вообще не можешь вести никакого диалога. Он уж настолько прост, в плохом смысле слова, что он вообще тебя не понимает, разговаривать с ним невозможно, вести никаких дел невозможно. И с другой стороны, наоборот, двойное дно, изворотливость, вот это вот, ну, как бы склонность какая-то к манипуляциям в отношениях, ну, вопрос, она видите, тоже читается со временем.
0: Да, но иногда как раз вот помните, ну, например, можно вспомнить там Гюго «Отверженные», да, этот герой, который принимает у себя каторжника сбежавшего, и его так хорошо принимает. И в конце концов каторжник его обворовывает, значит, убегает, потом его ловят, вот возвращают назад, и, значит, священник ему говорит, ну, говорит тем, кто его, я ему отдал эти, значит, свои серебряные подсвечники, что там было. Вот. Такой немножко, может быть, крайний образ, такой, может быть, надуманный немножко, художественный, да, но, тем не менее, он такой очень правдивый, потому что он отражает суть христианина. Вот для христианина важно не добиться своих целей или тем, что он прикидывается блаженным, или тем, что, наоборот, он хитро-мудро себя ведет. Для христианина важно прославить Бога. И когда апостол посылает учеников, он не посылает их на работу. Вот. Там, на заработки какие-то. Вот, или не посылает делать карьеру, а он посылает их ради людей, которые живут во тьме незнания о Боге. В этом смысле они являются, ну, такими, ну, как бы протомучениками, потому что они идут не свою волю исполнять, а исполнять волю Божию, чтобы он прославился в их жизни. Точно так же и здесь. Все зависит от того, как мы вопрос задаем. Если мы исходим из попытки своего чего-то достичь, ну, вот это одно. А если мы...
1: Мы получим эти ложки назад, но...
0: Да, да. Но... Да. А если мы хотим имя Божие прославить, тогда все видится по-другому. И мы тогда готовы в некоторых моментах быть простыми и потерпеть, как этот священник, да? А в некоторых моментах, наоборот, взять ответственность за человека и, может быть, как бы быть строгим по отношению к нему. Даже, может быть, в чем-то, ну, как, немного жестким, да, потому что, как сказано, о некоторых спасайте, как головню, страхом спасайте, да, как головню, значит, исторгайте из огня, страхом. То есть вот эта мудрость, сочетание того и другого не ради себя, а ради другого, и Господь тогда отдаст это разумение.
1: Да, вот ради другого. Это важно. И главный, наверное, вопрос, мне кажется, Павел Владимирович, это все здорово, согласны мы с этим, отлично, но как этого достичь? Как достичь такого состояния, такого характера, когда и мудрость, и простота в тебе сочетаются, ну, прийти вот к этому?
0: Ну, а знаете как? На самом деле вся наша жизнь – это поход на вершину. Это вот приезжаете вы в Сочи на Красную Поляну, да? Вот, и там, в общем-то, до середины лета белые шапки снежных вершин. Ну, хорошо, сейчас построили подъемники, можно туда подняться. А без подъемников, я вам скажу, это не очень-то такой простой труд, даже на 3000 метров подняться. Вот. А те вершины, которые рисует перед нами Евангелие, это Эверест, может быть, даже и выше, вот, на которые, может быть, нам никогда не подняться, но Евангелие призывает нас к ним идти. И даже маленькие достижения, проявление мудрости или простоты во славу Божью в нашей жизни, они будут большой победой для нас. Главное – идти. Вот. И у каждого свой путь, у каждого своя Богом определенная цель в жизни. И вот достижение этой цели, исполнение ее является сутью, смыслом. Оно приносит радость человеку. Вот как апостолы, которые первый раз отправились по повелению Христа, но это же не было их первым и последним путешествием. Только начало. И, как говорит повесть временных лет, апостол Андрей дошел до северных пределов Руси, да, вот Днепр, по Днепру, и Россия приняла Христа благодаря этому. А это было только первым его пробным таким испытанием, где он должен был проявить свою простоту и мудрость в проповеди Христа.
1: Да, потом появляются последователи, и вот уже из семечка целое поле, из маленького зернышка горчичного целое дерево, да. Да, это путь. Мне очень понравился, вот, ну, понравилось это сравнение, это путь именно на вершину. Я благодарю вас, Павел Владимирович, за участие в нашей программе, за ответ на вопросы. Спасибо вам. Дорогие друзья, это была программа «Верую». Мы благодарим вас за то, что вы смотрели нас. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
3: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню. Секрет здоровой пищи, приготовленный сознанием и вдохновением. Необычно, полезно и вкусно.
1: Старославянские вареники. Тесто. Взять 2 стакана муки, добавить 1/2 чайной ложки соли, перемешать. Влить 1 стакан кипятка, добавить 1 столовую ложку растительного масла и замесить тесто. Начинка. 300 граммов капусты и 1 луковицу мелко нарезать. Тушить в глубокой сковороде с небольшим количеством воды около 3 минут. Затем добавить 1 стакан кипятка, 1/2 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки приправы, 1 столовую ложку растительного масла и 1 стакан риса. Закрыть крышкой и тушить на медленном огне до готовности. Затем добавить 1/2 стакана пропущенных через мясорубку проросших зерен пшеницы. Перемешать. Тесто тонко раскатать. Сформировать вареники. Варить в кипящей подсоленой воде до готовности. Выключить. При возможности перед выключением добавить в бульон листья молодой крапивы и перемешать. Подавать со сметаной.
2: Мы стараемся готовить самое интересное, так что нуждаемся в ваших советах и отзывах. А пока желаем вам, будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Бог говорит». Сегодня мы заканчиваем разговор на эту очень важную и глубокую тему. И мне хотелось бы в самом конце поднять вопрос, который можно обозначить словами «прошлое глазами настоящего». Существует общераспространенная, общечеловеческая проблема. Когда мы оглядываемся назад на пройденный жизненный путь, когда мы оцениваем прошлое глазами настоящего, очень часто приходится испытывать сожаление. В народе это выражается словами: «Знал бы, где упадешь, соломку подстелил бы». Или кто-то говорит: «Вот если бы я не сделала ошибку, выйдя за него замуж, жизнь была бы совсем иной». Или же в качестве реакции на смерть близкого родного человека людям свойственно задавать вопросы: «А что было бы, если бы я остался дома? Зачем мне нужно было посылать детей моих в ту самую поездку, где их настигла смерть?» В этом контексте появляется целая палитра негативных чувств. Вина, злость, обида, разочарование, неудовлетворенность. Обыкновенно эти чувства приходят тогда, когда наступает кризис, во время проблем, негативных событий, неудач. Сегодня, завершая разговор на тему «Бог говорит», нам очень важно посмотреть на все эти чувства и на то, как человек оценивает прошлое глазами настоящего, в контексте того, что Бог говорит, открывает свою волю, показывает, как правильно поступить. Вот несколько принципов, открытых в Библии, в Слове Божьем, в Священном Писании, которые должны помочь нам здраво и более объективно, с позицией Слова Божьего, рассматривать прошлое нашей жизни. Первый принцип заключается в следующем. Несмотря на то, что Бог явил свою волю и послал свое благословение, вы сами можете после этого испортить свою жизнь. Приглашаю вас посмотреть на несколько эпизодов из жизни патриархов. Книга «Бытие», глава 24, стихи с 12 по 27. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господину моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила, и побежала опять к колодезу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, Тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас есть много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу и сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею, Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Итак, вопрос. Было ли Божье благословение на супружескую жизнь Исаака и Ревеки? Была ли здесь явлена Божья воля? Благословил ли их Господь? Ответ однозначно утвердительный, не правда ли? Целый ряд знамений исполнился четко, ясно и конкретно. Это означает, что в действительности Бог благословил этот союз, Бог открыл свою волю, и они должны были быть счастливы.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Более того, когда они встречаются, вот этот жених и невеста, которые ранее никогда не видели друг друга, здесь, в 24 главе книги «Бытие», в 67 стихе написано: «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». То есть была и любовь, были и чувства. Все началось как нельзя лучше. И вот теперь вопрос. Была ли их семейная жизнь безоблачной? Все ли у них ладилось во взаимоотношениях? Были ли они на самом деле счастливы, как должны были быть, если Господь их благословил? Вот что мы находим в 25 главе книги «Бытие», в стихах 20, 21 и 26. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Потом вышел брат его, 26 стих, держась рукой свою за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Итак, Бог послал невесту. Бог послал невесту патриарху, от которого должно было быть потомков, как песку на берегу моря, как звезд на небе. Однако целых 20 лет не было детей. Вполне можно представить, как в сознании Исаака раздавался неоднократно вопрос. И, возможно, в тех молитвах, которые он возносил Богу 20 лет, звучал вопрос: «Господи Боже, Ты же ее дал мне. Через нас должно произойти благочестивое потомство. Ты обещал это Аврааму, отцу моему. Почему же Ты не даешь нам детей?» Тем, кто знает это на собственном опыте, что означает стараться, молиться, стремиться, чтобы появился ребеночек, или по рассказам близких, родных, знакомых, друзей, известно, насколько трудно находиться в состоянии доверия Божьей воле, когда ничего не получается, когда детей нет. Итак, это первая проблема. Первая проблема, которая была в жизни молодоженов, и длилась она целых 20 лет. Вопрос. Неужели Бог их не благословил? Неужели они ошиблись, поверив слуге, что все знамения исполнились? Но это, конечно же, еще далеко не самая серьезная проблема, которую мы обнаруживаем во взаимоотношениях этой семьи. Читая дальше, мы находим в 25 главе, в 28 стихе, следующее заявление, трагическое по своему содержанию. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. В 27 главе стихи 5 и 6 Ревека слышала, как Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву. Мы находим, что в этой семье было разделение. Отец и мать разобрали детей. Отец одного, мать другого. Это мой сын, это твой сын. Мы видим здесь отсутствие единого взгляда на воспитание детей. Мы видим разлад во взаимоотношениях. Далее в 27 главе книги Бытия, начиная с 46 стиха и по 2 стих 28 главы написано. «И сказала Ревека Исааку, я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» На самом деле Ревека хочет сказать, «Мой сын подвергается угрозе со стороны твоего сына. Исав хочет убить Иакова, и потому мне хочется отправить его к своим родственникам, к моему брату, подальше от угрозы». Вот что она хочет решить. Вот какой цели она хочет достичь. Но она не обсуждает эти вопросы со своим мужем откровенно. Она не сообщает о том, что на самом деле ей хочется сделать. Она не говорит о том, что с сыном своим они уже договорились, что тот пойдет к ее родным. Она придумывает обстоятельства, объяснения, которые кажутся благовидными, во свете чего патриарх Исаак должен отреагировать правильно. Так и получается. Далее мы читаем 28 глава стихи 1 и 2. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». Мы видим, что взаимоотношения в этой семье были дисфункциональными. Не было теплоты, не было открытости. Люди действовали окольными путями. Был разлад во взаимоотношениях. Мы находим, что семья эта не может быть названа счастливой, как можно было бы ожидать. Итак, первый очень важный принцип. Когда мы оцениваем с вами прошлое, будем помнить, что Бог может дать нам благой дар. Однако Он учит нас возгревать этот дар. Часто человек сам портит себе жизнь, а потом еще и на Бога обижается. Вот зачем Он послал мне такую жену? Вот зачем Он послал мне такого мужа? И так далее. Возьмите ответственность на себя. То, что Бог благословляет, не обязательно автоматически принесет счастье. Многое зависит от того, что делает человек после того, как получает от Бога благой дар.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Второй очень важный принцип. Бог меняет свою волю в зависимости от изменяющихся обстоятельств. В книге пророка Иеремии, 18 главе, в стихах 7 по 10 написано. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Бог меняет свою волю в зависимости от изменившихся обстоятельств. В первой книге Царств, во второй главе, в 30 стихе, написаны такие слова. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». В зависимости от взаимоотношений человека с Богом, в зависимости от духовного нравственного состояния человека, в зависимости от того, как меняются обстоятельства, может поменяться и Божье определение. То есть Бог может вначале сказать «да», потом сказать «нет», равно и наоборот, поскольку его воля всегда сопряжена с тем, какова реальность обстоятельств в тот или иной момент. Иллюстрация. В самый солнцепек Хаджа Насреддин вернулся домой и попросил жену принести ему миску простокваши. «Нет ничего полезнее и приятнее для желудка в такую жару», – сказал он. Жена ответила: «Миску? Да у нас даже и ложки простокваши нет в доме». Ее слова не смутили Насреддина. «Ну и ладно, ну и хорошо, что нет. Простокваша вредна человеку». «Странный ты человек», – промолвила жена, – «то у тебя простокваша полезна, то вредна. Какое же из твоих мнений правильное?» Хаджа Насреддин ответил: «Если она есть в доме, правильно первое, если нет, правильно второе». Бог меняет свою волю в зависимости от обстоятельств. Это второй очень важный принцип, который поможет нам правильно, адекватно оценивать прошлое. В-третьих, Бог может воспитывать нас. Обстоятельствами жизни, которые кажутся негативными, кажутся неудачными и неблагословенными, Бог может в это самое время производить над нами работу. В книге «Псалтирь» в 118 главе читаем 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Псалом 118, стих 71. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Послание Иакова, 1 глава, стихи со 2 по 4. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, дабы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Определенные проблемы, трудности, с которыми мы сталкиваемся, они формируют в нас очень важные качества. Качества, необходимые для формирования характера, сообразно Господу, Творцу нашему и Спасителю нашему. Послание евреям, 12 глава, стих 11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Часто, к сожалению, нет иного пути роста, кроме как обретение опыта. И опыт обретается через преодоление определенных трудностей, через прохождение негативных обстоятельств. Они нас учат, и Бог через обстоятельства нас воспитывает. Когда мы сталкиваемся с проблемами, если в вашей жизни есть трудности, и тогда появляется искушение считать, что раньше вы сделали неверный выбор, когда вам кажется, что Бог, возможно, не проявил свою волю тогда и не открыл ее вам, когда есть склонность считать, что была сделана ошибка, помните, что, может быть, Господь в этот момент чему-то вас учит, очень важному, очень значимому, вечному. Негативные обстоятельства, во время которых мы склонны думать, что поступили ранее неправильно и сделали неверный выбор, могут быть на самом деле Божьим для нас благословением, чтобы, пройдя через этот опыт, мы стали крепче, сильнее, увереннее и ближе к Богу.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Есть еще один принцип, который нам очень важно рассмотреть, исследуя тему «Прошлое глазами настоящего». Это принцип, который нелегко принять, но, тем не менее, он отражает то, что записано в Слове Божьем в Библии. Может быть, Бог удостоил вас, проходя эти страдания, удостоил вас особого служения прославить Его в трудностях и горе. В Священном Писании, 8 главе Евангелия от Матфея, в стихах 19 и 20 написано: «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». И речь идет вот о чем. Если мы принимаем решение следовать за Господом, мы должны помнить, что следование за Ним далеко не всегда принесет нам дивиденды, что касается материальных благ, уважения, почета и так далее. Следование за Господом означает порою жизнь, подобную той, которой жил Иисус Христос. То есть, он говорит: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Он этими словами предостерег человека, который желал быть его учеником, что жизнь следования за Господом может включать в себя и огорчения, и лишения. Чуть более обстоятельно об этом в Евангелии от Иоанна, в 21 главе, стихи 18-19. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: иди за мною». Следование за Иисусом Христом требует верности, требует порою жертвенности. В данном случае Господь предсказал Петру, что он умрет, когда прострет руки. И в действительности история христианства свидетельствует о том, что Петр был распят вниз головой. Следование за Иисусом и верность Ему далеко не всегда на этой земле, где правит дьявол, оканчивается только лишь лаврами, почестями и беспечной жизнью. Читаем также об этом в послании к евреям в 11 главе, в стихах с 32 по 40. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Иефае, и Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Да, следование за Господом порою приносит явные и совершенно неоспоримые благословения в материальных категориях, в материальных измерениях. Однако это не всегда так. Возможно, Бог использует вас на основании вашей веры, по причине вашей особой близости к Нему, для того, чтобы показать всему миру, что Бог достоин того, чтобы служить Ему и следовать за Ним, даже если все уходит, что можно почитать преимуществом. И это не означает, что в вашей жизни не было Божьего водительства. Прямо наоборот, вот те, кто так о своей вере свидетельствовал Господу, они были явно и определенно и конкретно ведомы Богом, но в их жизни были неприятности. В-пятых, когда мы оцениваем прошлое глазами настоящего, может статься такое, что мы придем к выводу о том, что мы на самом деле приняли неверное решение. Оценивая прошлое, мы говорим: «Да, я был неправ, я поступила неверно». Ну и что? Ну и что? Если человек понимал тогда, что поступает неправильно, у Бога есть прощение для искренне раскаивающихся. Даже если человек знал, что поступает неправильно. Ибо сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Опыт покаяния, опыт исповеди, опыт прощения грехов перелистывает страницу в жизни человека. И теперь все новое, говорит Господь. Даже если решение было принято неверно, и человек об этом тогда знал, это все равно можно преодолеть и начать жизнь с нового листа. Однако, если решение было принято неверно, а человек об этом не догадывался, то есть, если вы старательно и искренне работали, сделали все, что знали на тот момент, просили откровения у Господа, советовались с Ним, если вы приняли во внимание все обстоятельства, значит, вы на тот момент поступили правильно, несмотря на то, что теперь понимаете, что это был неверный шаг. Эту концепцию далеко не все с легкостью вмещают. Посмотрим, как она отражена в Священном Писании, в послании к Римлянам, в 14 главе, в стихах 22 и 23. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Слышите? «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». То есть, если на момент выбора человек знает и убежден во свете имеющейся информации сейчас, что это правильно, значит, он блажен. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Иными словами, если человек видел тогда, понимал тогда, в прошлом, принимая решение, что вот именно так надо поступать, значит, он поступал правильно. Дело в том, что мы в состоянии сделать выбор только во свете имеющихся сейчас данных. В послании к Филиппийцам, в 3 главе, в стихах с 13 по 16, об этом написано так. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, и вот теперь внимание, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Да, будущее принесет нам новые откровения, мы станем мудрее, опытнее, надеюсь, и ближе к Богу, и более чувствительным к Его голосу, но мы можем жить только во свете того, что у нас имеется сейчас. И потому крайне несправедливо оценивать прошлое глазами настоящего, потому что в прошлом у нас не было той информации, того уровня опыта, что у нас есть сейчас. Бог говорит сегодня. У вас сегодня есть возможность изменить свою жизнь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Этот человек был одарен разносторонне. Кроме того, что он был гениальным поэтом, он прекрасно рисовал, играл на скрипке и фортепиано, пел, сочинял музыку, владел несколькими иностранными языками. Его душа вмещала в себя все богатство чувств и эмоций, сильную волю и проницательный ум. Но, к сожалению, жизнь его не радовала, а скорее тяготила. Он мало пожил на этой земле не потому, что судьба так распорядилась, а скорее потому, что это был его собственный выбор.
0: Дело всей жизни. Михаил Юрьевич Лермонтов.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой. Супружеская жизнь Лермонтовых не была счастливой. Были часто конфликты и несогласия. Михаилу не было еще 3 лет, когда его мать умерла, и бабушка сама занялась его воспитанием. При этом она полностью отстранила отца. Михаил был уникальным ребенком. Будучи еще 4-5 лет и не зная грамоты, он хорошо произносил слова, да еще и в рифму. Бабушка Елизавета Алексеевна готова была исполнять каждое желание внука. К нему была приставлена воспитательница немка Христина Осиповна Реймер. Это была религиозная женщина строгих правил. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближнему, даже и к тем, кто был у него в крепостной зависимости. «Избави Бог, если кого-то из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит», стыдила при этом ребенка, заставляла просить прощения у обиженного. Но, к сожалению, всеобщее баловство и любовь делали из Миши баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства. Лермонтов с ранних лет сознавал в себе гениальную натуру и задаток сверхчеловека. Но он также сознавал и то злое начало, с которым он должен был бороться. Но, тем не менее, вместо борьбы зло, к сожалению, вызывало поэта лишь на идеализацию его. Об этом говорят его поэмы «Демон» и «Цири».
2: «Две жизни в нас до гроба есть. Есть грозный дух, он чужд ему. Любовь, надежда, скорбь и месть – все. Все подвержено ему. Терзать и мучить любит он. В его речах нередко ложь. Он точит жизнь, как скорпион. Ему поверил я».
1: Сознавал ли Лермонтов, что пути, на которые толкала его злая сила, были путями ложными и пагубными? И в стихах, и в письмах его много раз высказывалось это сознание. Но сделать действительное усилие, чтобы высвободиться из-под власти демонов, ему не позволяла гордость, и она нашептывала.
2: Да, это...

0: это дурно. Да, это низко. Но ты гений. Ты выше простых смертных. Тебе все позволено. Ты имеешь от рождения привилегию оставаться высоким и в низости.
1: На самом деле Лермонтов глубоко и искренне тяготился своей подчиненностью злу и порывался к добру и чистоте. Поэт всегда верил в то, что выше и лучше его самого, а в иные светлые минуты даже ощущал над собой это лучшее.
0: Когда волнуется желтеющая нива и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой, обрызганной душистой, румяным вечером или в утро час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле. И в небесах я вижу Бога.
1: Религиозное чувство, часто засыпавшее в Лермонтове, никогда в нем не умирало. И когда пробуждалось, боролось с его злом. Религиозные мотивы часто становятся центром его размышлений. Поэт и философ Даниил Андреев писал: «В глубине его стихов с первых лет и до последних тихо струится, журча и поднимаясь порой из до неповторимо дивных звучаний, светлая, задушевная, теплая вера».
0: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
1: Более 40 композиторов положили эти стихи на музыку, в том числе Доргомышский, Рубинштейн, Глинка, Мусоргский, Лист. В поэзии Лермонтова немало вечных мировых мотивов творчества. Сочетание личного с общим, временного с вечным привело к большому разнообразию суждений критиков о лермонтовской поэзии и о нем самом. Из-за его сложного противоречивого характера, воинствующего духа отрицания, многие не считали его религиозным человеком. Но есть рассказ о том, как один из товарищей застал однажды Лермонтова в церкви. Он молился на коленях. Быть может, ни у одного из русских поэтов поэзия не является до такой степени молитвой, как у Лермонтова. Но эта его молитва, она тайная. И поэтому, быть может, правда о нем то, что увидел заставший его в церкви товарищ, а не то, что было на показ. Молитва его стыдлива, она боится, чтобы не нарушилось ее одиночество. И она сознательно скрытна, затаенна.
0: Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть. Как я любил, за что страдал. Тому судья лишь Бог да совесть.
1: В поэме «Сашка» есть место, решающий спор о первичной изначальной религиозности Лермонтова.
0: «Век наш – век безбожный. Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный, мои слова прославит, и тогда нельзя креститься будет без стыда, и поневоле станешь лицемерить, смеясь над тем, чему желал бы верить.
1: Боязнь такого шпиона сделала молитву поэта скрытной, тайной, как будто несуществующей. Совершенно очевидно, что Бог для Лермонтова – это абсолютная реальность. Но отношение к нему трудно однозначно определить. Точнее сказать, невозможно, так как в разных контекстах оно проявляется и воспринимается по-разному. Одержимость поэзией уводит его далеко от путей Божьих, затворяет его слух для глагола Господня, совращает ум и омрачает взгляд. Он понимает, что так не должно быть, что это путь смерти, и молит Всесильного не обвинять и не наказывать его за это.
0: «Не обвиняй меня, Всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильной с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждение бродит мой ум далеко от тебя. К тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор. От страшной жажды песнопения пускай, Творец, освобожусь. Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь».
1: Из этого стихотворения мы видим, что лучший выход из драмы – тесный путь спасения. И здесь нет роптания, протеста, самооправдания, а есть вера, пусть скрытая, но вера. Верующие видят в Лермонтове духовного поэта и выделяют в его многогранном творчестве такие религиозно-духовные вершины, как «По небу полуночи ангел летел» и «Две молитвы» 37-го и 39-го годов, а также другие поэтические шедевры, которые свидетельствуют о вере Лермонтова.
0: «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.
1: Исключительная особенность Лермонтова состояла в том, что в нем соединялась острота восприятия жизни с неизменным тяготением к высшему миру. В истории поэзии нет другого такого поэта, который бы так явно считал небо своей родиной и землю своим изгнанием. Быть может, поэтому он тяготился жизнью. Ему было, по его признанию, порядочно скучно, и что если он умрет, то потеря для мира будет небольшая.
0: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных.
1: Официальное сообщение о смерти поэта гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М.Ю. Лермонтов.
2: Дело всей жизни. Михаил Юрьевич Лермонтов.
1: К сожалению, поэт рано ушел из жизни, так и не исполнив свой долг. Он не успел развить тот великолепный божественный задаток, который получил даром. Однако из его истории мы можем вынести уроки для себя, заглянув в свое сердце. А не теряем ли мы свое высшее предназначение и истинный смысл жизни?

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Почему Христос выгнал торговцев из храма? Это очень интересный вопрос, но он непростой. Об этом мы читаем в Евангелиях. И важно, когда мы читаем эту историю изгнания торговцев из храма, важно обращаться к этой истории с позиции первого века. Не всегда Библия, она только для нашего времени. Важно понимать еще, что есть и обстоятельства, которые нам необходимо понять именно с позиции первого века. По словам Иисуса Христа, храм должен был быть местом молитвы. И он в этом случае цитирует как раз ветхозаветный текст. «Дом мой наречется домом молитвы для всех народов». Однако в храме что-то происходит, что самого Христа удручает. И, как мы видим, даже по евангельскому сюжету, приводит его вот в такой гнев, в состояние гнева, что он делает бич из веревок, что он перевертывает столы миновщиков, да, что он перевертывает монеты, отпускает животных, разгоняет их, хлещет, и они разбегаются в разные стороны. В первом веке, когда человек должен был принести жертву в храм, он не приносил свои жертвы. Жертва уже животное какое-то находилось именно там. Это либо были птицы, голуби, либо более крупные животные. И поэтому человек приносил деньги в храм, обменивал их на нужные жертвоприношения и потом мог его совершать. Соответственно, храм постепенно к первому веку превратился в банк, в обменный такой пункт, где происходило в какой-то степени, определенной степени, даже наживо именно священников. Археологические раскопки Иерусалима первого века, особенно квартал левитов, показывают, насколько богатыми были священники и насколько были бедными люди. Когда люди чувствуют вот этот контраст, что священники, служители культа, служители храма живут роскошно, а большая часть населения, которые идут в храм помолиться Богу, нищие и бедные, да еще и за это нужно приносить жертву, и идет определенный обмен, и, возможно, обмен мог происходить несправедливо, это вызывало в народах недовольство. Например, даже целое движение исеев поселилось в Кумране, и когда мы читаем именно их рукописи, то мы видим, что исеи, да, община кумранская, выступает против именно священников храма, обвиняя их в нечистоте, в предательстве религии, веры, Бога. Поэтому мне кажется, что когда мы видим вот именно этот исторический контекст, становится очевидным, что такая демонстрация Иисуса Христа в храме, как изгнание, да, перевертывание столов, разбрасывание монет, это своего рода вызов, который делает Христос священникам. Он вызывает их своего рода на какой-то открытый диалог. И когда разговор этот состоялся, то мы видим, что между Христом и священством происходит еще большее разделение. Священники думают о том, как бы Иисуса убить. Именно это обостряет или показывает еще больше ситуацию, тот конфликт, который приводит именно Христа к распятию, к смерти. Конечно, это исторический контекст, конечно, это исторический фон, но он позволяет нам понять, что делает Христос и почему Он это делает. Если в понимании, представлении Иисуса Христа храм – это место встречи с Богом, храм – это место поклонения Богу, где мы слышим Бога, Его волю, где должен толковаться закон, то мы видим, что храм перестает быть таким местом. Там нету Бога, там нету места для Всевышнего. Его заняли люди коррумпированные, люди нечистые, нечистоплотные в религии, люди, может быть, корыстные. Соответственно, своими действиями они отводят людей только от от Бога. Но это духовный лидер, это духовные вожди. И в этом понимании Христос делает вот такое как бы движение, такой акт, который показывает отношение Бога самого к тому, что происходит там. И в итоге мы можем вспомнить и слова Христа вообще о храме. Когда он на Елеонской горе сидит и смотрит на храм, он плачет о городе, плачет о храме и говорит такие слова: «Се оставляется дом ваш пуст». И в 70-м году мы знаем по истории, Иерусалимский храм и город Иерусалим был захвачен римлянами и был разрушен. Это был вот знак, такой пророческий жест Иисуса Христа о том, что то, что там совершается, не угодно Богу, и нужно исправить жизнь, исправить пути Божьи, нужно принять Иисуса, Мессию. Но, к сожалению, на тот момент Божий народ не готов был это сделать. Вот эта печальная история, она отразилась в евангельском тексте, который мы читаем именно об этом. –

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Где находятся источники вашего стресса? Внутри или вне вас? Даже если вы испытываете какой-либо стресс, порождаемый внешними факторами, которые вообще не поддаются какому-то вашему влиянию, вы успешнее справитесь с ним, если будете убеждены, что способ решения проблемы отчасти в ваших руках. Я хочу рассказать о докторе Гарольде Гринвальде, который занимался лечебной практикой в течение 30 лет. Он сидел и выслушивал жалобы своих пациентов, которые все время приходили и ныли, и стонали, и сопереживания просили от него. С подобными просьбами прежде никто не обращался к этому доктору, когда пришла очень веселая улыбающаяся женщина. И она сказала, что ее ничего не беспокоит. Она ответила, что никаких серьезных жалоб у нее нет. Она считала себя счастливой и пришла к этому доктору лишь за рекомендациями, следуя которым она рассчитывала стать еще счастливее. В этот момент доктор Гринвальд оторопел от такой просьбы. Он просто не мог представить, что на самом деле происходит. В следующее мгновение его посетила мысль, что он стал знатоком по части несчастья. Он умел помочь людям пережить беду, но ни малейшего понятия не имел о том, как помочь женщине, которая была счастлива и хотела еще больше стать счастливой. И вот вопрос, который он задал себе, что делает людей счастливыми? На этот вопрос он стал искать ответ, продолжая консультировать людей. Так он занялся исследованием счастья. В результате Гарольд Гринвальд написал интереснейшую книгу под названием «Счастливый человек». Исследование привело к удивительному открытию, о котором он повествует в начале этой книги, из которой я хотел бы познакомить вас для того, чтобы мы испытали и поняли, в чем же понимание счастья и как это взаимосвязано с нашим стрессом. Мое самое удивительное открытие, пишет он, заключалось в том, что подавляющее большинство жизнерадостных, довольных, опрошенных мной людей испытало за свою жизнь поразительно схожие душевные муки, горькие разочарования и поражения, схожие с теми переживаниями несчастья, которые обременяли других моих пациентов. Другими словами, счастливые люди, которыми он опросил, сталкивались с теми же трудностями, что и у других людей. Причина счастья была не в том, что кто-то чудом обошел стороной какую-то беду. Беды были такими же. Счастье их объяснялось чем-то иным. И вот доктор Гринвальд продолжает свое рассуждение. Все счастливые люди, которых я опрашивал, при подготовке этой книги решили не быть жертвами. Они решили, что будут счастливы. Чаще всего решение принималось вслед за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни. Сразу же после едва не приведенных к смерти катастрофе или губительным разводом, к примеру, люди принимали для себя решение, что они будут, несмотря на все это, счастливыми. Поэтому, если вы оказались в самом гуще какой-то жизненного кризиса, он может стать поворотным событием в вашей судьбе. Может случиться что-нибудь хорошее. Вот какой вывод делает в последующие доктор Гринвальд. Итак, бесспорно, что именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Так почему же кто-то из людей не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что сами несут ответственность за свое счастье. Счастливые люди счастливы, потому что решают быть таковыми. Вопреки обстоятельствам, жизненные испытания никого не обходят стороной, но некоторые смотрят на них как на возможность, помогающую им возвыситься над испытаниями и сохранить ощущение счастья. Помните пример с человеком, который вышел из себя из-за того, что судья засчитал его мячи фальшивыми? И вы знаете, в этой истории судья дает очень четкое определение. Любой бросок – ничто, пока я не дам ему определение. Так вот, когда в жизни происходит любое грозящее нам событие, какая-то неприятность, нужно помнить, что ведь это-то событие ничего для нас не значит, ничего из себя не представляет, пока мы не дали ему определение. Определение даете вы всем событиям, происходящим в вашей жизни. Несчастные люди могут оставаться в таком состоянии, постоянно оценивая эти события в своей жизни как события, порождающие стресс. И если вы приняли решение быть счастливым человеком, развивайте духовный аспект. Он очень помогает в этом. Он поможет вам укрепиться в этом решении. Например, возьмем библейский текст, который помогает это сделать. Библейский текст записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Человек доверяет Богу в случае беды. Развод, недостаток финансов, сообщение о неизлечимой болезни. На это нужно взглянуть через представление о том, что любящий Бог все содействует ко благу. Так стресс лишается жизнеспособности, а человек избегает тяжелейших последствий долговременного стресса. Порой человек умирает не от болезни, а от стресса, который его постиг, в результате может быть маленькой болезни. И даже может испытать приятные переживания. С помощью библейских слов о милости и о любви Бога к человеку складывается совершенно другое мировоззрение. И это мировоззрение ослабляет стресс, делает жизнь человека наполненную вдохновением. Люди сами отвечают за собственное счастье. Всех нас постигают житейские бури или задевают стрессовые раздражители. Сбивают ли они нас с ног? Или калечат, или помогают вырасти, зависит в большей степени от нашего к ним отношения. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что, мы продолжаем нашу тему про унисекс и все с этим связанное. И сегодня поговорим об украшениях. Естественно, предлагаю начать с серег, потому что серьги – это, наверное, одни из самых древних украшений. И причем не только женских. А сейчас это особенно перекочевывает уже с женских ушей на мужские, не только уши. Как относиться к теме украшений?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: В принципе, хорошо.
4: Главное – спокойно. Все тщательно осмыслить, обдумать и принять решение для себя.
1: И я принимаю решение для себя – снять украшения со всех. Тщательно
3: обдумать и осмыслить предварительно. Нет, мне кажется, чисто для себя.
4: К счастью, такой власти нету у человека, ни у какого. У нас есть возможность делиться своим опытом, у нас есть возможность кого-то убеждать, но с кого-то снимать что-то или надевать на кого-то что-то у нас, к счастью, нет на это власти.
1: У нас не то, что нет на этой власти, по-моему, за это даже статья найдется. Вот, если мы начнем с кого-то что-то снимать, тем более украшения, да?
3: Ну да.
1: Тем не менее, что это такое? Это тоже, вот если говорить об унисексе, раз у нас это основная тема, то, что серьги начинают перекочевывать уже из женского украшения в мужское, это нормально или нет? Что это значит для мужчины? У мужчины образ меняется тогда, или это так и должно быть?
3: Вообще, вот если касаемо украшений, даже вот, ну, я как девушка, как женщина, даже этикета, да, когда много украшений на женщинах, наверняка все равно встречали в обществе, когда очень много висит различных.
1: Бывает, что лица не видно за тем, что понавешено.
3: Да, вот это уже перебор, это значит, что в человеке кроется какая-то, вот он хочет обратить на себя внимание, то есть, опять же, кроется какой-то внутренний конфликт, да, который человек не может решить. А когда это в меру, когда это просто, ну, человек находит какое-то украшение, которое ему нравится, и сочетает его, ну, там, просто украшает там либо уши, либо там что-то на себе, то я думаю, что это вполне приемлемо. Но когда это, вот лично я, когда вижу на парнях на двух прекрасных ушах я вижу сережки, то для меня это немножко уже о том, что как-то это немножечко меняет мое представление, в принципе, о мужчине не как о личности, а как вот именно о мужском образе. То есть для меня это немножко, ну, неприемлемо.
5: То есть если одна сережка в одном ухе, то нормально это, правильно понимаю?
3: То как-то, ну вот с детства как-то принято, вот как-то я к этому почему-то более спокойно отношусь. Но когда я вижу две почему-то сережки, то для меня, потому что я, наверное, две ношу. Поэтому для меня это немножечко вот коробит именно вот как вот с мужским каким-то образом. Для меня это больше как-то почему-то удел женщин носить именно сережки.
4: Мне кажется, что основной вопрос здесь, который, ну, вызывает вот какое-то внутреннее напряжение, это стирание границ. между мужчиной и женщиной. Вот в этом лично я вижу больше какой-то опасной тенденции в обществе.
1: То есть сначала одели одежду, которая незаметна уже разницы, потом постриглись одинаково, так что незаметна разница. Разница осталась, ага, одни носят одни украшения, другие носят другие или не носят вообще так. Надо, значит, украшения еще перевесить одинаково, чтобы было.
4: Ну, по сути, да.
1: 90% женщин, ну или около, я не подсчитывал, да, ходят с пирсингом в ушах. Соответственно, надо теперь подтягивать мужское население, чтобы совсем одинаковыми были.
4: На одном сайте вот одного из ювелирных домов прочитал интересную цитату. «Гендерные различия стираются стилем, но подчеркивать свою индивидуальность можно и нужно всегда. Личность становится интересна больше, чем кокон ее обволакивающий. Носить украшения брата легко. Подарить кольцо мужу и иногда надевать его на большой палец на прогулку – да. Унисекс украшения не стирают мужское и женское начало. Они лишь усиливают разницу между ними. Модельеры уверенно называют унисекс стилем будущего». И дальше ключевая фраза, на мой взгляд. «Поэтому самое время приобрести украшения для себя и для своего любимого человека».
5: Ну, это пиар-компания.
3: Да, это просто реклама.
4: Это просто бизнес.
1: Но когда фраза там в середине была, унисекс не стирает границ, а усиливает, наоборот, только разницу, погодите, это вообще это...
4: Вы же понимаете, что здесь вот...
1: Противоположность.
4: Вот этот, ну, в принципе, пассаж, который написан, он вообще глубоко...